0: Я не могу распоряжаться сам своими деньгами, зачем мне эти бумажки и программы нужны? Да, да. Действительно, вроде бы все хватает, концы с концами сводим, кредит отдаем, там за садик платим, все в порядке.
1: Вот поэтому и концы с концами сводим. Действительно, если многие увидели, какие огромные суммы, огромные на самом деле, особенно когда посмотришь там за месяц, за год, они тратят на какую-нибудь ерунду, без которой они очень легко бы смогли бы прожить. Вот. Кто-то делал исследование под надписью или под названием «Что вы выберете, чашка кофе или дом?» И показывал, как за 2-3 года, просто отказавшись от чашки кофе, которую там по утрам человек где-то пьет, там, или по дороге на работу, или еще что-то. Ну, этой чашкой кофе на самом деле может быть что угодно. У кого-то это кофе, у кого-то это там пачка сигарет, у кого-то это может быть вкусняшка. Вот. Что буквально за несколько лет это превращалось в сумму, равную там неплохому дому или квартире. И когда показываешь это людям...
2: Сколько он тогда выпил кофе, или какой он кофе пил?
1: Или какой кофе, или какой вкусняш. На самом деле это вопрос ежедневности, вопрос того, куда ты тратишь.
3: Вот расскажу конкретный пример. Я люблю подвозить людей. И вот однажды в машину ко мне сел человек, он, может быть, чуть постарше меня был мужчина. И я почувствовал, что он только что покурил. Ну, естественно, беседа завязалась об этом. Я задал вопрос, сколько лет он курит, он мне рассказал, сколько лет. Рассказал, сколько он получает ежемесячно. Я ему говорю, слушай, ну, получается, ты очень много тратишь на сигареты. Он долго жаловался на жизнь. Зарплата действительно маленькая, 12 тысяч он получал. Из них 2 тысячи он тратил на сигареты и сопутствующие товары.
0: Давайте посчитаем, кто знает, сколько сегодня пачка сигарет стоит.
2: Мы с ним посчитали. Никто. Мы с ним посчитали. Он прокурил за эти несколько десятилетий новый автомобиль.
1: Вот о чем я и говорю.
2: И я ему это рассказал. Он сидит, за голову взялся. Говорит, кошмар какой, а. Я никогда не думал и никогда не считал. Новый автомобиль человек прокурил. Причем неплохой.
1: Он после этого, наверное, задумался о том, чтобы бросить.
2: Надеюсь.
1: Но обратите внимание, когда ему говорят, что это вредно для твоего здоровья, он, наверное, не так сильно задумывается о том, чтобы бросить. Он думает, ну сейчас-то как бы я проживающий. Ну, а когда ты ему говоришь, что он прокурил новый автомобиль...
2: Это бьет по твоему карману.
1: И насколько серьезная мотивация, вот эти вот финансы, насколько серьезная мотивация для людей, даже больше, чем вопросы их здоровья, вопросы их жизни порой.
0: Хотя, когда здоровье заканчивается в семье... Там уже по-другому вопрос.
3: Новые траты появляются.
1: Ну, видишь ли, когда заканчиваются финансы, они знают это чаще, чем когда заканчивается их здоровье, особенно в молодости.
0: Оно обычно резко заканчивается.
1: Так финансы тоже.
0: Иногда даже в молодости.
1: А как насчет вот дорогих покупок? Стоит ли это обсуждать вот с семьей? Или кто-то один принимает это решение единолично? Вот решил я этот купить, я не знаю, там на пол зарплаты телефон или на 2 зарплаты телефон.
3: Хороший вопрос.
2: В семье Романа, я так понимаю, он принимает решение.
3: Я могу и другую ситуацию рассказать. Очень близкие мне люди. Супруг хотел тоже, как и я в самом начале, отдавать свою зарплату жене. Но она отказалась, она говорит, я не смогу. Почему? Да, я потрачу их очень быстро. Но я все равно попробовал и понял, что деньги у нее не задерживаются, абсолютно не задерживаются. И она очень смело сказала ему, ты знаешь, дорогой, распоряжайся средствами сам, как считаешь нужным, потому что я совершенно не могу принимать решение. Я не могу этого делать.
0: Это хорошо, если еще она
1: осознает,
0: честно это, призналась, конечно, да, в этом и увидела этот момент.
1: Далеко не каждый человек, который так вот так же распоряжается в кавычках деньгами, может об этом признаться.
0: Вообще, да, семейный совет по этому вопросу, конечно, важная штука, потому что крупная покупка – это крупная затрата, на которую можно было сделать бы много маленьких трат. И я не придерживаюсь такого мнения, что это решение нужно принять единолично. И что вообще в этом вопросе может быть последний голос за одним из супругов? То ли жена, то ли муж может решить. То есть вот если оба не пришли к какой-то точке зрения, я думаю, что такую покупку, может быть, вообще лучше не делать.
3: Ну вот подождите, а моя жена, она не любит покупать ненужных вещей. Я обратил внимание, у нее старенький телефон, и он там подтормаживает, подвисает постоянно. Я говорю, давай мы купим тебе новый телефон. Нет, не надо, не надо. Оттягивала. В итоге, на какой-то праздник я покупаю ей новый телефон, дарю, и она счастлива и рада. Сама бы она
1: никогда бы
3: на эту покупку не решилась.
1: Причем, скорее всего, купила бы тогда, когда сломается.
3: Скорее всего, да. И наверняка дешевле, чем я купил.
1: И когда сломается, как правило, это происходит тогда, когда меньше всего нужна лишняя покупка.
0: Ну, это вопрос подарка, правильно?
3: Несколько лет она уже с этим телефоном, и периодически говорит, слушай, как хорошо, что ты мне его подарил.
0: Хотя сначала сопротивлялась, да?
3: Да.
0: То есть все-таки дорогие подарки можно решение принимать единолично иногда, но не всегда, наверное.
1: Но здесь с дорогими подарками, кстати, встает вопрос заначек, потому что если вы на семейном бюджете распределяете все свои финансы, и куда вы что потратите, и встает вопрос дорогой покупки, и вы обязательно ставите друг друга в известность, а давай мы вот выделим эти средства и что-то приобретем там ценное. Вот. А тут ты решил сделать ей подарок, действительно ценный подарок, а у вас как бы открытая вот такая система бюджетирования в семье, как быть?
4: Откуда, да?
1: Да. То есть, а ты хотел бы сделать действительно сюрприз. Получается, надо что-то ныкать. А что-то ныкать, а не будет ли это обманом?
3: И сколько ныкать?
1: И сколько?
3: Реально.
0: Мне понравилась ваша фраза «ныкать».
3: Реально. Знаю одну семью, где муж только половину зарплаты показывал своей жене. А второй половине она просто даже не знала, о ее существовании не знала.
0: Меньше знаешь, крепче спишь.
3: Я зашел к нему в гараж, а у него там все по последнему слову техники оборудовано. У него там все новое,
1: вторая
3: все
1: квартира.
3: Современное. Да, вторая квартира.
1: А второй жены
3: не было? Я ему говорю, откуда ты берешь деньги? А он мне говорит, я тебе по секрету скажу, моя жена не знает, сколько я получаю. Вот и пожалуйста.
4: Ну вот, если говорить о бюджете, то... Я вот пришел к такому пониманию. То есть разные подходы к бюджету. Кто-то отдает все средства супруге, кто-то отдает супругу, да? Кто-то делит деньги чуть-чуть, ну, что-то... Вот,
1: в общий кошелек, да.
0: Пополам, чтобы не дрались.
4: Не то, чтобы не дрались, у каждого свои. Но просто каждый распределяет обязанности. Этот человек, например, отвечает за продукты, другой отвечает там, за вещи, вот, и так далее. То есть... Бюджет однозначно вести нужно, и максимальные, ну, то есть хотя бы минимальные там, способы анализа там, включать нужно. Я думаю, что с опытом это приходит. Любой человек как-то пытается их считать. Кто-то считает это интуитивно. Вот у кого-то склад ума такой, что он вот больше чувствами решает. Такой человек больше интуитивно считает, сколько у него... кошельке, на сколько и на что ему хватит.
1: Если у него это получается.
4: Да, если у него это получается, это на здоровье. Кто-то более такой аналитический склад ума, он все считает, ему нужно в программах там все это дело, у него больше все аналитически. И я пришел к такому выводу, что важно, чтобы семья определилась, какой для нее более комфортный и приемлемый именно для этой семьи способ ведения бюджета.
3: Да? То есть это решение должно быть совместное?
4: Это должно быть совместное решение семьи. Если в семье приняли решение, и это удобно, чтобы муж отвечал за крупные покупки, да на здоровье. Да, но главное, чтобы это было совместное решение на определенном этапе. Каким образом они ведут вот это свое, ну, свой вот этот учет, семейный бюджет. Мы тоже пробовали разные способы, тоже там остановились на том, что нам удобно, но мы общались с другими семьями на эту тему, и вот мы пришли к такому выводу. Нету правильного ведения бюджета в семье.
0: Без универсала, да, получается? Ну, действительно.
4: Есть правильный для этой семьи способ ведения бюджета и учет финансов.
0: Но у всех разные семьи были. Если...
1: Может быть, нет правильного, но есть некоторые рекомендации.
4: Да,
1: принципы. Некоторые это принципы, правда. Потому что тот же самый принцип, что вы вместе должны договориться, это уже определенный принцип.
4: Да.
1: Вот. Принцип некоторой открытости, он тоже должен быть, потому что если нет доверия, какая это вообще тогда семья? А если нет доверия в финансах, так какая может быть доверие во всем остальном? Вот.
3: Принцип анализа. Обязательно нужно анализировать, что происходило за последние несколько лет. И обязательно нужно планировать.
0: К принципу заначки хочу еще один момент добавить.
1: О, это уже принцип. Замечательно.
0: Ну, здесь есть некоторый принцип, на мой взгляд. Помимо откладывания на какую-то конкретную вещь, мне кажется, должен быть некоторый зазор. По моему представлению, этот зазор должен быть в размере 2 зарплат 2 месяцев. Если у тебя случится какая-то проблема со здоровьем, либо уволят или уйдешь с работы, чтобы у тебя была какая-то подушка безопасности. То есть, вот, мне кажется, 2 месяца...

0: понимают, что у них вот такой же зазор, только в другую сторону, в минус. Угу. Опять же, реальная ситуация. Знаю семью, которая существовала до зарплаты. Они, муж и жена, получали зарплаты, раздавали долги. Немножечко остаточки. С ними они шли на рынок, закупали продукты. И через месяц происходило то же самое. Они раздавали долги. И из месяца в месяц. Вот что делать, когда человек уже попал
1: в эту зависимость? Я думаю, в первую очередь, не брать больше долгов.
2: А если
0: они с голода помрут?
1: Не увеличивать долги. Раздать меньше, но не увеличивать долги. Сначала приобрести еду, потом, может быть, даже, и это будет хорошим таким заделом на будущее, отложить определенную часть, маленькую часть, как НЗ, как заначку, как накопление, даже при наличии долгов. А потом уже все, что осталось, отдать. И не брать новых долгов. И таким образом рассчитываться со старыми долгами. И тогда у тебя будет расти и определенные накопления. Но сам факт вот этих накоплений, они в этот момент не вырастут. Они будут минимальные. Пусть хоть там это будет 5 рублей, 10 рублей, пусть хоть будет рубль. Но это будет принцип, который поможет тебе
0: выработать.
1: Да, вот это. Ты не все тратишь подчистую, ты что-то должен отложить. Ну вот, в конвертик, в заначку, там, на счет, куда-то еще, ты что-то должен отложить. И к тому моменту, когда они рассчитаются своими долгами, у них уже из 1 рубля станет 10-50 рублей. И они научатся эти деньги не трогать. И это будет тот НЗ потом, тот стабилизационный фонд, который им поможет.
0: Я обратил внимание, что очень многие молодые люди, молодые семьи частенько обращаются за помощью к своим родителям или бабушкам, дедушкам. И всегда поражался. Бабушка, которая получает пенсию, но иногда своим детям может вот так вот вытащить откуда-то из пакетика 100 тысяч или 200 тысяч и помочь. Вот у меня мама такая. У нее всегда есть откуда занять, достать,
1: причем
0: помочь.
1: У нее минимальная
0: пенсия. У моей тещи это еще больше поражаюсь. У нее достаточно, чтобы вытащить и купить чуть ли не однокомнатную квартиру.
2: Ну да, когда мы в сфере оконного бизнеса работали, сильно удивлялась, приходит семья, или молодая, или среднего возраста, и они спрашивают первым делом про рассрочку, приходит бабушка, открывает платочек и наличку выкладывает на стол. Хотя есть и негативный пример, вот один из моих родственников, огромное количество денег у него было, он их накопил, а потом произошла девальвация. И огромное количество нервов и переживаний было от того, что эти деньги остались. То есть в накоплениях тоже нужно иметь какую-то меру, однозначно. Постоянно складывать и отказывать себе во всем, мне кажется, это нехороший вариант. То есть для чего ты работаешь, для чего ты хочешь на работу? Для того, чтобы иногда себя порадовать, если есть такая возможность. Конечно, порадовать себя, когда у тебя нет такой возможности, плохая идея. Но если ты заработал, ну, ешь. Веселись, радуйся от этого дела.
3: Порадуй себя.
1: То есть, получается, ты отложил некий стабилизационный фонд, и дальше ты должен определить другие цели. И если у тебя есть, условно говоря, лишние финансы, ты должен их куда-то инвестировать, чтобы они работали, а не просто лежали и обесценивались. Вот. Но вот вопрос заначки до конца не раскрыт, мне кажется. Стоит ли вот банально изначально, когда вы договариваетесь, каким образом вы в семье будете вести финансы, кто будет за что отвечать. Вы тогда договариваетесь о заначках?
3: Конечно.
0: Дорогая, 10% от зарплаты я складываю заначки, я тебе не скажу, где она лежит.
1: Ну, она спокойно может ее посчитать. Как же ты сделаешь сюрприз?
3: Это опять зависит от семьи. Некоторые скажут, что это заначка общая, и каждый знает, где что лежит. И так в такой семье друг от друга сюрпризов особо быть не может. Да? Они даже подарки планируют вместе, даже друг другу. И как бы, вот. А кто-то решит, что у каждого своя заначка.
2: Ну, это если семья живет от зарплаты до зарплаты, и точно есть понимание, что в следующем месяце я получу вот такую сумму. Но иногда возникает возможность подзаработать дополнительно какой-то небольшой колым. Я думаю, что можно эту сумму на черный день отложить, да.
0: А утаить от жены или от мужа можно об этом не говорить просто?
2: А зачем?
3: Все зависит от ваших взаимоотношений. И как вы договорились?
2: Если ты знаешь, что у тебя есть проблемы в семье и копишь себе на отступление, это, конечно, одно, но если у вас все в порядке в семье, и ты делаешь...

0: Это для того, чтобы польза какая-то была, подарок любимый или какие-то условия там улучшить ваши. Я думаю, что в этом ничего плохого нету.
1: Насколько это должно быть, должен быть общий кошелек? Я знаю семьи, которые, ну, как минимум одну семью знаю, которые ведут абсолютно раздельные кошельки. То есть она зарабатывает что-то, это ее кошелек, он зарабатывает что-то, они друг друга даже не лезут. Причем эти взаимоотношения настолько интересные, что он даже ей оплачивает то, что она приготовляет пищу.
2: А она ему что оплачивает?
3: Допущу возможность...
1: Не знаю, я не вникал.
3: Допущу возможность, что в этой семье муж с женой даже спят на разных кроватях. Ну, это, опять же, пусть останется риторическим вопросом. На мой взгляд, это слишком большое разделение.
1: Но они живут вот такой семьей уже многие годы.
3: Они живут, но можно ли сказать, что они живут семьей?
1: У них есть дети.
3: Они привыкли жить вместе.
1: Да, они привыкли жить вместе.
0: Я заплачу за проезд моей дочки. Нет, сегодня я заплачу за проезд моей дочки.
1: Может быть. Я, конечно, не разделяю такой подход. Для меня он кажется катастрофически странным и неправильным. Вот. Но когда я вижу, что эта семья остается стабильной многие годы, и у них растут дети, и дети не нуждаются, скажем так, и когда смотришь на другие семьи, которые... Вроде бы все общее, вроде бы все идеально, любовь-морковь, что называется, а потом они разлетаются.
3: Я тоже знаю такую семью, но сын из такой семьи делился и говорил, я никогда не буду жить так, как живут мои родители. Ему не нравилось это, потому что не было счастья в семье, не было взаимопонимания, не было открытости, не было разговоров близких. Они, каждый жил своей жизнью.
1: Партнерские отношения.
3: Партнерские, да.
1: Интересно. Какую бы семью вот, вы бы себе хотели в том плане, есть ли что-то вот в финансовых взаимоотношениях в семье, что вы бы поменяли в своей семье? Или, может быть, сделали не так, если бы начинали заново? Или, может, какую-то работу над ошибками для себя сделали? Или, может быть, совет своим детям? Вот ты видел, как у нас в семье делается, не делай так. Есть ли что-то такое, что вы могли такое сказать?
3: Ну, о себе могу сказать, что я доволен. Я доволен, потому что Дмитрий говорил об этом, мне понравилась эта мысль. Главное, чтобы семья была счастливой, чтобы им подходило то, как они живут, и вот именно та сфера, то ведение бюджета.
1: Что вы скажете, что главное?
0: Мне понравился один из выводов. Универсальных принципов нету. У каждого с детства есть некоторые привычные моменты. Я думаю, будут в семье с раздельным бюджетом, выходя из которой ребенок может сказать, это единственное правильное решение, которое я вижу в этом вопросе. Ну и потом у нас еще один менталитет. В разных странах, может быть, он другой менталитет. Поэтому договариваться, обсуждать. И лучше на берегу, а не после.
1: Да, это очень важно.
0: Потому что финансы часто могут порушить.
1: Поэтому очень важны, наверное, и добрачное консультирование, которое далеко не все люди знают, что такое вообще существует и что через него можно пройти. Оно решает очень много вопросов потом. Я бы сказал, наверное, одним словом, что главное – это доверие, вот, и финансах в том числе. И если будет абсолютное доверие, оно будет работать и в финансах, и в тратах, и в заначках даже, о которых, может быть... Она знает, что они могут быть, но он мне не скажет, но она доверяет. И вот это взаимное доверие, наверное, будет ключ к успеху. Ну что ж, спасибо, увидимся.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Всем привет, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем проекте «Пит-стоп». И сегодня к нам в гараж заехали наши дорогие ребята и девушка Наташа, Миша, Богдан. И с вами я, ведущий Сергей. И сегодня мы поговорим об интернет-общении. Ну, а скорее даже больше о знакомстве в интернете. Где-то 80% всей молодежи сегодня зависают в интернете с утра до вечера. Вы сами об этом догадываетесь, потому что тоже наверняка немало времени там проводите в социальных сетях.
3: Проводили,
2: да? Ну, вот сейчас мы узнаем. Друзья, скажите мне, пожалуйста, посмотрев сейчас в ваших гаджетах, сколько у вас друзей в ВКонтакте? Начнем так, пожалуй, с Миши. Миша.
4: Сейчас мне тут написали. 421.
2: 421, друг.
3: У меня 593.
2: 593, друга. Кто больше? Наташа.
5: 358
2: друзей.
5: Ну, я просто почистила.
3: Написал Андрей Коровычиков, у него 1100 друзей.
2: Ага, вот еще, видите, 1100 друзей есть. А есть ребята, которые, знаете, я знаю ребят, у которых 3000 друзей. Вот. Причем это не вот, чтобы знаменитость, знаете, сегодня популярно, чтобы у знаменитых людей, да, у звезд, там, шоу-бизнеса, у них там куча друзей, они добавляют ради рекламы. Но есть реально действительно люди, вот мои знакомые, у которых по 3000 друзей ВКонтакте. То есть десятки больше, чем у тебя, Наташа. Вот, и так далее. Вот скажите, всех ли из них вы знаете лично?
3: Ну, большинство. Потому что я специально проверял этот вопрос и смотрел, сколько я людей знаю, листал прям так всех. И, ну, лично знаком я почти со всеми.
2: Вот. Хорошо, Миша.
4: Я тоже, наверное, со всеми знаком, но общаюсь с первым десятком, наверное.
2: Ага, 10 человек, с которым ты общаешься из них.
5: Ну, хорошо. Друзья, это как-то громко же сказано. Есть знакомые, есть друзья. Угу. Я как бы многих удалила, но все равно даже из того количества...
2: Как они себя чувствовали после этого?
5: Да, я думаю, они даже не заметили, потому что они даже, кто это такая, удалила, ну ладно. Ну, даже те, которые сейчас остались, угу, они просто знакомые большинство, да, человек 10-15, ну, правда, друзья.
2: Угу. Вот поэтому, в принципе, в социальных сетях нету, так скажем, вот разделы знакомые.
3: Приятели.
2: Есть, да, приятели, знакомые. Так бы мы, может быть, и разделяли. Да? Хотя там есть, кстати, есть подраздел, когда ты друзей можешь добавлять в родственниках, можешь добавлять в знакомых, можешь добавлять в сокурсниках. Там, по-моему, что такое?
3: Друзей добавлять в родственниках.
2: Да, да. Интересно, да?
3: Деградация.
2: Нет, почему? Когда, например, ты дружил, и вдруг поженился. Все, родственник. Хорошо. Вот мне интересно. Скажите, когда вам кто-то добавляется в друзья, как вы реагируете?
3: Раньше я добавлял всех вообще, как косой по сену. А сейчас я уже, если я человека не знаю, но я смотрю, что у нас там, ну, там 20 друзей общих, а я этого человека не знаю, зачем я буду его добавлять? Если бы он что-то мне хотел сказать, он бы мне написал сначала. Вот, я и таких друзей сразу, подписчики. Подписчики же тоже круто, когда мы...
5: Да, сейчас вот.
2: Наташ, ты что делаешь с такими людьми?
5: Ну, то же самое практически. Я редко добавляю. Ну, потому что, ну, зачем?
2: Ну, если... Нет,
5: какая разница,
2: если его не
5: есть у меня
2: совсем,
5: в друзьях или... Ну, даже если я слышала про него, может быть, пару раз видела, может, даже не пару раз, но все равно. Угу. Просто многие добавляются, о, я его где-то видел, давай добавлю. Угу. Ну, и зачем он тебе?
2: Угу. Такой подход. Миш, как у тебя?
4: Ну, сначала
2: подход?
4: Вот тот, кто добавляется ко мне, зайду на его страничку, посмотрю фотографии, а потом почему бы не познакомиться с ним. Когда-нибудь, может, увижусь.
2: Угу. Ясно. А как вы считаете, вообще нормально ли знакомиться в интернете?
4: Ну, в интернете проще знакомиться, потому что, ну, есть время подумать над ответом.
3: Тебя не видят твою реакцию. Какой-то на
4: самом деле. Как я сижу перед экраном, не видят.
2: Утром встал, да, такой еще не оделся, сразу в интернет, сразу в ВК, так что у меня там. А тут знакомится девушка симпатичная, на фотографии она там вся в платье, нарядная, да. А ты на фотографии весь костюмчик с бабочкой такой, а тут сидишь такой, еще не умытый такой, Найка есть. Ну, ты говоришь, то есть в основном из-за того, что удобнее. И ты знакомишься, ты идешь.
4: Ну, бывает такое.
3: Угу. Ну, там... То есть вживую ты сейчас?
2: Нет, в интернете, мы сейчас про интернет.
4: Да, ну... Там проще просто мне.
3: ну, как-то все твои комплексы, которые у тебя есть, ты их как бы скрываешь за интернетом. И, ну, ты не стесняешься, там, ты можешь что-нибудь написать. Все же в интернете храбрые, да, у нас? Вот. Даже ролик был какой-то в этом, в интернете, там, забор такой, и собаки лаются друг с другом. И как только забор, ну, короче, там, ворота открываются, они разбегаются. То есть в интернете можно что угодно говорить, но вживую совсем все по-другому. Поэтому как-то, да, в интернете проще.
2: Ну, хорошо это или нет, друзья, скажите?
5: Нет. Вот конкретно данный пример, это нехорошо, потому что как бы создается, получается, другая реальность, в которой мы одни, и мы начинаем в ней жить, и забываем совсем про ту реальность, которая реально-реально. И поэтому как бы из этого утекает самая глобальная проблема всех социальных сетей. Так-то есть, ну, реально плюсы, если человек живет там, ну, в другой стране, и просто познакомиться с ним. Это неплохо, это интересно, и потом уже в дальнейшем можно встретиться. А вот так злоупотреблять, это большой минус.
3: Я предпочитаю познакомиться сначала вживую,
5: да,
3: а потом уже как-то, ну, знакомиться дальше, продолжать в интернете. Например, если с другой стороны человек, он приехал, например, познакомились, уехал. Вот. А если знакомиться прямо с нуля в интернете, ну, много таких опытов, потому что ты человек вообще...
2: У тебя есть такие опыты? Вот интересно.
3: Да, конечно,
2: сейчас
3: есть.
2: Прийти к этому.
3: Потому что, ну, вот я знакомился с человеком, чисто, даже более того, я познакомился с человеком сначала вживую, а потом, ну, буквально один день я как бы провел с этим человеком, вот, и потом общались уже в интернете долго, и, ну, у этого человека о тебе формируется совсем другое мнение, и у тебя это на человеке, и когда вы потом уже, там, через год, например, встречаетесь, у вас уже то, что вы там один день как-то пообщались, у вас уже мнение об этом, ну, вы уже забыли, какой этот человек. Вот, и у вас только уже представляется картина этого человека, который уже прям, ну, как в интернете, которого
5: который
3: вы знали. А это совсем другой человек. Ну, очень редко бывает так, что именно, ну, все правильно, мнение сложилось, и потом просто общаться с этим человеком. Ну, а на самом деле бывает сложно. Вот мне было сложно, например, уже как-то, ну, вживую потом общаться. Когда ты уже как бы в интернете, ты можешь пошутить как-то с этим человеком, там какие-то сарказм какой-то, какие-нибудь видос, посмеяться, типа, ахаха, там, пишешь много там всяких смайликов смеющихся, на самом деле тебе вообще не смешно.
2: Хорошо.
5: Ты всегда так делаешь, да?
2: Миш, у меня вопрос тебе. У тебя было такое знакомство с кем-то в интернете, причем ты же с ними раньше никогда не виделся, вот познакомился и начали общаться?
4: Ну, конечно. Я познакомился с одним человеком, общался с ним. С ней.
2: Ну так говори, называйся своими именами.
4: Много общался, а потом где-то через пару месяцев мы встретились.
2: И
4: были хорошими друзьями еще
2: долго. А вот это важный ответ, были хорошими друзьями. То есть сейчас...
3: Друзья уходят.
2: Друзья уходят в подписчики.
3: Если ты бы что...
4: В черный список.
2: В черный список даже, да? Не, ну а как вы сейчас поддержите отношения с этим человеком?
4: Ну сейчас... Не особо. Ну, интернет в этом не виноват.
2: Интернет не виноват. То есть, друзья, вот можно сказать, мы сегодня такое, ну, мне кажется, складывается ощущение у зрителей, что мы сейчас полностью настроены на то, чтобы критиковать интернет-знакомство. Это так? Ну, в основном вы так говорите, что это негативный опыт. О том, что человеком нельзя, так скажем, то, что ты ему в интернете скажешь, в реальности не скажешь, в реальности это совсем другое, поэтому лучше не жить, вот, как говоришь, в той нереальной реальности. Вот. Но есть ли плюсы в том, чтобы знакомиться и даже дружить, и даже, может быть, встречаться в интернете?
5: Встречаться говорят, нет.
2: Мы встречаемся. А что это означает, что мы видимся раз в год, а снова мы встречаемся?
4: Нет. ВКонтакте тоже подарки можно дарить, цветочки отправлять.
2: Да, да, все можно.
5: Это то же самое, что с призраком встречаться в интернете, это нет. А вот дружить, ну как бы у меня есть примеры, вот у подруги, они 6 лет, они познакомились и никогда не виделись в жизни, но у них нет возможности. Но они 6 лет, они общаются, и они как бы считают себя лучшими друзьями, и... Ну, я действительно с этим согласна, даже я как-то познакомилась через эту подругу, с подругой той, и как бы, ну, в этом есть реальный плюс, но встречаться нет, это я категорически против, потому что это, ну, это не то.
3: А если, например, ты познакомилась с человеком, да,
5: ну,
3: вы как бы что-то начали общаться, дружить, а потом этот человек уехал. И как бы уже, ну, уехал навсегда. Ну, как навсегда там? Ну, на год работать, например.
5: Ну, это другое уже.
3: А может, на два, на три года, ну, на долгий срок. И... Встречаться ВКонтакте в этом случае как бы так?
5: Нет, это другое, это можно. А если ты познакомился там и там еще встречаешься, вы можете там пожениться и как бы и всю жизнь прожить в интернете. Ну, я не знаю.
3: Создать свои паблики.
5: Мне так не нравится.
2: Ну. Да, вы знаете, вот у меня есть положительный пример, хотя я не говорю, что он для всех одинаков. Ну, для всех он будет, так скажем, вот панацеей. На самом деле, вот я сам женился и общаюсь в интернете с девушкой. Ну, я дружил с ней очень долго, мы общались в интернете, потому что мы жили, между нами было 600 километров, потом 1200 километров, потому что я еще дальше уехал. И мы встречались, может быть, вживую раз в 2 месяца, может быть, 3.
5: Мы встречались же.
2: Ну, да, имеется в виду, что виделись с ней, но в основном наше общение было в интернете. Хотя это был контакт, но это было еще и скайп, там, где мы могли видеть друг друга, ну, визуально. Это уже более-менее, мне кажется, уровень более лучше. Но, конечно, это все не заменит реальное общение, вот, при котором, ты знаешь... Я вел себя по-другому. Я чувствовал, что я вообще как-то, не знаю, ну, рядом с девушкой, вы все понимаете, которая тебе нравится, ты начинаешь это впадать, не знаю, в какое-то такое состояние, когда ты сам не свой, не знаешь, что делать. Может быть, девушки, у вас есть такое
3: может,
2: же...
3: Может, знаешь, что делать.
2: А может, да.
5: Ну, не делаешь.
2: Ну, вот. Поэтому у меня пример вот положительный, что я женился, и я очень счастлив в семье, и, ну, и очень долгое время мы с ней общались, у нас была возможность только общаться в интернете. Вот, это положительный пример. Я не знаю, какие у вас есть примеры, есть ли наоборот отрицательные примеры. Я знаю даже человека, ну, я сейчас не про отрицательный, еще один положительный. Он уже тоже уже долгое время в семье, у них же 2 детей, она жила в Украине, он жил в России, они с ней познакомились в интернете. Ни разу никогда не виделись, они именно познакомились в интернете, именно начали общаться и встретились вживую один раз, потом второй раз и поженились. И то вот есть они сейчас семья.
3: До того, как увиделись, они уже встречались ВКонтакте?
2: Нет. Да, подожди, ВКонтакте, да. То есть они в ВКонтакте познакомились, или, может быть, просто на другом каком-то сайте, неважно. Угу. Они там впервые увиделись, начали общаться, делиться своими интересами, там, скайп и так далее. И встретились только через какое-то время в реальности, потому что они в разных странах жили. Он к ней приехал, они один раз увиделись. Может быть, конечно, что-то для них было сюрпризом вот здесь. 100%. То есть этот человек мне рассказывал, он даже снимался в одной программе у нас из телекомпании, когда это рассказывал. Так вот, сейчас у них все хорошо, они живут, 2 детей, но он сам рекомендовал. Друзья, я не советую вам знакомиться в интернете. Да. У нас такой пример хороший, но я не продвигаю это интернет-знакомство и отношения. Вот. Интересно, у вас какие-то есть опыты негативные, может быть?
3: Нет, есть как бы, ну, положительный опыт, потому что, ну вот, я, в общем, пример сюда расскажу. Я познакомился с человеком, ну, я не видел этого человека вживую и общался только в ВКонтакте, вот. И как бы этим самым можно помочь. Ну, как бы не важно, что вы не виделись, не важно, что вы там друг друга, может, как-то не знаете, но просто у человека, например, какие-то проблемы есть, а ты можешь об этом, ну, помочь, как-то что-то рассказать, вот, и... Ну, как бы, я вот помог человеку как-то с вот этой самой писаниной, да, вот этой всей, вот этими всеми переписками как-то...
2: Общался с ним?
3: Ну, да, помог. Просто как бы...
2: Ты его не знал?
3: Наставил на путь. Нет, живую я не знал. Uh-huh. Вот, ну, как бы, ну, почему нет? Uh-huh. Как бы это не совсем плохо.
2: Uh-huh. Uh-huh. Не, ну, на самом деле, то есть ты ему помог, и вы с ним после этого так и не увиделись?
3: Нет. Uh-huh. Нам пишут вопрос.
2: Вот, значит, интересно, да.
3: Из лайв-чата. Что значит встречаться ВКонтакте?
5: Заниматься ерундой. Все, я все сказала.
4: Семейное положение добавить там. Встречаясь с кем-то.
5: На показ просто все выставить.
3: Целый день не заниматься никакими делами, а только писать, как у тебя дела, что делаешь, каждые 5 минут.
5: Я скучаю, ну там сижу с другими, да. Ну, я так скучаю, все равно. Ну, что это такое, я не знаю.
2: Ну, у тебя, разве, Наташа, такого не было никогда? Прости, что такой искренний вопрос. Ну, вот интересно, вы все это говорите.
5: Да было, поэтому я говорю.
2: Да, вот каждый из нас, наверное, прочувствовал это и понимает весь, ну, всю прелесть реального общения.
5: Конечно.
2: Вот, и то, как это сравнимо с тем общением, которое может быть в интернете. Вот, но, вы знаете, есть еще большая проблема в том, что сегодня очень много подростков, молодежи общаются в интернете и могут... нарваться на людей, которые будут им предлагать разные вещи. Сегодня знаю, что есть даже такие случаи, что некоторых подростков, молодежь доводят в интернете вот через это общение до самоубийства. до там, каких-то краж, каких-то убийств другого человека и так далее. Сегодня мошенников полно. Я не знаю, вам тоже наверняка много раз люди пытались с нами начинать общаться, неизвестные, вроде как бы знакомиться, а потом просят у вас деньги. И сегодня на этом очень сплошь и рядом везде многие люди обмануты. Вот. Я не знаю, были ли у вас такие случаи, такие опыты.
3: Спам-то тут всякие.
5: Да, были.
3: Вот. Мы-то закаленные.
5: Не, ну я попалась один раз.
2: А что ты попалась?
5: Ну вот есть же такая, типа, мы раздаем бесплатно айфоны, там все такое.
3: Кто-то захотел айфончик.
5: Вот, там киньте деньги на карту, мы вам перешли.
2: За что? За почту,
5: за,
2: да?
5: За доставку,
2: у нас,
5: да.
4: Все бесплатно.
2: В Китае, как бы, да, вот такая серия айфонов, которую мы хотим вот за конкурс выиграть, киньте деньги за почту.
5: В общем, это было в прошлом.
2: Многие из нас, наверное. Ты знаешь, я тоже сталкивался с этим, я тоже на минуту поверил, даже начал скидывать сообщения друзьям, чтобы они проголосовали за меня. Это было дело. Вот. Ну, может быть, у вас тоже, ребята, просто стыдно признаться, на самом деле, да, Богдан? Вот у нас осталась последняя минута в эфире. И сейчас, ну, может быть, смотрят нас много подростков, которые, наконец, хотят услышать ответ. Мне сегодня продолжать общаться в интернете, ознакомиться, или мне все-таки этого лучше не делать? А если я некрасивая, если я в реальности вообще недостойна, если меня, в реальности на меня ребята не смотрят, что? Вот, может быть, хотя бы ВКонтакте я могу выставить красивую фотографию свою, сделать, зафотошопить. Вот, это хоть какая-то возможность для ребят, для девушек, парней как-то самореализоваться.
3: Ну, это будет ненадолго. Это, не знаю, ну, год там, может быть, продержится. Потом это все кому-нибудь да надоест.
4: Рано или поздно все равно придется встретиться. Все равно увидит, какой на самом деле человек.
3: Угу. Кстати говоря, может быть, не все так плохо.
2: Угу.
3: Может
2: Хорошо.
3: Быть, еще-то и ничего.
2: Наташ, ты что скажешь?
5: Ну, я считаю, что это уже проблема в самооценке, это уже другой вопрос. Но знакомство в интернете – это неплохо.
2: Угу.
5: Но как бы существует большие крайности, в которые можно впасть. Нужно, как бы, не знаю, даже мудро подходить к этому вопросу. Поэтому
2: вот даже
5: свои плюсы и минусы.
2: Даже хорошо ты упомянул такое слово. Вот в Библии, в притчах написано: «Глупый верит всякому слову, а благоразумный же внимателен путям своим». Вот я хочу, чтобы это было у нас пожелание такое последнее, которое мы им сказали, нашим зрителям. Будьте мудры, благоразумны, смотрите на того, с кем вы общаетесь, знакомитесь, старайтесь больше видеться в реальности, вживую. Вот как сегодня советовала Наташа, это на самом деле несравнимо с интернет-общением. Ну, а мы с вами всем желаем всех благ, здоровья, общайтесь, дружите. Это была программа «Питстоп». Пожалуйста, комментируйте наше видео, ставьте ваши лайки или дизлайки, как вам угодно. Мы всех ждем в нашем гараже. Пока!

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Я рад приветствовать дорогих братьев и сестер. Сегодня в зале несколько больше нас. Очень приятно видеть вас, очень приятно знать, что, дорогие братья и сестры, вы тоже видите меня у себя дома при помощи средств интернета. Что ж, Виталий Вальтерович сегодня попросил меня побыть вот на этом месте. Я всегда немножко стесняюсь, вы меня простите. О чем я хотел бы с вами сегодня порассуждать? Путь домой. Домой. Такая ключевая фраза, знаете, раньше. Адвентисты уже, которые пожилые, вот в прошлом любили всегда начинать с ключевой фразы, в общем. В общем, фраза такая. Дойдешь обязательно, если идешь домой. Можно по-другому. Если домой идешь, дойдешь. Важно, вы понимаете, важно идти. И идти не куда-нибудь, а домой. Вот если эти два условия соблюдаются, это я не представляю, как можно не дойти. Ну вот, хотелось бы порассуждать с вами, с чем это связано, что я имею в виду. Конечно же, но кто шел домой? Вы прекрасно помните притчу о блудном сыне, который, оставшись один на один со свиньями, там где-то в загоне или, не знаю, в вольере, как это называется, я представляю, какие там были запахи, а ему и кушать нечего, вы знаете. Смотрел он на эти рожки в корыте. Знаете, чтобы из корыта свинячьего поесть рожков, надо подождать, когда все уйдут. А то еще увидят, что я делаю. И только когда нет никого. И вот где-то здесь он подумал, пойду домой. Дома лучше. Оценил. Собственно говоря, ну, это притча. А кто они, эти люди, которых символизирует, это же мы с вами, ну, все грешные люди, весь мир, собственно говоря. Я не знаю, конечно, спорный вопрос, почему-то эту притчу называют о блудном сыне, в силу того, что о нем тут много сказано. Но на самом деле-то главный герой здесь милосердный отец. Притча о милосердном отце. Он ждал сына, стоял и ждал. И вот от Бога ушло человечество, ушло, а надо вернуться домой. Вот они ушли. Давайте порассуждаем, с чем связано это возвращение домой. Вот домой ворачивается сын, если говорить языком притчи. Вот мне очень вообще-то жаль, что этой притчи нет продолжения. Мне интересно было бы, что дальше. Дело в том, потому что этот сын, который возвратился теперь к отцу назад, извините, но он возвратился туда, где ему когда-то очень сильно надоело все. Его достало когда-то это все. Власть отца, порядки в семье. И он просто захотел жить сам, своей жизнью. И сказал: пап, ты мне, пожалуйста, дай, что мне полагается после твоей смерти. Да я себе буду жить, как хочу. Да пойду себе во свояси. А вы знаете, отец дал, ступай. Печально. Вот теперь вот он решил, вернусь-ка я назад. Сын возвращается обратно. Вот он завтра утром проснется с печатью, с печаткой гербовой на пальце, в сандалиях, одежду. И начнется то, чего он когда-то проклинал. С чем связан возврат домой? А он связан с тем, что надо полюбить то, что было дома, и чего когда-то, может быть, не нравилось этому сыну. Я думаю, что он думал о том, когда шел обратно домой. Мы, люди, ушли от Бога. Недавно пришлось мне порассуждать над историей с деревом познания добра и зла. Вот этот момент ухода от Бога. В чем он, суть? Я уже в церкви с 90-го года, но вот что-то как-то пасторы мало об этом затрагивают. Мне пришлось покопаться там, подумать. Я, ну, так вот, собственно говоря, есть несколько реальных историй, которые заставили об этом даже думать, но получается такая картина. В свое время, когда Бог сотворил наш мир, Бог сам решал без человека и вместо человека, что добро, а что зло. Человека Бог посоветоваться не пригласил. Он нас создал с условием. И вы знаете, я не заметил, чтобы у Адама с Евой с этим были какие-то проблемы. Проблемы появились чуть-чуть позже, когда они сделали вот такое движение. Я не знаю, обычно яблоко рисуют. На самом деле неизвестно, что там за плод. Какой-то очень красивый и привлекательный плод. Думаю, что, наверное, вкусный на вкус, а может быть и не очень. Ева прельстилась. Ну, знание дает. Так какое? И вот вкусили и прерогативу божественную, то, что ему принадлежит авторское право, что является добром, а что таковым не является, человек взял эту прерогативу на себя. То есть Бога теперь нет, есть я Бог. Вы почувствовали уже? Я сказал про себя, а вы? И вы Бог. Вот за камерой стоит брат и он, вот за этой тоже и он. Там режиссер сидит, и он. Пастор Виталий Вальтерович Кисер тоже. Каждый из нас сам по себе. Каждый. Мне одна сестра, руководитель хора, один из... Я много в хорах пел. И в одном из хоров сестра была хорошая, мы с ней дружили. Она мне рассказала одну историю. Я не буду говорить, из какого она города, это не важно. Когда она была еще девочкой, маленькой девочкой, бросилась ей статья в газете. Чисто случайно на столе лежала газета, открытая на первой странице. И там было ярко написано имя жрицы сатаны, руководителя церкви сатанистов. И там была фотография, где была изображена эта женщина. Звали ее Лилит. Лилит – это такая... Понятно, что на самом деле ее не Лилит зовут. Лилит – это история. Есть миф, легенда такая. В Римо-католической церкви ее обычно упоминают, что якобы до Евы Бог создал первую жену, и она была негодная, там, в общем, я не помню, с чем связано, вот ее Лилит звали. Ну, там своя мистика какая-то, я в нее не влезаю. Да дело не важно. Вот сестра рассказала мне, что запомнилось ей вот это лицо этой самой жрицы сатаны. Красивая женщина, сантиметр штукатурки на ней, всякого макияжа, броские серьги в ушах и вид такой, что за 3 километра ее можно увидеть и впечатлиться. Сразу аж трезвый становишься, как только увидишь. Настолько яркая, гротескная такая натура. И вот даже фотография пробрало. Вот оно написано. И говорит, вот много лет с тех пор прошло. Она в Бога поверила, пришла в церковь. Я с ней в Саратове познакомился, потом мы с ней встретились в том городе, где я в хору пел, в хоре, не знаю, как правильно. И вот она мне эту историю, ты знаешь, говорит, странное дело, вот вспомнилось. А в этом городе, где она была, проходила евангельская программа церкви адвентистов 7-го дня. Кто-то ее проводил, богослов, я не знаю кто, это неважно. И вот в один из дней, когда уже свет приглушили в зале, уже богослов вышел этот, уже началась проповедь. Вдруг вульгарно открывается дверь, и заходит какая-то команда. Посмотрели, на первом ряду были свободные места. Весь первый ряд свободный был, почему-то в зале было народу много, но вот они все на первый ряд вульгарно сели, нога на ногу, вот так вот, развалившись. И, конечно же, это заставило церковных наших немножко, что это такое-то, как бы чего не вытворили. Но вы знаете, нет, ничего плохого не произошло, но вот что интересно, среди этих людей была та самая женщина, Лилит, жрица сатаны. Сестра вот эта, с которой мне это рассказывала, я ее с детства запомнил, это лицо невозможно было забыть. Это она, только уже постаревшая немножечко, возраст тронул. Тот же самый макияж на лице, тот же самый вид. Наглое такое лицо, всепожирающие глаза, властные очень. Но плохого они ничего не сделали. Вы представляете, они отнеслись к церкви нашей толерантно, так скажем. Не бузили, не прервали, дослушали до конца и даже вокруг себя собрали ребят, с вопросами обратились, просветили, кто на самом деле вошли. Было интересно, собралась кучка, порассуждали, во что вы верите. Они рассказали, все, что верите вы, только наоборот. Проклинай Бога, субботой там никакой не пахнет. Можно про Бога, им с именем Бога можно анекдоты там, даже с нецензурными словами, не то, что имя его произносить там, что хочешь делай. Родителей, хочешь люби, хочешь нет, это твое дело, там, прелюбодействуй, воруй. Эта сестра, говорит, я как-то спросила, а вы, говорит, мне вот пальто ваше нравится. А на ней такое бежевое длинное пальто с громадными пуговицами, с такими, очень броской такое. Мне вот пальто ваше нравится. Вот сейчас возьму его, заберу себе. Жрица сатаны Лилит улыбнулась, вот так посмотрела и сказала: «Бери, если сможешь». Вы поняли? Вот я божок, я могу делать все, что... Я даже кого-нибудь побить могу, но не очень сильного, я человек не сильный, я крепок. Я вот сегодня поздоровался с Василием Васильевичем, чуть руку мне. Вот его я побить точно не у меня за это самое. Если бы вот... Я очень рад, что он добрый. Вот вы понимаете, делай, что хочешь. Если сможешь. Такой знак вопроса фигурный, с большой точкой внизу такой вот. А что ты можешь? Чего-то можешь. Вы знаете, у меня пастор Виталий Вальтович Кисер, он не такой, не слабый. Он занимается бодибилдингом и довольно серьезно. Я его без рубашки видел. У него на руке мышца больше, чем у меня на ноге. И вы знаете, он в прошлом тюремный опыт имел. Он в местах не столь отдаленных и не один раз был. И когда я узнал его историю, я в шоке был. Какой же это был? Я пострадал в свое время от таких людей, от того, чем он занимался в прошлом. А теперь этот человек передо мной вообще другой абсолютно. И я его не боюсь вообще. Я вообще его не боюсь. Вот он приедет, говорит: Виталий Вальтович, привет, дорогой. Вот вообще ничего, что происходит, почему... А здесь в церкви ситуация другая, здесь не все в мире. Мы повернулись и пошли назад, туда, к Богу, назад пошли. Теперь Бог появился. Теперь не я все, что смогу, а теперь я, сейчас я затрону это. А что получается здесь на земле, когда люди решили стать как боги, знающие добро и зло? А вот как боги. Я божок, он божок. Я могу кого-то побить, кто-то закопает меня за 5 минут. А есть люди посильнее. А есть люди, имеющие власть где-нибудь в министерстве, а есть где-нибудь в президентстве. Выстраивается иерархия. внизу, кто может мало, и они прислужничают. Собственно говоря, ну вот вспоминается мне, извините, я-то еще раз ее всегда вспоминаю, шоскомину набил. Но очень яркая история у Иова, когда савияне стада увели у Иова верблюдов. Вот и там пастушок спасся, чтобы об этом объявить Иову. Вот увели они стада. Вот они же, савияне-то эти, шли мимо стада, решили, что они такие крутые, что они сильные. Давай пастухов покоцаем, почикаем, стада заберем, а Иов, он богатый, ему хватит. Они-то думали, что это они решили. Но мы-то из первой главы книги Иова знаем, что сатана у Бога выпросил власть сделать с Иовом все, что он захочет, только Господь сказал, смотри, не разрешаю тебе жизнь ему сохрани, а все, что остальное, да. И тут вот савияне думают, что они делают все, что хотят. Дорогие мои друзья, это не так. Они марионетки в руках сатаны, который ими управляет через их сознание. Апостол Павел потом скажет о том, что в воздухе князь мира сего, по воле которого многие из вас поступки совершали, не по своей, а по воле князя, господствующего в воздухе. Вы понимаете, куда попал человек, когда вкусил от дерева познания добра и зла? Делай все, что хочешь. Ох, как хорошо, я хочу. Буду делать все, что хочу. Но рядом стоит Виталий Вальтович Кисер в прошлой жизни, не сейчас, который тоже решит сделать то, что хочет он. Но извини меня, если он захочет сделать все, что он захочет, я говорю о старом Виталии Вальте, не о том, как сейчас. Мне просто меня жалко будет. А есть кто-то, перед которым и он. А скажите, кто самый-самый во всей этой системе? А тот, кто Еву искушал. С ним никто сравниться из людей, ушедших от Бога, не может. Вы представляете, чья иерархия правит здесь на земле? И тот кто-то владеет умами людей, которые не по своей воле. А почему? Он делает то, что он может. А он может куда больше, чем мы с вами вместе взятые. Даже если нас очень много. А теперь я хочу возвратиться домой. Я не хочу этого больше. Но с чем связан мой путь домой? Возврат обратно. А теперь я возвращаюсь туда, где опять Бог – законодатель. Где теперь не я решаю, что хорошо, а что плохо, а Он. И я иду туда, где зависимость от Него. Я теперь не как Бог. Я теперь творение. А Бог – это тот, к кому я возвращаюсь. Он теперь у меня есть. Он обо мне-то заботится. Мне хочется отомстить кому-то. А он говорит, не мстите за братья. Я отмщу, мне возмездие. Ах да, я вспомнил, Господи, я же к тебе возвращаюсь. Теперь ты. Он прокормит и оденет. Помните, Иисус Христос учил чему учеников? Да этому и учил. Он говорит, если лилии так Бог одевает, коль ми паче вас, маловеры, чего же вы заботитесь об этом? Не бойтесь, говорит Иисус Христос. Бог одевает, Он заботится, у вас волосы все сочтены на голове. Число знает, сколько их. Мы теперь не боги, мы творение, мы зависимы от Него. Он теперь выращивает деревья и дает урожай. Молитва перед едой у евреев была простой, мы обычно молимся. «Благослови руки, приготовившие». Ничего этого не было. Там было «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты даешь земле рождать пищу для нас». Все. Мы зависим от Него. Помните, Иисус Христос дитя посадил на коленочку. Эти апостолы говорят, ну, не мешайте учителю, он устал. Учитель сказал, ну-ка. Вы что говорите такое? Приведите ко мне дитя. Посадил его и сказал, если вы не станете как, не войдете в царство. Что значит стать как дитя? Чего такое есть у дитя? Братья и сестры, это просто проще, уже вообще некуда. У дитяти папа есть. Надо перестать быть богами. Я могу, я хочу, я крутой. Я всех под себя подсомну, я лучше всех проповедовать буду. Разве это не радикально? Возможно. Да я вот такой-сякой, немазанный, сухой, я самый-самый. Ты не самый-самый, ты творение, и у тебя есть Бог, который так же к тебе относится, как к тому, кто рядом с тобой, одинаково. Говорят, есть два места, где все люди между собой равны, президент и дворник. Это в бане во время помывки и на суде Божьем перед его престолом. Дети зависят от отца. А вот прочесть с вами хотел. Послание к евреям, первую главу. Великолепная весть. Вы только послушайте. Это 12 стих у меня. Так. Сейчас я найду. Да, это с первого стиха. Ладно, сейчас. Я не тот текст указал. Угу. Пятый стих. И шестой. Шестой, седьмой. «Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонится ему, Богу, то есть Иисусу Христу, все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня с правой стороны от престола, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это о Христе, в подножие его ног. И 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Кто такие ангелы? Вы представляете? Служебные духи. Красивые, прекрасные существа. У меня есть... Наверное, служебный дух. Я так хочу поговорить с ним. Наверное, он есть. Он ведь и там, в Царстве Небесном, будет. Вы представляете, вот этот ангел, он сильный или слабый? Вы знаете, я думаю, что исход войны 1941-1945 года за один день был бы разрешен одним ангелом. А я его не

Царство небесное, место, где булки растут на деревьях. Бог об этом заботится. Ну, это такая метафора. Олег Петрович Лунгу любил говорить, что царство... Но он имел в виду, что там все цветет и зреет, что там все хорошо. Там нет товаро-денежных отношений. И вот полюбить то, куда я иду, очень важно. Потому что там нет стрип-баров, там пивнушек нет. Там виноградный сок не сбраживается. Там нет чего-то такого, что здесь есть на земле и что нравится. Там порядки диктует Бог, а не я. Я могу попасть в калашный ряд или не в свое какое-то, и мне там будет неуютно. Вы представляете, сколько всего мне надо здесь на земле полюбить, чтобы я мог с честью идти, зная, куда хочу идти. Возвратиться назад. Мы псалом поем, спиричил, мне очень нравится. Там, там дом мой. За водами Иордана, там, там буду я, однажды в доме обетованном. Люблю спиричуэлы. Истории у них хорошие. Вот в чем дело. Дело в том, что когда мы идем туда домой, это образно, то вот с этого пути ни в коем случае нельзя свернуть. Или остановиться на нем нельзя. Простите за историю из жизни, но это правда. Отец мой любил. И как пятница, так мать этого не терпела. Много раз развести хотелось, развестись, но не развелась. И вот как пятница, так, ну... Если не через каждую, то через раз и нет его с работы, все уж ясно. Хорошо, если сам приползет, а то принесут. Мать в истерику сразу, ругачки, мне так это все за всю жизнь надоело, если бы вы знали, как меня это все достало. Когда его нет, а ждешь уже поздно, и ключ такой в замочную скважину, клац, клац, ну все. Мать уже орет в истерике, кричит, как мне это все... И вот интересно, он придет, и вот интересная история, шел с работы домой. Но всегда, вот почему-то, чаще всего в пятницу, но бывает и не в пятницу, но чаще всего, у Витьки день рождения, у кого-то кто-то умер, у кого-то сын женился, кто-то там еще на пенсию вышел. Почему-то вот все умирают, рождаются, день рождения празднуют почему-то по пятницам. Вот человек шел с работы домой, он домой шел, но где-то на пути встретил кого-то, у кого. И вот он теперь домой не идет. Скажите, у нас в жизни христианской может подобное произойти по пути на небо, в Царство Бога? Братья и сестры, легко, не просто легко, а невероятно легко. Очень, очень просто. Например, христианство давным-давно стало культурой. Культурой русского народа. Человек знает, с какой стороны за упокой поставить, с какой за здравие. Он знает, как правильно что-то совершить, но он не идет в царство. Он в культуре пребывает. Я не говорю за всех. Вы сейчас скажете, ты чего, православных? Нет, братья, нет. Сейчас я про адвентистов скажу. Нет. И еще раз нет. Разве у нас мы можем сделать себе фетиш по здоровому образу жизни или еще как-то? Сонное состояние. Можно в церковь приходить. Ну, чтобы заплатить десятину в субботу, показать, что я соблюдаю. А на самом деле в жизни идти не в Царство Небесное, а... Ну, скажем, я артист, я театральный закончил, артист, много, режиссер, художник, музыкант, и стремление у меня в жизни есть. Есть. Я сейчас не говорю, что нельзя быть артистом, художником, музыкантом. Я не об этом, я о системе ценностей. Пожалуйста, будьте. Пожалуйста, любите свою собаку или кошку. Пожалуйста. Любите драматургов каких-нибудь, каких вы нравитесь. Мне

Очень нравится Рахманинов, недавно понравился мне концерт, особенно второй. Невероятно, такие струнки внутри затрагивает. Но всегда помни, что ты домой идешь. Не забывай никогда, что ты идешь домой. И когда туда придешь, там не будет ни Рахманинова, ни Чайковского, а может и будут, я не знаю. Я не знаю, будут они там, но путь домой. Отсутствие стремления пагубно. Вспомните Марию, Луки 7:47. Она омыла Христу ноги духами Шанель номер 5. Болотников рассказывал, как из этого масла. У него друзья есть там. Ну, целые плантации выращивают цветов разных. Кто розы, кто лаванду, кто... И потом, когда собирают тонны этих цветков под пресс, под огромный, выдавливают это цветочное масло, там получается с кучи цветов. И французская фирма «Шанель» закупает маленький пузыречек этого масла. Там, во Франции, его разводят. Такой флакончик на сколько-то там сотен литров спирта, который потом разливают по маленьким флакончикам, и получаются те самые знаменитые французские духи. Вы представляете, сколько труда, сколько цветочков этих? Оно дорогущее! И она берет этот флакончик с маслом и на ноги. Иуда в шоке. Да как же можно, трата-то такая? А Христос поясняет, извините, она возлюбила много. Чего такого много возлюбила эта женщина? А она во Христе много возлюбила чего-то такого, что в Царстве Небесном будет. А Христос ценит именно это. Путь домой она шла, домой она дом полюбила. И ей многое простилось. Чем же таким интересным представляется этот путь домой? Представим себе Петра и Иуду. Оба согрешили одинаково, отреклись от Христа. Ну, обстоятельства были разные. Иисус Христос что сказал? Кто прилюдно отречется от меня, от того и я, что отрекусь перед престолом Божьим, перед Отцом моим Небесным. Петр следовал за Христом, которого пленили, шли его в храм на допрос. Он следовал за ним, Христа увели куда-то. На улице жгли костерчик. Он там привстал погреться. И прилюдно трижды от него. Петр, наверное, помнит эти слова. Кто от меня отречется, тот. Вы представляете, что сделал Петр? И теперь Христос от него перед Отцом. Но вот что интересно. Еще до того, как Петр отрекся от Христа, Иисус Христос, зная, что это произойдет, подошел к Петру и сказал: Петр, ты однажды, когда реабилитируешься, укрепи братьев твоих. У Христа не было с Петром проблем. Он знал, что Петр... Се сатана просил просевать вас, как пшеницу. Сатана подделал так, что загнал Петра в обстоятельства, в которых Петр не сдюжил. Но Петр не планировал свое предательство. Он не хотел, он шел домой. У него это получилось спонтанно. Интересы Петра были там, дома. Он уже полюбил что-то там и туда шел. Он вот в обстоятельства дьяволом так вот подогнанный. А я думаю, что и у вас у всех такие обстоятельства бывают. Когда вы вдруг раз и жене изменил. Не может быть запросто. Запросто. Или украл что, или там нечаянно подписал бумажку там с долгами и в тюрьму залетел. Да разное у нас у всех. Но если человек этот идет домой,
Господь его обязательно вытащит, как Петра вытащил, обязательно. Он заставил три раза Петра покаяться, в любви объясниться. Три раза Петр отрекся, три раза в любви Христу объяснялся. А вот Иуда. Иуда тоже согрешил. Христос знал об этом? Да знал, давно предупреждал один из вас. Дьявол. А Петр дьяволом-то не был. А почему? Он домой шел. А Иуда домой не шел. Интересы Иуды были где-то здесь, на земле. Когда он поцеловал Христа и сказал «Радуйся, Равви», ну, богословы думают, что он имел в виду. Да это не важно, что он имел в виду, но у него были какие-то перспективы здесь, на земле. Он домой не шел, и Иисус Христос его не вытянул. Не поучаствовал в его судьбе никак. Он сказал, жалко мне, что так, лучше в жернов тебе на шею. Жаль, что так произошло. Мы спрашиваем, ну как же так Давид был по сердцу Бога? Как так могло быть? Ну, простите, предатель Родины. Склонил к интимной связи чужую жену, использовав при этом свою царскую власть. Простите, перед царем кто может против пикнуть? Никто. Мало того, после этого он заказал ее мужа своему воеводе. Воевода для того, чтобы сглазить, истребить ее мужа, подставил полк под стену, с которой кидали. И погибла куча людей, среди которых погиб. Там не говорится, сколько людей погибло, но много. Погиб Иуда. И там отчет царю о потерях во время осады города пишут, что столько-то погибло. И там воевода, который сделал, все сказал, когда царь ругаться будет, начнет, как вы могли под стену подставить, столько людей погибло. Присловие скажите, погиб Иурия хиттиянин, муж Версавии. Так и было, нарочно, и пришел с письмом, пришел к Давиду. Давид на себе разодрал, как вы могли погубить столько людей? А нарочный погиб Иурия хиттиянин. И Давид сразу... Хорошо, что подставили. И потом, после этого, этот, если я не ошибаюсь, Иоав, сын Саруи, могу, воевода, он потом всю жизнь из Давида веревки вил и делал с ним все, что хотел, потому что они повязаны стали, как попадают в воровскую эту структуру, повязаны. Вы представляете, во что влип Давид, когда вот это все с ним произошло? Но вот в чем дело. Давид шел домой. Я не скажу, что все грехи с него сошли, как с гуся вода. Нет. Нет. Последствия были, которые он переживал. Три сына у него умерло. И тяжело было. Много чего бы он мог избежать, если бы этого не было. Но Бог его реабилитировал. Почему Давид шел домой? Он домой шел. Вот важно идти домой. И много возлюбить того, что там у отца дома. Мне выпала великая честь лично быть знакомым с Исааком Лемеховичем Клейманисом. Из Прибалтики брат, который чудом смог сбежать из фашистского гетто в Польше. Перед тем, как в Освенцим всех везли, ему удалось бежать. Он в двух словах мне рассказал эту историю. Суть не в этом. Там была тоже история, там как попал он к адвентисту седьмого дня. Адвентист был стоматолог, врач. И в этот момент там он рассказал случай. Был полицай с автоматами фашистские. Зашли, постучали. Евреев прячете, укрываете. А адвентист, который был врач, сделал следующее. Но врач был немец. У него кабинет прямо в квартире, бормашина вот эта вот, зубы сверлить там. Он бросил Исаака Лемеховича в кресло, открыл ему рот, закрыл ему тело, такой, ну, салфетка такая вот. И сделал вид, будто он лечит ему зуб. Когда только постучали, он понял, кто стучит. И с инструментом в руках... Типа того, он ему зуб лечил. «Пожалуйста», — сказал,
проверьте, у меня никого нет. Они все посмотрели, смотрят, там кто-то сидит, ну ладно это. В общем, прошли мимо. Исаак Лемехович стал адвентистом 7-го дня и вот как-то проповедовал. Он рассказал притчу интересную, ну так образно очень. Он сказал, очень важна мечта в Царство Небесное. Оно далеко, туда не достигнуть. Он сравнил это с кораблем, которому надо зайти в гавань. Что происходит? Корабль, парусник, ну еще в старые времена, когда под парусом ходили, привез какой-то тяжелый груз, что-то в мешках, в трюме, в цемент, зерно, конечно, там что-то, какао, не знаю, какой-то груз. Корабль привез, в общем, в какой-то город. Но так получилось, что никогда раньше в этом городе корабль не был. И капитан корабля не имеет у себя карты дна. Нет, конечно, можно спустить на воду шлюпку, погрузить на нее 10 мешков, потом матросы отвезут это зерно, кофе или там специи, еще не знаю, чем торговали, на берег там выгрузят, потом опять приплывет, еще 10 мешков, и так туда-сюда. Ну, вы представляете, ну, месяца два будет длиться разгрузка этого корабля. Трюм большой, десятки тонн груза там скоплено. Нужно как можно ближе подобраться к берегу, насколько, чтобы не сесть на мель, дождавшись прилива. Потом бросить досочку такую туда, и по этой досочке матросы с мешками тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук вереницей туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда разгрузят этот корабль за 2 часа. Но надо приблизиться. Одно какое, на дно сядешь, все, корабль погибнет. Как быть? Карты нет. Делали следующее. Опускали шлюпку, и на эту шлюпку грузили главный, самый тяжелый носовой якорь корабля. Матросы отплывали по направлению к берегу, а цепь, на которой держался якорь, матросы на корабле освобождали. И вот эта цепь, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, дальше-дальше-дальше, шлюпка отплывает. А шлюпка не просто плывет. Матросы на шлюпке через каждые 10 метров измеряют. Линь это называется, такая веревочка с грузиком на конце, с меточками, дно. Пройдет корабль или нет? Ага, мы отплыли, корабль пройдет. Бросают якорь. И на корабле начинают цепь заматывать назад. И корабль пододвигается к этому месту, зная, что на мель он не сядет, потому что мель померили, дно померили. Потом этот якорь вынимают назад, опять помещают его на шлюпку. И так до самого берега. До самого берега. И корабль, капитан точно знает, что когда он приближается к берегу, где дно померили, корабль не сядет на дно. Исаак Лемехович говорил, забросьте мечту туда. Мечта – это якорь. И травите цепь, измеряя дно. И не бойтесь. Дойдешь обязательно, если идешь домой. Если домой идешь, ни в коем случае нельзя остановиться или приобрести здесь на земле какой-то интерес, который заглушил бы стремление в царство. Пусть Господь благословит.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Сталкиваясь в своей жизни с испытаниями и сложностями, человек начинает по-другому смотреть на мир и все происходящее вокруг. Как в таких случаях человек заново может открыть для себя Бога? В гостях у нас руководитель общероссийской общественной организации «Центр оказания помощи АДРА» Александр Леухин. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время. Сегодня вы с нами.
2: Спасибо за приглашение.
1: Александр, скажите, удавалось ли вам в трудные моменты как-то по-новому открывать Бога в своей жизни?
2: Знаете, Анна, в своей жизни, если рассмотреть в мою жизнь в ретроспективе, у меня было три этапа переосмысления моего отношения к Богу, к Господу. Угу. И каждый момент, конечно, он отличался один от другого. Какие-то моменты это были просто переходные какие-то этапы в жизни. В один момент это было действительно испытание в моей жизни, которое серьезно повлияло на переосмысление моих отношений с Богом.
1: Вы сказали три этапа. Вот можно поподробнее? Я знаю, что основной, связанный с болезнью, онкологическое заболевание.
2: Да, три этапа. Первый этап, я для себя выделяю, это этап детства и взросления. Когда в моей жизни, когда я живя в Якутии, моя мама или отец принесли первую Библию. Это было такое издание, детское издание, в которое были записаны все нам известные истории про Вавилонскую башню, про Самсона, про Давида и Голиафа. Это было издание, сделанное практически вручную на копировальном аппарате, сшитое нитками. Но вот те истории, которые я читал, они настолько меня захватили, и вот эти чудеса, которые Господь через людей осуществлял, были такими вдохновляющими. Я зачитал эту книгу до дыр. Второй этап случился уже в более позднем возрасте, когда у меня начались отношения с моей будущей супругой, с девушкой, мы стали дружить. И она в это время начала ходить в церковь, рассказывать мне, предлагать изучать Священное Писание. Mm-hmm. Этот момент тоже оказал серьезное влияние и в дальнейшем сыграл значительные перемены в моей жизни. И третий этап, действительно, как вы уже сказали, этот этап связан был с трудностями, когда у меня было обнаружено онкологическое заболевание, и после этого произошли очередные перемены в моем сознании, в отношении с Господом.
1: Да, мы обязательно поговорим об этих этапах более подробно. Такой момент, вот связанный с Якутией, с поселком Мирный, где вы
2: город
1: как раз…
2: Мирный, а город жили Мирный. Мы в поселке Чернышевский.
1: Угу. И вот расскажите, как проходило ваше детство и что для вас значит Якутия? Я знаю, что она значит для вас очень много.
2: Да, Якутия действительно в моем сердце навсегда. И несмотря на то, что последние 18 лет я уже живу в Москве, я часто вспоминаю свое детство, свою малую родину. И у меня остались отношения с этим местом. Я родился в семье геологов. Мои родители были геологи. Они сейчас вышли на пенсию. И вот, и, соответственно, вся моя жизнь до 16 лет она прошла в окружении геологов. Мы жили сначала в небольшом поселке, который уже больше не существует. Даже на карте его не найти. Потом переезжали несколько раз, потому что геологи постоянно, как кочевники, перемещаются.
1: Конечно.
2: С одного объекта исследования на другое. Несколько лет мы жили в поселке Чернышевский, и потом уже в более сознательном возрасте, после окончания института, я еще вернулся и работал в городе Мирном, который славится самой известной алмазной воронкой, трубкой.
1: Здорово, спасибо, что рассказали. А вот ваши родители геологи, образованные, воспитанные люди, и вы росли в определенных традициях. Вот расскажите, какие это были традиции?
2: Вы знаете, что мне нравится в Якутии, отвечая на ваш вопрос, что мне нравится в Якутии, что в Якутии очень крепкие семьи. Возможно, это связано с менталитетом проживающих так людей, потому что туда обычно ехали интеллигентные семьи, и они создавали интеллигентные люди, создавали крепкие семьи. И вот традиция моих родителей, традиция окружающих нас семей, они все были связаны с тем, что действительно крепкие семьи, семейные ценности, они воспитывались в детях. У нас были по несколько детей, у нас были совместные мероприятия, на которых мы встречались, отмечали какие-то праздники, дни рождения. И вот эти крепкие семейные традиции, мне кажется, они действительно во мне, мои родители, взрастили. То есть для меня семейные ценности, они очень важны.
1: Как раз вернемся к вашей супруге Елене. Когда вы ее увидели, вы познакомились в институте, вы учились в одном институте, получается, и вот эта вот первая встреча. Расскажите, вот чем она вам запомнилась и какое впечатление она произвела на вас, Елена?
2: Я не могу сказать, что я точно помню какую-то нашу конкретную первую встречу. Действительно, мы поступили в один институт, учились в одной группе на специальности вычислительной машины, системы комплекса и сети, то есть компьютерное образование, IT-специальность. У нас было очень мало девушек, и, соответственно, большая часть были парни. И когда девушки... Когда на 20 парней приходится, грубо говоря, 4 девушки, ты начинаешь обращать внимание и среди них выбирать... ту, которая тебе больше нравится. Но свою будущую супругу в тот момент я действительно заметил, мне кажется, с первого взгляда, с первого раза я ее увидел и обратил на нее внимание, потому что молодая, красивая девушка, стройная, симпатичная, интересная, привлекла мое внимание. И, соответственно, чем больше я на нее смотрел, тем больше у меня было желание с ней познакомиться, начать общаться.
1: Она уже была христианкой на тот момент, верующей девушкой. Вот скажите, вы узнали об этом уже в процессе общения. Как вы к этому отнеслись?
2: Насколько я знаю, она как раз в этот момент только начала изучать Библию. То есть ее мама уже была членом церкви. Она приняла крещение, она постоянно посещала церковь. То есть участвовала в жизни церкви. Уже была не просто... прихожанка, была активной прихожанкой, уже активно воцерковлена. А моя супруга, благодаря своей маме, также по шаг за шагом приобщалась к, там, к изучению Священного Писания, как я уже сказал, и, соответственно, начала посещать церковь, начала посещать собрания, встречи с молодежью. И об этом, когда мы начали встречаться, она, конечно, мне тоже делилась этой информацией, она приглашала меня на какие-то встречи, рассказывала много, приносила Библии читать какие-то материалы.
1: А вы как к этому относились? Вам нравилось?
2: Я вам уже сказал, что в детстве я читал детскую версию Библии. Конечно, мне нравилось. Обычно, знаете, вот люди, которые первый раз берут в руку Библию, есть несколько книг, которые мы читаем. Это «Экклесиаст», «Притчи». И мне действительно нравилось читать вот книги мудрости. То есть интересные советы. А когда ты молодой, когда ты начинаешь какие-то размышлять о чем-то, вот эти все, как сейчас называют, цитаты, или как называют, статусы ВКонтакте. Вот это все то, что написано, все мудрые мысли, которые написаны вот в книге
1: «Экклесиаст». Вам откликалось это очень, да?
2: Мне очень нравилось, да. И даже в один момент, когда мне подарили книгу там, «100 мудрых мыслей», даже не 100 000 мудрых мыслей, такой толстой книгой. И в ней было много того, что я читал в Библии. То есть просто было перенесены целые главы из Библии, вот из этих книг, которые я уже назвал, они были перенесены в эти книги мудрости, потому что действительно мудрые мысли.
1: С Еленой вы были дружны, вы общались, поддерживали связь, контакт. Вот расскажите, что произошло дальше. Я знаю, что вы уехали потом, да?
2: Да, 5 лет мы общались. Пока мы учились вместе в институте, мы тесно общались. Конечно, это общение было связано, как в любых отношениях, с периодами взлета, падений, в плане каких-то, может быть, разочарований в друг друге или наоборот, в чем-то мы друг друга, наоборот, восхищались больше или меньше. Но это в любых отношениях такие происходят, взлеты и падения. Да, и после окончания института мы расстались, потому что я поехал работать в Якутию, и в моей голове была идея, что я поеду сейчас, заработаю денег на свадьбу, соответственно, я вернусь и эту свадьбу организую. Но, к сожалению, я так понял, моя супруга не знала о моей идее и думала, что, наверное, я могу и не вернуться. И для нее очень было важно, чтобы ее будущий супруг, он был членом церкви. А я в то время не планировал, не планировал каких-то дальнейших шагов. Поэтому мы расстались на какое-то время. И потом обстоятельства так сложились, что пришлось опять воссоединиться.
1: Вы встретились?
2: Мы встретились, да, я получил от своей супруги письмо, что по электронной почте, что она не сможет связать свое будущее с человеком, который не является членом церкви. Для меня, конечно, это было разочарование. В плане, что не то, что разочарование, я даже расстроился, я сказал, не разочаровался, а расстроился из-за этого. Но в тот момент я принял для себя решение, что для меня важнее связать жизнь с ней, чем делая между выбор остаться с ней и быть в церкви или потерять ее. Я сделал выбор остаться с ней и при этом изменить свою жизнь и остаться и принять церковь, принять участие в жизни церкви.
1: То есть можно так сказать, что любовь в этих сложных, да, трудностях в вашей жизни сыграла основную роль? Любовь к вашей супруге?
2: Любовь сыграла роль, да. Но при этом я хочу заметить, чтобы у наших зрителей не возникло недопонимания, что я все равно оставался верующим человеком. Возможно, моя вера была, она, так сказать, неорганизованной, хаотичной. То есть, да, действительно, я верил в Бога еще с детства. Я знал, что Бог есть. Я не отрицал присутствие в моей жизни. Может быть, я был далек от Него. Вот. И этот поступок, который я совершил, ну, я скажу так, совершил ради своей супруги эти изменения в жизни, чтобы связать с ней жизнь, как бы остаться вместе. Они дали определенный толчок и в дальнейшем в моих отношениях и с Богом. Потому что это вовлекло меня в более активную жизнь, более активные действия в жизни церкви, более активное изучение Священного Писания, Библии.
1: Я также знаю, что Елена продолжала молиться за вас, несмотря на расставание, расстояние. Вы как-то ощущали изменения в своей душе вот в этот период?
2: Ну, если честно говорить, что вот этот период с того момента, как мы расстались, и как я получал от нее сообщение, он был наполнен всем, чем угодно, но только не размышлениями о Боге или о нашей совместной дальнейшей жизни. То есть мои планы, как я уже сказал, да, были заработать денег, приехать и организовать пышную свадьбу.
1: А можно ли так сказать, что вот это вот расставание с вашей будущей женой, оно как-то вот укрепило вас вот в этих обстоятельствах?
2: Расставание нет. Укрепило меня вот это письмо, что если ты не будешь членом церкви, то мы не сможем быть вместе. То есть я не могу связать свою жизнь. Оно не укрепило даже, оно, более сказать, дало толчок изменениям в моей жизни.
1: А когда вы уже воссоединились, и вы поняли, что жизнь начинает меняться, как бы и вы сами уже по-другому начинаете воспринимать, да, все происходящее вокруг, и вера ваша начинает, соответственно, крепнуть. Вот после этого какие у вас начали выстраиваться взаимоотношения с Богом?
2: Знаете, Анна, я всегда, когда разговариваю с своими подчиненными и когда требую от них что-то, я говорю, что для меня очень важно два момента в отношениях. Первый момент — это честность, второй момент — это преданность. Соответственно, когда я связал жизнь своей супругой и в дальнейшем я связал свою жизнь с церковью, я вот эти принципы использую в своей личной жизни. То есть честность перед Богом, перед братьями и сестрами церкви и преданность тому, во что я вовлекаюсь. То есть преданность церкви, преданность учению. Конечно, это, может быть, начинается как формально и звучит как формально, но когда все, что начинается формально и имеет какую-то систему, оно в дальнейшем перерастает в принцип жизни. Я думаю, что вот эта формальность, может быть, некоторая в моих отношениях с Богом, она все-таки переросла в более какие-то полноценные отношения, более тесные, доверительные.
1: И вот расскажите поподробнее относительно ну, вот этой вот укрепившейся уже вашей веры, да, когда вот уже вы понимаете, что вы честны со всеми окружающими и с собой.
2: Да. Но вот момент знаете, один. Вот я расскажу тогда хорошо, я понял.
1: Да, пример.
2: Когда я принял крещение, то есть для того, чтобы заключить брак, мне надо было пройти целый обряд. Первое, что я сделал, я взял отпуск в своей организации, я работал в Якутскэнерго, был руководителем компьютерного отдела. Я взял отпуск и приехал к супруге, мы договорились, что мы едем совместно, встречаемся в Москве и едем в город Ульяновск, где в данный момент начиналась евангельская кампания. по результатам которой я смогу принять крещение. Соответственно, я приехал в Ульяновск. Мы приехали туда, там был пастор в этом городе, работал. Мы приехали как снег на голову к нему. Он настолько был удивлен, но тем не менее он не отказал. Он принял нас, нашел нам место, где провести время. Я спал на лавке в общине. Супругу мы дали небольшую комнатку. То есть мы совместно провели несколько недель, посещая эту евангельскую компанию, изучая уроки, и по результатам которого стало крещение. И через несколько недель пастор согласился нас венчать и, соответственно, заключить брак. Вот. Это был пример действительно такого посвящения и хорошего отношения к людям, который очень сильно повлиял. Затем мы вернулись в Якутию. И для меня вот эта маленькая, небольшая якутская церковь, в которой мы ходили, где было человек 30, и большая часть из них была летчики гражданской авиации. Это очень удивительный момент. Вот она для меня стала родной. Там мы учились заново общаться, учились открывать для себя Бога, учились изучать Священное Писание, уроки субботней школы. А, опять же, первый опыт десятины, когда пришлось из зарплаты отдать десятую часть, как написано в Священном Писании.
1: А была радость вот от всего того, что стало происходить в вашей жизни? Вы ощущали радость?
2: Была радость, потому что действительно мы соединили свои жизни вместе. Но и особый момент, который я для себя отметил, чтобы не было ощущения потери, что я ничего не потерял от того, что я изменил свою жизнь. То есть я не перестал пить алкоголь, или я перестал работать по субботам, либо я перестал есть какие-то определенные виды продуктов. То есть вот для меня, я анализируя вот этот момент, я вижу, что я не ощущал вот этой потери. То есть некоторые думают, что если мы связываем свою жизнь с Господом или мы к чему-то обращаемся, мы теряем что-то. Для меня вот этого ощущения потери не было. Больше было ощущение приобретения.
1: Вот это очень важная мысль, которую вы сейчас подчеркнули. Потому что, идя к Богу, многие думают, что они что-то
2: мы
1: обязательно
2: должны
1: потерять.
2: Мы во всем ограничиваем себя,
1: потерять, да. А вот после вот этих испытаний, сложностей, когда уже брак ваш состоялся, вы были благословлены как семья, появилось двое деток.
2: Трое.
1: И сначала двое, и вот я хочу как раз к испытанию очередному подвести вас. Вы занимались бегом, и однажды вы почувствовали плохо себя. Да. И здесь вот в этом моменте вы вроде по-мужски хотели промолчать, утаить даже, можно сказать, эту всю ситуацию, но жена, от нее ничего не скроешь, она сказала вам: «Александр, пора обратиться уже к врачу». Вот расскажите, что вы испытали в тот момент и как уже к этому подошли?
2: Знаете, это действительно долгая история, и это, может быть, история даже больше об эгоизме. Потому что все началось с того, что, как я часто рассказывал в других передачах людям, которые со мной общались, я начинал, что это история об эгоизме, о том, как я хотел в среднем возрасте, мне было 35 лет, и я почувствовал, что я набираю лишний вес, и захотел быть молодым спортивным красавчиком. И в этот момент, соответственно, я активно занялся спортом. Тренажерный зал, плавание, и в том числе бег, хотел пробежать марафон. Хотел бы пробежать его быстрее всех, как всегда, по максимуму, быть максималистом, перфекционистом. Вот. И вот эти мои усилия, мне кажется, они действительно сильно сказались, подорвали мое здоровье. И в один момент просто я уже не мог, даже я помню сейчас, как это в 2015 году я стоял в Москве на мосту и наблюдал, как люди пробегают московский марафон в 2015 году, как под мостом пробегает последний участник, это был дедушка лет 80, может, даже больше. За ним ехало 3 скорой машины, 3 полицейские, и уже все участники марафона давно пробежали. А я стоял разочарованный, почему я вот чувствую себя настолько плохо, что не могу уже бегать, даже ходить тяжело было. И после этого момента пришло сознание, что нужно идти уже к врачу. Хотя и моя супруга, и моя мама, они уже несколько месяцев меня отправляли и говорили, что пора бы уже что-то сделать, ну, все обойдется. И вот, соответственно, когда посетил врача, было обнаружено онкологическое заболевание, прошел такой, настал такой период, вот, особенно я помню период от момента обнаружения до момента операции, это настолько было сильное потрясение, что я лежал вот в больнице. Я вспоминаю этот момент, что единственное, я мог что делать, это плакать и читать Священное Писание, книгу «Псалтырь». У меня несколько любимых псалмов, и я искал для себя ответы в Библии, почему это произошло со мной и на какие опыты я могу положиться. Mm-hmm. Соответственно, я рассказываю опять же и говорю, что, допустим, опыт Езекии, mm-hmm. который заболел смертельно, и который обратился к Господу, и Господь продлил его жизнь на 20 лет. Книга «Псалтырь», где Давид очень часто и много вопиет к Господу, со слезами говорит: «Господи, помилуй меня».
1: Да, на грани между жизнью и смертью. Да.
2: Вот этот опыт, он сыграл сильную роль, помог мне, опять же, во-первых, преодолеть этот момент, то есть обратиться к Господу, преодолеть вот этот тяжелый момент. Плюс поддержка родных и близких, она, конечно, сильно важна, в том числе моей супруге, как я знаю, на многое пошла, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь мне. И это укрепило и, опять же, семейные отношения в моменте, и могло активнее понять, что Господь присутствует в твоей жизни, что действительно, если ты со слезами обращаешься искренне, ищешь Его искренне, mm-hmm. Господь всегда может тебя поддержать, помочь.
1: Mm-hmm. А вот какие переосмысления у вас произошли, да, вот в этих испытаниях? Как вы по-новому открыли для себя Бога?
2: Знаете, случилось так, что, может быть, я честно для себя, если признаваться, то в момент до обнаружения вот, заболевания я стал охладевать, скажем так, назовем это период охлаждения, потому что дети, рутина, ничего нового в жизни интересного не происходит, как бы быт заедает. И вот эта встряска, она как бы была таким переломным моментом, когда ты пытаешься что-то для себя новое уйти. То есть если раньше, вот я вам сказал, что я пытался быть лучшим бегуном, лучшим спортсменом, самым быстрым, самым профессиональным, вот такие моменты, когда мы пытаемся в своей жизни чего-то добиться, стать самым лучшим и подрывая здоровье, а потом, когда мы видим, что в жизни нет ничего важнее нашего здоровья или семьи, или каких-то других ценностей, не связанных с материальным миром, mm-hmm. что материальное, оно все приходящее как слава, как богатство, как какие-то ценности материальные. Вот. И все, что нам остается, это наши отношения с Богом. Потому что я часто думаю об этом моменте, что как человек приходит одним в мир без всего, так он из этого мира и уходит.
1: Вы подметили такую еще очень интересную мысль, что ваши близкие, они не растерялись, они оказали вам поддержку. Эмоционально это очень важно.
2: Да, эмоциональную mm-hmm. и материальную. Mm-hmm. То есть это очень было большое благословение, что я не чувствовал себя в этот момент в нужде, потому что все, что я, в чем я нуждался, я имел. То есть это, опять же, интересный опыт отношения с людьми. То есть ты mm-hmm. видишь, как люди по-разному относятся к какой-то серьезной проблеме. То есть кто-то пытается изолироваться от тебя, кто-то, наоборот, пытается сделать для себя тебя по максимуму, кто-то впадает в какую-то растерянность. Интересный опыт.
1: Да. Вы видели также людей, которые тоже столкнулись с онкологией, видели различные опыты, да, в жизни и в судьбах этих людей. Как это на вас отразилось?
2: Знаете, вот весь путь от того, как был поставлен диагноз до конца лечения, химиотерапии, mm-hmm. и дальше, даже дальше я сталкивался с людьми, очень интересными, очень разными людьми. Я помню, в больнице со мной лежало два человека, а оба оказались воинами-афганцами. Было интересно слушать их опыт, как они поддерживали меня, как они поддерживали друг друга. Как санитарка, которая оказывала нам какую-то помощь, она говорила, что Господь тебя любит. У нее были иконки, и она приходила и говорила: Господь тебя любит, тебе надо обязательно покаяться, что-то в этом роде, и Господь тебя благословит, спасет. Вот, не теряй надежды. Такой у нее был такой подход. Потом, когда я вышел из больницы, был особый обряд елея помазания. Тоже интересный опыт, когда ты открываешься перед Богом, просишь Его обратить особое внимание, поддержать тебя, исцелить. Вот.
1: А когда вот это елея помазания произошло, вы почувствовали облегчение, может быть? Вот что вы испытали?
2: А знаете, когда человек, который пришел, пастор, пришел совершать этот обряд, mm-hmm. Это было настолько, как сказать, интимно, может быть, что я расплакался перед ним, и было тяжело. Как бы, с одной стороны, я настолько открылся, с другой стороны, да, вот такой эмоциональный выплеск, всплеск произошел, и вот чувствовалось какое-то, знаете, вот, ну, интимность момента, что действительно ты открываешься перед Богом, приносишь ему все свои проблемы и просишь его поучаствовать в моей жизни.
1: Вы почувствовали вот это участие активное, может быть, Бога в вашей жизни?
2: Может быть, оно не чувствуется единомоментно, но когда ты проходишь какие-то этапы, небольшие этапы, ты видишь, как действительно все складывалось, как вот этот пазл мы складываем в картину в какую-то. Так вот, участие Господа в твоей жизни, оно так же, как пазл, помаленьку складывается, и в итоге получается полноценная картина его влияния на твою жизнь.
1: Уже после того, как вы перенесли вот это заболевание, какие переосмысления у вас лично произошли?
2: Ну, в первую очередь, это переоценка ценностей, мне кажется. То есть ты переоцениваешь ценность. Конечно, я не преуменьшаю в нашей жизни влияние материальных ценностей, денег, либо работы, либо какого-то успеха. Это все есть, и оно все какое-то играет роль в нашей жизни. Но тем не менее, ты начинаешь понимать, я должен, по крайней мере, себя в голове держать, ценность жизни как таковой, и то, что жизнь, она все равно окончится, потому что каждый из нас смертен. И, соответственно, в конце пути, если ты человек неверующий, если ты считаешь, что на этом твоя жизнь закончена, то для тебя дальше пути нет. А если человек, ты веришь, что Господь тебя возродит при своем втором пришествии, это, соответственно, совершенно другое. Другое отношение к жизни уже. Ты понимаешь, что ты можешь жить спокойно и уверенно делать свое дело, что, что будущее все равно есть. Да, мы умрем, но будущее оно есть.
1: Вы изменились. Вы изменились эмоционально, духовно. И вот эти изменения, когда в вас произошли, вы начали что-то предпринимать, да, что-то делать. Вы начали коммуницировать с людьми. То, что, собственно, раньше вам было не свойственно. Вот расскажите об этом.
2: Знаете, Анна, я вам скажу так, что нет ничего более постоянного, чем человек. Даже если какие-то моменты мы считаем, что изменились, мы всегда склонны откатиться назад. Да, в чем-то отношение поменялось, но я остался все тем же Александром, которым я был. Изменилось отношение, и это очень сильно повлияло общение с теми людьми, которыми я встретился на своем пути. Соответственно, да, я сказал, изменилось мое отношение к тому, что я стал больше, может быть, доверять свои проблемы Богу, а не пытаться решить их все самостоятельно. И отношение к тому, что ценности, переосмысление ценностей с материальных на нематериальные. Вот. Ну и этот опыт, который я пережил, он очень сильно помог мне в общении с людьми. Действительно, я в детстве, я вот помню, для меня даже было сложно в магазин сходить, потому что не любил общаться с людьми. А когда я начал встречаться с такими же людьми, у которых такие же проблемы, как у меня, мы рассказывали друг другу свои опыты, открывались друг к другу. И, соответственно, это помогло, во-первых, построение какого-то сообщества, в котором мы каждый могли быть полезным друг другу. Во-вторых, навыки коммуникации, они росли, и росло желание помогать другим людям. То есть сначала, может быть, подсказать какой-то совет, потом сделать что-то большее, еще большее, как-то организовать уже что-то, какое-то серьезное мероприятие, либо участвовать в серьезном мероприятии.
1: Я также знаю, что уже после этого серьезного испытания у вас родилась дочка.
2: Да.
1: Можете ли вы это назвать не только плодом любви, а еще и плодом укрепившейся веры и, ну, вот этих вот всех испытаний, как такой кульминационный момент? Можно так назвать?
2: Ну, я могу сказать, что это, конечно, действительно большое благословение. Благословение, тем более у нас старшему сыну 20 лет, а дочке всего 3,5. Поэтому такая разница. Одна с одной стороны кажется людям большое, но с другой стороны для нас, мы видим, как наши дети растут, они начинают самостоятельную жизнь, а у нас еще на несколько лет вперед есть возможность поиграться с маленьким ребенком, Это благословение.
1: Да, начинаешь уже по-другому, можно сказать, заново открывается мир, потому что ты как будто заново растешь вместе с этим ребенком. А я бы хотела еще вернуться вот к тому моменту, когда, ну, вы были в том состоянии, когда вот уже понимаете, что на грани жизни и смерти. И я знаю, что в одном интервью вы сказали такую фразу, что я пошел играть со своим ребенком, словно в последний раз. Ну, я понимал, что этот раз может оказаться последним.
2: Возможно, я такое сказал.
1: Да. И вот скажите, вот в тот момент, когда вы играли с ребенком, вот что вы испытывали, что было у вас в душе? Думали ли вы о болезни вообще?
2: А я расскажу вам другой опыт.
1: Да, конечно.
2: Когда я лежал в больнице, и я взял с собой Библию, взял фотографию, тогда у меня еще младшей дочки Полины, взял и прикрепил к себе на стену. Хотя сотрудники медучреждения были против, но бесполезно было спорить, я ее прикрепил, она висела у меня. Я один из моментов, почему она висела, я думал, потому что я все, что делаю, вот этот всю трудности, которые я должен пройти в том числе ради своих детей. Потому что у меня такая была идея пафосная, почему, кто, если я сейчас умру, кто поведет мою дочку под алтарь, под венец. Вот такая идея была. Соответственно, да, я помню, было тяжело, потому что, когда я вернулся, начал проходить химиотерапию. Я помню, мне нужно было вводить детей в школу, была зима, и были проблемы с руками, то есть ощущение холода. Я выходил, и руки сотни иголок пронзали. Соответственно.
1: То есть чувствительность очень высокая была?
2: Было тяжело, но все равно, если ты продолжаешь что-то делать, если ты не замыкаешься, я знаю, два типа людей, которые замыкаются и думают, что все плохо, я сейчас умру. И есть люди, которые продолжают бороться, продолжают жить ради какой-то цели, соответственно. Вот эти люди, их вероятность того, что все будет хорошо, намного выше, чем люди, которые легли и просто сдались.
1: А как думаете, от чего это зависит? Потому что это явление очень распространенное, и очень многие духом падают быстро и сгорают быстро в этой ситуации.
2: Ну, несколько причин. Первая причина, я сказал, что, ну да, может быть, это качество характера, но мне кажется, больше от того, что люди не видят цели в жизни. То есть какая цель? Если жить, бороться ради того, что жить, это одна цель. Если бороться ради кого-то, это уже другая цель абсолютно. Соответственно, если бороться, чтобы помочь другим, третье. То есть, мне кажется, люди, которые сдаются, они просто теряют перед собой цель. Не то, что они теряют, может быть, теряют и цель, и надежду. Надежду, которая, что в их случае что-то пойдет не так, или надежду, что они могут вылечиться. Я уже сказал, да, и для меня вот этот опыт изучения Библии, изучения опыта Езекии в том числе, он был очень важным, потому что в нашей жизни, когда мы пытаемся какую-то проблему решить или попытаемся что-то сделать, мы всегда ищем пример. И если мы не находим этого примера, мы просто теряемся. И вот Библия, она вот этих примеров полна. То есть пример того, как было предательство, пример того, как человек был в тяжелой ситуации, он вылечился. В Новом Завете очень много примеров, как Иисус всякие чудеса делал, и примеры, как люди исцелялись. Но в то же время есть разные примеры, как люди умирали. Поэтому если мы пытаемся найти... Ну, я веду к тому, что если мы хотим какую-то проблему преодолеть, мы всегда ищем примеры. И вот Библия, она таких примеров полна. И для меня вот этот пример, он был таким островком надежды, камнем, от которого я мог оттолкнуться и преодолеть эту проблему, всплыть, преодолеть проблему, выйти из вот этой пучины. А кто-то не находит вот такого камня, на который можно опереться. То есть либо нет семьи, либо нет надежных людей в окружении, либо нет знания о Боге. Потому что Господь действительно, Он действительно краеугольный камень, от которого мы можем в нашей жизни оттолкнуться.
1: Да, как внутренняя такая опора,
2: да.
1: Непоколебимая. Угу. А у вас стали происходить еще изменения в том плане, что вы захотели помогать людям? Захотели, ну, что-то такое придумать, организовать, чтобы облегчить жизнь тех вот страдающих людей?
2: Да, действительно, я, видя проблемы, видя общаясь с людьми, стал общаться, больше общаться и стараться найти свое место в этом обществе, чтобы помочь тем же, которые столкнулись с проблемой. В онкосообществе есть такое понятие «равное консультирование». Это люди, которые прошли болезнь, и на своем опыте теперь они помогают другим. Они называются равными консультантами. Они помогают людям с маршрутизацией в больницах, с советами, как найти поддержку. И вот во многих областях такое есть. Но вот в онкосообществе есть равноконструктирование. Я участвовал в этих группах и разных помогал волонтерам в разных фондах. Пытался найти свое место в этом сообществе, что-то своими способностями поддержать, внести какие-то позитивные изменения в жизни людей.
1: А вот было ли это для вас как вот плодом вот этой веры, укрепившейся, да, уже в вас? Или вы тем самым все-таки отвлекались от, может быть, внутренних еще пока не совсем устоявшихся переживаний?
2: Я думаю, что это не плод и не отвлечение. Это процесс, это последствия того, что я ощутил изменения в своей жизни, которые произошли. Следствие вот этих изменений внутренних. То есть я нашел поддержку, я нашел опору. И я не скрываю, рассказываю, в чем я действительно нашел опору. В своей вере и в своей семье.

0: задавать вопросы, что мне делать в ситуации. Первое, что я говорю, тебе нужно перестать волноваться, то есть, потому что перестать бояться. Потому что страх – самый главный враг наш. Страх смерти – самый главный враг. То есть если ты успокоишься, если ты попытаешься найти вот эту опору, если ты попытаешься найти какое-то утешение, успокоишься. Главное – быть спокойным и не паниковать. И вот в этой спокойствии я нашел это спокойствие в изучении Священного Писания. А если ты найдешь так же, как я, это будет хорошо. Если что-то тебя другое успокоит, главное, что не вредно. Ни алкоголь, ни наркотики, потому что это только усугубит ситуацию. Вот. А точка опоры, которая, ну, может быть, твоя семья, опять же, то это тебе даст надежду, даст тебе возможность правильно оценить лечение, правильно оценить свой путь и в дальнейшем как бы получить лучшее лечение. Я об этом говорю.
1: Александр, а были ли такие примеры, когда вот, послушав вас и увидев ваш опыт, человек тоже захотел изменить свою жизнь?
0: Ну, со мной такими не делились, но мне кажется, что они обязательно были, потому что я не скрываю свои проблемы. Знаете, в сообществе, в онкосообществе не принято особо рассказывать. И если кто-то рассказывает, то это обычно женщины. Мужчин не так много, которые делятся своим опытом. Было несколько человек, вот, моих друзей, которыми проходили этот путь. И если не скрывать, если рассказывать открыто об этом, то больше людей получат возможность быть исцеленными.
1: Александр, уже подводя итог, скажите, ваша вера, она укрепилась вот на сегодняшний день, несмотря на все сложности?
0: 100% укрепилась. И, как я сказал, каждый жизненный этап, он был важен. То есть в детстве она укрепилась благодаря чтению простой детской Библии. Во взрослом возрасте она укрепилась отношениями с человеком, который был посвящен, который был, знал Слово Божие, и который был открыт для дальнейших отношений, готов был поддержать в трудном выборе, потому что супруга моя действительно поддержала, она не бросила меня в тот момент, когда я принял решение изменить свою жизнь. И также третий жизненный этап, конечно, он изменил мою жизнь еще сильнее, то есть он сделал мои отношения теснее. То есть каждая проблема, либо каждый радостный момент, они могут быть переломным моментом или ключевой точкой в твоем отношении с Богом.
1: Александр, огромное вам спасибо за это искреннее общение и желаю щедрых Божьих благословений для вас и для ваших близких.
0: Спасибо.
1: Несмотря на трудности, наша жизнь продолжается. И милость, и любовь Господа к нам никогда не иссякнут, потому что, как сказано в Священном Писании, Господь долготерпелив и многомилостив –

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Есть вещи, от которых мы отказываемся за ненадобностью. Если у меня уже есть Библия на родном языке, нужен ли мне еще дополнительный перевод Священного Писания? Как относиться к такому явлению, как современный перевод Библии? Сегодня на вопросы отвечает наш гость Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, зачем вообще нужны вот современные переводы? Есть какой-то универсальный основополагающий принцип, ну, исходя из которого можно сказать, что какой-то текст нуждается в переводе?
2: Значит, есть такое великое и, к сожалению, одинокое стоящее произведение древнерусской литературы, которое называется «Слово о полку Игореве». Оно, собственно, чудом даже осталось, никаких списков нету, все сгорело, уничтожено чудом. Чудом до нас дошло, хотя некоторые считают, что это подделка, но это уже опровергнуто и довольно-таки убедительно. Так вот, это памятник конца XII века древнерусской литературы. Того времени, когда еще не были разделены, не сформировались нации белорусов, украинцев, русских. Это был еще, собственно, один восточные славяне, мы могли бы их сказать, назвать, и множество разных племен восточнославянских. Вот было написано это произведение. Конец XII века. Сегодня я специально подсчитал и приведу вам. Сегодня существуют переводы этого произведения с древнерусского языка на русский, украинский, белорусский. Смотрите, в связи с тем, что это как бы один общий некогда для всех язык, древнерусский, слово, может, не совсем корректное, но такая терминология принята. Возможно, было лучше называть его восточнославянский. Ну ладно, не суть важно. Угу. Например, на русский язык существует 93 перевода. На украинский 23 перевода, то, что я нашел. И на белорусский 2 перевода.
1: Белорусский 2?
2: Да. Итого 118 переводов.
1: 180.
2: Но, так это же немалое количество. Это же наш язык.
1: Да.
2: Это же не чужой язык, там, не язык саксов, или не язык кельтов, или язык готтов. Да, это наш язык. И он сегодня, если его читать в оригинале, непонятен. Хотя всего лишь, грубо говоря, там каких-нибудь 700-750 лет.
1: Ну, так вы говорите, 700. Вы примеры приводили из синодального перевода, там, ну, которого скоро 150 лет и то.
2: Смотрите, вы спрашиваете об универсальном принципе, критерии, по которому, судя по которому, можно было бы сказать, что это нуждается в переводе. Так вот, такой критерий есть, по меньшей мере, один. Устарелость, неясность. Когда читающий не понимает то, о чем он читает. Это значит, что пришло время, чтобы этот текст, если он важен, переводить на современный русский язык. Если сюда к нам поближе мы возьмем русскую литературу, то мы увидим, что эти авторы уже трудны для прочтения. Ясны все еще, но уже трудны, тяжелы, трудно выговариваемы. Например, Семен Полоцкий, Феофан Прокопович, Ломоносов, Кантемир, Державин. Они это уже... Между нами и ими огромная пропасть. Поэтому, ведь, смотрите, а какая главная функция Слова Божьего? Для чего оно нужно?
1: Чтобы оно было понятно и доступно.
2: А зачем оно должно быть понятно и доступно?
1: Человек понимает смысл, истину. Человек открывает для себя Господа.
2: А зачем ему это знать?
1: Это же вопрос жизни и смерти.
2: Вот. Потому что от этого зависит жизнь и смерть, вечная участь. Либо погибель навеки, либо вечная жизнь. Поэтому Слово Божие должно быть ясным,
1: конечно,
2: понятным. А если человек читает, и оно не ясно и непонятно, то какой в этом смысл? Хорошо. Это же не заклинание на каком-нибудь, как, скажем, в «Властелине колец», где кто-нибудь из Мордора или еще откуда-нибудь произносит на каком-то странном языке заклинание. Никому ничего не понятно, таинственное, на рунах написанное. Священное Писание ж не такое.
1: Нет.
2: Оно должно быть доступно, ясно, понятно. Давайте один текст откроем вот,
1: да,
2: здесь еще.
1: Конечно.
2: Псалом 118. Псалом 118 сравнивает Слово Божие с одним предметом. 118-105. Смотрите, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
3: Слово Твое – светильник ноге моей. А значит, в древнегреческом тексте, в Септуагинте, этот текст звучит, ну, вот это слово «светильник» звучит как «люхнос». «Люхнос». У греков много названий для светильников. Есть, к примеру, «люхнос», а есть, к примеру, «ламптер».
1: Слово... Это «лампа», да, известно.
3: «Лампа», «ламптер», угу. «Люхнос». И, скажем, эти между «ламптер» и «люхнос» есть много общего, есть принципиальные отличия. Например, общее, то, что их объединяет, это то, что и то, и другое
1: светит.
3: Свет. Но. А то, что принципиально их отличает, это следующее. Люхнос – это вот, допустим, я шик, фть, оп, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. А ламптер – это я что? Оп, ить, ить, ить. В общем, смотрите, понимаете?
1: Хорошо. Но первое мне понятно. То есть это светильник, который...
3: фонарик. Переносной. Да. То, переносной, что может
1: человек
3: двигаться.
1: Можно двигаться, да.
3: А ламптер – это люстра, например. Это бра, например.
1: Только
3: это ламптер.
1: Статичное некое.
3: Стационарно.
1: Стационарно.
3: Стационарно. Так вот, смотрите, когда переводилось Слово Божие, в частности, псалтирь и этот текст на древнегреческий, древнееврейского, то те переводчики перевели этот текст следующим образом. И в этом ключевое значение. Слово Божие – светильник ноге моей.
1: То есть, двигается. Да. Люхнус. Да.
3: Люхнус. Ага. Люхнус. То есть Слово Божие не то, что освещает вот это вот стационарное место и все. И я пошел куда-то в жизнь и в темноту. Нет. Слово Божие призвано сопровождать меня утром, когда я иду на работу, на работе, когда я возвращаюсь с работы, на выходных, в отпуске, везде. То есть оно освещает и идет со мною повсюду. Оно должно быть, а для этого оно должно быть доступным, понятным. Uh-huh. Иначе, если я читаю Слово Божие на церковно-славянском или даже вот на этом устаревшем русском и не понимаю, то это как кельтские заклинания Мордора какого-нибудь или, не знаю, там, другого Эребора или еще там еще какие есть там замки.
1: Или вы как нет, или вы как сказали, это получается тогда для, может быть, некоторых христиан Слово Божие не является люхтус, так, а ламптер, да?
3: Да?
1: То есть для них только вот Библия, это только вот в день, там, в церкви, там, вот, богослужение.
3: Да, да, в день
1: может,
3: богослужения.
1: Да, да, вот это такое, и все.
3: Поэтому вот я пришел,
1: это вот динамика жизни, Слово Божие, да, силы ее.
3: Там. Дом молитвы, в храм, и вот здесь я хороший. Здесь Слово Божие, осиял, ламптер осветил, да. Меня осветило. Вышел за стены, тут же уже нету ламптер. Угу. Да, и все, и творю, что хочу. Да, а люхнус – это вот этот свет, который везде призван, в любом месте. Во всякой тьме сопровождает меня, освещая вот, мне путь. Понимаете, вот это вот
1: я
3: метафора?
1: Понял. Это вот,
3: смотри, и если оно непонятно, оно не выполняет функцию люхнос.
1: Да, но, может быть, я чуть-чуть вот вклинюсь.
3: Да, пожалуйста, вот, вклинивайтесь.
1: С какой-то еще, может быть, иллюстрацией. В иудаизме на косяках вот дверей и по сей день вот мезуза, угу. Где свиток находится, фрагмент свитка, так, священного текста. Там это фрагменты из книги Второзакония, да, да, да, да. 6 глава. Там Господь есть Бог, там, слушай, Израиль, Господь Бог твой единый. Да? Получается тоже символично, то есть ты входишь, заходишь, возвращаясь. Да. То есть слово твое всегда должно быть сопровождать тебя.
3: Да.
1: То есть не
3: да.
1: только вот в доме или там где-то там вместе поклонение, а везде, что бы ты ни делал. Ну, там же и та повязка да, на руку да. навяжи, на лоб повяжи. То есть, что бы ты ни думал, что бы ты ни делал, то есть, это слово твое должно быть да. сопровождать. И подчинено твоя воля Богу.
3: Вы абсолютно правильно. Помните? «Идя и вставая, и ложась спать, повторяя, повторяя детям своим и дорогую, и это, и прочее, и прочее». То есть, да, это люхня.
1: Угу. Хорошо, Александр. Ну, вот смотрите. Убедили. Подсказали, угу. помогли понять, что но вот один из аспектов перевода Священного Писания – это вот иногда устарелось и мешает его лучше, легче воспринимать этот текст. Угу. Есть ли еще какие-то, может быть, там какие-то факторы такие важные, кроме вот этого?
3: Конечно, мы с вами об этом говорили, еще раз повторюсь, потому что это важный первый аспект – это открытие новых рукописей, потому что они часто позволяют лучше понять текст, проливают новые ясные свидетельства. Более того, они могут стать очень важными достояниями, которые какие-то сомнительные тексты, спорные тексты, разночтения помогают прояснить в пользу того или другого варианта. Поэтому вот эти вот археологические. Да, вот я помню, одно из самых последних, самых шумных открытий рукописей – это было открытие Евангелия Иуды.
1: А тоже послевоенно, после Второй мировой войны.
3: Да, это 70-е годы.
1: Это вообще, это 70-е, да?
3: Да, а публикация, я боюсь ошибиться сейчас, на рынке в Каире это было куплено, там есть рынок древностей, а публикация, по-моему, была даже в 90-х. То есть, когда оно стало достоянием телевидения, общественности, переводы. То есть, это совсем. Это вот тут 20 лет тому назад. Ну, 25.
1: Это, может быть, как-то стало вот таким толчком для написания там этого Дэн Брауна, его романов там.
3: Потом, не знаю, отталкивался ли он от этого. Здесь больше вопрос стоял об историческом Иуде. Угу. Каким он был на самом деле и прочее. Но этот текст ничего не изменил. В нашем случае он лишь, скажем, углубил некоторые представления о гностиках, об отдельной группе гностиках, и всего лишь. На это он существенно не поменял, но ожидания были. И мы все равно пересматривали и размышляли, и вновь думали. Поэтому новые открытия.
1: То есть открытия, да? Да. Тексты, археологии.
3: Да, более того, вы же понимаете, если новые открытия делаются, вот нашли рукописи Мертвого моря, мы их вспоминали уже. Это вторая половина 40-х, 20 века. То, что их нашли, это еще. А представьте, сколько времени уйдет на исследование, публикацию, переводы, сопоставление сотен тысяч фрагментов.
1: Да, их восстановить еще ж надо,
3: да,
1: потом уже
3: занять. Представьте, здесь момент не только находки, но и исследования, обсуждения, споров и прочее. То есть это растягивается на десятки.
1: Ну, по крайней мере, все равно сегодня немало уже сделано,
3: конечно,
1: исследований,
3: огромное количество
1: научных открытий в плане вот прочитать эти тексты.
3: Да, вот это первый момент, который тоже. Второй момент, мы тоже его отмечали, это изменения в языке. Они колоссальные. Давайте один текст прочитаем, такой яркий. Их много, но есть примеры, которые я хотел бы привести, но вы меня все время за них ругаете. Поэтому предлагаю вам привести пример.
1: Не знаю, что вы хотели привести, но...
3: Да, который вы не будете меня ругать. 1 Коринфянам. 4 глава, 9 текст.
1: Так, 1
3: Коринфянам. В синодальном переводе, да. 1 Коринфянам, 4 глава, 9 текст. Один из тех примеров, который, ну, не будет правильно понят. Скорее всего, не будет. Маловероятно, что он будет понят. 4.9. Я читаю. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков», пишет апостол Павел. «Мы сделались позорищем». Вот вы просто воспримите, представьте себе такую картину, подойдите кому-нибудь вот просто на улице к любому человеку, желательно к молодому, и скажите: «Да ты позорище!» Ну и что, как он это поймет? Он плохо это поймет, да? Возникает следующая картина. Вот апостол Павел, христиане, церковь ранняя, и иудеи, которые знали Павла как такого подающего надежду иудея, может быть, одного из ключевых деятелей будущего Синедриона. И они вдруг видели: «Павел, позор, Павел, позор! Ты верил Богу Авраама, Исаака и Иакова, а сейчас какого-то Христа Богом. Позор, позорище!» И Павел говорит: «Мы сделались позорищем».
1: Или, ну, там, или мы сделались стыдом, да? То есть это,
3: да,
1: получается,
3: да,
1: то есть в таком вот,
3: да,
1: ключе
3: стыдом,
1: понимать.
3: Да. Но этот текст совсем не об этом.
1: Да, вы,
3: конечно.
1: Не о том, точно?
3: Ну, да, конечно. Ну, безусловно.
1: Ну, давайте
3: прежде чем мы современные переводы прочитаем, мы слово «позорище» разберем с вами подробнее. Значит, был такой спор вот на рубеже, в начале 19 века. Был такой спор между западниками и славянофилами. Значит, славянофилы, они стремились к тому, чтобы русский язык был русским языком, чтобы там как можно меньше было слов из иностранного языка, вот этой иностранщины.
1: Заимствованных слов.
3: Заимствованной лексики, да, ее называют еще варваризмами, словами из другого языка. Они выступали за то, чтобы придумывать исконно русские слова, да.
1: А, то есть, кроме того, который уже есть,
3: да,
1: и еще вот,
3: да,
1: придумать даже, да?
3: Да, вот, ну, я сейчас. А западники говорили: нет, пусть будут те слова, которые удобны, которые просты. Вот он пришел, там это изобретено, пусть то и будет, да? Вот, и, например, вот у нас есть такое слово, не русское совершенно, скорее всего, это французское слово. Не могу сейчас сходу сказать. Пульс.
2: Пульс.
3: Пульс. Вот мы с вами берем.
2: Да.
3: Пульс. И, например, последователи славянофилов, там один из ключевых деятелей этой идейной организации был такой Шишков. Он говорил: не надо нам пульса, не надо нам пульса. Жилобой, жилобой, говорит. Вот. То есть они пытались такие аналоги. И в замечательной книге Корнея Ивановича Чуковского «Живой как жизнь» о русском языке есть один из примеров такой. Вы знаете, я вам его рассказывал. Он говорит: «Хорошище грядет по гульбищу в мокроступах на позорище».
1: А там еще с растопыркою, там что-то вот с зонтиком. Да,
3: может, дальше что-нибудь себе придумывали. То есть вот «хороши» – это как бы он берет известную фразу.
1: Да-да-да, вот вспоминая, может, написали уже, не буду, «с растопыркою мимо водомета».
3: Ну, может быть, да. Ну, давайте как-то «хорошище грядет по гульбищу с растопыркой и мимо водомета в мокроступах на позорище». Да? Угу. То есть что значит? Как это понимать вообще? Там просто в этой фразе все слова как бы были иностранные, заимствованные. А они предлагали: давайте заменим. И вот такая забавная «хорошище». Ну, кто такой «хорошище»? У Пушкина в «Евгении Онегине» не раз вспоминается, к примеру, «франт», «дэнди», как «дэнди» лондонский одет. Что за «дэнди»? Приставка, что ли, такая? Но они не знали таких приставок. Вот. Что за «дэнди», что за «хорошище»? Хорошище, он же хорошо говорит.
1: Ну да,
3: как
1: да.
3: Как его назвать?
1: Да.
3: Хорошище. Да. Ну, грядет, понятно, он топ.
1: Идет.
3: Да, идет.
1: То есть, ну, какой-то человек, да, и идет.
3: Да, да. Хорошище, мы бы сказали, франт «дэнди», да, да. Идет по гульбищу. Зачем нам это французское «тротуар»? Зачем нам это? Гульбище? Гуляет туда-сюда.
1: Тротуар – это гульбище, да, гуля, а слово «гулять», да, гульбище.
3: Да, ходить, прогуливаться, да. Вот. Зачем нам это французское? Ну, это французское. Вы помните, в определенный момент французский язык настолько колоссальное влияние на русский имел.
1: Да,
3: в частности, конечно. До Наполеона. Вспомните «Война и мир», где Толстой описывает вот эти вот салоны, в частности, салон Анны Павловны Шерер. Это 805 год, 806, и там на французском говорят. Вот. Зачем нам это французское? Хорошище грядет по гульбищу. Тогда мимо... А, с растопыркой. Зачем вам это зонт?
1: Да, растопыркой.
3: Зонт. Растопыркой. Это, ну, водомет, скорее всего, фонтан.
1: Фонтан, да.
3: Фонтан, тоже не русское слово. Да, да. Фонтан какой-то, но французское, да. Угу. В мокроступах. Зачем нам это опять? Это, ну, скорее всего, опять-таки французское. Галоши. Галоши. Ну, зачем мы нужны галоши? Чтобы ступать ногами по лужам.
1: Да, по мокрой воде.
3: Да,
1: по мокрой
3: ступать
1: дороге.
3: По мокрому. Мокроступы. Мокроступы. Поэтому у нас получается «хорошище грядет по гульбищу с растопыркой мимо водомета в мокроступах на позорище». Опять-таки, ну, на кой нам это чужое театр? Позорище. Пришли взор свой обратить. Не знаю, позыркать. Взор свой обратить. Театр. Позорище. И теперь смотрите. Мы читаем Павла. «Мы сделались позорищем для мира». Современные переводы. Тут же обратимся. Заокскую Библию. Это же самое место. 1 Коринфянам 4:9. Вот как Заокская Библия предлагает этот текст переводить. Я весь текст прочитаю, один,
1: да,
3: маленький.
1: Хорошо.
3: «А я ведь думаю, что в общем шествии нам, апостолам, Бог отвел самое последнее место, как обреченным умереть на арене, потому что мы стали зрелищем для всего мира, для ангелов и для людей». Да? «Обреченным умереть на арене, потому что мы стали зрелищем для всего мира». Не позорищем в смысле «фу».
1: Стыдом.
3: Да, стыдоба. А в смысле зрелищем. Да? И этот же текст давайте прочитаем в переводе современного, ну, Российского библейского общества, 1 Коринфянам 4:9. Опять-таки весь текст читаю. «Но думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, да, и для людей».
1: Все, да, становится ясно и понятно.
3: Да, а слово, если вы подошли к молодому человеку: «Да ты позорище!» Он же не понял: «А, наверное, глаза всех устремлены на меня, и я сейчас во всем внимании, как центр зрелища». Он же не подумал, позорище, стыдобно.
1: Ну, конечно.
3: Да, и вот, видите, мы понимаем, текст не ясен. Текст не ясен. Он требует современного перевода.
1: Хорошо, Александр, смотрите. Ну, вот я вспоминаю фильм Гайдая «Кавказская пленница». Вы помните песню там знаменитую, там, чтобы там иметь трех жен, так? Вот, ну, так все же там три или одна, вот. Хочется спросить, да, в этом случае, все же вот переводы, сколько должно их быть? Один, два, три? Как в этом случае быть? Ага.
2: Ну, смотрите, дело в том, что когда переводы делаются, то вот эти вот группы переводчиков, идейные, вот эти центры, институты перевода Библии, они могут преследовать разные цели. Ну, например, перевод может быть буквальным. Тот, который пытается... насколько это возможно, слово в слово следовать за языком оригинала. Ну, таким своеобразным, несколько адаптированным человеческому языку подстрочником. Но современные переводы придерживают... таким является синодальный перевод, например, буквальный. Но современные переводы придерживаются теории динамической, то есть смысловой. Они не пытаются точно передать слово в слово. Они пытаются передать смысл данного текста, данной фразы, для того, чтобы он был ясен. Отсюда и выбор выразительных средств, и выбор синтаксических средств, и прочее, прочее. То есть разные теории перевода. Дальше. Священное Писание может быть задумано как для домашнего чтения. И тогда мы сталкиваемся с одной лексикой. Или для литургического чтения.
1: А скажите, вот есть такая градация вот между там домашним чтением и литургическим текстом? Сразу
2: знаете,
1: вот
2: как,
1: хочу вас спросить.
2: Помните, что синодальный перевод был задуман не как богослужебный.
1: Но это в том, в прошлом.
2: Да.
1: А сейчас его современные они учитывают? Да.
2: Он был задуман как для домашнего чтения. А богослужебный он церковнославянский, да. Сегодня вот у нас есть, пожалуй, в русском языке два ярких, достойных, интереснейших перевода, достойных самого пристального внимания, как тот этот и другой. Заокская Библия – это больше Библия с ориентацией на литургическое чтение, на богослужебное чтение, на чтение из-за кафедры. Даже православные священники, собственно, ее распространяет, к примеру, институт, библейский богословский институт имени святого апостола Андрея.
1: То есть они и издают?
2: И распространяют.
1: Да.
2: И многие православные священники очень любят этот перевод, потому что он в текущей ситуации пригоден, очень хорошо пригоден для поучения даже в храме. Вот, потому что он старается придерживаться высокого стиля или иногда использовать нейтральную лексику. Перевод Российского библейского общества, у него установка на понятность, доступность, яркость. Иногда настолько, ну, она почистилась, вот третья редакция, то, что мы имеем уже как полную Библию. А отдельные книги и Новый Завет, к примеру, когда издавался отдельно, там более бойкий текст. Вот. А здесь такой вот он более домашний, более простой, ясный, более свободный в своей лексике. Вот его можно было бы назвать. Хотя его любят и некоторые и в церкви во время проповеди, из-за кафедры тоже читают, все нормально.
1: Поэтому то есть, хорошо, домашнее чтение, литургическое чтение вы обозначили,
2: да.
1: Еще какие-то...
2: Ну, вот видите, вот эти нюансы мы обозначили с разными предпосылками переводческими, да? Видите, мы еще видим, как люди с разными убеждениями переводят текст, да? Иногда это может отразиться и попасть в текст, проникнуть. Иногда это просто остается в сносках, и здесь тоже важный момент. Когда вы читаете все-таки Библию, где разные группы переводили, то это тоже помогает вам балансировать, помогает вам увидеть разные точки и так как бы панорамно посмотреть. Что же касается непосредственно количества, сколько раз в самый раз, три или одна, один или три перевода, то я бы предложил вам к одному библейскому тексту обратиться. Притчи, 15 глава. Мы его прочтем в таком специфическом ключе. Притчи, 15 глава, 22 текст. Смотрите. «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся».
3: знаете, я бы так сказал, без Слова Божия жизни вечной не достичь. А при множестве переводов жизнь вечная станет яснее и доступнее.
1: Интересно.
3: Ну, так бы, понимаете? Да. И здесь хорошо, сколько переводов? Ну, я бы даже так позволил себе сказать. Чем больше хороших, качественных переводов будет, тем лучше. Но их никогда не будет слишком много. Потому что это очень трудоемкий труд, требующий десятилетия работы.
1: То есть вот на эти переводы вы могли сказать, можете сказать, что ушли десятилетия?
3: Да, да? Я вот то, что касается Заокской Библии, этот проект возник от того, как она была издана и как он уже начал, пошла работа, это около 30 лет. Не говоря о том замысле, мечтах, которые созревали у инициатора гораздо раньше. То есть представьте, 30 лет работы коллектива ученых. Коллектива ученых.
1: Это
3: ну, Российское библейское общество, это было чуть быстрее, но я вам скажу, что это, вот сейчас просто прикину, ну, может быть, в районе 20 лет, не могу сейчас точно
1: видите,
3: сказать.
1: Ну, видите, по крайней мере, это десятилетие.
3: Это десятилетие, да. Да, да, потому что... И плюс, ну и работа продолжает вестись, потому что выходит первое издание, второе издание, третье издание, правки какие-то. Кто-то что-то заметил, кто-то что-то предложил, написал и прочее. Поэтому это нужно учитывать. Помните, при множестве советников дело состоится.
1: Александр, у вас какое-то есть предпочтение личное?
3: Я люблю... Есть у меня такая беда, я могу несколько книг одновременно читать.
1: Вы имеете в виду именно Библию или вообще книг?
3: Вообще, да, такая беда. Я стараюсь себя ограничивать. Я люблю...
1: А не получается, вас перебью потом какое-то письмо Федора, то есть вот вы...
3: Не, ну я же здоровый человек.
1: Да нет, все хорошо, я понимаю.
3: Я люблю иногда читать по тексту. Люблю также читать иностранные переводы Библии. Они помогают увидеть то, что иногда не видно в русских текстах. Вот, поэтому... Что касается моего предпочтения, я по-прежнему читаю синодальный перевод и вместе с тем читаю и перевод Российского библейского общества, и Заокскую Библию.
1: Хорошо, Александр, спасибо, что на протяжении вот этих встреч наших последних вы могли, ну, интересно, увлекательно, с примерами, ну, рассказать о Священном Писании и переводах современных, которые сегодня есть. Пусть чтение будет для вас всегда желанным. Вам благословений. Спасибо. И, Александр, до новых встреч. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы смотрели нашу программу. Читайте Священное Писание. Читайте Священное Писание и в других переводах, которые для вас интересны, которые вас вдохновляют и очень близкие. И пусть чтение Слова Божьего будет для вас в радость, чтобы вы в нем для себя открывали истину и узнавали о любящем Боге. Всего вам наилучшего. Благословения вам от Господа и до новых встреч. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте! Как вдохновить своего мужа? Зачем его вдохновлять? И что делать, если женщина сама нуждается во вдохновении? Сегодня мы говорим об этом. А на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юля.
3: Вот часто пишут психологи о том, что мужчину нужно вдохновлять. А зачем его вдохновлять?
4: Ну, наверное, это самое основное, чтобы женщина для того, чтобы ответить на вопрос, она должна ответить на вопрос, что ей нужно от семьи. Угу. Вот почему так скажу? Потому что мужчину необходимо, как правило, женщины говорят, вот мне не устраивает мужчину. Не устраивает одно, второе, третье, и мне гораздо проще его поменять. Но на самом деле мужчину нужно не менять, а вдохновлять. Это совершенно два разных подхода, которые кардинально меняют ситуацию и играют, так скажем, в пользу самой женщины.
3: Женщина то есть хотя часто... бы с эгоистичной такой точки зрения,
4: ну,
3: если
4: хотя,
3: хочешь,
4: казалось бы,
3: мужчина
4: может...
3: изменился, вдохнови его.
4: Хотя, казалось бы, может быть, это да. Женщина спрашивает... А почему я должна вдохновлять его? Почему не он должен меня вдохновлять? Угу. На самом деле, вот это начало свое еще берет в одной из наших тем. Мы говорили о создании Адама и Евы, мужчины и женщины Богом. И мы говорили о том, что Бог создал Еву как помощницу, соответственную ему. В чем необходимо помогать мужчине? Мужчине нужна помощь не в том, чтобы там... Может быть, уметь шуруповертом владеть, гипсокартон прикручивать, а может быть, какие-то еще другие мужские работы выполнять. А чтобы необходимо именно было вдохновить его на это, то есть дать ему желание это делать. И это самая главная задача женщины. А вот женщина говорит, почему я должна вдохновлять. Я отвечаю так, вы знаете, если вы вдохновите вашего мужчину, он вдохновит вас.
3: Ну, то есть инициатива все-таки должна изначально принадлежать женщине. То есть она должна делать первый шаг и, ну, вот его как-то питать так вот эмоционально, похвалой и так далее. Ну, то есть вдохновлять.
4: Ну, мы поговорим чуть позже, на самом деле, конкретно какие шаги, действия необходимо женщине делать со своей стороны, чтобы вдохновить мужчину. Но по большому счету, понимаете, женщина – это... Ну, вам лучше понять женщину, сущность ее, потому что вы есть. Она творческий человек, она эмоциональный. А мужчина более логичен, он более стратегичен, он более прагматичен. И вот все, что связано как бы в этом роде. Вот женщина, она, ей необходимы, какая-то необходима новизна, какие-то нужны эмоции переживать. И вот это все она сможет получить, если она со своей стороны правильно будет помогать, вдохновлять и поддерживать своего супруга.
3: То есть вот. Женщине в какой-то степени это легче, да, получается?
4: Это легче, да. Это вот ей в нее Богом найти. Заложено. Угу. Вот мы говорим также такую мысль о том, что мужчины вдохновляют женщин отношениями, которые они строят с ними. А вот мужчину, женщина вдохновляет то, как они думают о них. То есть женщине достаточно подумать о своем мужчине, какой он у нее, вот, поверить в него, вот, помечтать о том, каким он может стать. И даже женщина может об этом не говорить мужчине. Он будет таким постепенно становиться. И наоборот, когда женщина думает о том, что вот какой у нее там
3: такой.
4: Это может быть бездарь, да, вот такой вот негодяй, вот он ничего не делает, и лодырь. И в конечном итоге она может только даже думать об этом, не говоря. Муж в такого и начнет превращаться. В доме вот такое вот чудо-юдо еще одно появится. К сожалению, к большому, мужчина это воспринимает на уровне отношений, которые между ними существуют, даже без слов. Для женщины важны отношения, для женщины важно, чтобы ее вдохновляли комплиментами, словами, вниманием, заботой.
3: Угу. Ну вот с чего же начать женщине, чтобы правильно вдохновить мужа?
4: Ну вот несколько советов, которые можно было бы дать по этому поводу. Это первое – поверить в него. Как бы ни странно ни звучало, поверить в мужчину, в мужа своего, что он может быть другим. Если на самом деле, как бы, к примеру, он, может быть, не такой, каким она хотела бы видеть его. Поверить в него. Но, знаете, для того, чтобы поверить в мужа, необходимо поверить в себя, женщине. То есть женщина должна понимать о том, что ее вера, что у нее получится вдохновить мужа, это будет возможностью, это будет реальным. Хотя иногда женщина уже просто опускает руки. Они говорят, ничего не изменится, ничего уже здесь не поменять. К большому сожалению, вот тоже опрос, хотел бы тоже проговорить статистику, порядка 9% опрошенных людей из женщин особенно не верят, что их муж может измениться. То есть, в принципе, как бы ситуация уже плачевна, трагична, уже с ней нужно смиряться.
3: Ну, если прожил уже с человеком лет 20-30, ты уже знаешь, на что он, в принципе, способен, и ты уже видишь его потенциал, и, ну, что себя тешить какими-то надеждами призрачными?
4: Вы знаете, Юля, я с этим не согласен, потому что есть достаточно примеров, которые вот в моей жизни, с кем я знаком, пары семейные, где ситуация менялась кардинальным образом. Ведь есть даже фраза крылатая: за сильными мужчинами стоят гораздо более сильные женщины, за каждым сильным мужчиной. Поэтому, когда женщина поверит в себя, понимаете, что это возможно, что и поверит, понятно, что в мужа, что он может измениться. Здесь, конечно, очень много именно от этого первого этапа зависит. Второй момент – это что касается доверия. Доверять ему. Угу. Вы знаете, вот иногда, общаясь с некоторыми женщинами, они говорят, ну вот как мужу это доверить можно? Вот проще самой сделать, так скажем, чем ему доверить, потому что он это не сделает нормально, как я хочу, как это нужно. Знаете, вот эти моменты элементарные, казалось бы, просто вот недоверие. А мужчина видит, что ему не доверяет, в него не верят. И он постепенно начинает, как бы, так скажем, вот в этом вопросе деградироваться, условно говоря, когда можно было бы что-то поменять кардинальным образом в этом вопросе. Если ему доверять, если верить, что у него может получиться. Масса примеров тоже в этом может на самом деле быть. Вот я хотел бы со своей родительской семьи пример рассказать. Моя мама вышла замуж за человека, который был инвалидом первой группы. Сейчас они живы, в здравии находятся. Вот. И мама сделала такой осознанный шаг, где даже я, вот, так скажем, в своем понимании, рожденный в христианской семье, потому что мои родители верующие, вот, может быть, даже не был бы готов к тому, чтобы связать свою жизнь с человеком, имеющим ограниченные возможности. Но мама пошла на этот шаг. И вот я видел в своей родительской семье пример, как мама, умеючи, мудро, доверяла своему супругу, да, то есть отцу нашему, вот, верила в него. И определенные моменты, которые он делал в семье, они происходили только благодаря тому, что мама это делала. Хотя, казалось бы, вот отец, он парализован, у него полностью левая сторона парализована. Это еще было, когда ему было 25 лет, он попал по причине алкогольного опьянения своего собственного, вот, в аварии, перевернулся на экскаваторе. Вот. И он неделю лежал в коме, родители врачи сказали, что он уже не жилец, Вот, уже готовьтесь. Ну, сделали трепанацию черепа. Это была последняя возможность, какая-то ниточка. Родители на это дали добро врачам. Все было бы хорошо, но в один момент затронули тройничный нерв, и его парализовало левую сторону. Uh-huh. Вот. И вот отец стал 25 лет инвалидом. И мама вышла замуж за человека уже с такими ограниченными возможностями. Не думали они, что у них будут дети. Вот, да, есть я, еще моя сестра Наталья, двое детей у них. И вот благодаря вот тому, что мама помогала даже человеку с ограниченными возможностями в определенных моментах то, что он мог делать своим, благодаря своим усилиям, папа, во-первых, и был главой семьи, вот, и продолжал себя как мужчина, как глава реализовывать, вот, так скажем, в плане воспитания наших вот быта даже, который у нас был. Понятно, что я во многом помогал ему как сын, который в семье нашей я был единственным сыном, как мужчина. И вот момент, значит, мы говорим по поводу веры, поверить в него, довериться, доверять какие-то определенные возможности. Третий момент, что касается, как можно вдохновить мужчину. Можно его вдохновить тем, что можно его поощрять. То есть какие-то, ну, поощрять в том плане, что видеть в нем достоинство и восхищаться теми достоинствами, которые есть у него. Они, наверное, женщины говорят, а у моего мужа нет достоинств, нет качеств. Был бы хотя бы хоть чем-то восхищаться. Вот. Но нет ничего, хоть за что можно было бы зацепиться. Вы знаете, ну нет таких мужчин. В любом мужчине есть хотя бы одно, может быть, даже несколько качеств, которые есть и которые можно было бы развивать благодаря тому, что мудрая жена, любящая жена, может умело как бы это делать, восхищаясь.
3: Ну, наверное, она просто не видит этого. И, возможно, вот когда люди так говорят, вот его не за что хвалить. Он вот там растратил весь свой потенциал, и, скорее всего, обида за этим стоит очень тяжелая. И она не дает разглядеть чего-то. И, возможно, это действительно и так, что отношения сильно ухудшились у этих людей за годы жизни. Есть накопленные обиды, есть взаимные претензии. Вот это ведь очень такой адский комок всего, вот клубок, да, который очень тяжело распутать. И просто так сказать, а ты вот все равно увидь. Она скажет, а я даже и не хочу, мои глаза бы его и не видели.
4: А вы знаете, Юля, к сожалению, это горькая правда, то, о чем вы сейчас говорите. И это встречается нередко в наших семьях, с кем мы общаемся, с кем мы живем, с кем мы знакомы. Но вы знаете, вот такой бы женщине я бы сказал, но ты же все равно хочешь изменений внутри. В душе все равно любая женщина, она мечтает о том, что что-то может измениться, какой-то лед может тронуться. То есть так Бог создал женщину, что она надеется. И, по крайней мере, надежда умирает последней. А если она надеется, желает этого, то это возможно. Тебе ничего не стоит особо этого, определенных усилий. Просто обрати на это внимание, посмотри. Хотя бы одно качество, но ты его обязательно найдешь. И постарайся, попробуй восхищаться этим качеством, которое у него есть. Вот момент такой, что еще одна позиция, когда женщины часто, они просто привыкли даже, может быть, или их родительский пример им попал по наследству, перешел, что мужчину нужно менять, его нужно переделывать, его нужно перевоспитывать, под себя подгонять. Вот. И женщина, иной раз, он просто засучивает рукава, как бы, вот, говорит, ну все, я его как бы вот переделал. Да, он как бы не идеал, вот у него есть то-то-то, но все-таки все равно как бы ты-то вышла замуж или выходила за какие-то все равно качества положительные. Тебя что-то устраивало в нем? Да, устраивало, но вот это я изменю. Вы знаете, мужчину не нужно менять. В него мужчину нужно поверить. Мужчину не нужно менять, им нужно восхищаться, вот о чем мы говорим, да, доверять, восхищаться его качеством, доверять. Вот. И вот момент как бы такой еще важный, это благодарность, благодарить. То есть какие-то моменты, которые вот добрые, хорошие, даже незначительные, небольшие, что-то сделал супруг, женщина, жена может подойти и сказать ему просто спасибо. Человеческое спасибо. Знаете, мы привыкли в наших семьях считать, что это должное. Это нормальные вещи. Ну, сделал муж. Подожди, он муж или кто? Это его обязанности. Он должен это делать. А жена на кухне готовит кушать. Тут тоже и обязанности. Понимаете, вот эти моменты, которые со временем семейной жизни замыливаются настолько, что мы воспринимаем это как должное. Вместо того, чтобы реально это оценить. И поблагодарить. Вот есть даже такая фраза хорошая. Самые счастливые люди – это те люди, которые в своей жизни встречают других, которые говорят им просто человеческое спасибо. Вот это слышишь «спасибо» в ответ на то, что ты сделал, тебе переполняет счастье. Ты счастлив, что ты жизнь прожил не зря, ты день прожил не зря, ты что-то сделал достойно. Так вот, почему-то мы часто говорим «спасибо» совершенно чужим людям.
3: Вот. Вежливость.
4: Вежливость, да. Но люди, которые с тобой вместе, а мы говорим, а куда она денется из кухни? Никуда она не денется. Будет готовить, кушать. Вот меня супруга моя вдохновляет, мне это нравится. Я когда прихожу домой, супруга приготовит там, вкусное блюдо или спечет что-нибудь, что она умеет очень делать особенно интересно, вкусно. Я прихожу, я поужинал, и меня это вдохновило. Вот. Я вижу ее заботу, которую она проявляет, допустим, там, да, вот, одежду, которую готовят для меня. Вот. Я вижу, как она относится к нашим детям, воспитывая их, вкладывая как бы время, силу свою. Вот. Я вижу, когда она меня благодарит, что я делаю, пускай, может быть, даже незначительно небольшое. И все это меня, как мужчину, вдохновляет. Я хочу еще больше сделать. Понимаете, любой мужчина, он готов будет горы перевернуть. Если он будет понимать и знать, что есть тот, которому это... Ради кого он может это сделать? Но кто вот это оценит?
3: У вас счастливая семья, вы воспитываете троих детей, и вы уже живете сколько лет
4: вместе? В этом году будет в сентябре 17 лет.
3: Ага. Вот. Но вот есть такие запущенные случаи, к сожалению, о которых я уже сказала, когда вот даже, ну, жена скажет, сказали хвалить, ладно, скажу ему спасибо или молодец. А он на нее посмотрит и подумает,
4: лучше бы она не говорила.
3: С ума сошла. Чё она здесь мне? И вот, понимаете, видна искусственность. Вот здесь же важна искренность.
4: Юль, вот здесь на самом деле, вот вы правильно подметили, это должно быть от сердца идти. А если ты понимаешь, что это проблема серьезная, проблема в муже, проблема, так скажем, в отношениях, то бери и делай. Будь честным, в первую очередь, перед самим собой. И вместе, сообща, у вас получится ситуацию изменить в лучшую сторону.
3: Да, Василий, вопрос действительно очень сложный. Я благодарю вас за советы. Спасибо большое за участие в нашей программе.
4: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Такая тема очень острая для многих. Тема отношения Бога, отношения Библии, христианской церкви к абортам. И для большинства людей, живущих в нашей стране, это очевидно, что церковь, Бог, Библия аборты не одобряет, потому что это считается равносильным убийству. Нарушению заповеди «не убивай». Так ли это?
2: Да, пожалуй, что... Ну, и есть одна еще сторона в этом вопросе, которую, наверное, необходимо упомянуть. Мы сейчас в разрезе таких категорий, как Бог, убийство, сразу перешли. Но до этого противники и сторонники абортов, они еще... обсуждают следующую вещь. То есть самый главный вопрос, который стоит на повестке дня, это статус внутриутробного плода. То есть есть...
1: Вот это и есть. Это, либо это убийство, либо это просто медицинская какая-то операция, так же, как аппендицит удалить,
2: да.
1: Также эмбрион удалить.
2: Вот именно. Но в том-то и суть. Такими категориями и терминами, как убийство, человеческая жизнь и все остальное...
1: Можно... Уголовный кодекс, например, не оперирует в данном случае.
2: Можно пользоваться только в том случае, если согласиться с утверждением, что внутриутробный плод – это живой человек, личность.
1: Ну да, которая... то есть гражданское законодательство, оно так не считает.
2: Оно так не считает, да.
1: Что говорит Библия на это?
2: Поэтому, когда мы обсуждаем вообще высказываем какое-то мнение, будь то церковь, общество или еще что-то, надо, конечно, определиться. И я считаю, что в данном случае, конечно, мы говорим о живом человеке. То есть человек, который, чья жизнь была зарождена, а право на зарождение жизни, на создание жизни, на поддержание жизни и на лишение человека жизни от самого начала Библия отдает исключительно Творцу.
1: То ну есть... да, в Библии сказано, ты соткал меня во чреве матери моей, и тебе были известны все дни мои, когда
2: да,
1: ни одного их
2: да.
1: еще не было. То
2: когда
1: есть Бог заботится, начинает о человеке
2: начиная
1: еще
2: от того, когда человек то... Опять мы такими категориями пользуемся, не все согласятся, человек, но когда плод действительно начинается, когда происходит оплодотворение. Здесь, кстати, и интересно, что Библия и сам Бог не делает такой жесткой установки, что на протяжении всей человеческой истории, что если... человеческая жизнь уже зародилась, то лишить жизни человека нельзя.
1: Ну, есть

0: Определенные обстоятельства, где лишение человека жизни не является нарушением заповеди «не убей». И мы уже в одних из наших предыдущих программ там с другими гостями говорили, что, например, приведение в исполнение смертного приговора, либо убийство на войне, когда ты защищаешь свою родину, отечество и прочее, свою семью от агрессора, и при этом ты убиваешь, это тоже Библия не говорит, что это нарушение заповеди «не убивай», правильно? Вот. А в данном случае...
1: Да, ну я бы, не знаю, мне кажется, что у Библии немножко другой акцент в отношении к жизни человека. Библия ставит акцент, мне представляется, именно на эксклюзивном праве Творца решать те случаи, когда лишение человека жизни не представляет собой нарушение заповеди. Вот даже в самом зачатке, когда народ израильский только формировался в нацию, когда Господь давал постановления, и в них же содержится, мало того, что там разрешение или еще что-то, а определенные моменты, когда предписывалось за какие-то проступки и нарушения лишать человека жизни.
0: Но они сегодня перенесены и в гражданское законодательство многих стран,
1: да.
0: И наше законодательство, например, да, российское, оно во многом повторяет.
1: Во многом повторяет. Конечно. Но здесь очень важно обратить внимание на то, что Бог никогда не формулировал этот вопрос следующим образом. Значит, послушайте, люди, действительно существует возможность отнять у человека жизнь. Это бывает. Бывает, что так нужно. Бывает даже, что так правильно. Вот вы, значит, создайте там комиссию или комитет, или соберитесь вместе, обсудите этот вопрос и решите, когда человека можно забирать жизнь, а когда у человека забирать жизнь нельзя. По каждому случаю лишения человека жизни Господь давал указания. Вот если это так, если это произошло, значит, его нужно лишить жизни.
0: Ну, да.
1: Более того, он говорил даже и в некоторых случаях о намерениях. То есть один и тот же случай с разными намерениями уже мог трактоваться по-разному. Здесь же мы имеем дело с существом, с живым существом, которое было наделено даром жизни от Бога, а получается, человек в единоличном порядке принимает решение по каким-то причинам, неведомым ни этому существу, не наступившим в жизни этого существа, лишить его жизни.
0: Но с другой стороны, ведь многие могут подумать так. Вот этот эмбрион, да, да, зародыш, он еще не разумное существо. Даже человек рожденный, младенец, то он еще многого не понимает, как пустой компьютер. И вот и чувства он не особо испытывает. Может, и испытывает какие-то, но это до конца не исследовано, непонятно. Но если он родится... А его мать не хотела этого ребенка. Она, допустим, одинокая, у нее нет средств его скормить, и он будет мучиться еще больше. Так, может быть, сразу уже избавиться?
1: Да, ну, я, честно говоря, действительно, такие аргументы существуют. Вот, даже в какой-то плоскости они могут считаться справедливыми. Вот, но мне лично представляется такая аргументация, даже если ее представляют сторонники аборт, в очень слабой. И проигрышной заведомо. То есть, если сторонники таких вот операций и вмешательств хотят общество повернуть в другую сторону, надо что-то думать более серьезное. Потому что если только, как только мы соглашаемся с тем, что человек, существо, эмбрион, находящийся в утробе своей матери, это человек и личность, тогда к нему необходимо предъявлять те же критерии, как и ко всем другим людям. Если мы начнем говорить, что...
0: Ну да, он ведь, например, на определенных этапах своего внутриутробного развития не сильно отличается от уже рожденного,
1: конечно,
0: ребенка, но семимесячного, например, недоношенного,
1: да,
0: но...
1: Да.
0: Этот ребенок, рожденный, уже считается человеком, и убийство его,
1: так
0: допустим,
1: вот,
0: когда мать его уже рожденного убивает, это уголовное преступление.
1: Да. Что же мы делаем?
0: Угу.
1: Что мы делаем?
0: Вот,
1: когда...
0: вот такая правовая,
1: да,
0: коллизия. Как...
1: Да. Когда мы начинаем говорить, например, мама не захотела, или мы обрекаем его на нищету, или там еще что-то произойдет, тогда те же критерии, которые мы сейчас предъявляем к этому живому существу, нам надо предъявить ко всем остальным. То есть, если кто-то живет и мучится в полной нищете ну, там, и так далее, тогда надо дать обществу право посмотреть на человека, увидеть, что он там человек без определенного места жительства, он потерял все, что у него было, он сейчас мучится, а не живет.
0: Усыпите
1: он,
0: его
1: да,
0: просто.
1: Он заболел всеми там мыслимыми и немыслимыми болезнями. Это, кстати, к вопросу о болезни плода. Давайте его убьем.
0: Ну да, кстати, вот очень даже тем, как вы сейчас нарисовали, очень много параллелей, но в общественном сознании одно и другое несопоставимые вещи. Да? Живой человек, пусть он бомж, и человек еще не рожденный, две, как говорят в Одессе, большие разницы.
1: Да, вот одесситы здесь нам, конечно, не очень услужили, но так происходит почему? Потому что этот человек, он вроде живет и ходит, и в человеческом сознании как? Поэтому многие сторонники абортов и говорят: стойте. Это же разные вещи. Убить бомжа и убить
0: понятно.
1: Ребенка.
0: Другой вопрос.
1: Неправильно.
0: Понятно. Другой вопрос. Если развитие дальнейшее плода угрожает жизни и здоровью матери, в данном случае, вот что церковь говорит об этом, какой выбор? Будет ли медицинское вмешательство ради сохранения жизни и здоровья уже живого человека, да, матери этого ребенка, оправданным?
1: Значит, наверное, здесь справедливо было бы разделить вопрос на две части. Церковь говорит, в общем-то, однозначно. И, ну, как сказать, церковь не может приказать или дать указание матери или лишить жизни своего ребенка по любым причинам. Угрожает там он чему-то или не угрожает. Конечно, решать матери. Но если в других случаях ни церковь, ни государство, даже матери не дает такого права решить самой там, по своему желанию или по возможностям продолжать жизнь этому человеку или нет, то в случае, когда стоит под угрозой жизнь матери, то церковь говорит о том, что да, у матери есть моральное право.
0: И осуждение общественного не вызовет.
1: Никакого осуждения, порицания, там, никаких последствий после такого решения мать не понесет. Но здесь есть другой вопрос, а действительно, и он, наверное, более важный, а действительно, что на эту тему говорит Священное Писание? И вот так сразу, не приходит на ум такого эпизода, который помог бы нам понять, что если
0: но вы знаете,
1: одно живое
0: существо... Да потому что в то время еще и медицина-то не была развита. Ультразвукового исследования даже невозможно было провести.
1: Я не делаю разницы.
0: Диагностировать угрозу жизни
1: да.
0: в период внутриутробного развития в библейское время было просто невозможно.
1: Нет, что касается медицины и внутриутробного развития, это понятно. Но мы же договорились не проводить разницы между маленьким живым существом и большим живым существом. Поэтому я в Библии пытаюсь найти какой-то эпизод или подсказку в другом отношении, что если человек другой угрожает твоей жизни, то ты имеешь полное право его жизни лишить.
0: Ну, в законе так сказано. Если ты с эриксом защиты это делаешь, и вдруг пришлось тебе, ты не хотел, но убил,
1: да.
0: то в город-убежище должен убежать и жить там до смерти
1: вот, первосвященника. Да, здесь что показано? Здесь показано, что после совершенного действия, убийства, надо разобраться. Если он угрожал твоей жизни, ты защищался, не хотел его убить. А вот интересно было бы другой вопрос задать. Было бы четко и понятно, если бы было сказано, ты осознанно должен принять решение его убить, если ты считаешь, что иначе он убьет тебя. Вот такого эпизода как-то не очень.
0: Я то пока, есть у вас нет однозначного
1: да,
0: ответа
1: я на пока, этот вопрос? Я пока стою на мысли о том, что несмотря на то, что церковь, общество и так далее дает моральное право матери в этом случае принять решение, и даже ей ничего за это не будет, и даже, наверное, кто-то скажет, что это правильно, я бы воздержался от того, что так от утверждения о том, что так учит Библия.
0: Ну, понятно. Если у матери есть дети уже рожденные, которых она должна поставить на ноги и так далее, и она, нет, я все равно, пусть я умру, но я его рожу. и ребенок неизвестно, каким родится, и она умрет, и дети останутся без матери. Поэтому тут вопрос.
1: Ну, вы знаете, мое внутреннее убеждение, что мы...
0: Прежде чем безапелляционное суждение
1: выносить. Мое внутреннее убеждение такое, что прежде чем мы употребляем слово «если» в контексте Священного Писания, надо быть осторожными. Потому что Священное Писание устанавливает принципы. А условные предложения, начинающиеся со словом «если», это человеческая трактовка сослагательная. Mm-hmm. То есть мы берем на себя, так скажем, смелость сформулировать приблизительно следующим образом. Да, Писание говорит так, Священное Писание рекомендует так. Но подождите, что ж это получается? И здесь наше человеческое дальше размышление – мы ставим выше Священного Писания и говорим, да, пока все нормально, Писание нормально. Но вдруг случись чего, тут Писание уже не очень подходит. Ну, я бы воздержался от
0: таких. Ну, вы знаете, трактовок. Мне кажется, что Писание вообще ничего не говорит об абортах. Где в Библии сказано, что не совершай аборт?
1: Нет,
0: или там...
1: да я не про аборт, я
0: так опять же, так
1: про лишение жизни человека.
0: Так это наша трактовка. Потому что в законе настолько четко расписаны все возможные способы лишения человека жизни. Угу. А если это было в момент там драки,
1: да.
0: Или если это было там вообще случайно и так далее. А тут вот это полностью отсутствует. Я не думаю, что на тот момент способ избавления себя женщиной от нежелательного ребенка полностью отсутствовал. Я думаю, что, наверное, и тогда практиковалось это. Но в Библии это не описано вообще. Это тоже надо учитывать.
1: Да.
0: Но мы говорим о современных реалиях, да. И сегодня церковь говорит о том, что это равноценно убийству.
1: Да.
0: А что касается абортивных противозачаточных средств, таких как спираль внутриматричная, да. Например. Ведь она, это то же самое, что аборт.
1: Конечно.
0: Там уже произошло вот это
1: оплодотворение,
0: плода. Там уже началось какое-то развитие первоначальное. Все, это уже зачавшийся новый организм.
1: Да.
0: И это вот инородное тело, которое находится в матке, оно его просто
1: вытесняет. Кто-то его
0: вытесняет.
1: Туда поместил. Да. Да? Причем здесь же есть еще отягчающий
0: так
1: момент.
0: Так это тот же самый аборт?
1: Да. И мало того, ну, как сказать, отягчающий или нет, по сравнению с простым медикаментозным каким-то там препаратом, у этого контрацептивного метода есть отягчающий момент в плане того, что...
0: Врастание может быть в плод.
1: Я по-другому, я все ж о морали пытаюсь. О том, что его туда помещают с определенной целью.
0: Нет, ну, мы говорим
1: плод.
0: Тогда, в принципе, да. Его помещают с целью контрацепции, планирования семьи.
1: Это мы говорим,
0: и определенные средства, они в данном случае являются законными.
1: Да.
0: Когда предотвращается само оплодотворение.
1: Да.
0: Но когда это абортивное...
1: Вот об этом я и говорю, что когда мы говорим о тех вещах, которые разрушают жизнь, которую Господь уже начал,
0: это
1: преступление.
0: Ну, как быть тогда? Ну, в нашей стране, например, ситуация в данный момент, пока еще, слава Богу, для женщины, которая не планировала ребенка, была изнасилована и забеременела в результате изнасилования, и прочее, существует
1: это
0: такое...
1: еще один метод.
0: Да, понятие как бэби-боксы. Mm-hmm. Да, то есть она может, уже родив ребенка, принести его и отдать его в роддом или в то место, где этого ребеночка примут, и тогда уже государство будет о нем заботиться. И мне кажется, это вот в нашей стране достаточно хороший выход в плане социальный. Чтобы непосильная обуза не ложилась на плечи одинокой женщины и не убивать при этом человека. Вот такой выход.
1: Конечно, Писание с тремя знаками вопроса формулирует эту ситуацию в, так сказать, в возгласе «Оставит ли мать грудное дитя свое?» как бы претендуя на то, что
0: не оставит.
1: Что, такого никогда не бывает.
0: И оставит.
1: Да. Но бывает, что и оставляет. И, конечно, это, ну,
0: это лучший
1: выход. В разы альтернатива лучше, чем лишить человека жизни.
0: Спасибо, Олег Вячеславович. Спасибо вам, дорогие друзья. Подошло к концу время нашей программы. Будем рады вашим письмам, звонкам и вопросам, которые вы присылаете, наш адрес. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Ожидаю тебя.
3: Для вас поет Олег Мо.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто бы

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет всем! Ребята, сегодня мы вам расскажем такую историю.
0: История удивительная. Она произошла в давние времена и записана в Библии. Марк, доставай свою самую заправленную книгу.
1: Ой, у меня же ее нету. Ее в милицию забрали.
0: Как ты в милицию?
1: Я просто сделал доброе дело.
0: Доброе дело?
1: Ну, сначала перебежал дорогу на красный свет, а потом...
0: Это ты называешь добрым делом, да?
1: Нет, я не это называю добрым.
0: Ты меня совершенно запутал, Марк.
1: Я сейчас все объясню. В общем, все начиналось так.

0: Здравствуйте, инспектор Колосов.
1: Здравствуйте, Марк Латухин.
0: Вам что, молодой человек, жить надоело? Значит так, нарушитель. Садитесь в машину, в милицию поедем.
1: Зачем? Дядя комиссионер.
0: Правила дорожного движения учить будем. Ты понимаешь, что машина тебя могла сбить насмерть? Тебе повезло, что водитель затормозил.
1: Дяденька милиционер, я знаю правила. Красный свет, дороги нет. Желтый свет, подожди. А зеленый свет, иди.
0: Иди, иди давай. Их не только знать, их выполнять надо. Вот пусть твои родители приезжают, забирают тебя. Мы им расскажем, как ты правила дорожного движения знаешь.
1: Дяденька милиционер, я обещаю, что буду выполнять все правила. Отпустите меня, пожалуйста, а то я на программу «Взаправду» опоздаю.
0: На какую такую программу?
1: Про самую взаправдочную книгу, про Библию.
0: Про Библию?
1: Да, в этой книге написаны правила и мудрые советы, которые дал сам Бог. Ну, чтобы люди не погибли и были в безопасности. Я про это рассказывать буду.
0: Да? Правда говоришь?
1: Конечно, у меня и Библия с собой есть.
0: Ну ладно, раз ты про такую важную книгу рассказывать будешь, так и быть, отпускаю тебя.
1: Спасибо вам большое.
0: Подожди минуточку. Вот тебе, Марк, правила дорожного движения. Запомни их, чтобы с тобой беда не случилась. И всегда соблюдай. Сам выполняй все правила и друзьям о них расскажи.
1: Спасибо. А я вам хочу самую взаправдочную книгу подарить, чтобы с вами тоже не случилась беда.
0: Спасибо.
1: Ну все, я побежал.
0: До свидания.
2: Вот такое доброе дело. Я даже знаю, Надь, что ты мне сейчас скажешь.
3: Я загадаю тебе, Марк, 3 загадки.
2: Загадки? Здорово.
3: У дороги он бывает и глазами всем моргает. Хочет каждому помочь, кто послушаться не прочь. От опасности избавит, кто о нем не забывает.
2: Знаю, знаю, это светофор.
3: Правильно. А теперь подскажи-ка мне ответ. Обойти, чтоб кучу бед, чтобы честным, добрым быть, чтобы всех вокруг любить, чтобы не хотелось драться, перестать всего бояться. Что за книгу надо знать, чтобы ей послушным стать?
2: Понятно, какую? Библию, конечно же.
3: А теперь 3-я загадка. Что общего у Библии и светофора?
2: Знаю, знаю.
3: Марк, а вот интересно, ребята знают ответ на эту загадку?
2: Ребята, если вы знаете ответ, напишите нам, что общего у Библии и светофора.
3: А мы будем ждать ваших писем. А сейчас пришло время для взаправдышней истории о юношах, которые не только хорошо знали, что написано в Библии, но и были ей послушны.

0: Давным-давно народ Божий был взят в плен в Вавилонское царство. Царем Вавилона был жестокий человек по имени Навуходоносор.
1: Его так назвали, наверное, потому что у него от уха до носа была злая улыбка.
0: Можно точно сказать, что он был безжалостным человеком. Однажды Навуходоносор приказал построить золотого истукана, а затем повелел объявить всему народу. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
1: Тогда стали люди той страны поклоняться истукану, потому что боялись, что их бросят в огонь.
0: Но жили в той стране три юноши по имени Сидрах, Месах и Авденаго. Они не стали поклоняться золотому истукану, а по-прежнему продолжали молиться всемогущему Богу.
1: Ведь сами за правду, что в книге Библии написано, что только Богу можно поклоняться. Нашлись люди, которые рассказали царю: вот эти юноши не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются.
0: Разозлился Навуходоносор и приказал привести Сидраха, Месаха и Авденаго. И сказал им: если вы не поклонитесь истукану, то будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?
1: А юноши ответили царю так: бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то все равно богам мы твоим служить не будем и золотому истукану не поклонимся.
0: Услышав это, Навуходоносор в ярости велел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного. И самым сильным воинам приказал связать юношей и бросить их в печь раскаленную. И так сильно была раскалена она, что пламя огня убило воинов, которые бросали в нее Сидраха, Месаха и Авденаго.
1: А юноши не погибли. Когда царь взглянул в печь, он не мог поверить тому, что видит, и сказал своим слугам: не троих ли юношей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу 4, которые ходят среди огня, и вид 4-го подобен Сыну Божьему.
0: Царь был просто изумлен. Теперь он понял, что есть всемогущий Бог, который помогает всем, кто слушается Его.
1: А юноши прямо посреди огня запели радостные песни о том, какой Бог добрый и сильный.
0: Тогда царь подошел к печи и позвал: Месах, Сидрах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Юноши вышли с печи абсолютно невредимыми, будто и не были в огне. Ни волос, ни одежды не опалились, даже запаха гари не было.
1: Это настоящее чудо! Когда у меня дома однажды полотенце загорелось, я еще несколько дней запах дыма чувствовал.
0: Бог может сотворить любое чудо для тех, кто слушается Его. Даже грозный Навуходоносор признал это и сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, на которого они надеялись, и как могущественны чудеса Его.
1: А еще он сказал, что нет больше такого Бога, который мог бы так спасать. Хорошо знать, что юноши читали заправдушную книгу и знали, как надо поступать.
2: Любой человек может ее почитать и узнать, что говорит Бог.
1: А если у кого-то еще нет Библии? Надь, у меня идея. Давай Для тех, у кого Библии нет, делаем маленькие взаправдочные книги в подарок.
2: Как это? Сами?
1: Очень просто. Берем, ну, может быть, листочка 3.
2: Угу. Небольшие, да, листочки?
1: Да, ну, таких вот. Угу. Изгибаем их пополам. А теперь вкладываем один листочек в другой. И еще. Затем делаем на сгибе две дырочки.
2: Шилом, да?
1: Да.
2: Надо быть осторожным только, да? Наверное, тебе понадобится сейчас нитка или тоненький шнурочек, да?
1: Еще как понадобится.
2: Ну, тогда держи.
1: Теперь концы шнурочка надо вдеть в дырочки. Лучше это делать внутри дырочки. Можно помогать себе шилом.
2: Помочь тебе или справишься?
1: Справлюсь.
2: О, появился кончик.
1: То же самое со вторым концом. Теперь связываем концы.

0: Теперь отрезаем лишнее. А теперь самое главное. Надо написать в этой книжечке правила, мудрые советы или важные слова из самой заправдочной книги.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе записать вот эти слова. Бог мой помощник.
0: Здорово. Записывай.
1: Давай.
0: А я предлагаю вот эти слова. Всегда радуйтесь. И еще за все благодарите.
1: Замечательные слова. Напиши. Давай ты пока пишешь, я посмотрю еще какие-нибудь тексты интересные. Марк, а вот смотри, какие еще хорошие слова. Будьте друг ко другу добры, прощайте друг друга.
0: Здорово. Записывай. Я думаю, знаешь, какие слова еще можно записать?
1: Смотри, как здорово получилось.
0: Здорово. А вот еще прекрасные слова. Пойте Богу нашему, ибо Бог – царь всей земли.
1: Ну тогда запевай, Марк.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Вообще-то к Богу много вопросов. Почему он делает вид, что слышит, а никак не реагирует? С одной стороны, написано, что ухо у Бога не отяжелело, чтобы слышать. Но есть какая-то причина, беззаконие, которое разделяет, и он не слышит. Вот интересно, он говорит, ты воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе. Так вопрос, а как это так надо к нему кричать и вопиять, чтобы наконец-таки он услышал? Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители и слушатели. Сегодня мы продолжим знакомиться с библейскими персонажами. И поверьте, оно не перестает удивлять. Вот, например, Моисей. Ну, кто не знает или не слышал про Моисея? Вынутый из воды, его имя так означает, вождь Божьего народа, вел их по пустыне, провел через море и так далее, и так далее. Но не смог ввести в Ханаан, потому что в один момент он там, как мы сказали бы по-простому, так психанул. И Бог ему сказал, все, Моисей, иди, зайди на гору, посмотри, какая красивая долина и ханаанская земля, но ты туда не войдешь. Вот, казалось бы, вот при таком примитивном взгляде кажется, что ну какой несправедливый Бог, и как бедному Моисею было нелегко. Я сейчас хочу пригласить вас открыть 14 главу Исход, и мы увидим один эпизод, в котором есть очень, ну, как сказать, много деталей, говорящих о самом Моисее и об отношениях Моисея и Бога. Ну и, конечно же, чему это может научить меня и вас. Давайте читать. Исход, 14 глава. Вот давайте прочитаем отрывок, а потом прочитаем, как бы еще раз сделаем акцент на одном тексте. Итак, 14.12. Здесь написано, «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море, раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Итак, что мы здесь видим? Конечно, народ испугался. Сзади фараонова войска, впереди Красное море или Черное море. И все, ловушка, слева-справа горы, то есть они сейчас все погибнут. И смотрите, они ропщат на Моисея, они говорят, да лучше бы мы умерли, да лучше бы мы остались рабами в Египте или умерли в пустыне, ну что ты с нами сделал, вот ты нас вывел, чтобы мы вот тут погибли. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне. Вот интересно, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Уверены вы, да, я думаю, тоже читая этот текст, что Моисей понятия не имел, что будет дальше. У него была вера. Вот почему апостол Павел в Евреям послание в 11 главе, он говорит «верою Моисей». То есть он не знал как, но знал, что будет. Вот как бы его отличие или крепость его веры. И он им говорит «стойте, увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Вот как бы он утешает народ. А что ему Бог говорит? Господь, он дальше говорит, будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Ну, хороший, сильный проповедник, правильно все убеждает. Убеждает свой народ не роптать против Бога, не огорчаться, не разочаровываться, не опускать руки. Почему? Потому что Бог вступится, и все будет хорошо. А что ему Бог говорит? И сказал Господь Моисей, что ты вопиешь ко мне? Явно, что между этой фразой и фразой Бога еще был какой-то диалог. Возможно, что Моисей, как раз-таки переживая вот эту агонию, он народу сказал так, как должно сказать, а потом пошел к Богу и кричит или вопиет к Богу, и говорит, Господи, ну сделай же что-нибудь, ну ты же видишь, что с этим народом, ну они меня сейчас камнями побьют, ну тут фараон идет, или мы погибнем. То есть я верю, и как тот отец мальчика говорит, я верю, Господи, но помоги моему неверию. И вдруг Бог реагирует, ну, Моисей же не напишет, что я пошел и сказал Господу, Господи, да до каких пор. Он говорит, как бы, правильные вещи. Я народу говорю так, а потом Бог ему говорит, а что ты вопиешь ко мне? Интересно, что в оригинале там интересная фраза стоит. Там стоит слово, кстати, уже если посмотреть по септуагинте, в греческом оно переводится как «боаюс». «Боюс», знаете, интересно получается звучание. «Боюс», то есть, и переводится оно как «кричишь». И вот Бог ему говорит, что ты кричишь? Видимо, что вот этот кроткий Моисей тоже в какой-то момент пережил какую-то агонию, потому что, ну, сзади войско, впереди море. Он понятия не имеет, как это все может вообще измениться. Что должно повлиять на тех, чтобы те развернулись и перестали преследовать? И что можно сделать с морем, чтобы оно превратилось? Либо твердым стало, и по нему можно идти, либо расселось, ну, расступилось. До этого никто ничего подобного не видел. И поэтому, конечно, он начал кричать к Богу. Вот это слово «кричать», «воззвать» вот к нему. И мы сейчас еще найдем много текстов интересных, которые именно эту идею подчеркивают. И Бог ему говорит, а что ты кричишь, да? Что ты? «Боюсь!» Если бы по-русски, то получается, да, «Боже, боюсь! Боюсь!» Да, то есть страшно, сзади войско, впереди море. Помогай, делай что-нибудь. И Господь ему интересный ответ дает. Он говорит, а что ты кричишь? Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. И вот это очень хороший ответ для любого христианина. Некоторые говорят, я пойду, если увижу, как будет решаться мой вопрос. Вот я увижу, что так, а, я согласен, я иду. А Бог говорит, нет, это не вера. Вера, когда ты не знаешь, как это будет, это моя забота, это моя проблема, и я ее решу. Пожалуйста, ты просто иди, иди верой. Вот это и есть хождение верой, когда христианин не просто знает, ага, где он и когда женится, на ком он женится, где он будет работать, сколько он будет зарабатывать, где он будет там какие-то другие вопросы решать, где он будет жить. То есть вот он все знает, ага, жизнь прописана, он как бы говорит, я вот хочу этим путем пройти. Нет, жизнь с Богом или хождение с Богом – это хождение веры. Когда ты сегодня не знаешь, что принесет этот день. Будет поездка у тебя, не будет поездка, у кого-то перелет сегодня будет. И вот, а как это будет? А все ли будет хорошо? А кто-то в аварию попадет сегодня? И получается, что мы живем, вот открылся день, да, солнышко встало, мы глаза открыли, все, мы пошли, скажем, жить. И вот тут нужно с раннего утра ухватиться за руку Господа и идти. Иногда нужно вопиять к Нему. И нормально, если Бог нам скажет, как Моисей, что ты вопиешь? Господи, мне сегодня надо идти устраиваться на работу, я не знаю, возьмут меня или нет, скажи, чтобы меня вот взяли вот в это место. И Бог может сказать, что ты мне вот это боюсь кричишь здесь? Я хочу, чтобы ты шел. Иди, пожалуйста, иди. И когда ты пойдешь, я для тебя сделаю все, что надо. И вот я когда слышу такие вещи, тут уже все схвачено. Здесь уже все распродано, тут уже ничего не купишь. Здесь уже, ну и так далее. Всегда есть миллион причин. И там, где все схвачено, вдруг происходит какое-то неимоверное чудо, и кто-то от чего-то отказывается, меняется стратегия, план, и образуется какая-то вакансия. Там, где все раскуплено или все уже распродано, нет ничего, вдруг появляется человек, которому совершенно поменялись планы буквально вчера или позавчера, и он вместо того, чтобы скупать, он решил продать. То есть это Бог может сделать вот так, вот просто легко. Поэтому текст призывает посмотреть на Моисея, увидеть то, чего нет в тексте. Как бы это ни крамольно звучало, но вы видите, он народ утешает и говорит, стойте, будьте спокойны, увидите, как Господь спасет. Сам не знает как, но на Бога уповает. То есть он как бы, ну, за мной-то сильный стоит, сейчас все увидите. А потом идет к этому сильному и говорит, Господи, пожалуйста, я боюсь уже, да, и начинает ему рассказывать свои проблемы. А Бог ему говорит, а ты-то что вопиешь? Ладно, они вопиют, они не имеют этого опыта. Ты-то был на горе, ты же видел сверхъестественные вещи. Ты 40 дней хлеба не ел и воды не пил, когда я давал тебе скрижали. То есть ты же понимаешь, что для меня сделать что-то это нетрудно. Когда мошки, когда вода превратилась в кровь, когда кусать начали эти мухи, болезни, язвы, град, огонь, тьма, первенцы. То есть, ты неужели все это забыл? Ты-то что кричишь? Как бы? И он вот этот момент очень подчеркивает, ну, для меня, по крайней мере, что у Бога с ним были вот эти отношения, что то, что ты не можешь сказать чужому, ты всегда можешь сказать своему. Ну и обычно, как это бывает, да, вот в семье, когда идет воспитание детей, ну, то есть чужих детей так никто не трогает и не воспитывает, как своих. И вот это интереснейшая, конечно, ситуация, что мы не видим этого диалога, но он есть, потому что Бог ему говорит, что ты вопиешь ко мне, скажи им, чтобы они шли. Но вопрос-то в том, что они не хотели идти. Они говорят, а куда мы пойдем? В воду? Вот. А он им сказал, идите в воду. А они говорят, а мы не можем, мы боимся. А так в другом месте, когда левиты зашли в Иордан, их только ноги, написано, коснулись воды Иордана, Иордан остановился. Бог хотел, чтобы они это почувствовали. Нет, надо вопиять. Тогда, конечно, он уже говорит, иди, поднимай руки твои, море расступится и так далее. То есть, ну, в любом случае, Бог все равно сделает так, как ему надо. И это надо, ну, хорошо для себя усвоить. Посему, после каждой молитвы, если я могу добавить слово «Господи, да будет воля Твоя», хочу вот так сделать. Но да будет воля Твоя. Поверьте, вы не проиграете. И даже если будет казаться, что ты вот тут проиграл, то глобально, когда ты повернешься на пройденный путь посмотреть, ты не проиграл, а выиграл. И ты тогда скажешь, хорошо, что там вот так получилось, и мы поехали другой дорогой, а так бы мы вот та-та-та-та. А хорошо, что меня здесь даже и уволили, потому что если бы не уволили, я бы тогда не поехал туда и не встретил этого, и не было бы того-того. Поэтому хождение с Богом – это очень интересно. И я хочу сегодня с вами еще несколько интересных вещей, как бы вот вытащить из этого текста и других. Посмотрите, он ему говорит, что ты вопиешь ко мне, вот что ты кричишь ко мне, дословно написано кричишь. А потом говорит, скажи. То есть фактически нужно Богу говорить, а на народ кричать, да, получается так. То есть они же не слышат, и как про Суворова или кто-то говорил, что у хорошего полководца должны быть крепкие легкие и сильная правая рука. Потому что что толку от того, что ты будешь отдавать приказы, но их никто не услышит. И поэтому он ему говорит, вот смотри, ты мне кричишь, а я тебе просто хочу сказать. Скажи этому народу, чтобы они шли. Там стоит уже другое глагол, аорис стоит. Лалесон, оно вот по-гречески так звучит, и получается, он говорит, говори, расскажи, беседуй, возвести им. То есть ты им просто скажи, вот расскажи, чтобы они шли. То есть, понимаете, без вот этих таких каких-то крепких эмоциональных вливаний. И в результате они пошли, и все. И вот мне эта, конечно, картина напоминает, когда вот, ну, наблюдаешь такую ситуацию, особенно в парках. Я как-то уже где-то приводил подобный пример, ну вот на днях опять впечатлился этим. Родители идут, и ребенок, или двое детей. И вот один кричит, ну так кричит, ну такими горестными слезами заливается. А родители идут неуклонно, знаете, как будто вообще это не их ребенок. Он просто приблудился какой-то, за ними идет, там что-то кричит, ну как бы, ну у них своя стратегия, у них свой план. И снаружи, вот так если, ну, от контекста отойдя увидеть, можно сказать, вы жестокие родители, что вы делаете, ваш ребенок, смотрите, в каком состоянии, до чего вы довели, а он там в три ручья такие слезы льются, потому что а родители идут, папа на маму смотрит, он там папу теребит, бьет, может, даже. Ноль внимания, то есть родители делают свое дело и все. Оказывается, что эти слезы, ну, немножко похожи на крокодиловые слезы, да? То есть нет трагедии как таковой. Нету трагедии, а слезы есть, потому что для кого-то трагедия. Но в глобальном смысле вот этот ребенок как раз-таки даже лучше защищен, чем многие из нас с вами. Потому что у меня уже нет мамы, у него есть мама. За свое жилье, коммуналку, все. Я сам ломаю голову и думаю, как мне жить, продукты где купить. Он вообще об этом не думает. Он только сядет за стол и будет выбирать, хочу, не хочу, буду, не буду. Вот как он живет. Где он будет спать? Все решено. То есть все решено, абсолютно все, понимаете? И он кричит, он выступает, возмущается, как будто у него хуже всех жизнь. Вот так и мы с Богом, понимаете? Иногда мы кричим, чего-то требуем, я хочу. И в результате получается, что Бог как бы немножко молчит, да, вот, и вот это молчание, оно вызывает очень много проблем, как бы молчание Бога, потому что ругать меня не за что особо, а вот почему молчит, у меня тут такая серьезная трагедия, у меня тут такая сделка, у меня тут такое событие, а он как бы не реагирует. Ну, я хочу еще раз вернуться к двум словам. Кричать или вопрошать, вопить, взывать, вот эти слова библейские, они достаточно часто повторяются. И видеть, да, вот давайте пример Ионы возьмем. Книга пророка Ионы, это

Это не просто разговор. Ну, друзья, знаете, давайте вот сейчас у нас такое вот будет время, каждый может себе, там, к своему Богу, там, как говорится, маме позвонить, да, вот, ну, такое время. Нет, тут мы тонем, он говорит, мы за каждую соломинку хватаемся, грузы с корабля скидывали уже. Так, а грузы, смотрите, это ж на корабль никто щебень не грузит просто так. Все товары вроде важны, но когда жизни угрожает шторм, тогда выбрасывают даже важно. И он говорит, мы хватаемся за все, ты спишь, давай ты вопия к Богу своему воззапи, может быть, он тебя услышит. И что происходит? Иона не молится так громко, он говорит, да я знаю, из-за чего проблема, это из-за меня, все у вас хорошо, короче, выбросьте меня, все у вас будет еще лучше. Ну, в итоге они все равно продолжают грести, видят, что бессмысленно, и в итоге он оказывается за бортом, рыба его заглатывает. Но что дальше происходит? Теперь мы вторую главу, третий стих читаем. Посмотрите, что здесь написано. «И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Вы слышите, что Иона уже не просто так номинально молится. «Господи, благодарю тебя за каждый день, за особенно за этот. Тебе за все слава. Аминь». Вот так, знаете, чтобы красиво, вот чтобы все умилились, вот чтобы бабушки сказали, как помолился. Ой, такой молодец. Да, или вот что-то такое. Но это когда ты в животе какой-то махины, ты, я думаю, вот это и есть слова, как здесь написано, самые честные. Возопил и возвал. То есть он уже там не осталось ничего популистского, ничего наигранного. Он так молился, он говорит, Господи, если вытащишь меня отсюда, из этого живота, я не знаю, там, я обещаю, я клянусь, да, какие бы только слова, наверное, мог не привести, только для того, чтобы мне просто хочется жить. И вот он и говорит, я взмолился, помолился, воззвал, возопил, и ты услышал меня. И вот теперь вопрос, когда Бог нас не слышит, вот нам кажется, что мы уже возопили, а он не слышит. Знаете, я вот, исследуя эту тему, нашел таких два момента, что, во-первых, либо мы не вопием, и нам кажется, что мы вопием. Но, поверьте, мы на второй раз уже говорим, так, если еще раз не ответить, я вообще не буду молиться. То есть это не вопияние. Там-то у Ионы не было так, вопрос так не стоял. Буду вопиять, пока либо не умру, либо не вылезу из этой рыбы. То есть вот такая была позиция. И поэтому здесь мы видим вторую сторону. Да, почему Бог молчит? Потому что есть на это какая-то веская причина. Где эту вескую причину найти? Ну, давайте откроем книгу пророка Исаии. И в 59 главе, вообще есть тут целая глава потрясающая, но начинается она словами следующими. «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». То есть, пророк очень прямо и точно говорит, подождите, то, что вы вопиете, это хорошо. Он не перестал хорошо слышать, его ухо не отяжелело. Между прочим, если посмотреть на то, что у нас есть глаза, уши, рот, то заметьте, глаза имеют веки, они моргают. Рот имеет уста, то есть губы, они могут закрываться, как говорят, закрой рот. А уши не имеют век и не имеют губ. То есть что происходит? Ухо – это слабое звено. Фактически слабое звено, в отличие от глаза, потому что оно вдвойне уязвимо, потому что в результате ты вечно слышишь то, что тебе не хочется слышать, да, и не слышишь того, что хотелось бы услышать. Вот в чем беда. И поэтому очень часто у нас вот эти, скажем, метаморфозы получаются не очень хорошие, и Господь здесь говорит через пророка, мое ухо не оттяжелело, то есть у меня нету здесь заслонок или затворов каких-то, чтобы вас не слышать. Поэтому хоть ты шепчешь, хоть ты орешь, я думаю, даже если взять, и опять же к Ионе вернемся, ну, представляете, да, кит, рыба, внутри человек, вот он пусть орет хоть как хочет там. Я думаю, даже ближайшие дельфины не слышали, которые, во-первых, они вообще нашу речь, частоту не воспринимают. Ну, представляете, да, ну что, кто его там услышит? Бог все слышит. Поэтому вопрос только в том, насколько искренно ты возопил.
насколько ты вот в гармонии с Богом возопил о том, о чем ты просишь. И вот

0: Здесь, конечно, возникает вопрос, а нужно ли тебе то, о чем ты просишь? Вот просят, одни просят детей, другие, да, допустим, вот в конкретном случае, прям вот, Господи, вот дай. А ну они не знают многих вещей, они не знают даже свое собственное здоровье. Какие у Бога планы, как это может быть и прочие-прочие вопросы. Мы ничего не знаем, как люди. Другой просит, Господи, эту работу, а он не знает, что ждет его на этой работе. Сколько он проработает на той работе? Я недавно общался с одними друзьями своими, и они рассказали свою историю про свою бабушку и дедушку. И вот дедушка работал на железной дороге там в каком-то месте, и там нужна была должность, как раз освободилась, нужна была личность для того, чтобы возглавить там какой-то то ли ЖД вокзал, то ли что-то. А он был какой-то там, ну, ниже, конечно. И вот его бабушка говорит, а мне внук рассказывает, бабушка говорит, да вот ты иди давай, вот пошел, да мы там совсем другие деньги, там, ну ты ж понимаешь, какие там, когда ты управляешь этим всем, какие взятки и все остальное. Он говорит, не надо мне этого, я не хочу. И в итоге, говорит, он так остался, бабушка на него злилась. А потом на эти должности, он говорит, прошло время, и дедушка потом однажды, сидя уже вечером, уже Советский Союз рухнул, все-все-все прошло, как бы они уже сильно постарели. И вот он говорит, вот давай посчитаем, с того времени, когда ты на меня напала и пилила меня, что я не пошел на эту должность, посмотри, сколько там оказалось, 7 человек посадили на этой должности. А я, говорит, никуда не сел, продолжал работать, а ты ходила, носила, потому что это же были тоже, ну, не самые незнакомые люди, были знакомые, но кто-то кого-то с Москвы, там, ну, как это бывает. В итоге человек сидит, а она носит ему передачки туда, потому что знакомая. Он говорит, а я был дома, я все время жил и спал дома. Поэтому мудрость Божья, она велика, она выше, чем наша мудрость. Ее надо прислушиваться. Но обратите внимание, он говорит, беззаконие произвели разделение. Руки ваши осквернены кровью. 4 стих. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь. Зачинают зло, рождают злодейство. Дальше он здесь говорит. 7 стих. Ноги бегут ко злу, они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение, гибель на стезях их. Пути мира не знают, нет суда на стезях их, пути их искривлены, никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма озарений, ходим во мраке. И вот дальше он здесь говорит, ибо преступление, 12 стих, ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, беззакония наши мы знаем. Мы изменили, солгали перед Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету, измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. Суд отступил назад, правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, честность не может войти, не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Вы слышите, какая ситуация? А вначале все так мило. Господи, вот мы тут, у нас проблема, нам вот, у меня тут вот нашли что-то, мне вот тут болит, что-то, пожалуйста, сделай. Он говорит, а ты посмотри, как ты питаешься, посмотри, как ты живешь, посмотри, как ты себя эксплуатируешь. То есть остановись, пожалуйста, остановись. И таким образом человек начинает переживать какие-то, знаете, такие очень, ну, непростые вопросы, к Богу опять. А Бог камеру отдаляет, отдаляет, отдаляет и говорит, посмотри, где ты живешь, посмотрите, как вы живете, правда стала вдали. Споткнулась, там стоит, далеко, не может зайти. Это что вы такое наделали? И, конечно, вот здесь уже люди начинают понимать, да, ухо у Господа не отяжелело, и рука не короткая. Он достанет, из любой ямы тебя достанет. Но беззаконие произвели разделение. Так что нужно сделать тогда? Конечно, нужно убрать это беззаконие. Я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему, потому как еще есть целый ряд интересных библейских историй, которые раскрывают ее еще шире. Но хочется сделать уже такой небольшой вывод. Итак, первое. Мы просим для себя очень часто чего-то для того, чтобы устроиться на этой земле, и нет ответа. Почему? Потому что у Бога другие планы. И он, видя больше и дальше, он хочет нас немножечко приостановить. Это первая причина, почему нам кажется, что Бог нас не слышит. Вторая причина – это то, что мы часто просим то, что нам не принесет пользы. То есть, грубо говоря, мы не нуждаемся в этом, но хотим этого. И таким образом Бог тоже не отвечает, потому что это нам будет во вред. Вот он просто видит, что это нам не на пользу и повредит. Интересно следующее. Вот если посмотреть опять же глубже в текст, мы сами грешим очень часто, рвем отношения с Богом. Да у нас их у некоторых просто даже нет. Они не молятся. Утром проснулись, они не молятся, не читают Библию вообще, даже по субботам, да, когда вот есть время. Ну, некогда, вот просто некогда, а потом ты привыкаешь, а когда ты без чего-то живешь спокойно, проанализируйте, сколько мы в телефон заглядываем, роликов там и прочих лент, и сколько мы можем текстов прочитать. То есть, когда вот, скажем, мы рвем отношения с Богом, а потом рассчитываем, что, как знаете, как будто у нас такие тесные отношения, что мы с полувзгляда, с полуслова уже понимаем, тут мне надо, и тут Бог уже должен раз и, как говорится, расстелил. А оно так не происходит. Почему? Потому что мы не вопием, нас это не сильно беспокоит, просто хочется, и нет отношений, и Господь не спешит отвечать, потому что у Него это есть. И, кстати, еще есть очень много библейских текстов, но в следующий раз мы это обязательно увидим. И четвертое, что хочется сказать, вы знаете, Бог все слышит, и причем очень хорошо. Просто нужно научиться ждать и Его слушать. Нужно научиться ждать. Что-то Бог обязательно провозгласит. И мы в следующей теме обязательно посмотрите, вы увидите, что когда Бог вопиет, кричит, мы глухие. Как это может быть? Если Бог вопиет или закричит, так там же все задрожит. Не-а. Бог кричит, написано громким голосом, а народ не слышит. Написано, ослепили сердца, глаза, уши свои закрыли. И это очень серьезный вопрос. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не разочаровывались. И весть добрая в том, что тебе может, боюсь, быть очень страшно. Ты кричишь к Богу, а Бог говорит, не паникуй, я уже давно для тебя все решил. Ты еще здесь, а я уже знаю, что ты будешь жить в Ханаане. Так что не кричи, пожалуйста, просто делай то, что я тебе говорю. В этом секрет Божьего благословения. Помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты хорошо слышишь. И слышишь нашу молитву, и слышишь вопли людей. Но, Господи, не всегда есть ответ. И вот сегодня мы частично увидели, почему нет ответа. Но мы знаем, что есть еще очень важные тексты, которые проливают свет на эту тему. Дай же нам научиться понимать Тебя и слышать Твой голос. А Тебе за все слава и честь и хвала великому Богу. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Что любят дети? Во-первых, дети любят сладкое. Во-вторых, яркое. Используя эти особенности детского восприятия, производители хорошо научились отвечать их запросам. Сможете ли вы найти ребенка, который бы не любил цветные дрожжи в маленьких ярких пакетиках? Их и некоторые взрослые обожают. Смешные, яркие, в руках не тают. Возникает вопрос, а почему, собственно, они не тают? Согласно физическим законам, сахаросодержащая глазурь при контакте с теплой кожей рук должна таять. Посмотрим на этикетку. В составе цветного дрожже в качестве глазирующего вещества указан воск – карнаупский. Это компонент растительного происхождения под индексом Е903. Он применяется в производстве средств по уходу за обувью, а еще более активно в выпуске декоративной косметики, чтобы тушь не сыпалась и помада не растекалась. И средства для обуви, и косметика внутрь человеческого организма попадают редко. Чего не скажешь о цветном дрожже. Теперь о многоцветности. На этикетке в самом конце состава конфет скромно расположились пищевые красители, единой группой, без всякой расшифровки. Если цветов по меньшей мере 5, выходит, что и красителей должно быть не менее 5. Однако, чтобы не отпугнуть покупателя обилием Е-добавок, поименно их могут не называть. Это должно насторожить вас, так как некоторые красители могут принести вред организму, а регулярное употребление детьми продуктов с красителями вызывает у них импульсивность, проблемы с концентрацией внимания и снижение успеваемости. Читаем этикетку дальше. Загуститель декстрин. Один из немногих клеев, допущенных в пищевую промышленность. При производстве дрожжей используются также эмульгатор и ароматизаторы. Получается целый калейдоскоп добавок Е. При покупке сладостей ребенку обращайте внимание на то, что делает их сладкими – сахар или подсластитель. Подсластитель – синтетическое вещество. Особенно горячие споры вызывают у специалистов подсластители аспартам Е951 – и ацесульфам Е950. В результате опытов и исследований независимые ученые пришли к выводу, что аспартам является канцерогеном и приводит к раковым заболеваниям у лабораторных животных. В настоящий момент разрешенная доза аспартама равна 40 мг на килограмм массы тела взрослого человека. Поставщики сырья утверждают, что ни аспартам, ни его компоненты не накапливаются в организме. Медики возражают. Это, верно, далеко не для всех. По другим данным, при нагревании аспартам распадается на формальдегид, метанол и прочее, то есть превращаются в яд, который может вызывать симптомы рассеянного склероза, провоцировать эпилепсию, диабет и многие другие болезни и болезненные ощущения. В Соединенных Штатах Америки были документально подтверждены случаи отравления аспартамом. Аспартам не является официально запрещенным веществом, поэтому вы можете его встретить во многих продуктах. Не покупайте продукты с подсластителем Е951, если хотите уберечь своего ребенка от употребления аспартама. Для тех, кто пришел в магазин с детьми, раскроем одну торговую хитрость. Хотя ее уже многие сами поняли. Особенность кроется в способе выкладки товаров. Есть такая особая зона перед кассами, так называемая зона ожидания. Там вы стоите с уже набранной корзиной покупок и ждете своей очереди. А справа и слева от вас находятся мелкие, но очень яркие товары, которые вы, собственно, и не собирались покупать. Яркие сладости выложены там на уровне глаз ребенка, Поэтому ребенок начинает выпрашивать их, капризничать, и родитель сдается. Но времени на то, чтобы оценить продукт, взятый в зоне ожидания, как правило, нет. Тем не менее, стоит знать, что чаще всего именно туда, на лотки перед кассой, выкладываются товары с наибольшим содержанием химических добавок. Лучше сразу приучить детей к тому, что вы никогда не покупаете сладости в зоне ожидания, чем раз за разом выдерживать бой возле касс за очередную вредную сладость. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Всегда радуйтесь!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библии уже более 3500 лет.
4: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
5: Эта Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
6: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
1: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
7: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский герой – Давид, царь Давид, сначала был пастухом, и когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И у него возникает интересный образ «Господь, пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
1: Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
7: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли этот текст исполнить. Изначально псалмы пелись в храме. Записанные тексты организовывались в сборник. Ясно, что псалмы написаны в разные времена. Однажды кто-то должен был собрать воедино. И надо сказать, что в книге Псалтырь, например, 5 сборников. Затем мы понимаем, что тексты переписываются от руки в течение достаточно большого периода времени. То есть возникают списки. То есть бытование текста было рукописным. Но при этом, если тексты существуют в каком-то определенном сообществе, это сообщество заботится о том, чтобы эти сами сборники были идентичными. На этом этапе, конечно, возникали ошибки, но ошибки эти были очень незначительные. В классе идет диктант, например, представьте себе такую ситуацию, да, и учитель диктует, читается он его, по крайней мере, трижды, второй раз медленно, чтобы ученики по слогам, ученики могут что-то пропустить, что-то написать дважды, не говоря уже об ошибках, которые орфографических или пунктуационных. Когда мы говорим о переписывании, один человек переписывает с другого текста, то он может пропустить какую-то строку написать дважды, такое возможно. Но следующий переписчик за ним может исправить эту ошибку, а может ее повторить. Иногда некоторые заметки на полях, которые делали переписчики, вносились в текст. Но исследователи текста говорят, что существует некоторая текучесть переписываемого текста, но она незначительная. Чаще всего это касается похожих слов. Например, в русском языке «нас» и «вас» – это два слова – отличаются одной буквой. «Нас» и «вас». В греческом то же самое. «Хюмейс», «хемейс». Да? То есть одна буква поменялась, меняется абсолютно «мы», «вы» меняется совершенно. То есть вот такие описки встречаются достаточно часто. И иногда это не принципиально. То есть это можно легко объяснить, можно выяснить, что имеется в виду. Но затем наступает этап, когда текст кодифицируется, то есть становится неизменным, закрепляется некий список. А вот с середины 15 века начинается совершенно другая эпоха. Эпоха массового книгопечатания. Книгопечатание делает книги сотнями. То есть сначала сотнями, потом и тысячами.
1: В середине 15 века Иоганн Гутенберг из Майнца стал первым человеком в Европе, который придумал отливать буквы из металла в зеркальном виде и собирать их на рамке, которую затем мазали чернилами и делали оттиск на листе бумаги.
7: Главным трудом Иоганна Гутенберга стала 42-строчная Библия. Первая напечатанная книга этим методом была латинский перевод Библии, так называемая «Вульгата». Вот. И он его делал в течение года. Даты книгопечатания считаются 1455 год. Книга сохранилась, дошла до наших дней. Это 1272 страницы превосходно напечатанной книги. Вот. Всего было 180 экземпляров. Вот. Было, большинство из них было на бумаге, и только 45 экземпляров на пергаменте, на кожаном варианте. А до нашего времени дошло около полусотни. 47 и только 21 полная. В России тоже два экземпляра есть. Оба они были вывезены в 45-м году из Германии. Один лист такой Библии может стоить около 80 тысяч долларов. А стоимость полной Библии измеряется в десятках миллионов. Но, конечно, мы должны понимать, что у Библии есть две части. Ветхий Завет и Новый Завет. И если Новый Завет был написан на греческом, то Ветхий Завет был написан на еврейском. И у этих двух частей Библии немножко разная история. Мы поговорим о науке, которая занимается текстами. Эта наука называется текстология.
1: Текстология – это область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Библейская текстология изучает все доступные рукописные источники, устанавливает взаимоотношения между ними и восстанавливает, насколько это возможно, первоначальный текст.
7: В практическом подходе это не то, что мы пытаемся представить себе, как выглядел текст изначально, как он был написан каким-то автором. Это скорее ответ на вопрос, почему мы переводили именно вот этот библейский текст. Почему именно этот текст мы считаем Ветхим Заветом. Итак, нам нужно для себя ответить на вопрос, какие рукописи Ветхого Завета сохранились, какие из них заслуживают доверия как наиболее близкие к тем, что изначально были написаны библейскими авторами. То есть изначально текст Писания был написан на древнееврейском и арамейском языках. Причем евреи называют его Танах, то есть Тора, Невим, Кетувим, мы называем его Ветхим Заветом. В Институте перевода Библии, в котором я работал, для перевода мы использовали стандартное издание Библии Хебрайка Штутгартензия. То есть это Библия еврейская, изданная в Штутгарте под редакцией Рудольфа Киттеля. Было уже четыре издания, сейчас подготовлено пятое. В ней содержится так называемый масорецкий текст.
1: Масорецкий текст. От еврейского «масара» – передача, предание. Название древнееврейского оригинала текста Ветхого Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские ученые-книжники. Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака. Масора создавалась в течение приблизительно тысячи лет.
7: И масорецкий текст – это средневековый представитель одной из групп древних текстов Библии. На раннем этапе он был признан одним из основных течений в иудаизме в качестве единственного текста. То есть, с одной стороны, тут использовались сведения древней традиции. То есть, этот текст был 7-11 веков нашей эры. И в X веке была такая семья Бен-Ашеров из города Тиверия. Они этот текст составили. Самый известный текст из этой группы – это «Кодекс Ленинградикус» или «Ленинградский кодекс». Он хранится в Ленинграде, в Петербурге теперь, и датируется 1009 годом. Практически этим текстом пользуются все переводческие группы. Этот текст очень тщательно передает какие-то вещи, и если какие-то вещи непонятны, то редакторы этого текста на полях пишут. Вот напечатано так, нужно читать вот так. Иногда невозможно некоторые места понять. Поэтому приходится прибегать к помощи других переводов еврейского текста. И один из главных советчиков наших, к которому мы обращаемся, это греческий перевод, который был сделан в 3-2 веке до Рождества Христова. Причем перевод был сделан с еврейского на греческий. Делали его 72 человека. Поэтому он называется перевод 70 или перевод 70 толковников. По-русски это слово «септуагинта». Там мы могли найти подсказку для решения самых разных переводческих задач. Впрочем, до нас дошли разные свидетели библейского текста Ветхого Завета. Это кумранские рукописи, и это достаточно древние тексты.
1: Кумран – это пустынная местность в Израиле, где очень сухой климат. Там были найдены рукописи библейских текстов. 3 век до нашей эры, 2 век нашей эры.
7: То есть там было найдено 11 пещер. И все эти пещеры исследованы, все рукописи извлечены и уже теперь опубликованы практически все.
6: Для библеистов, которые изучают текстологию еврейской Библии, находки были просто уникальны, потому что кумранские рукописи Библии древнейшие, которые у нас есть на еврейском языке. Плюс найдены были кусочки из Септуагинт, тоже из греческого текста, тоже в очень древнем виде. Вот, то есть они до нашей эры еще. Это уникальные рукописи вот в плане библеистики тоже, потому что мы видим древнейшую форму текста, известную нам, гораздо более древний, чем масоретский текст, которого, скажем, переведена вот наша синодальная Библия и все остальные тоже.
7: При переводе Библии мы пользовались тем подходом, который стал применяться с XIX века. Решили для переводов использовать масоретский текст, то есть текст, подготовленный еврейскими учеными. Они оформили текст, они добавили у него знаки, обозначали гласные. Вот. Причем эти гласные, они обозначаются различными знаками, либо черточками, либо буквами, либо точки внизу, вверху, внутри буквы, черточки внизу, знаки ударения, знаки пения. Правда, некоторые согласные у евреев тоже приобретают, некоторые согласные, они сделали их приобретающими функции гласных, чтобы все-таки при помощи согласных тоже можно передать гласные звуки. Мы уже сказали, что рукопись, с которой мы делали наш перевод, называется «Кодекс Ленинградикус», хранится в Санкт-Петербурге. Рукопись этого научного обращения называется Б-19А. Но группа масоретских текстов очень многочисленна. На самом деле их около 6000.
1: Группа масоретских текстов включает в себя около 6000 рукописей. Из них 2700 восходят к периоду до 1540 года. 6 кодексов к X веку, 8 к XI веку и 27 к XII веку.
7: Когда не ясно, что имеется в виду в еврейском тексте, греческий перевод нам может помочь. Например, такой пример. Псалом 21, стих 17. Там написано: «Псы окружили меня, обступила толпа злодеев, пронзили руки мои и ноги мои». Вот в еврейском тексте написано: «Как лев, руки и ноги мои». Что это «как лев», никто не знает. Возникает проблема, как же это понимать. Евреи предлагают, что там пропущено слово «терзают». «Как лев терзают руки и ноги мои». Но в Септуагинте там есть другое слово. Там используется слово, может быть, которое можно перевести как «пронзили». Там, или еще одно место. Скажем, в книге «Бытие» в главе 4, стихе 18 сказано. «Каин сказал брату своему Авелю». А затем сразу что написано, что в поле он убил брата своего. Греческий перевод, для того, чтобы была здесь ясность, для связи между предложением включает слово Каина. Он говорит брату: «Пойдем в поле». Эти слова есть и в переводе под редакцией Кулакова. «Сказал брату своему: пойдем в поле». И мы отмечаем внизу, что такие слова встречаются в Септуагинте.
1: «Познал Адам жену свою, Еву. Она зачала и родила Каина, и сказала: обрела я человека, дар от Господа обрела. Потом родила она Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Пришло время, и Каин принес Господу плоды земли, а Авель – наилучший дар из первого приплода стада своего. Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел. Каин сильно разгневался, и взор его поник. Тогда сказал Господь Каину: отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой? Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога.
8: Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним».
1: Каин сказал брату своему Авелю: «Выйдем в поле». И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
8: «Где же Авель, брат твой?»
1: – спросил Господь Каина. «Не знаю», – ответил тот, – «разве я сторож моему брату?» И сказал Господь:
8: «Что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую».
7: Ну, а что же касается деления на главы и стихи, то они гораздо более позднего происхождения, и они ведут свое начало именно от латинского перевода Библии.
1: На главы Библию разделил архиепископ Кентерберийский Стефан Лэнгтон, Англия, работавший также в Париже. Древнейшая рукопись, содержащая его деление, парижская, 13 века.
7: А уже когда мы говорим о переводе деления на стихи, то парижский печатник Этьен разделил Библию на стихи 3 века спустя. Современные переводчики опираются уже на компьютерные тексты Священного Писания, над которыми, благодаря современным технологиям, могут работать много специалистов. Значит, вероятность ошибок уменьшается. Есть много разных программ, которые позволяют разбирать оригинальные тексты на иврите даже тем, кто знает еврейский язык на начальном уровне, умеет читать словарем.
6: Мы с вами получили Библию в таком виде, вот, в котором она была. Вот, христианство пришло, дали нам ее. Вот она такая есть, мы ничего не меняли там. Вот. А что было до этого? Ну, вот, то есть Христос пользовался более-менее этой же Библией. Да? Не более ее ранней версии, а именно вот этой. Вот это самое главное.
7: Евреи очень заботились тем, чтобы текст был сохранен как только возможно, насколько это возможно в человеческих усилиях. Они пересчитывали количество букв в каждой книге. И у них было в конце каждой книги написано число этих букв. Каждая рукопись завершается числом букв, которые они записали здесь. Каждый раз после переписывания рукописи они занимались счетом букв. И число букв должно сойтись. Существовала проверка на читабельность. То есть рукопись давали читать мальчику 10 лет, который умел читать. Если мальчик 10 лет прочитает правильно текст, значит, текст пригоден для богослужения. Если он прочитает с ошибками, много ошибок будет, текст выбрасывали и переписывали заново. То есть у текста был ряд проверок, которые мало переписать текст, его еще нужно проверить. То есть у текста был еще этап проверки. То есть это такая была приемка, которая позавидует современной технологии.
3: Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку. Библия говорит к сердцу каждого поколения, а мерилом для оценки жизненности и силы народа будет всегда его отношение к Библии. Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная еврейского народа. Она книга всех народов. Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку, временного периода. Библия – вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет: «Я ее понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях». Чем выше будет уровень образованности, тем больше значения для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: духовное наследие.
1: Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам никаким не верьте. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях всех людей. Все это и без того спутало и смешало все представления о России, что решительно никому нельзя верить. Нужно узнавать самому, нужно проездиться по России. Писал Николай Васильевич Гоголь в одном из своих дневников. Действительно, русская душа, русский человек и Россия в целом остаются загадкой для всего мира. Меня всегда поражало в облике русского человека, с одной стороны, какое-то странное чувство и надежда на авось и нерасторопность, а с другой стороны, евангельские принципы, которые притворяемы русским человеком в повседневной жизни. Помните, как у Бродского? «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». И в подтверждение этого мне хочется вспомнить три примера, которые глубоко запали мне в душу. Один из них случился с Александром Сергеевичем Пушкиным накануне его смерти. Уже тяжело раненый и мучимый в течение нескольких дней, он получает письмо от государя, который пишет ему: «Александр Сергеевич, ни о чем не беспокойтесь, но самое главное помните, я хочу, чтобы вы умерли христианином». И когда перед смертью к нему собрались Даль, Тургенев, супруга Карамзина, другие известные личности, в том числе и Донзас, который описывает это событие, Пушкин сказал им: «Други мои, я хочу умереть христианином. Я хочу исповедать все свои грехи перед Господом, чтобы чистым предстать пред Ним». Второй пример я взял у Федора Михайловича Достоевского в его замечательном произведении «Братья Карамазовы». Вы помните, как Ракитин обращается к Грушеньке и говорит: «А за что мне вас любить? А что вы мне оба сделали?» Она ему говорит: «А ты нас ни за что люби, а вот просто так, как Алёша любит». И, наконец, третий пример. Когда я лежал в больнице, нашу палату постоянно убирала одна уборщица, пожилая женщина. И вот в канун Пасхи она зашла убирать палату, и мой сосед по палате решил немножко над ней подшутить и сказал: «Васильевна, а ты чай, яйцо-то перед Пасхой не ешь, ведь пост великий, грех великий совершишь». А она остановилась в тот момент и сказала: «Грех-то не в том, если я яйцо съем, а в том, если я кого от всего сердца обижу». Для меня это просто классика. В русском человеке сочетается вот эта стремительная возможность обидеть своего ближнего, никем не преднамеренная, просто так, бесшабашно взять и обидеть. Но в тот же момент человек, в следующий момент русский, уже готов покаяться, простить, принять и восстановить все эти отношения. Это еще одна из уникальностей человека русского. И мне вспоминается стихотворение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Судное время».

я чувствую, близится судное время. Бездушье мы духом своим победим. И в сердце России пред странами всеми народом народ будет строго судим. И спросят избранники русские люди у всех обвиняемых русских людей, за что умертвили они в самосуде цвет яркой культуры отчизны своей. Зачем православные Бога забыли? Зачем шли на брата, разя и рубя? И скажут они, мы обмануты были, мы верили в то, во что верить нельзя. И судьи умолкнут с печалью любовной, исчислили себя в неизбежный черед, и спросят, а кто же зачинщик виновный? И будет ответ, виноват весь народ. Он думал о счастье отчизны любимой, он шел на жестокость во имя любви. И судьи воскликнут, народ подсудимый, ты нам не подсуден, мы братья твои. Мы часть твоя, плоть твоя, кровь твоя грешный, наивный, стремящийся всюду вперед, взыскующий Бога в Европе кромешный, счастливый в несчастьях великий народ. Наверное, из глубины страдания рождается и вот эта широта, доброта и красота русской души и нашей культуры. Мне хотелось бы вспомнить еще одно стихотворение замечательного поэта Владимира Жильцова, который в своей жизни прошел через годину испытаний и трудностей. Оно называется «Письмо к матери». «Здравствуй, милая мама, на картофельном поле ты сбираешь с земли желтовато-тугие плоды. Кто-то рядом с тобой, ах, наверное, то меньший твой Коля, и папаш не бредет, спотыкаясь в ботве сизый дым. Помню я, как теперь твои руки на шее коровы звали утром.

радость и боль, и в годину беды, и в пору золотых листопадов, откровений и чувств проступает кровавая соль. Перед каждой бедой, говорят мы уже на исходе, после наших побед, говорят, отодвинут предел. Нет пределов у нас, мы в великом Христовом походе, и Христова любовь наш великий и скорбный удел.

0: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы говорили с вами о трагическом разрыве и разделении царства Иудина и между царством Иудиным и царством Израилевым. И мы говорили, до каких пор вот это означает «до сего дня». И ответ, конечно же, находится сразу же в Священном Писании, в 4 книге Царств. Нам описано конец Северного Царства. Вот перед вами повествование. «И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии», это была столица Северного Царства, «и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Озии, это иудейского царя, ассирийский царь взял Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Калахе, в Хаворе, в реке Газан и в городах мидийских». То есть, где переселен был Израиль? Эти колена были переселены на север Ирана. Так вопрос возникает, может, там их сейчас можно найти и взять всех, переселить? Ну, попытки кое-какие делались даже. Интересная была история, до сих пор весьма таинственная история, но я подозреваю, здесь никакой тайны нет. В Индии была группа местных индусов, которые называли себя сыновьями Манасии. Вот. Приехали раввины, позанимались с ними, обратили их в иудаизм по всем правилам Галахи и репатриировали в Израиль. Такие случаи бывают. Но в большинстве своем, если посмотреть на этих сынов Манасии, но они никакой связи с израилитами не имеют. Это нормальные себе индусы, которые просто увлеклись иудаизмом через Библию. И вот решили сделать такое, как говорится, обращение. Таких людей есть в мире. Есть, например, эфиопские евреи. Они абсолютно никакого отношения ни к какому израильскому колену не имеют. Это обычные африканцы, чернокожие, которые приняли иудаизм. И их даже перевезли в Израиль. Они живут, они вполне нормальные граждане Израиля, потому что закон о возвращении в Израиль говорит о том, что гражданином Израиля может стать еврей по рождению или еврей по вере. Но евреем по вере становятся, как я уже вам рассказывал, потому что там Давид Бен-Гурион это дело все отдал ортодоксам. То есть нужно обратиться в иудаизм согласно канонам именно ортодоксальным. То есть далеко не все обращения в иудаизм в Израиле признаются. Я, например, знаю одну женщину в штате Джорджия. Она афроамериканка, И она является равиншей. Равин, как это? Ну, в общем, рабанит. Вот так. Она является раввином одной из синагог в штате Джорджии. Я знаю эту женщину очень хорошо. Я учился в Иудейском религиозном институте. Это учебное заведение, которое готовит раввинов для прогрессивного иудаизма. И там проводятся курсы по гиюру. Ну, подобно библейским курсам. То есть там все прогрессивно, все довольно просто. И я смотрю, я сижу в библиотеке на, как говорится, на выдаче книг. Вечером мало народу. Ну, я как бы дежурю. Ну, я тогда на первом курсе учился. Смотрю, приходят две афроамериканские женщины. Ну, в принципе-то чего, в городе Синсинати много афроамериканцев. Вот, спрашиваю, где курсы по гиюру? Ну, я им показал, они поднялись, потом спускаются, поздоровались, спасибо, что показал. Я говорю, а вы ходите на курсы? Да, мы хотим обратиться в иудаизм. Я говорю, а что вас привлекает в иудаизме? А вот, говорит, мы вообще-то рождены были в католической вере, а вот нас шаббат привлекает. И вот одна из них, она таки обратилась, две обратились, но одна из них пошла учиться, выучилась на раввина, получила смиху, раввинское рукоположение, диплом и пошла работать в синагогу. Вот. То есть понятно, что такие люди есть, потому что иудаизм – это религия, то есть обращаться – пожалуйста, то есть это никаких вопросов здесь нет, но это же не 12 колен Израиля. То есть происхождение этническое и эфиопских евреев, и есть община иудейская, ее признали иудейской, где бы вы думали, в Замбии. Понимаете, все там, как полагается, приехали раввины, проинспектировали все, сказали, вы подходите под иудаизм, вы все выполняете по правилам, вот мы вас обращаем в иудаизм, все. Вы понимаете, никто не пытается говорить, что вот это 12 колен Израиля. То есть это люди разных народов, национальностей, их привлекает религия иудаизм, они обращаются. Проблем здесь как бы в современном мире нет. Даже более древняя история. Понимаете, хазары, слышали? Это же на Волге было, хазарское царство. Там целая история, как хазарский царь принял решение обратиться в иудаизм. Правда, как пишет Александр Сергеевич Пушкин, Вещий Олег подверг их мечам и пожарам. Вот. Ну, другая ситуация. А тут совершенно другая ситуация. Тут мы видим четко эти 12 колен, то есть потомки Рувима, потомки Нефалиима, потомки Гада, потомки Асира конкретно отправляются туда, на юг Средней Азии. Стоит ли их искать? Прежде чем ответить на этот вопрос, нам нужно сначала выяснить, а почему они туда попали? Понимаете, когда мы говорим о том, что вот, нам надо найти эти 12 колен Израилевых. Понимаете, эта вся мистерия, она создается по причине того, что кажется, что они как будто какие-то вдруг чуть ли не пропавшая Атлантида. Понимаете, безвинно исчезнувшая. Ну, давайте почитаем, что говорит Библия. А Библия очень четко говорит. Посмотрите, как стали грешить сына Израилева перед Господом Богом своим, который вывел их из руки египетской, из-под руки фараона, царя египетского. Стали чтить иных богов, стали поступать по обычаям народов, который прогнал Господь от лица сынов Израиля. Стали делать сына Израилевы неугодное Богу. Построили себе высоты в городах своих, да? Поставили статуи, изображения Астарт на всяком высоком холме. Вы видите, что происходит? Сначала все началось с того, что Яровам просто хотел сделать новую государственную религию. То есть, он его беспокоило, что вот у нас новое государство здесь, понимаете, образовалось. Я тут царь, а они продолжают по заповедям Торы ходить 3 раза в год в Иерусалим. Так это же опять примкнут к Иудее. Не-не-не, я должен свою религию сделать. Вот вам Бог, который вас вывел из Египта. Все началось с политики. Все началось с нарушения, мы уже говорили, 2-й заповеди, а здесь уже нарушение про статуи Астарт. Это какая заповедь? 1-я, потому что это уже не Бог, Творец, это уже Астарта. И служили идолам, которые Господь говорит, не делайте сего. И презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами. И оставили все заповеди Господа Бога своего. Сделали себе лица изображения 2 тельцов. Проводили сынов через своих и дочерей через огонь. Что это такое? Это Молоху приносили их в жертву. То есть жертвоприношение детей, как хананеи, и гадали, и волшебствовали. Вы понимаете? Это говорится о народе Божьем? Или этот народ Божий просто в течение 300 лет, которые он существовал отдельно от царства Давидова, самостоятельно, он деградировал, постепенно он выродился, там ничего святого не осталось. Они, может быть, что-то знали про Бога Яхве, но, извините, там уже ничего от веры, которую они приняли, от завета, который с Богом они, их отцы, заключали на горе Синай. Там ничего не осталось. Понимаете? То есть не без причины эти народы, эти колена пропали. Не исчезли они по каким-то в силу каких-то таинственных обстоятельств. А произошло это, что потому что за эти деяния прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего, и не осталось никого, кроме колена Иудина. Поэтому сегодня в Израиль приезжаете и слышите на иврите: «Они егуди, я иудей». Колено Иудина, то есть разговоры отцов церкви о колене Дановом – это полнейший абсурд, не соответствующий ни Библии, ни историческим реальностям. Ну, конечно, я должен здесь сказать. На момент 1 века были некоторые представители других колен. Например, говорится об Анне, пророчице, которая Иисуса в храме встретила, и она была из колена Асирового. Как это объяснить? Очень просто. Когда ассирийский царь завоевал Северное царство, были беженцы. У нас есть в археологическом музее Израиля есть этому очень хорошие свидетельства, что беженцы из северных колен некоторые были. Некоторые из них были идолопоклонниками, некоторые были истинными нормальными верующими. Потому что в Израиле все равно были верующие люди. Например, вы помните, как Илия возмущался и говорил после того, как Иезавель, ну, накормили, такое чудо было, понимаете. Все, весь народ сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. А тут, понимаете, приходит, он бежит впереди колесницы царя, а ему Иезавель говорит: я тебя убью. И он прибегает на гору Синай и говорит: никого там нет, зря я пророчествовал, души мои ищут. А ему Бог что говорит? 6 тысяч. Немного, но 6 тысяч. И вот эти люди верующие, и ученики и Ильи, и Елисея, и другие пророки, они, в конце концов, убежали в Иудею, когда уже было понятно, что дни Израиля сочтены, и поэтому очень малое количество жило в Иудее в первом веке. Но постепенно, в связи особенно с развитием диаспоры, различия между вот эти вот мелкие колена и колено Симеонова, и колено Вениаминова, они постепенно абсорбировались в большее колено Иудина, которое было намного больше. Почему? Потому что колено может существовать, пока земля ему есть. А как только весь Израиль, мы говорим, первый век, 70% евреев живут вокруг Средиземного моря и в Персии. Какие колена? Уже никто ничего не помнит. И поэтому уже сейчас, даже если мы говорим, то евреи не разделяются на колена. Есть, например, евреи разделяются по совершенно другому принципу. Например, евреи Восточной Европы и Западной Европы – это ашкеназские евреи. Они говорят на языке идыш. Евреи, которые жили в Испании, в Турции, в Йемене, в Северной Африке, Египте, Марокко, Алжире – это сефардские евреи. Они говорят на иудейско-арабском диалекте, на диалекте испанского языка ладино. Отдельной группой стоят кавказские евреи, бухарские, персидские евреи. У них и свои языки тоже, основанные на фарси. То есть сейчас все совершенно по-другому. Есть, конечно, фамилии. Например, если вы встречаете фамилию Коган, Кохан, что-то в этом роде, это Коэн, священник. То есть это священническая фамилия. Есть фамилии Левин, Левицкий, Левитин и так далее. Это тоже имеет отношение к колену Левиному. Но, опять же, это все очень относительно, потому что браки уже нет границы. Понимаете, если раньше стоял вопрос, да, из колена Ефремимова были дочери Салпада, у них не было ни братьев, никого, отец их умер. Они пришли к Моисею и говорят: о, так а как же мы без земли? А Моисей говорит: нет проблем, вам дадут землю. Тут же приходят старейшины из колена Ефремова и говорят: а что же это будет, если они повыходят замуж из-за кого-то из других колен, то от нашего племени землю отберут, Моисей тогда делает поправку. Все хорошо, земля вам будет, дорогие мои дочери Салпада, но только вы, пожалуйста, находите все мужей только в своем колене, а то потом мы не разберемся, чья земля. То есть пока земля есть, это имеет смысл. А как земли нет, о чем разговор? Понимаете? Поэтому левитские фамилии остались, потому что у левитов и так колена не было, земли не было. А остальные все в колено Иудина интегрировались. Поэтому вот она историческая реальность. Не осталось, отверг Господь 10 колен от с лица своего, заслуженно отверг, потому что они отказались от него и совершенно ушли в язычество. И естественно, конечно, посмотрите, все слова проклятий завета, которые написаны в книге Второзакония, 28 глава, исполняется. Вот, посмотрите, что, например, стоит вот это. Если вы пойдете в след иных богов, небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью. Вместо дождя Господь даст земле пыль. Это было в Израиле? При Илье-то пророке 3 года дождя не было. Дальше. «Предаст тебя Господь врагам твоим, будут трупы твои всем пищей зверям и птицам небесным, будешь рассеян по всем царствам земли». Вы понимаете? Вот это с 10 коленами случается. «Сыновья и дочери твои будут отданы другому народу». Это случилось. Это именно и сделал ассирийский царь. Почему сыновья и дочери будут отданы другому народу? Что под этим стоит? Ассимиляция. Понимаете? Причем это не то, что их там забрали, отдали. Вы понимаете, если он язычник, его переселили туда, в Среднюю Азию, где-то он там себе поселился, живет со своей семьей, не чтит Бога, видит соседа, такой же язычник. Сосед приходит, сватов засылает, отдай дочку за моего сына. А что он не отдаст? Он уже смотрит исключительно по экономическим соображениям. Он отдаст, чтобы наоборот интегрироваться в тот народ. Понимаете, он еще с охотой отдаст, потому что ему нет резона как-то держаться обособленно. Понимаете? Вот что произошло с 10 коленами Израилем. С иудеями этого не произошло. Даже когда иудеи оказались в рассеянии, тут работало с 2 сторон. Во-первых, иудеи четко держались своей веры и ни за кого не выходили замуж и не женились за неиудеев. Во-вторых, как я уже говорил вам, князь Владимир категорически запрещал подобные браки. Это даже при царе, когда уже в Российской империи, если христианин возьмет в жены еврейку или наоборот, то там серьезное уголовное наказание. Это, может быть, там смертной казни не будет. Ну, это имею в виду при Александре III, при Николае II. Но там серьезно этот брак не зарегистрируют, пока еврейская сторона не обратится в православие. Говорят за Ленина. У Ленина история такая. Один из дедушек его матери Марии Александровны был евреем. В тюрьме его обратили в православие. И потом он уже вышел из тюрьмы с новым именем, крещенный в православную веру. Ну и, как говорится, женился тоже уже на православной. И вот таким образом эта история с еврейством Ленина. То есть у него прадедушка еврей. То есть мы видим однозначно, смотрите, что 10 колен Израилевых однозначно вот эти проклятия завета над ними исполнились. «Рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых ты не знал, ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Смотрите, часто эти слова применяют к еврейскому народу сегодня и диаспорам, но, смотрите, евреи никогда не служили иным богам, а вот 10 колен, пожалуйста. Понимаете, какое разделение? То есть вот эти моменты нужно учитывать. То есть проклятие завета полностью исполнились в 10 коленах. Но справедливо ли Бог поступил с 10 коленами Израилевыми? Потому что пророки об иудеях говорили постоянно: второй шанс, вы вернетесь, вы будете жить, у вас будет царем Давид. Мы говорили об этом. А имел ли Израиль 10 колен второй шанс? Давайте посмотрим. Вот что написано в 4 Царств, 17 глава. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиль и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших, соблюдайте заповеди и уставы мои по всему учению, которое я заповедовал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». О каких пророках говорит нам здесь автор книги «Четвертое царство»? А посмотрите, например, Иеремия. Иеремия совершал свое служение 100 лет после того, как Израиль, 10 колен, 9 колен, мы говорили, были уведены в плен. И ему Бог говорит: иди провозгласи к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, не изолью на вас гнева, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Вы понимаете? Бог звал 9 колен. Посмотрите, что говорит нам Иеремия дальше. Признай только вину свою. Вот она проблема-то. Признай вину, ибо ты отступила от Господа Бога, распутствовала с чужими. Мы уже говорили неоднократно, что идолопоклонство, оно уподоблено распутству. Под всяким ветвистым деревом. Гласа моего не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами и возьму вас по одному из городу, по два из племени, приведу вас на Сион. Вы видите, Бог взывал на протяжении как минимум 100 лет к этим коленам. Кто-нибудь вернулся? Ну, может быть, единицы. Вы понимаете, в этом отличается ситуация с коленом Иудиным от ситуации с 10 коленами Израиля. Иуда вернулся. Худо, бедно, но вернулся. Иуда перестал, прекратил идолопоклонство. Девять колен не отреагировали ни на какой призыв пророка. Бог делал все возможное, но они не отреагировали. Посмотрите, как здесь Бог работает. Понимаете, Иуда не был идеалом, но Бог сохранил их, потому что была попытка, а те не сделали никакой попытки. И поэтому у Бога ничего не осталось, кроме как признать тот факт, что эти колена потеряны. Потеряны? Давайте посмотрим. Если это потерянные колена, то почему вдруг 600 лет спустя, сколько это поколений? Как минимум 30 поколений, наверное. В каждом веке по 5 поколений где-то, да? 30 поколений проходит. Кто-нибудь из вас помнит, что было 10 поколений, ваших предков 10 поколений назад? А тут 30 поколений. И вдруг Иаков пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. О, как интересно! Чего это такое интересное обращение? Кому это он пишет? А вот кому пишет Иаков. Тем же, кому пишет, о ком пишет Павел в Галатам, послании Галатам, где говорится: так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Признайте же, что верующие суть сыны кого? Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Если же все Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, дабы искупить подзаконных, дабы нам получить что? Усыновление. Вы видите, что делает Господь? Вы видите, какой Господь? Знаете, для Бога нелегко терять своих детей. Я был свидетелем в своем детстве, как мой одноклассник утонул в речке. И вот звали Саша. И я видел, как его родители не могли утешиться до тех пор, пока у них нашли силы, и у них родился еще сын. И этого мальчика они тоже назвали Сашей. И это не полностью, конечно же, утешило горе родителей, но это что-то изменило в их жизни. Вы понимаете, что Бог делает? Бог потерял огромное количество своих детей. Он не будет сидеть на месте. Он пошел по городам и весям и усыновил себе на место потомков Рувима, потомков Симеона, потомков Нефалиима, потомков Асира. Он усыновил себе всех, кто верует в Него. Вы понимаете, почему я постоянно говорю вам, что Бог не спасает язычников? Знаете почему? Подумайте внимательно. Представьте себе, семья Ивановых нашла в детском доме беднягу, сироту, там родители-алкоголики поумирали, он бедный, больной там, неприсмотренный, вшивый, никому не нужный мальчик. Фамилия у него Петров. Взяли они его себе, он обрадовался, он называет мамочка, папочка, у него тех родителей сколько лет не было, вот эта травма, да, и вот он живет в этой семье. Как вы думаете, он станет Ивановым, если они его усыновят? Или, может быть, родители из каких-то соображений решат поменять фамилию? И успешные бизнесмены Ивановы решат ради усыновленного сына поменять фамилию и превратиться в алкоголиков Петровых. Кто кем становится, когда происходит усыновление, друзья мои? Петров становится Ивановым или Ивановы становятся Петровым? Если вы во Христе, то вы дети чьи? Авраама? Или вы, дети, остаетесь детьми этого Гомера, Мешеха, которые безбожниками были с времен Вавилонской башни? Понимаете? Господь призывает сегодня всех под одну семью. У Бога только одна семья есть. Его народ, потомки Авраама. А в семье одинаково хорошие, правда? Если семья берет ребенка в усыновление, дает ему свою фамилию, они же не будут различать между своими родными детьми и усыновленными. И говорит, на тебе родной то, а ты усыновленный, ты ниже по положению. Это нормально? Так Бог действует? Нет. У Бога все дети одинаковы. Есть дети Иуды, есть усыновленные дети Рувима, Симеона, Асира. Выбирайте, выбирайте. Возможностей много. В доме отца моего, Иисус говорит, обителей много. Всем места хватит. Приходите и селитесь, и будете народом Божьим, народом Библии, потомками Авраама.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.

0: Программа «Независимость». Владимир.
1: Бывают такие моменты в жизни, что вот или неприятности на работе, или еще что-нибудь, да, и я не знаю, что делать, и хочется выпить. Хочется выпить, схватить этот стакан и выпить то, что самое чего, и как бы разрешить ситуацию, да. И я понимаю, что это не решит ситуацию, но все равно вот это желание выпить, да, оно такое бывает непреодолимое и такое, как бы сказать, состояние, что вот, ну, все, вот, готов выпить и все. И когда вот у меня вот эти анонимные алкоголики появились, да, и когда я прихожу, я могу об этом состоянии рассказать на собрании и на группе. И вот это состояние желания выпить, оно уходит. Вот это фантастическое состояние, когда приходишь на группу, говоришь, что у тебя проблемы на работе, или в семье, или еще что-то, рассказываешь, и вот это самое уходит, состояние желания выпить. Для меня алкоголь это меня убивает, и я ничего не могу с собой поделать, и все равно пью. Вот это безумие алкогольное, оно как бы вот мне присущено, и поэтому я вот хожу на анонимные алкоголики и стараюсь оставаться трезвым один день. Вот то, что вот один день, вот это вот анонимные алкоголики придумали такую простую вещь, не пить один день, для меня это просто, как бы сказать, выход. Потому что на большее я как бы не рассчитывал, что могу больше не пить. А вот один день я как бы уверен был, что я могу продержаться один день. И поэтому когда вот такое мне предложение, как бы сказать, предложили, я сам согласился, что действительно один день для меня это как бы просто. И когда мне предлагают выпить, мои друзья, которые продолжали пить вокруг меня, я на работе, там, дома, на даче, я отказывался. Раньше я отказывался и как бы изворачивался, врал, как бы себя чувствовал неловко, да, мне желудок болит, я не буду сегодня пить там или еще что-то. А им мне говорили, ну что там тебе от 50-100 грамм будет? И, ну, в принципе, ты действительно думаю, от 50-100 грамм мне ничего не будет. Я как бы выпивал, и опять потом напивался. А тут они меня спрашивают, будешь? Я говорю, нет, я сегодня пить не буду, я выпью завтра. Понимаете, вот отложить на завтра, это очень как бы для меня был такой психологический ход защиты, наверное, от моих друзей, от твоих, в общем-то, соратников и от родственников тоже. У меня родственники тоже, в общем-то, пьющие люди. И вот этот выход простой, он мне понравился, потому что, во-первых, я не врал, что я действительно, мне анонимные алкоголики разрешили выпить завтра. То есть они говорят, ты можешь пить, но ты получишь, знаешь, что получишь, или дурдом, или могилу. А мне не хотелось ни туда, ни сюда. Ощущение вот этой благодарности у меня и Богу, и людям, которые вот меня окружают, и алкоголикам, которые мне помогли, в общем-то, мне спасли жизнь мне. Потому что мои друзья уже, не знаю, несколько человек уже умерли от алкоголя. А я, в общем-то, живу и рассказываю вам, как я трезвею. Трезвый образ жизни, он дает такую вот уверенность во мне и такой вот душевный покой, который мне раньше никогда не давало. Да? И, во-первых, я хочу сказать, что вот у меня в семье наладились отношения, хотя у меня вот никто, в общем-то, не пьет в семье, не ходит никто на группу анонимных алкоголиков, но вот то, что вот я хожу, и то, что вот у меня вот это состояние душевного покоя и радости, я прихожу с группой и чувствую вот это как бы оптимизм дальнейшей жизни, я как бы приношу домой за заряд. И когда день заканчивается, я всегда благодарю людей и Бога за то, что я остался сегодня трезвый и дал мне еще один трезвый день.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижья Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий и крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени.

Это правда, в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря. Причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее. В 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка. Переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамидой. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии.

0: Очень интересно отметить, что в книге Даниила в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
5: Для вас поет Белла Березина.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет, это программа «Найди свой путь». Меня зовут Размик, а это Велина. Всем нам приходится выбирать, и некоторые из этих решений очень важны. Например, выбор спутника жизни. С подобным вопросом у нас столкнулся Вова.
2: Привет.
3: Привет. Привет, Володь. Володь, мы тебя хотели спросить, когда вообще в твоей жизни появились какие-то первые серьезные отношения?
2: Серьезные отношения начались, наверное, когда мне было лет 20. Mm-hmm. И продлились, скорее всего, почти 4 года.
3: Mm-hmm. Ну, и до какой степени они были серьезные?
2: Ну, дело уже шло к свадьбе. Mm-hmm. И в этот самый момент друзья, родные начали за меня молиться, чтобы я не сделал какую-то ошибку в своей жизни. И тогда он принял решение расстаться.
3: То есть они не хотели просто, чтобы ты женился? Или почему они начали молиться?
2: Они начали молиться, потому что эта девушка была неверующей. То есть мы ходили в разные церкви. И поэтому родные боялись, что я отойду от Бога, перестану посещать церковь.
3: Это... Она была неверующей или вы ходили в разные церкви?
2: Она была неверующей.
3: Неверующей. Угу. Хорошо.
1: Ну, то есть это единственная причина, что она просто не ходит в церковь, а она была... Ну, то есть какие-то другие еще, может, причины были?
2: Нет, это одна из главных причин, которая и беспокоила.
1: Угу. Хорошо. И что, ты просто прекратил отношения с ней или как это было?
2: Когда все молились, ко мне подошел один из друзей, чтобы поговорить как-то, наставить. И вроде бы он не сказал ничего нового, но сказал, что Библия неоднократно говорит о том, что нельзя заключать такие браки, что они могут быть пагубными, что сатана как раз через это и может воздействовать. И в тот момент я и принял такое решение.
3: Скажи, а ты сам, ты говоришь, что ты в то время ходил в церковь. Но вообще отношения с Богом у тебя были тогда близкие, поэтому ты принял такое решение?
2: Ну, отношения с Богом, наверное, были более как формальные. Просто с детства в церкви посещал, и как-то, наверное, все шло по накатанной. Угу. Особо Бога близко к себе не подпускал.
3: Угу. А почему?
2: Не знаю, просто привычка с детства ходил, и так и шло.
1: Угу. Но после расставания ты как-то начал интересоваться Богом?
2: После того, как расстался, как раз начал больше уделять времени Богу, читать Библию, изучать как-то, хотел его больше узнать, впустить в свою жизнь.
1: Это было просто для того, чтобы ты достиг своей цели пожениться, или это действительно тебя интересовало отношение с Богом?
2: Я, когда расстался, понял, что не хочу больше так жить, и если я уже пошел на этот шаг, то надо... наладить отношения с Богом, чтобы отношения с Ним у меня становились все лучше и лучше, а вопрос о свадьбе, женитьбе, это я уже отложил на потом, как надеялся, что Бог меня будет вести.
1: То есть Богу поставил на первый план.
2: Да, как бы отдал свою жизнь Богу, доверился Ему в этом вопросе.
3: Но это кажется, конечно, немножко фанатично, когда человек из-за того, что он просто ходит в церковь, а его избранник нет, и он с ним расстается только по этой причине. Ведь это могла быть прекрасная девушка, я думаю, она такой и была. И как, может быть, она отреагировала на это, что со стороны это выглядит странно, конечно.
2: Ну, она сказать, что меня не поняла, конечно, мягко сказать, и она не понимала, и друзья, которые вне церкви, которые не верят в Бога, тоже меня не поддерживали, не понимали, но родные, близкие, которые также знают Бога, понимали, почему я сделал такой шаг и пошел на это.
3: Угу. Понятно.
1: Хорошо, а как ты познакомился уже с будущей женой?
2: С ней мы были знакомы достаточно давно, мы посещали одну церковь, но не общались так близко. И как раз в то время... поехал на лагерное собрание «Молодежь последнего времени», и когда вернулся, начал больше слушать проповеди, как-то еще узнавать Бога, и отправлял друзьям, чтобы те, которые мне нравились, и также отправлял Танюшке, и она как-то тоже начала искать, и был какой-то отклик, и так вот, скидывая проповеди, мы уже начали более близко общаться.
3: Не похоже на знакомство современных людей, да, скидывая друг друга проповеди, но это очень интересно.
2: Бывает и такое.
1: А ты сразу понял, что это тот человек или...
2: Наверное, не сразу. Прошло какое-то время, мы вот так вот общались как-то о Боге, и в один момент случайно получилось, что я узнал, что я ей нравлюсь. И потом тоже была мне симпатична, как-то уже на следующий день встретились, объяснились и решили получше друг друга узнать, и уже начали общаться.
3: Вы сразу как-то приняли решение, что будете вместе, или вы как-то еще наблюдали друг за другом?
2: Нет, мы приняли решение, не хотели просто встречаться, чтобы как бы повстречался потом, и хотели, чтобы это отношения были уже, если будут, то до брака. Поэтому именно хотели сначала подружить, узнать друг друга, узнать, есть ли воля Божья на это все, и потом уже как бы...
3: Создавать семью.
2: Да, потом, если Бог будет благословлять, создать семью.
0: Найди свой путь.
1: Слушай, Вов, а как, вот когда ты отдал свою жизнь Богу, как вот это решение, оно повлияло на твой выбор?
3: На выбор спутника жизни.
1: Да, да, да.
2: Ну, я уже не искал кого-то другого, доверился и как бы смотрел, как Бог будет вести по обстоятельствам. И с Танюшкой вот тоже, как сказал, что случайно вроде узнал, но потом я понимаю, что это все Божье провидение, что как раз молился об этом.
1: Ну, то есть Бог тебе сразу дал ясно понять, что с этой девушкой никаких преград, общайся.
2: Да, и когда общались, в дальнейшем тоже были моменты, когда... Ну, в дальнейшем был момент, когда прекратили общение, немного поссорились и... Почти месяц мы не общались. В это время много молился. И Танюшка тоже молилась, и потом тоже наше общение возобновилось.
3: Ну, а вот такие моменты, когда какие-то ссоры возникают, не кажется, что, ну, значит, нет воли Божьей, как бы, и отставляешься от этого человека?
2: Ну, когда такие моменты случаются, ты понимаешь и помнишь тот опыт, который Бог до этого тебе показывал, ссоры все равно, мне кажется, неизбежны. Все мы люди, у нас разный характер, и мы будем как-то... Характер шлифуется.
1: Да, скажи, а вот как общение вот с той девушкой, с первой и с Таней, как это влияло на твою духовную жизнь?
2: Ну, первая девушка, когда я говорил что-то о Боге, она не особо хотела слушать, а Танюшка как раз, мы вместе могли читать Библию, изучать, читали Библию, «Христианский дом» и различные другие книги.
3: Ну, вот интересно, что многие ребята, например, которые также верующие, они ходят в церковь, но встречаются с людьми, которые не разделяют взглядов, и говорят, что мне это не мешает, я могу ходить в церковь, он будет сидеть дома, он мне не препятствует. То есть да, у нас немножко разные взгляды, но мы счастливы, это замечательный человек, я хочу быть с ним.
2: Я говорил себе точно так же, что все будет у меня хорошо, но потом, когда вот уже дело шло, когда начали молиться, когда я начал уже более серьезно об этом задумываться, я вспоминал все эти тексты в Библии, которые я до этого читал, знал, что Бог говорит, что не надо этого делать, что ничего хорошего из этого не выйдет.
3: Но почему все-таки ты принял такое решение? Ведь ну, реально могло бы все быть хорошо, может быть?
2: Могло, но статистика такова, что в основном уходят из церквей, и такие семьи рушатся.
3: Которые один человек
2: да,
3: там,
2: когда...
3: а другой там.
1: Володь, расскажи, чем общение ну, как с христианкой вот, отличается ну, от общения, как сейчас молодежь общается как? Это ну, поддерживается и интимная жизнь, и там сожительство, и прочее. Вот.
3: Когда они встречаются.
1: Когда они встречаются, да. В чем различие христианских отношений?
2: Ну, перед тем, как начать общаться, мы приняли решение, что не будем целоваться, обниматься, и что доведем это до брака, только уже после.
3: А в чем тогда заключалось ваше общение? Что вы делали?
2: Общались, гуляли, разговаривали, пытались побольше узнать друг друга. Также получилось так, что вместе с друзьями поехали в Абхазию, там мы провели месяц, и в разных, можно сказать, даже экстремальных ситуациях смотрели друг за другом, наблюдали, чтобы узнать человека поближе.
3: Чтобы не было сюрпризов потом, да?
2: Да, чтобы знать, что ожидать уже после свадьбы.
3: Хорошо.
1: Ну, слушай, а вот зачем эти запреты? Как бы сейчас люди вот так вот, ну, как бы живут, и, в принципе, неплохо. почему вы такие правила установили себе?
2: Ну, чтобы не распыляться, если Бог скажет, что нет, чтобы не было такого, что по чуть-чуть себя отдавать. Приняли такое решение.
3: Слушай, вот ты говоришь всегда, если Бог скажет, если Бог одобрит, если Бог, Божий будет воля. Но получается, что за нами вообще никакого выбора нет. То есть, если мне нравится человек, но Бог мне говорит нет, то я не могу с ним общаться.
2: Можешь, но Бог, у Бога для тебя есть план, и будешь намного счастлив, если как бы Божья воля осуществится в твоей жизни. Именно этого я и хотел.
3: Но в чем заключается Божья воля, как ты думаешь?
2: У каждого человека, для каждого человека свое.
3: Как ты ее узнаешь?
2: В молитве обращаюсь, прошу, чтобы Бог руководил мной, моим днем, и смотрю на обстоятельства какие-то.
0: Найди, найди свой путь.
3: Ну вот конкретно с Таней, с твоей женой, да? Как ты понял, что Бог благоволит, что Он не говорит нет? Но понятно, что она верующая девушка. Это значит априори да, или это может быть нет все равно?
2: Ну, все равно не все верующие даже могут быть вместе. Не было каких-то таких ярких, может, опытов, моментов, как у Гедеона того же, что там что-то произошло, но внутри была четкая уверенность, которая не покидала на протяжении всего того времени, что мы общались. И сейчас я не жалею, ни разу не было такого момента, что я пожалел, что сделал такой выбор.
3: То есть волю Божию ты понял потому, что не было никаких препятствий в вашем общении, и было спокойствие и полное доверие, так мы понимаем?
2: Да, ну были еще различные моменты, сейчас уже все не припомню, много всего было.
1: Слушай, а вот сколько вы общались до того, как пожениться?
2: Мы общались почти чуть больше года.
1: Чуть больше года, и ты так сразу сделал предложение?
2: Ну, не сразу. Перед тем, как сделать предложение, я решил посоветоваться со своими родными, с некоторыми друзьями. И мама, папа, бабушка сказали, что да, они согласны. То есть, можно сказать, благословили меня на этот шаг. Но когда спросил у друзей, двое из них сказали, что еще рано, что надо подольше бы повстречаться. И тогда я как-то остановил себя в этом решении, то есть уже не стал делать предложение, продолжил ждать. И в тот момент один из друзей потом ко мне уже подошел и сказал, что тоже общался, спросил у своих родных друзей и сказал, что в общем, поменял свое решение, и тогда уже я сделал предложение.
3: Это значит, что не нужно слушать друзей?
2: Надо слушать друзей, всегда надо советоваться, потому что один человек может думать так, но когда много советов, уже принимать решение лучше.
1: Вот он наш мудрец.
3: А сейчас вот скажи, вы поженились, я так знаю, что у вас уже есть даже ребенок. И да. Вот живя в такой, в общении, в христианской семье, да, которую вы сейчас строите, какие благословения ты видишь, чего, может быть, не было, если бы твоя жена была не в церкви, не верующая?
2: Ну, мы практически, можно сказать, не ссоримся, узнали друг друга получше, можем посвящать жизнь Богу, общению, также в церкви и нести какое-то служение людям. То есть, когда одинаковые взгляды на жизнь, намного проще идти по этой жизни.
3: Спасибо.
1: Да, ну, я с тобой согласен совершенно. Ну, у нас сейчас смотрят люди, которые тоже общаются с там парнем или девушкой. Вот ты, как человек, проживший это все, что ты можешь им посоветовать, предостеречь, может быть, вот, в своем пути?
2: Ну, хотел бы сказать, что определенно надо советоваться, искать советы у тех людей, которые уже через это прошли. В молитве обращаться к Богу, чтобы Бог направил и как-то помог правильно принять решение и слушать голос сердца, что если есть какая-то тревога, волнение, то лучше не надо торопиться и принимать какие-то решения в торопях.
3: Я бы еще на своем примере сказала, что когда люди встречаются, чем больше точек соприкосновения, чем больше одинаковых у них будет взглядов, тем легче. Ну, то же самое, что ты сказал. Потому что, в принципе, люди все разные. Особенно мужчина и женщина. У нас столько отличий. Если у нас еще будут разности наших взглядов, наших интересов, что тогда останется? На чем будут основываться наши отношения спустя какое-то время, когда пройдет страсть, когда пройдут эмоции какие-то? А если у нас будет этот фундамент, наша вера, наша какая-то высшая цель в этом мире, если она будет совпадать, то это будет гораздо легче. Поэтому я тоже очень искренне всем советую искать человека максимально с похожими идеалами, ценностями, стремлениями, ну и вообще в принципе, потому что это неправда, что противоположности притягиваются.
1: Ну да, я с вами согласен. То, что вот Вова, он сказал, что он как бы его принципы христианские были это, там, без прикосновений, без поцелуев и прочего, чтобы, как ты говоришь, Велин, вот эта вот эмоциональность, она пропадает со временем, вот, и фундамент, то есть, а фундамента нет никакого, по сути.
3: Да, согласен.
1: Вот.
3: Да.
1: Спасибо, Вов, что ты пришел сегодня к нам в гости, рассказал свою ситуацию, историю. Мы желаем счастья тебе и твоей семье.
2: Спасибо.
1: И вашему ребеночку. К сожалению, многие решения в нашей жизни мы принимаем из-за наших страхов, эмоций или полагаясь на мнение окружающих. Мы советуем вам не торопиться, просить у Бога мудрости. Изучайте человека, и тогда вы сделаете правильный выбор. Это программа «Найди свой путь». С вами были я, Велина и Володя.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы опять с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем общение с нашими гостями. Егизарян Эдуард Михайлович, магистр богословия, преподаватель Духовной академии Заокской, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. Сегодня тема пойдет о грехе. Что происходит с прощенным грехом? Когда мы просим прощения, Господь забывает наши грехи или что-то с ними делает? Как вообще происходит вот это прощение? Какой процесс?
2: Ну, нужно сказать, что сегодня большинство христиан, наверное, не ошибусь, если скажу, что это большинство христиан верит, что на кресте все закончилось, закончился процесс искупления, и нам не нужно вникать в то, что происходит дальше, и вообще нет вот этого дальше. То есть человек пришел,
1: прощен,
2: раскаялся в своих грехах, уверовал в жертву Христа, принесенную ради его спасения, и на этом процесс искупления заканчивается. Он прощен, он теперь новый человек, он имеет с Богом новые отношения, и он спасен для вечности. Здесь, наверное, можно сказать, что отчасти да и отчасти нет, потому что грех имеет очень сложную природу. Он касается не только личности человека, он касается и отношения Бога ко греху в частности. Поэтому действительно ли человек получает прощение, когда приходит ко Христу и раскаивается? Мы можем сказать, да, действительно, он приходит, раскаивается в грехе, и он получает прощение, потому что Христос умер за него. Он пролил свою кровь ради его спасения.
1: То есть человек уходит чистым.
2: Человек уходит чистым, когда приходит ко Христу. Но смотрите, что происходит, когда мы говорим о Ветхом Завете. Вот как раз Ветхий Завет показывает, и служение во святилище показывает, что нам нельзя этот процесс упрощать, потому что проблема греха, она гораздо глубже и серьезнее. Человек приходит с жертвой к жертвеннику всесожжения, исповедует свой грех, символически передает этот грех на животное, возлагая на него руки, придавливает это животное, и таким образом символически грех передается на это животное, животное умирает. Кровь пролилась, и фактически животное умирает за человека. И вроде бы человек прощен, но смотрите, что происходит дальше. С этой кровью и с этой жертвой за грех происходят определенные манипуляции. Священник берет часть этой крови, жертвы за грех, и вносит во святилище. Он окропляет этой кровью в первом отделении святилища и таким образом символически переносит грех во святилище. Кроме того, помимо крови, еще одним агентом по переносу греха является сама по себе плоть вот этого животного. Священник должен съесть вот это мясо жертвы за грех. Он должен сварить его в котле, и без соли, без ничего он должен его съесть, и священники, все остальные должны присоединиться вот к этому съедению. Таким образом, сам по себе священник, он становился вот тем объектом, который несет на себе вот этот грех. Он на себя перенимал этот грех. Кстати говоря, вот почему, это еще одна причина, по которой земной священник сегодня, он не может восполнить на себе всего того комплекса действий, которые происходили в Ветхом Завете над этим животным. И таким образом человек, который был виновен во грехе и который приносил это животное, он понимал, что да, он прощен с одной стороны, но отношение Богу ко греху этим самым еще не разрешено, когда он убил это животное. Грех перенесен дальше во святилище. И с этими кровью и плотью этой жертвы за грех происходят какие-то действия. Сам священник, он принимает на себя этот грех тем, что он съедает мясо жертвы. Таким образом, он указывал фактически на Христа, который несет на себе наш грех, Потому что когда мы раскаиваемся во грехе, Христос несет на себе грех. И мы прощаем, нас Господь прощает. Но вместе с тем возникает вопрос, а что же происходит дальше? Ведь Христос не является виновником этого греха. Он на себе его несет до поры до времени. И поэтому каждый израильтянин, который приносил туда свою жертву, он фактически наблюдал за тем, что должно произойти дальше. И поэтому каждый израильтянин ожидал того момента, когда Господь разрешит проблему греха, которую он некогда совершил. И не только его, но и любого человека, который приходил в стан, приходил туда, к дверям святилища и приносил свой грех. Они ждали этого великого дня судного, 10-го дня 7-го месяца, когда фактически Господь очищал вот это святилище полностью, и грехи возлагались символически на истинного и подлинного виновника греха, на сатану, которого символизировал, как говорит об этом 16 глава книги Левит, козел для отпущения. Вот этот козел для отпущения, он символизировал сатану, которого в конце концов уводили в пустыню. Вот, и поэтому решение проблемы греха, оно не заканчивается только на кресте, потому что это субъективная сторона вопроса. И поэтому нам нужно расширить эту проблему или постараться посмотреть на нее и еще и с точки зрения Христа, который несет на себе грех, как незаслуженно несет на себе этот грех. И вместе с тем посмотреть на то, как же Господь относится к этому греху и как же Он в конце концов решит проблему греха. Когда и в какой момент и в связи с чем Господь возложит эти грехи на подлинного виновника, на сатану.
0: Далее в программе.
2: Фактически, когда говорится о прощении, говорится о том, что кто-то должен пострадать.
1: Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала. А на кого тогда возлагать? Обратно на меня, это будет справедливо.
3: Уже Господь сам о себе говорит: «Я несу вину».
2: «Прости нас во имя Иисуса Христа». Что это означает?
1: Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею.
0: Небо на земле.
1: Вы так рассказываете, как будто это грех не что-то абстрактное такое, как будто это какая-то физическая грязь, которую вот невозможно просто вот взять, чтобы она испарилась. Ее надо обязательно куда-то вот соскреб, передал, перенес.
2: Совершенно верно, потому что фактически, с одной стороны, хоть грех и является чем-то нематериальным, но мы понимаем, что он не каким-то воздушно-капельным путем там исчезал или переносился и так далее. Грех необходимо было перенести во святое отделение святилища для того, чтобы священник, имея с этим грехом дело, мог бы решить проблему этого греха, чтобы Господь мог бы решить проблему этого греха. А Господь находился во святилище.
1: Угу. Получается, это гораздо, ну, что-то более серьезное, чем мы себе можем представить вообще.
2: Совершенно верно.
1: Ну, а сегодня, вот тогда понятно, тогда через кровь это все приносилось. Сегодня человек согрешил. Как этот грех попадает в святилище?
2: Сегодня, когда мы раскаиваемся во грехе, и когда мы фактически, точно так же, как в ветхозаветные времена, возлагали грех символически на голову жертвы за грех, точно так же сегодня мы исповедуемся во грехе, и мы возлагаем наш грех на Иисуса Христа, который умер за нас, и поэтому мы обращаемся к Богу в молитве и говорим: «Прости нас во имя Иисуса Христа». Что это означает? Христос понес на себе наш грех, и поэтому мы верой возлагаем наш грех на Христа. Но Христос находится во святилище небесном, и Он там решает проблему нашего греха.
1: Вот тут получается какая-то несостыковка, либо я чего-то недопонимаю. Значит, Христос-то умер 2000 лет назад, Он тогда взял вот грехи всего мира и занес их в небесное святилище. А я-то согрешил сегодня, а может быть, еще и завтра. И как этот грех доставить туда? Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею.
2: В том-то и вопрос, что наш грех туда, посредством нашей молитвы покаяния, он переносится туда, потому что Христос на себя принял эти грехи. Он принял на себя грехи всех тех людей, которые жили тогда и которые будут жить когда-то еще в будущем. Поэтому вне зависимости от того, что Христос умер 2000 лет назад, тем не менее, его пролитая кровь, она до сих пор имеет значение для нашей духовной жизни. Она играет роль в качестве вот того агента по переносу греха в небесное святилище. Она играет роль для нашего прощения. И поэтому во Христе, когда бы мы ни жили, либо в первом веке, либо в 15 веке, либо в 21 веке, как сейчас, вне зависимости от времени, все равно мы раскаиваемся во грехах, и Христос, благодаря своей жертве, которую Он совершил 2000 лет назад, Он прощает наш грех.
3: Мне хотелось бы в этом отношении прочитать несколько стихов. Они из Ветхого Завета, но в этом их и ценность, что они относятся к той эпохе, ветхозаветной эпохе, и они интересным образом говорят вот об этом самом, вот об этой проблеме переноса греха. В Исход в 32 главе рассказывается о том, как Израиль согрешил, когда Моисей уходил на Синай, отсутствовал долгое время. Когда он вернулся, увидел, что народ поклоняется золотому тельцу. И, конечно, Моисей в гневе, Моисей очень сильно расстроен, и Господь гневается на народ израильский. И после всего Моисей обращается к Господу с молитвой и говорит, 31 стих 32 главы книги «Исход», «Народ сей сделал великий грех». Сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. Вот это слово «прости» в еврейском – это слово «нести». И его, если буквально переводить, то надо было бы перевести «понеси их грех». Еврейское «носа» – это очень известное слово, очень распространенное слово и очень узкосемантическое, скажем так, слово по смыслу своему, потому что трудно по-другому его перевести. Почему переводчики такой перевод использовали? Ну, потому что переводчик при переводе руководствуется какими-то своими представлениями о Боге, о спасении. Видно, для этого переводчика понятие переноса греха оказалось чем-то довольно странным. Но так или иначе, мы имеем совершенно ясное свидетельство из оригинального текста, что здесь речь идет о том, что Моисей просит, вдумайтесь, Моисей просит Бога, чтобы Господь понес грех. Причем в контексте имеется в виду вот этот грех, который был только что совершен. Происходит совсем немного времени. Мы перелистываем всего лишь одну страничку. После того, как Господь соглашается дальше идти с народом, о чем мы читаем в следующей, 33 главе, Моисей просит, чтобы Бог явился ему и показал себя. Моисей хочет ощутить, что Бог к нему по-особенному благоволит и ищет вот этой встречи с Богом. И Бог ему является, конечно, не так, может быть, как Моисей того хотел, в несколько ограниченном виде являет свою славу и провозглашает свое имя. И вот в этом провозглашении имени тоже очень интересная фраза. Теперь уже не Моисей просит о Бога, чего-то у Бога, а Бог сам говорит о себе. Седьмой стих. Бог, в шестом начинается вот это провозглашение имени. Господь, Бог человеколюбивый, милосердный и так далее. И дальше. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину. И снова здесь слово, еврейское слово «носа». Несущий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода. Уже Господь сам о себе говорит, я несу вину. При этом Он говорит, я не оставляю без наказания. Конечно, здесь логичен вопрос. Если ты взял на себя вину и понес, то о каком еще наказании может идти речь? Ведь ты уже взял на себя вину. Вот здесь как раз и заключается проблема, которую многие христиане не понимают. Им кажется, что если в Библии сказано, например, в Новом Завете, грехи свои телом вознес на древо, о Христе говорится. Тоже слово «нести», кстати, используется. Грехи телом вознес на древо. То подразумевается, что все, с грехами покончено. Но понес или вознес не означает окончательно уничтожен, потому что, как здесь Бог говорит о себе, я все-таки еще могу и наказать. Могу и наказать. Вот. То есть вот эта идея переноса как раз очень важна для того, чтобы связать между собой некоторые библейские концепции, которые в сознании многих людей не связываются. Как связано, например, прощение и будущий суд? Как связана любовь и наказание? Как раз идея переноса позволяет увидеть здесь вот эту нить, которая связывает между собой такие богословские концепции, которые для нас кажутся противоречивыми. Интересно, что когда уже дальше речь идет о жертвах, то в Левит 10 главе, в 17 стихе, мы снова встречаемся с этим словом «нести», но уже применительно к жертве. Если до этого конкретно речь шла о Боге, Моисей просит, Бог говорит, то дальше речь идет о жертве, что указывает на связь между жертвой и тем, кого она представляет собой или олицетворяет собой. И ясно, что это тот самый Бог, которого Моисей просил понести грех. Вот в 17 стихе здесь рассказывается о том, как Моисей сокрушается, что сыны Аароновы и Аарон сам не ели жертвы за грех на святом месте. Обратите внимание, надо было ее есть. «Ибо она, — говорит Моисей, — святыня великая, и она дана вам, чтобы нести грехи общества». В синодальном переводе «снимать грехи общества». Буквально «нести» — то же самое слово, «носа» — «нести грехи общества». То есть жертва в целом представлена как носитель греха здесь. Жертва в целом представлена как носитель греха. А если мы откроем Исход 28 главу, 38 стих, то там первосвященник представлен как такой же носитель греха. Здесь говорится об Аароне, который понесет, вот здесь вот уже верно переведено, без всяких синонимов, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, всех даров и так далее. Понесет на себе, причем Аарон. Вот эти вот библейские указания очень важны, потому что они как раз показывают, что то, что совершается при жертвоприношении, является начальным этапом довольно серьезного процесса и длительного процесса, который должен завершиться не только прощением конкретного человека, а должен привести к решению проблемы в целом для всего мира, для всей Вселенной, что очень важно, потому что Богу важно не просто меня простить, а Богу важно еще и создать вокруг меня такие условия, которые бы характеризовались чистотой, святостью, и чтобы все вместе, и то, что вокруг меня, и то, что во мне, можно было назвать Царством Божьим в полном смысле этого слова. Ведь если проблема решается только в человеке или в людях в целом, но не решается вокруг людей, то Царство Божье как бы не является полным в этом смысле.
1: То есть, если глобально проблему не решили, то да, она опять возникнет.
3: Либо опять возникнет, либо оно, как бы некоторые здесь мы сталкиваемся с неким как бы самообманом. Мы вроде говорим, все решено, но на самом деле все не решено. Решено только то, что имеет отношение ко мне.
0: Небо на земле.
1: Вы сказали, что посредством вот этих манипуляций с переносом решается проблема справедливости и милости одновременно. Каким образом это улаживается?
3: Ну, я уже говорил о том, что благодаря этому мы видим, каким образом Бог решает конечную проблему греха. Это вопрос большой, конечно, в данной передаче мы с вами наверняка не сможем его в полной мере охватить, но идея заключается в чем? Что когда Господь прощает меня, Он проявляет ко мне милость. Он проявляет ко мне милость. Но при этом тот факт, что Он берет на себя грех, не является справедливостью, поскольку Он не виновен сам по себе. Господь, Он не виновен в моем грехе. И справедливость торжествует тогда, когда Он имеет возможность с себя снять этот грех и возложить его на того, кто является источником этого греха. Вот, собственно, та точка, вкратце, где происходит
1: получается, что
3: соприкосновение и милость.
1: Нас надо простить, Он с нас грех снял. Сам не виновен, не может на себе этот грех как бы долго держать, потому что он не виновен, то есть не может окончательно
3: в принципе,
1: у себя
3: может,
1: оставить.
3: В принципе, может, но это тоже несправедливо.
1: Но это несправедливо, да. Вот. Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала. А на кого тогда возлагать? Обратно на меня это будет справедливо, но тогда милости нет.
2: Вот смотрите, как апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе говорит, но Бог, это 5 глава, 8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вопрос прощения, он очень интересен в Библии. Фактически, когда говорится о прощении, говорится о том, что кто-то должен пострадать. Угу. Кто-то при этом, когда прощает, кто-то должен что-то потерять. Если это финансовый долг, и я его прощаю кому-то, то я несу на себе фактически последствия вот этого прощения. То есть фактически это какая-то утрата. Поэтому, когда мы говорим о прощении греха, фактически что происходит? Христос нам прощает грех, Господь нам прощает вот этот попранный закон, нарушенную заповедь, Господь нам прощает. Но эту же самую вину Он переносит на Христа, который за нас умирает. Фактически Христос умирает за нас. Поэтому, с одной стороны, милость, конечно же, заключается в том, что Он с нас снимает это преступление, эту вину, этот грех. Но, с другой стороны, Христос страдает за это. Опять же, Христос является неподлинным виновником и зачинщиком греха. Он только это делает для того, чтобы нас освободить от проклятия и нас освободить от этой смерти, нам даровать надежду, несет на себе этот грех, но в конце концов это не есть еще окончательное решение проблемы.
3: То есть да, проблема с этим не решится, потому что грех ведь не только во мне, грех и в окружающем мире, и вот надо решить эту проблему.
2: И в конце концов эта проблема будет решена в конце времени, когда мы знаем о том, что этот грех, и не только мой, но и всех тех людей, которые искренне поверили во Христа и отдали Ему свою жизнь, вся эта вина будет возложена на подлинного зачинщика преступления и грехопадения.
1: То есть на сатану. Того, да, на сатану, с которого все началось, и вообще грех начался. Угу. И таким образом, получается, уже восторжествует справедливость, если грех будет снят с Сына Божьего и возложен на...
2: Совершенно верно. И, кстати говоря, это тоже есть перенос греха. Потому что вот посмотрите, как в Ветхом Завете, когда нам описывается, и, может быть, даже этому нужно посвятить отдельную тему, когда описывается день очищения, в конце концов вся эта вина всего общества израильского, совершенная за целый год, она возлагается точно так же руками, возлагается и символически переносится на голову козла для отпущения, его уводят в пустыню, и там он погибает. Это образ образ сатаны, который фактически понесет на себе всю вину и всю силу вот этой вины и преступления, которое совершено.
1: Ну, остался последний вопрос. А как, почему тогда невозможно сразу прощенный грех возлагать на сатану? Зачем нужен посредник? Зачем нужно сначала отдавать его на Христа, который не виновен, чтобы Христос потом вернул его на дьявола? Нельзя ли сразу? То есть я тебя прощаю, ты раскаиваешься, поэтому твой грех идет на дьявола. Все, перенесли, и пусть несет наказание тогда.
3: Дело здесь, видите, в чем? Что у всякого греха есть два субъекта, если так можно сказать. То есть одним субъектом является дьявол, который всех к этому греху подталкивает, является

0: за грех человека Господь умирает и несет ответственность, так это назовем, и берет на себя последствия этого греха, то есть смерть. Но вот за эту вторую составляющую или вторую причину, за второго субъекта, за сатану, там не происходит смерти Христа. То есть в конечном счете в святилище как бы разделяются вот эти два субъекта. Есть человек, кающийся, и есть сатана. Но, что еще важно, ведь не все люди получают спасение. Поэтому, если человек не раскаивается, то и с него этот грех не снимается, не происходит переноса, он не приходит, не возлагает руки на жертву. Священник, значит, первосвященник не вносит кровь в святилище. Не происходит вот того, что называется переносом, и получается, что он также, этот человек, не раскаивающийся, погибает, как и сатана. Поэтому смерть Христа эффективна для тех, кто приходит к Нему с верой и раскаивается перед Ним в своих грехах.
1: Спасибо.
0: Хотя, я хочу добавить, предложено всем. То есть смерть, как возможность для прощения, предложена всем, и все могут этим воспользоваться. Но без покаяния, конечно.
1: Да, я так понимаю, эту тему еще надо углублять, потому что надо еще понять и о том, как Господь решает, кого прощать, кого не прощать, когда и как переносить, и должно быть какое-то возмездие. То есть наверняка будет еще речь у нас и передача о суде, и о возмездии за грех. Вот, но это другой раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья. Оставайтесь с нами и будьте внимательны к следующим передачам. Да благословит вас Господь.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в нашей программе будут две истории. Истории, свидетельствующие о Боге как об учителе, отвечающем на трудные вопросы своих детей. Первая история взята из письма, написанного Анной Евгеньевной Мещеряковой. И начинает она свое письмо так. «Я, как современник атеизма в России, верила доказательствам идеи. Если наши космонавты были в космосе и не видели Бога, то так оно и есть». Бога нет, все это сказки, и живем мы один раз, и надо торопиться, прожить интересно и все успеть. Но прожив до 40 лет, я задумалась. А что я хорошего на земле сделала? Когда умру, вспомнят ли люди обо мне? Нет. Зачем тогда я родилась? Зачем жила? В чем заключается моя роль здесь? Такими вопросами задавалась Алла Евгеньевна. Она родила троих детей, но те живут с ненавистью друг к другу. Неужели это все, что она сделала в своей жизни? Хотелось жить долго и не видеть смерти. Столько еще не сделано, столько еще не узнано. И еще один вопрос мучил Аллу Евгеньевну. А что же ждет человечество в будущем? По телевидению показывали, в то время, вот о котором она пишет, показывали, как развязалась война в Чечне, как погибали невинные дети и женщины. Везде сквозила человеческая злоба и ненависть. Алла Евгеньевна думала, если так быстро будет распространяться зло на земле, то люди просто поубивают друг друга, и никого просто не останется. Земля опустеет. И кто же нам поможет? В школе Алла Евгеньевна вместе со своим поколением, когда училась, их учили, что 2000 лет назад им рассказывали об этом, что жил на земле человек, которого звали Иисус Христос. Он был святым, говорили, что он чудесным образом исцелял больных, но его люди повесили на кресте, а он якобы воскрес и вознесся на небо. Говорили также, что по древним преданиям он придет обратно на землю и спасет мир. Но каким образом он это сделает, никто не говорил. И в то же время, конечно же, в те времена их учили, что никто не знает, а был ли Христос на самом деле или нет. И Алла Евгеньевна пишет, какими вопросами она тогда задавалась. Вот узнать бы, где бы узнать точно? Если Христос был, значит и Бог есть. Где бы узнать, был ли Он в действительности, если Он? Она стала искать ответ. Взяла Новый Завет у свекрови, стала его читать, чтобы узнать, что будет в далеком будущем. Читала книгу Откровения, но ничего не поняла. Читала газеты, журналы, искала статьи, где были написаны о религии, о чудесах статьи, которые происходят в наше время. Искала научные работы, доказывавшие существование Христа. А в 1995 году случайно была на евангельской программе у адвентистов седьмого дня. Но за неимением времени, да и детей оставить было не с кем, не смогла посетить все встречи. Но зато приобрела там книгу «Великая борьба», автора которой является Елена Уайт. Прочитала эту книгу. Потом двоюродная сестра посоветовала к тому же прочитать ей книгу некоего экстрасенса Лазарева. Прочитав ее, Алла Евгеньевна пишет, что «мне было достаточно после прочтения этой книги научных доказательств, чтобы я поверила, Бог есть и Христос умер за мои грехи». И еще с ужасом Алла Евгеньевна поняла, что Христос знает всю ее жизнь, знает все ее дела и мысли, но несмотря на это, Он отдал свою жизнь за нее. Алла Евгеньевна просила у Него прощения и каялась в те дни перед Ним. Но опять возник вопрос. Лазарь в своей книге пишет, что он якобы был на небе, где живут умершие, а вот Елена Уайт, автор книги «Великая борьба», пишет, что в Библии сказано, что мертвые спят и ничего не знают о том, что делается под солнцем. Опять вопрос, кому верить? Алла Евгеньевна стала просить уже напрямую у Господа. Она пишет свои просьбы, какие она возносила. «Господи, покажи мне, кто прав, раскрой мне истину о жизни. Я запуталась». И дальше она пишет свои мысли. «Вот если бы в наш город приехали опять эти проповедники из церкви христиан-адвентистов, они помогли бы разрешить этот вопрос. Да разве в наш маленький город приедут ли они второй раз?» Но каково было удивление Аллы Евгеньевны, когда после этого, недели через две после этих мыслей, после этих молитв, в своем почтовом ящике она обнаружила приглашение на евангельскую программу, на серию встреч, которые проводила Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Конечно же, Алла Евгеньевна пошла туда, и когда там узнала истину, библейскую истину, без всяких сомнений она приняла крещение. Было это в 2001 году. И вот как она заканчивает свое письмо. «Приняв Иисуса Христа как Спасителя, я приобрела покой за судьбу человечества и своих детей, надежду на вечную жизнь, избавилась от вины за свою прошлую жизнь и приобрела стремление к лучшему. Вижу, как меняется мой характер. Я стала терпеливее к своим родным, близким. Учусь видеть в людях доброе, видеть их как творение Творца и прощать за обидные слова, благодарить. Слово Божье учит меня любить бескорыстно. Дух Божий обличает и наставляет. Я благодарна Ему за моих детей. Он спасает от грехов меня, моего мужа и их. Теперь я не сомневаюсь, Бог был, есть и будет с нами всегда». Мещерякова Алла Евгеньевна, город Кстово, Нижегородская область. Может, и вы сомневаетесь, может, и вы все еще сомневаетесь, есть ли он или нет. Человек в этом сомневается до тех пор, пока не увидит его руку в собственной жизни. Вам надо с ним встретиться. И сделать это можно на страницах Евангелия. Так же, как это произошло с Аллой Евгеньевной. Возьмите в руки эту книгу, начните ее читать, и вы встретитесь со Христом.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: И еще одну небольшую историю повествует нам письмо Кобылкиной Марины. Ей, верующему человеку, однажды был преподан удивительный урок человеком, от которого она этого никак не ожидала. «Мы с сыном Сашей живем в общежитии. Кухня общая на 5 человек. С одной соседкой, ее зовут Лида, у нас не сложились отношения. Все время что-то делили. В конце концов, договорились между собой так. Живем мы, каждая в своей комнате, готовим, каждая за своим столом, будем здороваться, и все. Больше никаких отношений между Мариной с Лидой больше не было, никаких отношений. На том они и порешили. Но однажды Бог преподал нашей героине такой урок, что она просто потеряла по собственному признанию дар речи. Вышла она однажды на кухню, а там вот эта Лида готовит. Поздоровались, здравствуй, здравствуй, обменялись приветствиями, дальше тишина. Затем Марина решила выбросить очистки в мусорное ведро, картофельное, и остолбенела. Ведро было пустым. Марина мусор не выносила, Саша, ее сын, тоже. «Ну кто же позаботился обо мне?» – спрашивает она в письме, как на тот момент она себя спросила. Прошлась глазами по соседским ведрам и обнаружила еще одно пустое ведро. Вы, наверное, догадываетесь, это было ведро вот той самой соседки, Лиды. Дальше что пишет? Развязку этой истории пишет нам сама Марина. «Я зашла в кухню и сказала: Лида, спасибо тебе. За что? Ты же вынесла мне ведро, а мне и не тяжело. Я верующий человек. И считаю про себя, что я знаю Бога. Но моя соседка показала мне, как вести себя по-божьему. Кобылкина Марина, Орловская область. Вот такая совсем короткая, но тоже поучительная история. В Библии сказано: «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами». Удивительно, рассказывая нам об Иисусе, вот эта книга передает от Него такие советы, которые действительно меняют сердце человека.
3: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Есть в Иерусалиме удивительное место – купальня Силаам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силаам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силаам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силаам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силаам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силаам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силаам. Этим занимались также и археологи. Примерно 1,5 века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силаам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение 1,5 суток, и вода в нем прибывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силаам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силаам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силаам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, Зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делало город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Иезекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врожденную слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за соделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости в чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства, поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна — слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет, а это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как «шилах». Это означает «посланный», купальня посланного. Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку он сам говорит о себе как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего меня. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап — физическое исцеление слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги. Но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса. Он только слышал голос его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет сыном человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силаам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силаам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силаам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжим наше исследование, как сделать семью счастливой, как найти причину тех неприятностей, которые, может быть, присутствуют в ваших семьях. И вот одна из неприятностей – это десенситизация или снижение чувствительности. Возможно, объяснит эту тему другое предложение – влияние средств массовой информации на психику человека. Причем здесь эти два слова и это предложение. Что такое десенситизация? Как это происходит? Давайте мы разберемся сначала на основании Библии, о чем Господь предупреждает людей нашего времени. В Евангелии от Луки, 21 главе, 6 стихе, мы читаем такие слова. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Иисус Христос предупреждает жителей последнего времени, жителей нашей земли, о том, что на землю придут, в их семьи придут различные бедствия. Он говорит о том, что люди будут стараться больше думать о том, как бы добыть питание, чтобы выпить, как бы отдохнуть. И это времяпрепровождение не очень хорошее, если его занимать все время, приведет к пагубным, нехорошим последствиям. Люди потеряют бдительность о более важных делах, которые будут окружать их, их семьи и нашу землю. Что же за бедствие такое может быть, которое приведет к таким последствиям нашей семьи? Что это такое? Перед тем, как мы перейдем к исследованию того, что может случиться с нашими семьями, с нашим мозгом, с нашими отношениями, давайте посмотрим, как работает мозг. Если вы представляете себе хорошо, как устроены полушария, то, конечно, мы можем назвать эти два полушария левое и правое. Так очень просто и свободно мы запомним. Когда работает левое полушарие, Господь устроил там центры анализа, логики. Когда человек думает, размышляет и думает, что бы это значило, что за информация, студенты, которые улавливают информацию от педагога, у них работает, естественно, левое полушарие. Если измерить волну, которую издает сейчас левое полушарие, этот аппарат зафиксирует волна, которая будет называться бета-волна, то есть волна анализа. Если она появляется, значит, человек думает, размышляет и анализирует информацию. Он ее может классифицировать, он ее может удалить, он ее может не позволить на ней зафиксироваться. То есть мы можем сказать, человек управляет информацией. Но когда человек долго думает и много анализирует, мозг устает, и вы почувствуете, что вам хочется расслабиться. И человек учится это делать. Но иногда мозг это делает сам. Он начинает расслабляться. Собственно, что это означает? Изменилась волна. Начало работать правое полушарие. В этом полушарии эмоции, расположены центры эмоциональные. И когда они начинают работать, когда начинает работать, воспринимать информацию правое полушарие, человек издает совершенно другую волну. И эта энергия измеряется, импульс, волной, которая называется альфа-волна или волна расслабления. Чем они отличаются друг от друга? Ну, конечно, мы не будем говорить о физических данных. Там можно их и нарисовать, какие это волны. Но нам главное знать суть этих волн. А суть заключается в том, что левое полушарие анализирует, издает волну анализа, и мы должны это знать. Правое полушарие излучает волну альфа, волну расслабления, и это мы должны знать и запомнить. Есть еще одна волна, которая называется волна сна или волна покоя. Она называется волна дельта. Начинает работать мозг на волне дельта уже во времени рождения ребенка. Он родился, ему там что-то сделали, его положили, моментально отключается и спит. Ребенок много спит, его мозг находится в состоянии покоя. Он не может еще анализировать, он не может расслабляться, он будет в состоянии покоя. Но правильная работа мозга, как защитная его работа, когда он меняет свою работу, меняет волну. И что получается? Результат. Человек переживает в основном три состояния работы мозга. Анализ, расслабление, покой. Анализ, расслабление, покой. Эти три состояния мозга должны менять друг друга. Если вы слишком много в расслаблении, мозг будет тоже защищаться. Если долго человек в расслаблении, тогда в расслабленном состоянии наступает состояние сна. Человек засыпает. Но мозг нуждается в том, чтобы активно работать, то есть анализировать. Как только вам дают какую-то информацию, моментально начинает включаться в работу переработки этой информации левое полушарие. Но сегодня я хотела бы подумать с вами вместе над той большой проблемой, о которой упоминается в Библии. Что-то будет такое в последнее время на нашей земле, что человек не сможет вовремя включить состояние бодрствования, состояние анализа. То есть что-то будет такое, что человек будет воспринимать информацию на волне, которая называется волной расслабления. Один из признаков того бедствия, которое может постичь нашу планету или наш ум, это телевизор. И давайте посмотрим принцип его работы. Ну, все знают, что аппарат, как телевизор, это такой механизм, который работает на смене большого количества кадров в течение секунды до 25 кадров. А сейчас модели нового телевизора могут быть и большая смена кадров. И вот эта смена кадров, это мелькание перед глазами с такой скоростью, нечто делает с нашим мозгом. И что же там происходит? Если даже это простой телевизор со сменой кадров 25 кадров в секунду, что происходит? Через несколько минут человек замечает, что он, когда смотрел какую-то передачу, он начинает расслабляться. Что произошло? Если в это время измерить волны, которые излучает мозг, мы заметим, что 3 минуты, может быть 4, но если это не часто делается, то даже до 10 минут иногда человек сохраняет состояние анализа. То есть он анализирует информацию, которую смотрит, которую воспринимает. Но если это часто бывает, и человек долго проводит перед телевизором времени, тогда получается такой интересный момент. Человек только 3 минуты анализирует то, что смотрит. То есть его работа происходит в левом полушарии в течение 3 минут. Человек может руководить этой информацией, он может что-то сделать, как-то среагировать на нее, переключить канал или еще что-нибудь. То есть он в состоянии сделать, когда он анализирует. Но когда человек этого не делает, через некоторое время что-то происходит. Защитная реакция мозга переключает себя, сам мозг, в режим щадящего, расслабленного состояния. Но здесь интересная информация. При исследовании оказалось, что информация, которая поступает в мозг через волну расслабления, всегда имеет одинаковый результат. Мозг фиксирует эту информацию как положительную. Если в состоянии анализа информация может быть распределена на хорошую и плохую, или информацию плюс и информацию минус, и это зафиксировать в своем мозге, в каких-то файлах памяти, как отрицательную информацию или как положительную информацию, человек это делает сам, то в состоянии расслабления мозг распоряжается этой работой самостоятельно. И мы имеем результат. Что бы человек ни смотрел, какая была бы по качеству эта информация, мозг ее определяет для себя как положительную. И в этом таится огромная опасность. Потому что не всегда качество той информации, которую мы смотрим, положительно. И часто мы видим теперь плохой результат. Человек смотрел передачу. Мы можем посмотреть даже, как это практически получается. Люди сегодня молодые, семьи, подростки, молодежь, очень много смотрят различных фильмов. Например, фильм, который показывает явно, как убивают человека. Такие фильмы есть. Боевики, различные другие фильмы, убийства, как ножом режут. Это отрицательная информация, конечно. И первые минуты, когда человек смотрит на такую информацию, у него возникает ассоциация, как это ужасно. Вы вспомните, когда были первые фильмы, показывающие сцены насилия. Наши бабушки закрывали глаза, они не могли смотреть на такие картины. Они воспринимали эту информацию как чудовищную. Они не могли ее принять как положительную. Но когда начали смотреть следующее поколение телевизоры, эти картины насилия, как воспринимает сегодня молодежь эти сцены насилия? Они иногда даже смеются, они улыбаются, они не реагируют на то, что это показывается насилие. Но это еще не конец. Человек, когда воспринимает эти сцены насилия на волне расслабления, память оставляет их навсегда в файлах каких-то, неизвестных для нас. Мозг устраивает их в эти сейфы хранения под знаком «плюс». А когда эта информация выйдет оттуда? А вот тогда, когда будет ситуация провокации. То есть вот такая картина, которую мы сегодня переживаем очень часто. Идут подростки вечером, идут где-то к полуночи ближе, где-то они были на дискотеке, возможно, что чаще всего бывает. Они исполнены какого-то подъема, энергии, даже, может быть, агрессии какой-то, что бывает после дискотеки. И вот они говорят друг другу, не было бы плохо выпить, а денег нет. И тут они замечают, что по проулку темному, где они идут, идет навстречу мужчина или женщина с сумочкой в руках. Вот это состояние называется провокация. То есть у них возникает мысль, вот где можно взять деньги. Может быть, они никогда не думали о том, что они способны на это. Но вот коллективное решение взять деньги руководит той информацией, которая уже есть у них в мозге, зафиксированная. А какая там была информация? Картины насилия. Они как бы выдаются мозгом и поднимаются как управление следующей ситуацией. Они нападают на эту женщину. Слава богу, если они ее не убьют. Они могут вырвать у нее сумочку, взять у нее там вещи какие-то драгоценные. Но чаще всего получается, человек начинает сопротивляться. И когда он сопротивляется, агрессия растет, провокация увеличивается. И вдруг один из этих мальчиков в этом в своем состоянии возбуждения ударил женщину по голове чем-нибудь, и она падает замертво. И вот находит этих парней. Может быть, это подростки лет по 13, 14, 15. Это часто бывает именно в этом возрасте. Мы с вами наблюдаем картину суда. Сидят они на скамье.

Почему они в этом темном переулке убили старика или женщину или еще? Почему это случилось? Потому что в их мозге была провоцирующая информация, что это плюс, эта информация положительная. Точно такую информацию можно в телевизоре для себя взять в свой мозг, например, по вопросам измен, разводов, решения семейных конфликтов. И если мы смотрим такие фильмы, первые 3 минуты мы видим первые кадры. 3 минуты – это довольно хороший период, когда мы можем заметить, что этот фильм, что-то тут не такая информация-то идет, совсем не положительная. И мы в это время имеем возможность переключить канал, поискать что-нибудь другое. Но если мы этого не сделали, а как получается, что мы этого не сделали? Человек уже сегодня прекрасно знает, что будет с ним, когда он несколько минут посмотрит телевизор. И поэтому заранее готовится. Он садится в удобное кресло, на удобный диван или ложится на кровать, ставит возле себя воду, яблоки, семечки, что-нибудь такое, чем он будет питаться. Пульт рядом с собой кладет. И таким образом он устраивается. Почему он устраивается? Потому что он прекрасно знает, что через несколько минут он будет в расслабленном состоянии, ему не захочется вставать, куда-то идти, что-то делать. Иногда люди перед телевизором проводят в таком расслабленном состоянии несколько часов. Они подремывают, они смотрят. Эта информация поступает в мозг и поступает дальше. И вот теперь мы задаемся вопросом, что происходит в мозге, почему же так происходит, какой процесс идет там, когда эта информация становится причиной того, что человек делает отвратительные действия в своей жизни. Почему так происходит? Именно это слово объясняет действие – десенситизация, то есть процесс постепенного снижения чувствительности. Я хочу рассказать вам, чтобы было более понятно, один процесс, который произошел с девушкой, которая имела страх перед мышами. Она поступила в медицинский институт и должна была там проходить в лаборатории различные занятия, работы делать. И эти работы нужно было делать с мышами. А она, к своему ужасу, очень боялась мышей. У нее такой панический страх был перед мышью, что она не могла даже зайти в эту лабораторию. Если она не будет делать эти работы, она не сможет учиться. Поэтому она пошла к психологу и хотела попросить помощи. Она сказала: у меня какой-то страх, такая фобия перед мышами. Я не могу их переносить на дух. Даже одно слово у меня вызывает дрожь. Я не могу, я должна буду уйти из института. И этот врач помог ей. То есть что произошло? Он научил ее в первую очередь тому, что делает искусственно телевизор. Что сделал врач? Он ее научил расслабляться. То, что делает телевизор через несколько минут. И в состоянии расслабления эта девушка должна была что-то запоминать, какую-то информацию воспринимать. Занятия происходили так. Девушка садилась в кресло, и врач ее учил, специалист учил, как расслабиться. И она расслаблялась. И во время этого расслабления ей просто писали на доске слово «мышь». Когда она видела в первые секунды слово «мышь», и у нее было такое напряжение, она моментально из состояния расслабления включалась в активное состояние реакции «мышь». Но они ее учили: «Нет, дорогая, расслабиться». И она расслаблялась. И в состоянии расслабления она смотрела на это слово «мышь». На следующем занятии слово «мышь» ее не трогало. Слово «мышь» — это было слово «мышь». Но зато, когда картинка с мышью появилась, девушка вся напряглась. И тут и специалисты говорят: расслабься. И она расслаблялась. Она умела это делать. Она расслабилась, и она смотрела на эту картинку. Что-то происходило в мозге. Мозг запечатлел эту информацию. Мышь — это не так страшно. Она нарисована. И она ее запоминала. На третьем занятии мышка была спрятана в стеклянную банку. Но на картинке было написано «мышь» и она в своей фотографии. Девушка, когда видела фотографию мыши и картинку со словом «мышь», никак не реагировала, это ее не трогало. Но когда она увидела в банке мышь, она вся напряглась, она была в состоянии анализа.
Она реагировала на информацию, которую получила. И вы догадываетесь, специалист ей сказал: расслабься. Она расслабилась, и она смотрела на эту

банку с мышью и успокаивалась, потому что в состоянии расслабления это делать не так трудно. Наконец, на следующем занятии из этой банки наш профессор, психолог, достает эту мышь и держит ее у ее лица. Когда она увидела живую мышь на руке у нее, она вся напряглась. У нее было состояние возбуждения, прием информации, мышь, прямо на руке. Но ей сказали: расслабься. И она усилием воли расслабилась. И только на последнем занятии, когда она увидела эту мышь на руке, у нее не было никакой отрицательной реакции. Тогда врач взял ее руку, положил ей мышь на руку и сказал: посмотри, какая симпатичная мышь. Девушка напряглась вся, но он не разрешил ей убрать руку, а сказал: какое слово? Расслабься. И она расслабилась. И с этой поры девушка брала мышь в руки, делала все лабораторные занятия, она продолжала учиться в этом институте. Давайте сделаем вывод. Что произошло с девушкой? Если мы назовем этот процесс одним словом, мы скажем: произошла десенситизация, то есть снижение чувствительности. То, что было отвратительным, то, что вызывало ужас, и девушка закрывала глаза и кричала, в конце этого процесса десенситизации вызвало у нее спокойное расслабление. Она могла работать с этим предметом своего ужаса в прошлом. А давайте теперь посмотрим, что происходит в нашем разуме, когда мы видим какую-то информацию, которая считается отрицательной. Допустим, тоже насилие, те же измены. Если человек постоянно смотрит такие фильмы, такую информацию, и его мозг в состоянии анализировать только 3 минуты, то через 3 минуты наступит этот процесс, который произошел с этой девушкой. Наступит процесс десенситизации на основании расслабленного состояния. И что будет? Что происходит, когда люди наблюдают отрицательную информацию? Какую? Сделан был такой исследовательский опыт. Акция была проведена «Телевидение для детей». И вот исследовали такой момент, что подростки смотрят и сколько телевизионного времени занимают вопросы отношений. И когда это приплюсовали все время друг к другу, получилось 96% чистого телевизионного времени, посвященного показу секса или вот таких интимных отношений, были посвящены прелюбодеянию, изнасилованию, изменам, гомосексуализму, проституции, добрачным сексуальным связям и картины наблюдения такие: рождение детей до брака, вне брака. Вот это все картины, которые были зафиксированы в течение определенного времени. Только 4% из этого времени было посвящено отношениям в семье. Но эти картины были показаны самым отвратительным образом, самым негативным образом. То есть, если это муж и жена, они постоянно или ругаются, или что-то делают, или не умеют решать конфликты, или расходятся. То есть семейные отношения были освещены в этих фильмах самым наихудшим видом. А теперь давайте посмотрим. Если, например, человек, девушка, смотрит фильмы, и бабушка ее, мама когда-то ее учили, что измена – это плохо, что человек должен быть верной супругой. Девушка растет, она выходит замуж, она хранит семью, она растит детей, и ее основное предназначение – и отдать свою любовь, и брать свою любовь в этом семейном союзе. Она этому училась у своих родных. Но когда она подросла, и она как подросток начала смотреть телевизор, начала смотреть фильмы, особенно которые вот в последнее время различные сериалы проходят, что она там увидела? Она увидела, что семья – это не что-то хорошее, а что-то
довольно неприятное, где постоянные крики, ругань, и оттуда приходит такое убеждение. Зачем эти штампы в паспорте? Зачем эти союзы? Если я могу удовлетворить свое желание где-то там налево-направо, я это могу сделать. И это называют «займись любовью». В любом фильме это говорят. И это освещают как состояние любви. А человек хочет любви. И он ее ищет там, где показываются картины в этом фильме. И что мы имеем? Девушка увидела, что фильм один за другим показали прекрасную, богатую жизнь проституток. Жизнь девушек, которые посвятили себя для того, чтобы таким образом заработать деньги. И причем они в этом фильме показывают, что они такие неплохие деньги зарабатывают. И это она смотрела несколько лет, допустим, вырастая от 16 или от 13 лет до 15, 16, 17 лет. Какой вывод теперь? Когда раньше эта девушка считала, что измена или неправильное поведение или внебрачные связи – это плохо – ее так учили в семье, ее учила так бабушка, мама, папа, и она или Бог учил ее так, она читала Библию, и там об этом пишет Бог, что не надо этого делать, это принесет тебе вред. Человек был в этом уверен. Но когда его мозг разрешил впитывать информацию на состоянии расслабления, у него произошли некоторые изменения, десенситизация. Эта девушка уже теперь не считает, что проституция – это что-то ужасное. Наоборот, это довольно приличный способ заработать деньги. У нее исчезло отвращение к этому способу жизни. И человек может решить, что это вполне приемлемо и для меня. Едут девушки из каких-то далеких городов в большие мегаполисы для того, чтобы найти свое место, свою нишу, занимаясь проституцией, чтобы таким образом заработать деньги. Они не боятся этого состояния. Почему сегодня людям не стыдно делать эти вещи, рожать детей вне брака, изменять женам? Почему не стыдно? Потому что произошла десенситизация, и исчез страх перед этой, моральным этим состоянием. И у человека наступает момент, когда он думает, что это прекрасно, так, как думает эта девушка, держа на руках своих мышь. Для нее мышь теперь неопределенно не значит какой-то страх или отвращение. Телевидение – это, конечно, учитель и сильный учитель. Он может фиксировать информацию очень глубоко. И мы имеем на основании этих исследований телевидения для детей, мы имеем и результат, который мы можем сами наблюдать вокруг нас. Этот учитель, когда учил тому, чему хотел, а мы воспринимали это на основании волны расслабления, имеем такие последствия. Подростки убивают без сожаления. То есть они не боятся забрать жизнь у другого, потому что они видели по телевизору эти картины. Родители ссорятся, разводятся, уходят друг от друга и оставляют сиротами своих детей. И не боятся, и им не стыдно это, и не жаль. Почему? Потому что их мозг выдает картину. Это положительно, это нормально. Школьники сегодня стреляют в своих одноклассников. Где они увидели это? Конечно же, наблюдая картины убийств по телевизору, в этих фильмах, которые они смотрят каждый день и большое количество часов. Некоторые школьники в таких странах, где, например, нет домашних заданий, не приходят домой спокойно, свободно, сами, ничем не заняты, они включают телевизор, и по общим исчислениям они около 10 часов имеют возможность смотреть телевизор каждый день. Это ужасный наплыв информации, причем эта информация почти всегда отрицательная. И это плохо. Девочки последствием этой информации рожают в 11-12 лет. Мы знаем много случаев, сотни и даже тысячи детей, девочек попадают в такую ситуацию. Почему? Почему исчез страх перед тем, что это плохо? Почему нет того барьера, который сдерживал эту волну? Вот этого предательства против своего тела. Девочки понимали когда-то, что надо содержать себя чистой, девственной до самого брака, для того единственного, которому ты подаришь всю себя. Они в 11 лет уже ищут это
развлечение, о котором они наблюдали по телевизору, потому что в их мозге и есть файл, на котором это запечатлено, и на этом файле крупным шрифтом написано «положительная информация», и она провоцирует их к действию. Все духовные ценности постепенно теряют свою важность и ценность. И что же мы имеем от этого всего? Произошло нечто, большой процесс во всем обществе, потому что в каждом доме есть неконтролируемая информация, которая поступает в наш мозг на этой волне расслабления, на волне альфа. Происходит крупная и активная десенситизация всего общества в целом. И мы можем теперь не удивляться, если в каждой голове есть эти файлы со знаком «плюс», но файлы, содержащие отвратительную информацию, которая приводит к нищете, духовной нищете общества. Давайте мы подумаем, что же нам делать теперь? Неужели надо выбрасывать телевизоры? Нет, я не призываю к этому. Многие так и понимают. Ага, значит, если это так, то надо выбросить, выключить, вынести из квартиры телевизор. Не обязательно. Давайте сделаем итоговые выводы. Не спешите выбрасывать телевизор, а спешите проверить информацию, которую вы запоминаете. Будьте внимательны и используйте для активного анализа свои 3 минуты. Вы можете сесть у телевизора и включить информацию, канал какой-то, и вы воспринимаете. 3 минуты вы видите, что там что-то не то. Там идут сцены насилия, какие-то измены, какие-то прелюбодеяния, какие-то еще. Так людям в этот момент становится даже интересно, чем же это окончится. И он укладывает себя подушками, под голову подушку, чтобы было удобно, и говорит сам себе, вообще-то это нехорошо. Но его мозг воспринимает, невзирая на его анализ вроде бы эмоциональный, его мозг воспринимает эту информацию как положительную. И если человек позволяет себе расслабиться и на этой волне принимать эту информацию, он запаковывает дальше и дальше эти файлы с отрицательной информацией под знаком «плюс». Итак, давайте подумаем, как мы можем использовать эти минуты анализа. И если вы видите, что эта информация нехорошая, ненормальная, переключите канал. Помните еще одно правило. Та информация, которая зафиксирована вашим мозгом под знаком минус или плюс, все равно мозг никогда не выбросит, никогда не забудет. Мозг от самого рождения до самой смерти человека ничего не стирает и не выбрасывает. И никто, никакой гипнотизер не может выбросить эту информацию. Так Бог сотворил мозг, что она накапливается в течение всей жизни. Что же нам теперь делать? Как же нам ее выбросить, чтобы, насмотревшись такой ужасной информации, мы не были управляемы ею? Это уже ужасный процесс. Поэтому нужно сегодня думать. Первое правило, что думайте о том, что вы смотрите. И пусть эта информация без всякого анализа не проходит в ваш разум. Внимательно следите за тем, что смотрят ваши дети. Это еще одно правило. Особенно внимательно следите за информацией для детей. Если вы хотите этим вопросом как-то управлять, ответьте на некоторые вопросы, которые зададите себе, когда ваши дети садятся перед телевизором смотреть что-то. Ответьте на такой вопрос. Какая роль в этой информации, в этой передаче отводится Богу? Вере, каким-то духовным ценностям. И если вы заметили, что там очень мало или вообще отсутствует такая информация, не давайте вашим детям досматривать ее до конца. А почему? У них тоже 3 минуты есть. Да, но у них не 3 минуты. У них есть момент, когда они могут что-то анализировать. Если смотрит такую передачу взрослый человек, у него есть 3 минуты. Если смотрит передачу отрицательную подросток, у него есть только 1,5 минуты. Его мозг быстрее реагирует, как защитная реакция, переключая одну волну на другую. Но если смотрят телевизор дети, и какая бы там ни была информация, хорошая или плохая, сам механизм телевидения переводит ее с бета-волны на альфа-волну, то есть состояние расслабления.
И дети, когда смотрят телевизор, у них через полминуты, то есть 30 секунд, они еще анализируют, а дальше дети воспринимают ту информацию, какой она есть, то ли она положительная, то ли она отрицательная. Она вся идет в память детскую как положительная. Если дети смотрят, например, такие воинственные, агрессивные мультики, часто родители хотят избавиться от присутствия ребенка, потому что он ему мешает. И он включает ему телевизор, ставит мультики, и там этот маленький человечек смотрит, и час, иногда два эти мультики. И мультики сейчас длинные такие, по объемные по информативному плану, и они занимают много времени. И, например, мультики, которые рассказывают о войне, о мести, о нападении. И ребенок смотрит на эту информацию. Так и знайте, его мозг воспринимает эту информацию о агрессии как положительную. И когда он насмотрится этого, проследите за поведением ребенка, что он сделает в первые 20 минут после просмотра такой передачи. И я вас уверяю, вы заметите, ребенок в первые же минуты где-то выразит свою агрессию. Он может ни с того ни с сего кулаком ударить взрослого в живот. Или оборвать что-то, или разбить, или двинуть ногой. То есть эта агрессия из него выливается, и он не может контролировать ее. Это первый минус, который получает ребенок при просмотре отрицательной информации. И он не может руководить этим процессом. У него всего лишь 30 секунд у этого ребенка. Поэтому ответьте на вопрос, какую роль в передаче играет тот процесс, который он смотрит, какую роль будет играть в его воспитании. Выглядит ли грех привлекательно в этом фильме или в другом фильме, или это мультик какой-то? Если грех выглядит привлекательно, выключите это, не показывайте своему ребенку. Ответьте на такой вопрос. Какой способ жизни выглядит привлекательно? Вы знаете, много сегодня фильмов есть, которые показывают, что не работая, можно заработать деньги. Или можно прекрасно одеться, занимаясь такими черными, нехорошими делами. И это становится руководством к действию. Дети хотят так жить, особенно если это смотрят подростки. Они это проводят в жизнь, потому что мы говорили об этом. Провокация окружающей жизни приводит к тому, что ребенок ищет выход, а мозг услужливо передает закрытую под плюсом информацию. А ты можешь сделать это или то. Не давайте возможности, чтобы такая информация руководила вашими детьми. Ответьте на такой вопрос. Сможет ли передача направить в лучшую сторону развитие вашего характера? Здесь нужно хорошо подумать, чему вы учитесь, как взрослые, так и дети. Чему научит этот фильм? И если вы видите, что там отрицательное явление, отключайте, канал переключайте, тогда и будет хороший результат. Теперь мы обращаемся опять к библейскому тексту. Когда Иисус Христос в Евангелии от Луки в 21 главе повелел записать такие слова: «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого», давайте подумаем, что значит состояние бодрствования. Мы можем ответить другими словами. Работайте левым полушарием, анализируйте обстановку, подумайте над тем, что вы смотрите, подумайте над тем, что вы видите и что передаете своим детям. Но в это время и молитесь, чтобы информация, которую вы наблюдаете, которую вы впитываете, не принесла вам вреда. И вы избежите бедствий, больших бедствий. Каких? Вы представляете, если бы все общество вместе решило, никаких отрицательных передач не должно быть. Мы не хотим это смотреть. Сегодня те, кто делают эти фильмы, они основываются на том, что актуально. А актуально, например, сегодня выпивать. Люди ищут, где бы за что купить выпить. Значит, делаются специальные рекламы, специальные фильмы. Все главные знаменитые герои этих фильмов выпивают. И телевидение на основании волны расслабления показывает, как это делать. Обязательно на столе бутылка, обязательно стопки, обязательно все актеры, которые участвуют в этой сцене, обязательно в каждом фильме картины, как распивать алкогольные напитки, как ведут себя пьяные. То есть не надо этого бояться, вот что говорят режиссеры. Это актуально, но
не надо фильмы делать актуальным на зле, а нужно подумать бы о том, что телевидение является сильным педагогом, учителем. А вот чему учит? И если мы подумаем над этим, если мы поставим эти преграды, не разрешим вместо слова «мышь» написать слово «грех», о котором говорит Бог. И если мы увидим слово «грех», и у нас такое возбуждение, напряжение, это нормально. Но сатана нам говорит, и режиссеры наши все говорят в кинофильме: «Расслабься». Это хорошо, нормально. И человек, расслабляясь, уже не боится ни слова «грех», ни греха в действии для себя. И происходит десенситизация. Человек теряет боязнь перед грехом, преступлением или каким-то нехорошим действием. Давайте мы задумаемся над этим. Это очень серьезный вопрос. Как работает наш мозг? Когда мы позволяем ему расслабиться? А не стоит ли подумать? Все-таки стоит выполнить слова Христа: «Бодрствуйте на всякое время», даже тогда, когда вы включаете телевизор и начинаете смотреть какие-то передачи. Бодрствуйте на это время и думайте внимательно, какую информацию содержит в себе эта передача. Если вы ответите на вопрос правильно и не захотите расслабиться, вы получите лучший результат. И я от сердца желаю вам, чтобы у вас не происходило этого отвратительного действия потери страха перед грехом.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! Мы завершаем цикл бесед под общим названием «Род сей не придет, как все сие будет». Этот цикл посвящен заключительным событиям мировой истории. Сегодня мы рассмотрим заключительную тему о признаках второго пришествия Иисуса Христа. Что имеется в виду под словами Христа «все сие»? Не можем ли мы совершать ошибку наших предшественников, воспринимая текущие события как признаки конца мировой истории? Как приготовиться ко второму пришествию нашего Господа? На эти и другие вопросы сегодня отвечает доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Итак, что же имеется в виду под словами Христа «все сие»? Иными словами, какие же универсальные признаки конца мировой истории, согласно Священному Писанию?
3: Да, мы рассматривали многие признаки в прошлых наших встречах. Я считаю, что можно еще как бы обобщить все то, о чем мы говорили. Вот, что Иисус Христос разделил все признаки приближения второго пришествия на две большие группы. Это признаки, которые адресно направлены были на определенное поколение, на то поколение, которое жило во дни Иисуса Христа. И затем общие признаки для многих поколений. И он сказал об этих признаках, что войны, там, землетрясения, голод. Это все будет еще не конец. То есть они не являлись признаками конца. Но есть еще одна группа, вот именно вторая группа признаков непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа.
2: И какие же это признаки?
3: Признаки эти... такие, вот как мы с вами упомянули, что Священное Писание видит человечество в конце времени организованным, которое контактирует во всех направлениях между собой. И много пророчеств и у Исаии, и у Иезекииля, и у Иеремии, которые и в Откровении, которые показывают на последние события и видят все человечество одновременно, участвующее в общих процессах.
2: То есть вы имеете в виду глобализацию?
3: Да, это самое такое подходящее слово, которое характерно именно для нашего времени. Когда Исаия говорит, что все народы, все концы земли сблизились и сошлись, так это особенное положение, потому что, в общем-то, человечество всегда... хоть и стремилась объединиться, но цивилизации были разбросаны. Речные, удаленные друг от друга. Потом морские возникли цивилизации, ближе уже люди стали. Потом океанические, наконец, глобальная цивилизация, когда человечество колонизовало весь земной шар. Где-то с середины 19 века уже нет таких территорий, которые бы люди не занимали.
2: Ростислав Николаевич, давайте мы потом подробнее поговорим о глобализации. А какие еще признаки? Неужели глобализация является единственным признаком второго пришествия Иисуса Христа?
3: Нет, конечно. Есть те признаки, о которых мы упоминали с вами. Вот, что всемирными будут такие бедствия, как экологическая катастрофа, изменение климата. Потому что в Священном Писании именно об этом говорится. Вот, о том, что природа, основа человеческого бытия, это наша природа, что она также будет подвержена очень сильным ударам со стороны людей, со стороны стихийных бедствий, которые постигнут нашу Землю. Вот, мы видим на сегодняшний день, что действительно все человечество озабочено изменением мирового климата. Возникла такая совершенно ясно, современная наука может, так сказать, статистически определять увеличение частоты процессов на Земле. Совершенно ясно, что увеличивается сейсмическая активность на Земле необычно вот, по сравнению с прошлыми даже десятилетиями. Увеличивается, значит, ураганы, все это то, о чем мы много раз уже упоминали. и говорили. И если раньше природа быстро восстанавливалась после различных войн, там, пожаров и так дальше, на сегодняшний день мы видим, что эти удары настолько сильными, что уже вызывают изменение самого климата на планете. То есть техногенная деятельность человека, различные катастрофы, различные, значит, процессы, которые изменяют климат на сегодняшний день, это явление только нашего времени.
2: Может же сюда же относиться угроза, ядерная угроза, вообще угроза самоуничтожения, сюда входит и ядерное оружие, химическое оружие, бактериологическое оружие, терроризм, в последнее время у всех на устах эта тема.
3: Да, все, что вы перечислили, оно хоть и было в каких-то дозах прошлого века, предположим, там террористические факты, вот, но никогда не было таких средств вооружения, никогда не было средств массового уничтожения человека, какие возникли в 20 веке.
2: А говорит ли Священное Писание что-либо о финансово-экономическом кризисе? Упоминает это оно в связи с приближением пришествия Иисуса Христа?
3: Ну, той терминологии, которая сегодня практически используют, в Священном Писании нет. Там нет, например,
2: ну, безусловно, финансово-экономический кризис. Но, по крайней мере, какой-то вот язык там...
3: Священное Писание ясно говорит о том, что в конце времени люди будут необычно сребролюбивы, и что они будут считать это своим, так сказать, самым ценным в своей жизни. Это вот именно Бог века сего. Золотой телец. Вот он действительно современные, пока и современные поколения людей, они настолько зависимы от этого, как никакое поколение людей раньше. То есть в данном случае мы имеем общество потребления, как оно называется. Общество, которое все эквиваленты свои материальные сравнивает с финансовыми возможностями.
2: Ростислав Николаевич, на глиняной ассирийской табличке, которую ученые официально датируют примерно 2800 годом до нашей эры, археологи прочитали такую надпись. Это писал житель того времени. «У меня такое чувство, что мир доживает последние дни». Повсюду царит взяточничество и коррупция. Иными словами, люди всегда имели склонность придавать событиям своего времени несвойственное им значение. Не можем ли и мы повторять ошибку наших предшественников, думая, что все те события, какими бы страшными они ни казались, обязательно являются признаками последнего времени?
3: Ну, если взять все вместе признаки, они явно не такие по масштабам и по всеохватывающим, так сказать, последствиям, как это было в прошлые века. Да, действительно, в прошлые века тоже люди были испорчены, тоже было взяточничество, тоже были войны, там, все, тоже были землетрясения.
2: Все то же самое, да.
3: Да, то есть оно всегда было регионального плана событий. Все человечество не было одновременно охвачено, предположим, такими кризисами, как сегодня, когда говорят о кризисе в природе или финансово-экономическом кризисе. То есть все, потому что человечество стало жить именно глобальным циклом, всемирная история. Вот. Поэтому и эти болезни, и потом интенсивность, скорость происходящих процессов, это тоже особенности нашего времени. Конечно, если он говорит про, пишет о, значит, в Ассирии это происходило, вот. Это, конечно, тоже было признаком для Ассирии, что дело плохое, что это болезнь общества.
2: То есть, в общем-то, это предсказание и исполнилось, да, потому что Ассирия
3: и пала как империя. Пророчество именно и показало дальше пророчество Наума, Сафонии, которые пророчествовали о конце Ассирийской империи. Они показывали и вскрывали вот именно эту же нравственную причину.
2: То есть этот человек был по-своему прав.
3: Да, в 612 году до нашей эры Ассирия исчезла с лица земли как империя. Вот и Ниневия пропала. И это был город кровей, который разбогател на грабительстве других народов и так дальше. Поэтому, естественно, это был конец их мира.
2: То есть любая система, которая построена на принципах несправедливости, она рано или поздно придет к своему концу, клонится к закату.
3: Да, она не жизнеспособна.
2: Если мы сейчас говорим о такой системе в глобальном масштабе, следовательно, эта система уже в глобальном масштабе потерпит крах.
3: Так Священное Писание определенно говорит.
2: Спасибо. Давайте теперь подробно остановимся на признаках второго пришествия Христа. И у меня такой вопрос. Почему вы все-таки считаете глобализацию признаком последнего времени? Ведь мы знаем, что глобализация – это прежде всего процессы интеграции, введение единых стандартов, свободное перемещение по пространству, свободная международная торговля, экономический рост, повышение уровня благосостояния жителей нашей планеты. Почему все-таки это указывает на конец?
3: Мы в одном из прошлых выступлений наших мы говорили о глобализации подробно. Поскольку нам сегодня нужно сделать обзор многих моментов, я не могу подробно останавливаться на этом.
2: Вкратце.
3: Я хочу сказать просто о том, что человечество стало жить единым общежитием. Собрались все в одно большое общежитие. И если там инфекция началась, то угрожает всем живущим там людям. То есть, если раньше все признаки второго пришествия Иисуса Христа были региональными. Я помню, когда к нам приезжал пастор Пирсон, где-то в 70-е годы, такой благочестивый, пожилой, очень мудрый человек. Он уже говорит тогда, что его мама или бабушка его знали до 50 признаков второго пришествия Иисуса Христа. Но все признаки прошлых веков, они все-таки были региональными. То есть локальные. В каком-то месте это происходит, голод там, или землетрясение, оно не затрагивает все человечество.
2: То есть это даже было явно, отчетливо прослеживалось в 70-е годы.
3: Да, это еще не было.
2: Сравнительно
3: всего,
2: недавно.
3: Потому что где-то с 90-х годов это заговорили все о глобальном мире, о глобальной системе, о интеграции всех процессов в мире. Вот, и созданы специальные учреждения, Всемирный банк, Всемирная торговая палата, Всемирная, значит, и Интерпол, Всемирная преступность во всем мире, международные мафии и так дальше. То есть такие процессы, которые, с одной стороны, говорят, что действительно человечество стало единым, вот, единым информационным пространством охвачено, но вместе с тем и, а раз так, то и общие болезни для всего человечества, они становятся глобальными. Если вы обратите внимание, появляется какой-то вирус гриппа, особый вирус, да, то он становится каким? Он становится пандемией. Говорят сегодня, что это уже пандемия, не просто эпидемия, а такая пандемия, которая охватывает десятки государств, и это все усиливается, становятся все более агрессивные даже те же заболевания. Христос сказал, что это будет усиливаться.
1: Открытая книга.
2: Могут ли быть связаны эти вирусы, пандемии и так далее, с деятельностью человека? В частности, то, что мы знаем, американские войска применяли во время Вьетнамской войны бактериологическое оружие, от которого погибли многие люди. И в конце концов эти вирусы все мутировали и вырождались, перерождались в новые болезни.
3: Во-первых, люди настолько смело экспериментируют, вот такие свои возможности все, и не зная окончательных последствий, что это уже говорит о чем-то таком, что мы не можем просчитать наперед, чем кончится то или другое открытие, чем кончится то или другое вот это вторжение в природу и то или другое начинание, которым охвачен весь мир. Вы видите, что всякое открытие, оно становится тоже всемирным. Хотя мы не знаем, чем кончится.
2: Последствия.
3: Последствия. Какие будут? Побочные эффекты. как они окажут влияние на здоровье человека и так далее. То есть мы идем как бы вслепую, но очень смело.
2: Генетически модифицированная продукция, да?
3: Да, да. Мы даже не знаем, какие последствия будут от того, что вот у нас у всех мобильные телефоны, да? Какое это влияет там, на пчел, там, на другие...
2: Но это уже ученые доказали, что на людей это негативно влияет.
3: Да. То есть в данном случае это только, видите, мы всегда задним числом определяем, что вот это плохо, а это неплохо. То есть разница заключается в том, что Священное Писание видит мир в конце охваченным единым ритмом жизненным. Если и положительные ритмы единые, всемирные, и отрицательные. Я называю два сейчас хотя бы. А проповедь Евангелия сказано, что она будет одновременно направлена ко всякому племени, колену, народу и языку. То есть это глобальный охват. Громким голосом и с неба идет проповедь. Так? Вот. С другой стороны... 13 глава Откровения говорит, тоже видит организованное человечество. В конце времени эта организация привела к тому, что над ней есть тирания зверя, 13 главы Откровения. Там тоже сказано, что он имел власть над всяким племенем, коленом, народом и языком сразу. То есть общечеловеческие процессы и негативные, и положительные, которые идут в мире. Вот. Я не могу все перечислять, но это два совершенно четких показателя, что в конце времени человечество будет иметь возможности такие, каких не было раньше никогда. И опасности будут такие, какие раньше хоть и были, но они не были такие всеохватывающие.
2: То есть вот эти отрывки из книги Откровения, которые вы упоминали, и есть, в общем-то, свидетельство Священного Писания о том, что, в общем-то, глобализация – это признак последнего времени.
3: Ну, например, и не только в Откровении. Возьмите пророка Исаии, вот, когда он говорит о покрывале, которое покрывает все народы, как некие заблуждения, которые охватывают все человечество. Господь снимет покрывало, покрывающее все народы, да? Или в другом месте будет узда, значит, в челюстях народов, направляющая все народы к заблуждению.
2: Это у кого-то из пророков, да?
3: Это у Исаии, совершенно верно. Или он же говорит, я, Господь, поспешу ускорить это в свое время. То есть ускорение процессов. Вот. То есть Бог допустит, чтобы эти процессы прошли быстро. Вот. Мы говорим о темпах развития современного мира. Или пророчество Даниила, которое говорит, что в конце времени умножится ведение. Вот. Глобальное ведение. Умножится ведение. Мы знаем, что их, насколько быстро умножаются и естественные науки. Информация умножается. Вот. И умножаются научно-технические все достижения. Умножается ведение Священного Писания тоже. Открываются истины большие. То есть в данном случае... Пророки видели, что в конце времени мир будет жить едиными процессами. И положительными, и отрицательными.
2: Знание, вот мы, кстати, о положительных. Знание, оно, наверное, не всегда плохо. Плохо, когда знание используется во зло.
3: Так вот, вся беда в том, что вот эти два процесса, они как бы взаимно друг друга исключают. С одной стороны, чем больше люди знают, чем больше увеличились научные знания, вот, всегда предполагалось, что увеличение знаний будет содействовать росту цивилизации, прогресса в целом. Существовала же в XIX веке теория исторического прогресса, которая свидетельствует, так бы утверждалось, что все трудности постепенно люди
2: преодолевают,
3: и все будет нормально. И об этом и русские мыслители говорили, и зарубежные. Тоже, помните, я уже приводил цитату Некрасова, который говорил, или цитату Белинского, который говорит, завидую внукам и правнукам наших, которые будут жить в 1942 году. Вот. Не совсем он, конечно, точно попал.
2: Вот. Но раз в 1942 году был самый разгар Второй мировой войны.
3: Да. Или же Некрасов, который говорил, вынесет все и широкую, и ясную грудью проложит дорогу себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Но мы же изучали вот в советское время очень и Чернышевский, вот что делать, перемена декорации, все, сначала все кончилось, капитализм, и там крепостное право кончилось, все, и, значит, общество живет в хороших условиях, и все такое, и прекрасная погода, прекрасная природа, прекрасные люди. То есть это естественно было ожидать, что будущее принесет в связи с развитием науки, в связи с многими революционными процессами, реформациями, экономическими, вот, и так дальше, все видели светлое будущее. Это были политические теории, например, политическая теория, это как коммунизм, что все светлое будущее, это уже всем известное, так сказать, лозунг и так дальше. Все рассматривалось как перспектива великого процветания в будущем. Современные глобалисты тоже, или лидеры глобализма, они считают, что вот именно создание вот этого мощного глобализационного такого
2: пространства
3: в мире, оно решит многие экономические, политические, религиозные социальные проблемы, социальные проблемы и так дальше. То есть у них оптимизм в этом отношении и как бы оправдывает всю эту их деятельность. Мы, в общем-то, не критикуем. Ничего мы не критикуем. В данном случае просто констатируем, что человечество не может видеть наперед результатов своего деятельности.
2: Это своей действительно очень трудно предсказать
3: очень трудно
2: все последствия.
3: Вот, а пророчество предвидит. Пророчество говорит, чем окончится вот эта эпоха. Вот. И я даже не имею возможности перечислить все. Вот вы когда читали, вот, есть момент такой, как смешание народов, да, говорится. Вот, что все концы земли,
2: сегодня это происходит.
3: Да, все концы земли сблизились и сошлись. Пророк Исаия видел эту тоже эпоху. Что это значит? Я думаю, сегодня миграция населения колоссальная. И очень быстро происходит. Посмотрите, в Париже сколько там арабов, сколько там мусульман сегодня.
2: В Западной Европе.
3: Смотрите, да, посмотрите в других странах. Все. То есть я ничего не критикую, я просто констатирую, что да, мы живем в такую эпоху, которая пророчески предсказана была. Вот. И если раньше эти же процессы происходили, они были намного менее интенсивные, они были просто региональными, и они никогда не были всемирными, глобальными. А пророчество видит их вот в таком виде в конце, перед вторым пришествием Христа. Поэтому я утверждаю на основании Священного Писания, что есть признаки второго пришествия, о которых можно сказать, так не было в прошлые
2: так
3: времена.
2: Еще не было.
3: Вы знаете, в общем-то, циничное высказывание неверующих всегда было так. О, как было, так и будет. От начала мира все остается так же.
2: Это слова апостола Петра.
3: Да,
2: он
3: цитирует циников. И они, значит, так всегда. Что, дескать, ну, в мире так всегда были. И войны, и голод, и все такое. Вот. Никаких изменений нет. Сегодня нельзя сказать, что мы живем так, как раньше было, что все это было раньше. Есть качественное отличие во всех процессах. И именно оно является глобальным масштабом, это отличие. Поэтому признаки эти, которые мы сегодня отмечаем, они говорят о том, что время решительно приблизило нас к заключительной вехе всемирной истории, ко второму пришествию Христа. Христос сказал, наблюдайте за этим. Когда увидите, что это сбывается, то знайте, близко, при дверях. Род сей не придет, как все сие будет. То есть, когда мы увидим заключительные признаки, адресованные непосредственно перед вторым событием, перед вторым пришествием, тогда мы можем твердо знать. Мы не можем назначать день и час пришествия. Но мы обязаны быть разумными людьми и видеть, и анализировать процессы, в которых мы живем.
2: Ростислав Николаевич, Неотъемлемой частью глобализации является так называемое экуменическое движение. Что такое экуменизм сам по себе?
3: Ну, если вот глобализация – это процесс объединения всех экономических процессов, значит, социальные, там,
2: то, что происходит
3: торговля,
2: в светском мире. Да,
3: в светском мире. Говорить. Естественно, экуменическое движение – это тоже новое явление в религиозном мире. Вот, его не было в прошлые века.
2: Что оно собой представляет?
3: Оно представляет собой желание создать, так сказать, союз всех религий. Да?
2: То есть объединить религии.
3: Объединить религии.
2: Под общим началом каким-то.
3: Есть, можно сказать, что оно, в общем-то, детище 20 века, и особенно после Второй мировой войны. Значит, есть две стадии экуменического движения. Первая стадия – это объединить всех христиан вместе. Вот. Вторая стадия – объединить все религии мировые вместе.
1: Открытая книга.
2: Руслан Николаевич, ну давайте так скажем. Это позитивное вообще, позитивное какое-то действие или это все-таки негативный аспект?
3: Это объективный процесс.
2: Это объективный процесс.
3: Да, который сегодня мы отмечаем.
2: Но с библейской вот, точки зрения давайте судить.
3: Да, надо быть очень осторожным в определении этого явления. Значит, я хочу сказать так, что Священное Писание показывает, что может быть подлинным единством для христиан. Священное Писание говорит.
2: И что же может быть подлинным единством?
3: Иисус Христос верил, что единство возможно тогда, когда люди будут объединены истиной.
2: Угу.
3: Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Если истина – это критерий единения учеников Божьих и всех христиан.
2: Руслан Николаевич,
3: вот,
2: но...
3: Не плюрализм религиозных понятий и взглядов, потому что не все взгляды, которые возникли на протяжении длительной истории христианства, не все традиции, не все понятия, не все богословские даже взгляды, они являются истинными с точки зрения Священного Писания. Вот, и потом, поэтому сближение всех на очень узкой платформе, которая может их объединить, идейной платформе. Предположим, вера в Троицу. Да? Это общее для всех нас, для христиан. Вот, но это такая очень узкая платформа. Есть еще другие некоторые положения, на которых могут согласиться все. Остальные нужно, дескать, так признать, что вы верите так, а мы будем верить так. Каждый имеет право верить по-своему. Доктрина, как говорят, разъединяет, а служение объединяет. Вот. То есть в данном случае тоже экспериментирование, которое не имело места раньше.
2: Имело аналогов раньше.
3: Да, были такие попытки там, создать унии, объединить одну, другую церковь, но здесь же идет совершенно новое явление. Около более 300, где-то 360 или даже больше христианских конфессий после Второй мировой войны, именно после 60-х годов прошлого века, вот, они создали Всемирный совет церквей. Да? А после Второго Ватиканского собора католики тоже, так сказать, приняли энциклику и решение о том, что они сотрудничают с экуменическим движением. И таким образом стали ближе и пересмотрели свои доктрины и протестанты, и католики. То, что их разделяло как разное понимание Священного Писания, Да, оно сегодня считается второстепенным. То есть доктринальные расхождения считаются второстепенными.
2: Но доктринальные расхождения – это действительно плохо, потому что простой человек, когда он окунается в религиозный мир, искренне ища истину, он встречается с этим плюрализмом, и он не может действительно выбрать правильно, куда ему идти, понимаете? Тем более человек, когда он некомпетентный, скажем, он не знает Библии, о чем говорит, и он может куда угодно податься, понимаете? Может, в конце концов, прийти к такому выводу, что все лгут, и стать скептиком. То есть это уведет его скорее от Бога. Может быть, как раз-таки экуменизм пытается решить вот эту проблему разобщенности в христианстве, в частности, и вот в мировых религиях в целом, и как-то вот помочь людям поиску Бога.
3: Человечеству разрешено проводить любые эксперименты. Разрешено. То есть

0: Тем не менее, все по-разному верят.
1: Давайте мы, наверное, все-таки посмотрим, в чем суть Божьего критерия истины. Священное Писание ясно говорит, что есть истина. Там есть такое определение. Закон твой – истина. То есть нравственный закон Божий предложен всему человечеству, а не какому-то отдельному народу. Предложен всем поколениям людей. Я конкретно говорю о тех же 10 заповедях, чтобы нам не растекаться по древу. Вот возьмите 10 заповедей. Это та нравственно-моральная основа библейской религии и Ветхого, и Нового Завета, которая предложена всему человечеству. Все народы в какой-то степени признают хотя бы несколько из этих заповедей. Не убей, не кради и так дальше, не завидуй. Это введено почти во все конституции мира, во все законодательные, значит, кодексы человечества. Так? Потому что это части единого нравственного, морального критерия, который Бог дал человечеству, как откровение свыше. 10 заповедей. Посмотрите, основные христианские конфессии. Так? Они тоже в своих катехизисах содержат десятисловный закон. И католики, и православные, и лютеране. В своих катехизисах они содержат 10 заповедей. Следовательно, я со всей ответственностью могу говорить, что общей моральной базой, которую Бог предложил человечеству, моральным, ну будем говорить, основным законом нравственным, являются 10 заповедей. Они есть истинные. И поэтому единство моральное человечества определяется тем, насколько люди, как каждая личность отдельно, так и народ в целом, он соглашается с данным Богом свыше законом нравственным, десятисловным законом. Вот. Вот поэтому, если говорить о единстве, нужно свои все взгляды, традиции, которые в какой-то степени расходятся с этим очень определенным Божьим кредом, откорректировать в соответствии с тем, что говорит Господь. Для меня лично, как для человека, это совершенно понятно. Если у меня были мои взгляды от рождения моего и детства, от, в семье, в которой я жил, религиозные, христианские, все равно от меня требовалось, когда я стал взрослым человеком, посмотреть, все ли мои взгляды соответствуют тем же 10 заповедям, все ли мои, так сказать, привычки соответствуют. Соответствуют, потому что Иисус Христос, Он в жизни своей показал, как работают эти заповеди Божьи. Закон твой у меня в сердце, сказано в Священном Писании о Христе. Вот. И Христос очень взыскательно относился ко всяким религиозным понятиям своих современников. Согласны вы с этим?
0: Да.
1: Вот. Он мог быть бесконечно милостив к немощам человека. Он мог снисходить к самарянам. Он вообще на каждого человека смотрел как на человека, как на свое дитя, которого он любит и хочет спасти. Но он не был безразличен к религиозным понятиям. Вождей иудейского народа, фарисеи и так дальше. Он везде и всюду говорил, что вот здесь вы неправильно понимаете. Вот Божья заповедь, а вот ваше предание. И почему вы оставляете заповедь Божию, предпочитаете свою церковную практику и ставите свои предания выше заповедей Божьих? Кредо было? Было. Это кредо Христа. Нравственное кредо. В отношении к самарянам. Он встречается с самарянами, он милостив к ним и все, но он никак не говорит, что у них все правильно в вере. Он говорит, вы не знаете, чему вы кланяетесь. Самарянке говорит. Ибо истина у иудеев. То есть закон Божий писанный был у иудеев. То есть в данном случае можно любить каждого человека. И Христос любил все народы, и язычников всех, и бедных, и блудников всех, которые к нему тянулись душой. Потому что в первую очередь он видел человека. Но вместе с тем он совершенно четко и определенно проводит Божью истину. У Бога есть свое кредо в вопросах

0: религии, и он является единственным неоспоримым авторитетом в вопросах веры.
1: Ростислав Николаевич,
0: так и сегодня.
1: Можно ли считать всемирный потоп, тот, о котором говорит Библия, неким историческим аналогом гибели цивилизации в конце мира и спасения, соответственно, верующих людей? И если да, то прослеживаются ли аналоги между временем допотопным и современным временем? К примеру, я один из них могу вспомнить даже буквальный аналог, когда в книге «Бытие» говорится, что земля наполнилась насилием. Вот это слово «насилие», значит, еврейское слово «хамас» означает «насилие», то есть когда человек другого убивает. Да? И интересно отметить, что сейчас одна из террористических группировок, действующая в Палестине, называется вот именно таким именем – Хамас. То есть совпадение это или нет?
0: Я думаю, что это корни семитических родов.
1: Ну, безусловно, да, это понятно. Но вот в целом прослеживаются аналоги?
0: Очень сильно.
1: Вот вкратце назовите.
0: Все то, что сказано в допотопном мире, оно является миниатюрной копией того, что происходит в современном мире.
1: То есть вот мы уже упомянули о насилии, да, терроризме.
0: Мы говорили подробно.
1: То же самое
0: мы
1: сейчас
0: говорили,
1: происходит.
0: У нас была одна из записей, когда мы говорили о допотопном мире, то, что нам известно из Священного Писания. Из Священного Писания нам видно, что человечество тоже было едино в то время. Это была моноязычная цивилизация. Там не было разных стран. Это все они вместе. Они все вместе грешили, они все вместе издевались над проповедью праотца Ноя.
1: Все вместе не принимали.
0: Все вместе смотрели друг на друга, как мы, так все должны действовать. Все. Вот эта вот круговая порука греховная говорила о том, что это не разобщенное человечество, это единое человечество. Потому что если были государства, которые признавали бы Ноя, это же такой вопрос-то общей опасности он поднимал. Он говорил, что будет на земле потоп водный. Вот я строю ковчег, потому что Бог мне повелел и сказал, что на земле будет потоп. То есть проповедь была совершенно четко обращена ко всему человеческому роду. Если бы там были разные так бы, группы населения, кто-то бы соглашался, кто-то нет. Это был единый такой порыв. И кроме того, мы читаем, строили, садили. Помните мы с вами?
1: Ростислав Николаевич, у нас совсем мало времени остается. Угу. И последний вопрос хотелось бы задать. Что бы вы могли посоветовать нашим телезрителям в заключении нашего цикла «Род сей не придет, как все сие будет»?
0: Для того, чтобы устоять в последних событиях, чтобы не быть паникером, чтобы не бегать в последние дни и искать Слово Господне, как пророк предсказывал, что будет в последние дни, красивые юноши и девицы будут ходить от востока к западу, ища Слово Господне, но они его так и не найдут. Чтобы не было чересчур поздно, потому что раньше или позже придется спохватиться. Вот. Священное Писание говорит, Христос очень много раз повторяет, бодрствуйте. Ныне время благоприятное. Сегодня день спасения. А что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте. Ибо не знаете ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий явится. То есть в данном случае предупреждение бодрствовать – это одно. Второе. Покаяться. Каждый лично должен покаяться. Совершенно уверен, что никому из нас не придется ждать какие-то тысячелетия или столетия. Может быть, завтра уже кончится мое время испытания. Поэтому нельзя мое покаяние, мое личное покаяние отбрасывать. Я там через пойду на пенсию или еще когда-нибудь там со временем покаюсь. То есть покаяние – это актуальный процесс сегодня. Свободный, когда ты можешь поразмыслить. И, конечно же, Бог обещал в это время не оставить никого в экстремальной ситуации, которая создастся перед вторым пришествием Христа, в глобальной экстремальной ситуации непосредственно. Он сказал: «Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать всех живущих на земле. Как ты сохранил слово терпения мое, так и я сохраню тебя. И обетование Духа Святого, что Бог запечатлит Духом Святым всякого повинующихся Ему». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса.
1: Спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, в Евангелии от Иоанна записаны слова Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы желаем вам крепкой, искренней веры. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Вас ждет зарядка. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Итак, начинаем. Подышим воздухом. И вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще разок. Вдох и выдох. Следующее упражнение. Птичка, да? Чистит перышки для шеи. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Хорошо наклоняем голову. Закончили. Упражнение «Маятник». Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сова. Смотрит по сторонам и направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Перекатываем голову к левому плечу и к правому плечу. Не торопимся, не торопимся. Закончили. И упражнение для плечей. Круговые движения плечами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Полный круг. И восемь. А теперь вперед, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! А теперь упражнение с обручем. Упражнение «Лук». Руки за спину. Одну руку выпрямляем прямо. Натягиваем лук, смотрим в эту сторону. А теперь с напряжением переносим в другую сторону. Так. И назад. Раз. Стреляем. Марина, смотрим в эту сторону, куда натягиваем лук. Молодцы. Два. Три. Хорошо. И четыре. Так, еще разочек. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение. Деревья растут. Обруч перед собой. Поднимаем обруч вверх, смотрим. И поднимаемся на носочки. Опускаемся. Молодцы. Еще, Ульяна. Раз. Два. Возьми поудобнее обруч. Вот так тебе будет удобнее. И раз. Два. Опустились. И раз. Два. Поднимаемся хорошенько на носочки. Три и четыре. Закончили. Теперь у нас будут повороты. Обруч внизу. Ульяночка, поднимаем. Раз. В сторону. Два. Вперед. Опустили. И раз. Два. В другую. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Наклоны. Обруч вверху над собой. Ноги на ширине плеч. Наклоняемся вправо. И ставим ножку на носочек левую. Так, раз. В другую сторону. Два. Наклонились. Три, четыре, пять. Не заваливаемся. Шесть. Ровно в сторону. Семь. Восемь. Еще раз. Два. Три. Ноги. Четыре. И еще разочек. Хорошо, молодцы. Продолжаем зарядку. Упражнение «Переходы». Пожалуйста, Ульяна, наклоняемся, приседаем и переходим под обручем, через обруч. И назад. Раз. Два. Хорошо. Три. Четыре. Молодцы. Пять. Шесть. И семь. Восемь. И последний. Раз. Замечательно. Теперь упражнение «Перемахи». И правой ногой. Раз. Два. Так. Еще разок, пожалуйста. Давай. Держим обруч справа. И правой ногой. Раз. Два. Молодцы. И падаем. И левая нога. Правая. Хорошо. И раз. Два. Раз. Два. Перехватили. И раз. Два. Перехватили. Раз. Два. Закончили. Дальше упражнение на полу. Правда? Садимся. Короткие, длинные ноги. Держимся за руль. Выпрямили ноги полностью. И к себе согнули. Раз, два. Раз, два. Два. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. А теперь пустили обруч за спину. И прогнулись ноги прямо. Прогнулись хорошенько, хорошенько. Хорошо. Упражнение лодочка. Пожалуйста, Ульяна. Ложимся. Ложимся на живот. Зацепляем обруч за носки ног. Давай я тебе помогу. Ложись. Так, держи. Вот так. Легли. И прогнулись. Полежали. Марина, прогибаемся. Хорошо. Так, ну-ка попробуем, Ванечка. И раз. Молодцы, хорошие лодочки у нас получились. Полежали чуть-чуть, отдохнули. Отдохнули. Полежали. Лежим. И еще разок. Прогнулись. Вот какие лодочки. Лежим, лежим, лежим. Держимся, держимся. Молодцы. Полежали. Вот молодцы.
1: А я как?
0: А хорошо. Ты лучше всех. Опускаемся. Хорошо. Дальше встаем. Прыжки. Зайчики. Прыгайчики. Руки на поясе. Стоим боком. И на счет 8 прыгаем вокруг обруча. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попрыгали в другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И шагаем. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. А теперь в обруч и из обруча. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, семь. В обруч. Теперь в обруч встали. Наклонились, нагнулись, руки назад. Ульяночка. И прыгнули из обруча. Раз, повернулись. И раз, повернулись. Два, три, четыре, пять. И шесть, семь. И восемь. Повернулись. Молодцы. Ну, теперь покрутим обруч. И два, три, четыре, пять.
1: У меня же получается.
0: Конечно. У всех должно получиться, если постараться. Хорошо. Чуть-чуть подальше, Марина, тебе мяч мешает. Угу. Так, раз, два, четыре, пять, шесть. Семь. Закончили. Молодцы. Вот и все. Хорошая у нас разминка получилась. И вообще зарядка – это здорово. Особенно, когда мы ее делаем вместе, потому что вместе
2: веселей.
0: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам. И мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна». о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Боге и о Его сущности и Его природе согласно Библии, Священному Писанию. Мы показали в предыдущих программах, что Сын Божий существовал как отдельная личность до своего воплощения и существует сейчас, после воскресения и вознесения на небо. Теперь рассмотрим свидетельства Библии, говорящие о Его сущности и Его природе, Его служении на земле. Во-первых, очень важно в этом отношении посмотреть на заявление Иисуса Христа. Кем Он себя считал? Что Он думал о себе? Верно то, что Он думал о себе или нет, это второй вопрос. Но нам важно понять, кем Он сам себя считал. Итак, Его собственные заявления. Они разительно не похожи на заявления и высказывания всех известных учителей нравственности, всех известных деятелей религии, в том числе основателей религий на земле. Например, Будда говорил: «Я учитель, ищущий истину. Я в поиске, я ищу». А Иисус Христос сделал следующее заявление: «Я есть истина», говорит Он в Евангелии от Иоанна. «Я есть истина». Очень несхожие и очень отличающиеся друг от друга заявления. Конфуций говорил: «Я никогда не претендовал на то, чтобы быть святым». Иисус же Христос, в свою очередь, говорил: «Кто из вас обличит меня в грехе?» Он утверждал, что он безгрешен. Магомед, основатель ислама, говорил: «Если Бог не окажет мне милости, я не буду иметь надежды». А Иисус Христос говорил: «Если не уверуете в меня, то умрете во грехах ваших». Когда мы сравниваем заявление Иисуса Христа о себе с тем, что оставила история касательно заявлений известных учителей религии, мы видим, что он считал себя намного большим, чем человек или учитель. Он считал себя уникальной личностью. Более того, как мы увидим далее, это было не только его собственное мнение, это мнение разделяют как друзья, так и враги Сына Божия, Иисуса Христа. Ни у кого не было никакого сомнения в том, что Он считал себя божественной личностью. Давайте посмотрим на несколько заявлений Священного Писания. Во-первых, книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Исаия, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Говоря о младенце, который должен родиться, Исаия именует его Богом, Отцом вечности, то есть первопричиной, источником всего и князем мира. Евангелие от Матфея, в 1 главе, 23 стихе, мы находим на эту тему следующее заявление. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих говорит: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка: Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Когда родился Иисус Христос, тогда можно сказать, что с нами на земле присутствует Бог. Во исполнение пророчества Исаии. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих, содержит на эту тему следующее. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Двоеточие. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечна». Библия говорит об Иисусе Христе как об истинном Боге. Послание Римлянам, 9 глава, 5 стих делает следующее заявление касательно сущности и природы Иисуса Христа. Римлянам 9 глава 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Говоря об израильтянах, апостол Павел говорит о том, что от них произошел Христос, Мессия по плоти, сущий над всем Бог. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, содержится следующее высказывание. 3 глава, стих 16, говорит так. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся». Послание Титу, 2 глава, 13 стих, делает следующее заявление. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вновь Иисус Христос называется Богом и Спасителем. Послание евреям, 1 глава, стихи 8-9, на основании утверждений Ветхого Завета, евреям 1 глава, стихи 8-9, «А о Сыне сказано, престол Твой Божий, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастником». Перед нами в рамках одного стиха, который есть цитата из Ветхого Завета, говорится о двух божественных личностях. Итак, Библия заявляет и в Ветхом, и в Новом Завете о том, что Сын Божий, Иисус Христос, является божественной личностью. И это подчеркивается разными способами на протяжении всего повествования об этой личности. Некоторые титулы, которые описывают сущность природы Сына Божия Иисуса Христа во время Его воплощения на земле. Начнем с одного очень важного термина, который открыт в книге «Исход» в 3 главе, в 14 стихе. «Бог сказал Моисею, Я есмь сущий Иегова, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Когда Бог Авраама и Иакова открыл себя Моисею и призвал его на служение избавления израильского народа из египетского рабства, он открыл себя как сущий или Иеговы. Когда мы читаем перевод этого места Священного Писания на греческий язык, который был сделан приблизительно в 3-2 веке до нашей эры, то там, в Септуагинте, фраза «йод-гей вав-гей», то есть «Яхве» или «Иеговы» или «сущий», переводится двумя греческими словами. Это «эго-эйми». Дословно «я есмь», «я есть». И вот, когда мы подходим к Новому Завету, мы с удивлением обнаруживаем, что Иисус Христос для описания своей природы пользовался именно этим термином «эго эйми», который обозначает и фактически является переводом еврейского слова «йод-гей вав-гей», того священного тетраграмматона, который отображает сущность Божью, переводится как «сущий Яхве Иегова», «Господь». Евангелие от Иоанна, 8 главе, в стихах с 57 по 59 мы находим использование этого термина. Иоанна, 8 глава, стихи с 57 по 59. «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее. Иисус Христос говорит, «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». И это дословный перевод. Он не говорит, «Прежде, нежели был Авраам, я был». Он говорит именно «я есмь». То есть, используя конструкцию «эго эйми», которая тождественна тетраграмматону. Таким образом, он использует божественное имя и говорит, что «я есмь сущий», потому неудивительна реакция толпы, потому что, считая его человеком, они, конечно же, усмотрели в этом богохульство и посягательство на божественную природу. Итак, мы находим, что Иисус Христос говорил о себе как о сущем. Он говорил о том, что у него та же самая божественная природа. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
4: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Наверное, нет на свете человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с носовым кровотечением. С кем-то это происходит чаще, с кем-то реже. Можно ли как-то предотвратить подобную неприятность и как с ней справляться? Об этом на нашей сегодняшней встрече с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, Анна.
2: Давайте сегодня поговорим для начала о причинах этого действительно неприятного явления.
3: Но самой распространенной причиной этого явления является хрупкость сосудов. Дело в том, что в полости носа у нас находится очень мощная сосудистая сеть. Сосуды из задних и из передних отделов сходятся вместе и образуют здесь так называемую зону Кессельбаха. Она находится на 1 сантиметр глубже носовой перегородки, входа в нос. И повреждение этой зоны может вызвать очень мощное кровотечение. Еще и потому, что в этой зоне у нас нет мышц. Мышцы обычно спазмируют и смогли бы пережать кровоточащий сосуд. А здесь мышцы отсутствуют, и потому кровотечение может быть обширным. Вообще иногда можно удивиться, какое большое количество крови может вытекать из носа.
2: Мне кажется, что носовые кровотечения часто случаются, когда у человека насморк, и он как бы сморкается очень сильно. И вот, мне кажется, особенно дети, они бывают неосторожны в этом случае.
3: Совершенно верно. Очень часто носовые кровотечения могут быть при простуде, насморке, при гриппе. Слизистая становится раздраженной, хрупкой, и тогда кровотечение более возможно в этот период.
2: То есть сосуды становятся тоже более хрупкими в результате
3: более
2: простуды?
3: Более хрупкими. Здесь может помочь витамин С, потому что витамин С помогает вырабатывать коллаген. А коллаген уже отвечает за эластичность сосудов, и они будут менее хрупкими и меньше способствовать развитию кровотечений.
2: То есть витамин С поможет нам не только выздороветь, да, но и сохранить прочными сосуды. Замечательно.
3: Сосудам он поможет даже больше.
2: Замечательно. А какие еще могут быть причины, вот, что касается детей? Потому что действительно вы сказали, что крови вытечет может достаточно много, и это опасно для ребенка.
3: Если у ребенка слизистая сухая, то есть в зимний период, когда отопление, когда сухой воздух, когда высушивается слизистая, или он вынужден дышать, допустим, через нос, или у него есть аденоиды, то есть высыхает слизистая избыточно, то у него также будут носовые кровотечения. То есть сопутствующие патологии, аденотонзиллиты будут вызывать кровотечение из носа у ребенка.
2: То есть здесь наша задача как-то увлажнить слизистую?
3: Увлажнить слизистую, лечить сопутствующую патологию. Тем самым мы, воздействуя на одну причину, сразу будем воздействовать на две.
2: А почему иногда такие кровотечения вот случаются уже в подростковом возрасте? Я замечала такое тоже. И причем они иногда случаются как бы без видимой причины совершенно. Вдруг?
3: Дело в том, что у подростков изменяется гормональный фон. Они растут, взрослеют, начинают выделяться половые гормоны. Начинается очень активный рост их скелета и полости носа также. И все эти факторы влияют на развитие подростковых носовых кровотечений.
2: То есть они как, они опасны или нет? Или они просто пройдут с возрастом?
3: Они пройдут с возрастом.
2: То есть в этом случае ничего предпринимать не нужно, нужно просто принять какие-то первые необходимые меры, когда это произошло, так?
3: Ну, нужно всегда обратиться, если доктор увидит, обследуя такого пациента, что ничего страшного с его организмом не происходит, то нужно просто набраться терпения.
2: И пережить переходный возраст.
3: Переживая, нужно также отслеживать уровень гемоглобина, потому что можно потерять значительное количество крови и вызвать анемию. Тогда подростку будет тяжело учиться, потому что крови ему будет недостаточно для его умственной деятельности.
2: Ну и вообще могут быть другие
3: просто,
2: различные
3: просто успокоиться невозможно. Нужно отслеживать уровень гемоглобина в крови.
2: Хорошо. А что касается уже других возрастных периодов? Во время беременности также это часто происходит, да?
3: Около 56% женщин во время беременности имеют носовые кровотечения. Здесь опять же влияет гормональный фон у женщины. И потому что у нее происходит истощение витамина С. Он нужен для ребенка, который растет, нуждается организм беременной женщины в повышенном количестве витаминов, недостаточно для сосудов. И здесь возможно развитие таких состояний.
2: То есть здесь нам опять-таки нужно чтобы витамины туда, его количество было достаточно в питании. И плюс еще тоже, ну, это и следят врачи за этим, уровень гемоглобина в крови, да?
3: Да, безусловно.
2: У женщины. Я знаю, что люди в пожилом возрасте, вот особенно у кого повышенное давление, страдают носовым кровотечением по ночам.
3: Совершенно верно. И не только по ночам, и днем может также наступить, и в утренние часы особенно часто это бывает. Дело в том, что когда повышается давление, начинает разрываться сосуд, который наиболее тонкий. И иногда мы говорим, хоть и дискомфортно носовое кровотечение, но благо, что он разорвался именно в этом месте, и произошло естественное кровопускание. Потому что если бы это был сосуд в области головного мозга,
2: да,
3: то это кровотечение окончилось бы для такого пациента летальным исходом, то есть могло бы закончиться смертью. Поэтому, ну, неприятно в том, что это из носа происходит кровотечение. Здесь иногда нужно в первую очередь измерить давление и снизить артериальное давление, потому что все другие манипуляции в данный момент могут такому пациенту не помочь. Пока мы не нормализуем давление, кровотечение будет продолжаться.
2: Удивительно, вы такие простые вещи раскрываете. Просто у меня бабушка всегда вот этим мучилась, да? И теперь я думаю, слава богу, что это происходило, потому что все-таки на самом деле это не головной мозг. Ну, как бы сказать, это не имеет таких последствий серьезных.
0: Живой источник.
3: Но здесь еще очень важно быть уверенным, что у такого пожилого пациента и у любого пациента нет заболеваний крови, нет нарушения свертывающей системы в крови.
2: Да, что кровь остановится в итоге.
3: Кстати, это может быть и заболеванием, это может быть и искусственно приобретенным явлением. Допустим, если мы увлекаемся аспирином.
2: Который разжижает кровь, да?
3: Который разжижает кровь. Пожилым назначают аспирин. В маленькой дозе по четвертинке таблетки при заболевании сердца они употребляют его почти каждый день. И здесь важно не превысить дозу. А если мы решили простуду полечить еще и приняли какую-то сильно действующую или большую дозу аспирина, то мы тоже можем вызвать разжижение крови и обильное носовое кровотечение. Также можно увлекаться продуктами, если в этом причина, продуктами, которые богаты аспирином. Это будет смородина, абрикосы, томаты. Они тоже могут вызывать носовые кровотечения в большом количестве. Поэтому если эти продукты у вас вызывают кровотечение, то можно заместить их другими фруктами или овощами.
2: Ну или, по крайней мере, не есть, наверное, в очень большом количестве. А какие можно дать рекомендации по оказанию первой помощи, когда это происходит с человеком рядом? Потому что действительно страшно, остановится ли эта кровь. Ну и вообще состояние не из приятных, конечно.
3: Самое главное в этот момент не пугаться. Потому что стресс и переживания усилят кровотечение сильнее. Если поднимется давление на фоне вашего испуга, то кровотечение еще усилится. Успокоиться. Ни в коем случае не нужно запрокидывать голову назад.
2: А мы-то как раз это всегда и делаем, по-моему.
3: Кажется, тогда да, это будет комфортно, кровь не будет вытекать из носа.
2: Не капать не будет
3: никуда. Но она будет протекать в пищевод и попадет в желудок. И если ее скопится там слишком много, то возникнет рвота. Поэтому не нужно этого делать, наоборот, нужно голову наклонить вниз. Самая первая рекомендация – это нужно высморкаться. Очень хорошо высморкаться. Хотя вот
2: это не усилит кровотечение?
3: Кажется, что
2: более
3: усилит, но дело в том, что если мы не удалим сгусток крови, который в носу, то не произойдет слипание стенок сосуда и не возникнет остановки кровотечения. Очень часто
2: интересно.
3: Хочется что-то в нос протолкнуть, хочется заблокировать.
2: Да, ватные тампоны засунуть, чтобы перестало капать.
3: Да. Но он может присохнуть потом, когда начнет формироваться сгусток, он может присохнуть к стеночке, и когда мы будем вытаскивать этот тампон, то мы снова оторвем сгусток от сосуда, и возникнет новое кровотечение. Если уж вы это сделали, если вы поставили такой тампончик, то прежде чем его вытащить, его нужно хорошенько размочить.
2: Просто водой можно?
3: Просто водой, да. Полоснуть лицо или набрать в ладошки воды, размочить этот тампон, и после этого безопасно его удалить. Удалять нужно примерно через 5 минут после остановки кровотечения. Если кровотечение очень массивное, то здесь лучше не тампонировать полость носа, потому что все травматизации какими-то тампонами или инструментами могут только усилить кровотечение. Здесь нужно взять или тарелку глубокую, или какую-то емкость, подставить ее под нос, склонить голову, и пусть кровь вытекает.
2: А зачем? Можно просто в раковину?
3: Во-первых, вы сможете оценить объем кровотечения. Это поможет врачу потом сориентироваться, сколько крови вы потеряли. А во-вторых, в этот момент неплохо бы, чтобы у вас где-то под рукой был лед.
2: Да-да-да.
3: Или специальные гелевый лед, особенно если у вас частое носовое кровотечение, купите небольшую пластинку гелевого льда, который при замораживании, она будет и пластична, вы сможете ее положить на форму носа, сохранить и помочь себе эффективно. Только лучше положить под него небольшую тонкую... Или тряпочку, или полотенце тонкое.
2: Чтобы не простудить нос?
3: Чтобы не простудить, чтобы это было достаточно комфортно для кожи. Ну, в любом случае, если даже под руками у вас нет такого приспособления, возьмите просто все, любые замороженные продукты, которые у вас есть в холодильнике, и через какую-то тряпочку или полотенце приложите к носу. Это будет очень хорошей останавливающей процедурой. Есть некоторые лекарства, которые могут вам помочь в качестве неотложной помощи.
2: То есть, если у человека это случается часто и обильно, да, то нужно под рукой их иметь.
3: Есть такие кровоостанавливающие средства экстренной помощи. Доктор вам может их прописать, и вы можете иметь их в запасе, тоже 1-2 таблетки принять при кровотечении. А кроме того, вы должны измерить уровень артериального давления. Принять лекарства, если у вас повышенное артериальное давление. И если ничего не получилось, то вызвать врача и дождаться, пока приедет доктор и окажет вам квалифицированную помощь.
2: Обычно мы в таком состоянии человека пытаемся как-то уложить под голову, так высокая подушка, как-то вот... Это правильно вообще?
3: Лучше, чтобы человек оставался в сидячем положении.
2: То есть все-таки в сидячем положении, чтобы кровь спокойно вытекала?
3: Да. А если вы возле раковины включите холодную воду и ополаскиваете лицо холодной водой?
2: Это тоже поможет, да?
3: Это тоже поможет, если у вас нет льда под рукой. Холодная вода под рукой у вас всегда.
2: Наталья, мне кажется, я замечала, что иногда у людей случаются носовые кровотечения в жаркое время года, летом, после пребывания на солнце. Действительно ли солнце в этом виновато?
3: Да, действительно, случается носовое кровотечение, когда люди перегреваются на солнце, слишком долго на нем находятся, и особенно, когда случается солнечный удар. Это может быть причиной кровотечения. Еще на отдыхе нужно обратить внимание, если у вас происходит очень резкий перепад высот. Или вы высоко поднимаетесь, или слишком низко спускаетесь, то такой перепад тоже может вызывать, провоцировать носовое кровотечение. И здесь пока не произойдет адаптация организма к тому уровню, на котором вы будете находиться постоянно, носовое кровотечение будет продолжаться.
0: Живой источник.
2: А также вот еще носовые кровотечения, это ведь может быть результат какой-то серьезной травмы носа.
3: Да, и это тоже. Работая на скорой помощи, в вечернее время мне часто приходится этим заниматься. Потому что именно вечером, когда люди употребляют алкогольные напитки, они начинают выяснять отношения и начинают драться. И часто удары приходятся в область носа. Такие удары вызывают очень мощные носовые кровотечения и большие потери крови, особенно у мужчин. Иногда такие потери очень сложно восстановить, сложно остановить такое носовое кровотечение. И тут бы, раз мы затронули эту тему, мне бы очень хотелось сказать о своих переживаниях. Я вижу, как молодые люди зачастую не ценят, насколько Творец нас красиво устроил, насколько он создал хрупкий носик, но он создал не для того, чтобы мы использовали его как бойцовскую грушу. И хотя это очень неприятно вашему противнику, хотя это выводит его из равновесия, но на практике я вижу, как трудно потом такой нос восстановить, даже если делается пластическая.

0: сосудов. То есть, значит, нужно восстанавливать сосуды, чтобы они были крепкими. Какие здесь можно дать рекомендации?
1: Здесь помогут витаминные препараты. Витаминные препараты или или достаточное употребление витаминов в питании, чтобы овощей, фруктов было достаточно.
0: Это то витамин С, вы говорите?
1: Витамин,
0: да?
1: С – это и сладкий перец, это и томаты, и смородина, и другие.
0: И цитрусовые. То есть все мы знаем хорошие источники витаминов С.
1: Да, и даже та же кислая капуста.
0: Да, в зимнее время года. Вторая причина, вы говорили, это повышенное артериальное давление. То есть нужно
1: всегда следить за уровнем своего артериального давления, подобрать препараты необходимые для того, чтобы уровень давления всегда оставался в норме.
0: И если произошли вот носовые кровотечения, и при этом мы обнаружили, что повышенное давление, это может быть сигналом каким-то, да, что нужно как-то заниматься, начать этой
1: нужно
0: проблемой.
1: Нужно обратиться к врачу, потому что четверть населения даже не знает, что у них повышенное артериальное давление. Может быть, мы всегда, когда приходит к нам человек с повышенным, с частыми носовыми кровотечениями, просим его пройти к терапевту и выяснить, нет ли у него повышенного артериального давления.
0: А вообще, что в нашем образе жизни может повлиять как бы на то, чтобы эти кровотечения стали меньше, не так часто?
1: Иногда, когда мы используем противозачаточные таблетки в большом количестве, и очень часто это тоже может провоцировать носовое кровотечение.
0: То есть, как вы говорили, уровень гормонов в организме, он влияет на это, да?
1: Он влияет на это. То есть можно обратить на это внимание. На повышенный уровень салицилатов.
0: Это что такое?
1: Но опять же, те же помидоры, они как нам помогают, то для некоторых они могут вредить. Я уже перечисляла сегодня те продукты, которые содержат
0: себя. Да, я поняла теперь, о чем идет речь.
1: А кроме того, что мы можем от себя сделать? Помните, я говорила о том, что причиной носовых кровотечений может быть пересохшая слизистая полость носа. Здесь нужно заняться увлажнением. Увлажнение – это, во-первых, можно купить ультразвуковой прибор, который распыляет.
0: Увлажнением воздуха, имеется
1: увлажнение
0: в виду.
1: Воздуха, да. Следующее, вы можете, если у вас нет этого, использовать махровое полотенце, смоченное водой, и положить его на батарею радиатора или просто развесить белье сушиться в комнате, где вы находитесь. Или использовать распылители, которые вы можете местно применить.
0: Которым опрыскиваем цветы?
1: Которые можете орошать слизистую оболочку, спрей, который может быть у вас...
0: То есть это не воздух, а
1: оболочка,
0: но,
1: кстати,
0: да.
1: Вот вы затронули вопрос о том, чем вы опрыскиваете цветы. Тем же самым распрыскивателем вы можете увлажнить воздух в своей комнате или в офисе, где вы работаете. И будет даже очень интересно, если вы добавите туда капельку ароматического масла. Тем самым вы создадите такую еще вокруг себя благотворную атмосферу ароматерапии.
0: Да, приятный аромат. А кроме того, ведь многие аромамасла, они также обладают и бактерицидными такими свойствами. То есть они будут дезинфицировать как бы воздух, да, в этом
1: помещении. Совершенно верно.
0: Спасибо, Наталья. Очень интересные рекомендации. Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Мы желаем вам здоровья и счастья. Если у вас остались вопросы, звоните, пишите, заходите на наш сайт. Всего вам доброго. До свидания.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады, что вы снова вместе с нами на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях снова наш гость, наш дорогой друг, который уже стал постоянным нашим посетителем, Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Рады, что вы снова вместе с нами, что нашли время, что снова пришли. В прошлый раз мы вместе с вами размышляли о пророке Моисее, Мусе.
3: Муса.
2: Но время передачи было ограничено, и у меня остались некоторые вопросы. Поэтому я думаю, что сегодня было бы интересно узнать еще некоторые особенности этого пророка, некоторые события, которые с ним происходили. Насколько я знаю, Моисей был автором Таурата, Торы, как мы говорили в прошлый раз, и он вдруг начал писать Тору с книги Бытие, где начал сообщать нам историю о сотворении неба и земли. Ну и возникает закономерный вопрос. Моисей, откуда ты? Ну, взял эту информацию. Вот как ты мог это написать? Ну, если бы писал, допустим, физик, он бы начал там применять какие-то формулы, описывать процессы своеобразные. А вот Моисей, он больше пишет как поэт какой-то, как художник. Он, может быть, не описывает полностью всю механику сотворения, но он описывает важные события, которые происходили. А вот откуда он взял эту информацию?
3: Да, вы правы, Сергей. Потому что от Моисея до времени, которому он начинает описывать, почти 2000 лет.
2: То есть такая вот память народная на 2000.
3: Да. Он не мог начать писать то, что он не знал вообще, не был. Но вы знаете, была традиция, она и сегодня, в принципе, она и сегодня в отдаленных участках, горных участках, каких-то восточных селений, это присутствует, когда есть не эпистолярный жанр, а жанр пересказа. И вы знаете, восточные люди очень любили сказки. Мы знаем
2: сказки Аладдина,
3: Шахерезады, «Тысяча и одна ночь». Ага. И сегодня тоже, я сам вырос на этих сказках, я знаю, сегодня тоже все пересказывалось из уст в уста. И это сегодня, оно не является чем-то новым. Это было всегда со времен Адама.
2: Ну, а как тогда вот Адам, когда жил 2000 лет назад?
3: Все правильно, все правильно. Адам рассказывает своему сыну. Сын рассказывает своему сыну. И вот так вот идет. Помните, мы с вами говорили, что Ной, седьмое колено
2: от Адама.
3: От Адама. Седьмое колено.
2: Но и люди жили по 900 лет.
3: Люди жили по 900, по 750. Они до Ноя, они жили по несколько столетий. Но после Ноя, когда пришел потоп, и атмосфера в планетарном масштабе, она изменилась. Но
2: климат поменялся.
3: Климат поменялся.
2: Все вокруг, и продолжительность стала меньше.
3: Продолжительность стала меньше. Вообще климат глобально изменился. И, соответственно, жизнь человека, она укоротилась. Но теперь, посмотрите, мы увидим, что Адам с Ноем жили около 30 лет в одно время.
2: Ага. То есть даже он мог...
3: Даже мог не из уста своих прародителей, а из уста Адама.
2: Ага.
3: Услышать эту историю.
2: От сыновей Адама он однозначно мог.
3: Из первоисточника,
2: скажем. Да, фактически.
3: Из первоисточника он тоже мог услышать.
2: Это Ной.
3: Это Ной, он слышит своего прародителя. А теперь Ной вместе с отцом Авраама, которого звали Фара, жил 60 лет. То есть, вот смотрите.
2: Это откровение, да.
3: Вот смотрите.
2: То есть фактически очень сложно исказить информацию в этом случае.
3: Потому что звенья в цепи, они присутствуют. Угу. Адам – Ной. Ной – Фара. Отец Ибрагима – Фара. Угу. Они являются вот этими передатчиками информации. То есть вот это источники информации. Угу. Теперь, когда все доходит это до Авраама, Авраам жил 125 лет, он передает это своим детям, если он... Иаков является его правнуком. У Авраама был Исаак, Иаков, у Иакова был сын Иосиф.
2: А мы о нем тоже говорили.
3: Которого отец очень любил, и очень эту информацию, которую они с трепетом хранили от предков, они передавали. И если Иосиф принес эту историю в Египет и пересказывал, ну, даже я, может, перескочил, потому что до Иосифа был глава семейства Иаков, он тоже переехал, и он тоже там пересказывал. Там, наверное, до каких-то мелочей было все известно. Но первая известность, вот первая, и из чего и начинает Моисей свои первые рассказы, вообще первое познание о Боге, он рассказывает о сотворении мира. Он говорит, что Бог в первый день сотворил, что Бог во второй день сотворил, что Бог в третий, в четвертый, в пятый, шестой, седьмой. И я думаю, это первоисточник, который был дан еще Адаму. Адаму Бог раскрыл, как он это сделал. Дальше Адам передает по цепи, по звеньям цепи, и это доходит до Моисея. Почему? Потому что над этим стоит Аллах, над этим стоит Всевышний. И он хочет, чтобы эта история мало того дошла до времен Моисея, но чтобы она дошла и до современных дней, до наших с вами дней. Почему? Вы знаете, есть предание, что когда человек умрет и попадет к Богу, он может сказать: «Я не знал, мне не было открыто».
2: И нету спроса, меньше знаешь, лучше спишь.
3: Тогда Бог говорит: «Если бы ты молился о прямом пути, то я сделал все, чтобы ты нашел этот прямой путь». И в данном случае книги, которые дошли до нашего времени, они являются сегодня источником откровения Аллаха, источниками откровения Всевышнего.
2: То есть это на самом деле та информация, которая была еще от Эдемского сада, и до сегодняшнего дня она непререкаема, высочайший авторитет.
3: Да, и Моисей, когда получил это, он принес не просто описание времен или описание сотворения, но мы еще знаем с вами, что он принес еще и 10 заповедей, которые Бог наделил ему. И я думаю, это была самая главная его цель в жизни – принести. Поэтому и книга, которую он написал, она и называется «Тора», «Закон».
2: А, «Закон», то есть вот как раз закон и квинтэссенция этого закона, все сосредоточение воли Всевышнего – это вот в этих 10 заповедях.
1: Пророки в Коране.
2: В принципе, так или иначе, как-то вот это словосочетание 10 заповедей или закон Божий, оно на слуху у людей. Но вот если бы, может быть, более подробно поговорить, вот о чем говорят эти заповеди, что в них содержится?
3: Вы знаете, вот если мы смотрим в Тору, то мы в Торе видим, что весь вот этот декалог, или, как говорят, 10 заповедей, или вот эта история о 10 заповедях, она записана в одном тексте. То есть начинается первый заповедь.
2: То есть одним повествованием идет.
3: В Коране нету такого, что вот они записаны прям вот...
2: Ну, то есть как фотография сразу.
3: Да,
2: вот так
3: в одной истории или в одних текстах кряду нет. Она разбросана. Эти 10 заповедей в Коране, они присутствуют, но они не идут как прямая речь Моисея. Ее нет в Коране. Но мы с вами знаем, что 10 заповедей Бог дал Моисею, чтобы Моисей принес это в лице израильского народа всему человечеству.
2: То есть 10 заповедей, они не для евреев?
3: Нет,
2: абсолютно. То есть они для всех?
3: Абсолютно. Просто еврейский народ, получив 10 заповедей, он, как и Моисей, должны были это распространить среди всех народов.
2: Ну да, к примеру, всех... извиняюсь, перебиваю, но такая заповедь: «Не убей». То есть это она не значит, что вот теперь мне, как израильтян, убивать нельзя, но вот как русскому мне это
3: или
2: можно.
3: Или вот любить отца и мать, ну, почитать. Это что? Это получается, мусульмане почитают родителей, а другие не должны почитать. Или если это дано только евреям, например, скажем, мусульман, это не касается. Нет. Когда вы смотрите 10 заповедей... Кстати, вы знаете, что... Останови на дороге 10 человек, разницы нет. Страна, религия, национальность, народность. Я могу даже сделать ставку. Останавливаем 10 человек. Если люди больше трех заповедей скажут, я проиграю ставку. Ну, я проспорю. Ага. Но я уверен, что если мы сейчас вот выйдем, возьмем камеру, выйдем на улицу и остановим любых 10 человек и спросим, знаете вы 10 заповедей Божьих? Они назовут максимум 3. И знаете какие? Не убей, ну там что там, ну не укради, ну что там еще, ну там.
2: Не прелюбодействуй, может быть, или там, или не, почитай папу.
3: Не, нет, родителей нет, да? вообще напрочь это. Нету. Не убей, не укради, но третье не обмани, могут сказать. Ну вот да, и все. Да. Вот три заповеди, которые они назовут. Это максимум.
2: То есть джентльменский набор такой.
3: Это да.
2: Все,
3: это...
2: что осталось, к сожалению.
3: И многие говорят, знаете, а я не грешный.
2: А, ну да, я ж не крал.
3: Я не крал, не убивал, и вот все, значит, я нормальный человек, понимаете?
2: Ну да, слушайте. А если вот все-таки давайте тогда мы немножко погрузимся тогда в эти заповеди. Может быть, так вот, ну хотя бы, ну, просто пошагово пройти. Вот какая первая в законе?
3: Вы знаете... Я всегда очень люблю говорить о вот этих 10 заповедях, потому что они, знаете, разделены, их очень легко запомнить. Я часто учу детей об этом, знаете. Первые 4 заповеди – это касающиеся Бога. И там во всех этих 4 заповедях присутствует слово «Бог». Бог в первой заповеди, Бог во второй, в третьей, в четвертой. Все. 4 заповеди, которые касаются Бога. Угу. Это Божьи заповеди.
2: То есть это верность ему, как бы, да?
3: Они верность, то есть это служение человека Богу.
2: Понятно.
3: Граница родители.
2: Ага, то есть она вот переходной мир своеобразный, они дают тебе жизнь.
3: Родители, вы знаете, вот после Бога правильно, что человек ставит родителей, да, понимаете? Часто это бывает так, мы ставим детей и семью на первое место, а родителей оттягиваем, хотя... В десятисловии, в заповедях, нету семьи, нет жены, нет детей. Угу. Есть родители. И там написано, почитай отца твоего и мать твою. Я всегда говорю, на головах нужно носить родителей. Вот это граничный, это пограничный текст. И остальные 5 текстов, это касаются отношений меня с людьми. Угу. Я и мои близкие, я и мои друзья, я и мои соседи, я и вот люди, которые вокруг меня живут. Поэтому, чтобы легче было объяснить, я рассказываю так. Вот детям я говорю, вот первые 4 заповеди, первые 4. Я говорю, мозг, глаза и рот. Угу. Это очень легко запомнить.
2: То есть вот.
3: Да, мозг, глаза и рот. Почему? Мозг, всегда помни, Бог говорит, я Бог твой. Второе, он говорит, не смотри ни наверх, ни вниз. Не делай себе кумиров. Вот это очень легко, ну, детям, когда объясняете, они это... То есть вот глаза запомни и не смотри ни наверх, ни вниз, ни что вокруг, потому что Бога в этом нет.
2: То есть изображения любые, они заповедью запрещают. То есть смотрите, поклонение изображению.
3: Смотрите, что даже интересно, да? Наверху, на небе, что там есть? Звезды.
2: Звезды.
3: Он говорит, не делай из этого... объектом поклонения. Почему? Потому что сегодня есть гороскопы.
2: Да, да, да.
3: Сегодня есть какие-то гадательные, я не знаю, примеры. Что, науки, которые звездами хотят объяснить ваше будущее, или ваше прошлое, или ваше, я не знаю, или рассказать вам, что вас ждет впереди. Поэтому храни глаза свои. Потом я говорю, третья заповедь, храни язычок или уста свои. Не произноси имени Божье всуе.
2: А что вот такое всуе? Это анекдоты?
3: Вы знаете... Во-первых, да, когда о Боге говорят в какой-то, ну, в насмешливой форме или не всерьез воспринимают о том, что когда мы говорим о Боге, Бог слышит нас, и Он хочет присутствовать среди нас. Но когда Он понимает, что мы вообще не имеем в виду и не понимаем даже, о чем мы говорим, Его присутствие, оно мерзко для нас находиться. И четвертая заповедь – это день поклонения Богу, суббота. Я думаю, вы знаете, да, может быть, мы сделаем отдельную программу, потому что субботний день, он вот особенно, знаете, у меня есть хорошее исследование, которое касается календарей, которые сегодня присутствуют в мире. Это григорианский, юлианский календарь, это, нет, первый иудейский календарь, потом григорианский, юлианский, потом григорианский, потом исламский календарь. И если мы посмотрим на них внимательно, у них у всех числа месяца разные. Но знаете, что их объединяет?
2: Понятия не имею.
3: Их всех объединяет день.
2: В смысле?
3: Сегодня, может быть, в Сирии месяц Рамазан, число другое, и месяц другой, и год другой, летоисчисление другое. У нас в Москве летоисчисление другое, в Израиле летоисчисление другое. У них и месяц другой, и день другой, вернее, число другое. Но сегодня во всем мире вторник. Завтра будет среда. Или когда Слушайте, наступает суббота, интересно. Или когда наступает воскресенье. Ага. Во всем мире наступает воскресенье. Вы звоните через океан и говорите, завтра воскресенье я прилетаю. Mm-hmm. Понимаете? Вы можете mm-hmm. позвонить в Саудовскую Аравию и сказать, я в субботу прилечу или я во вторник прилечу.
2: И там будет именно
3: Потому что
2: день.
3: Там год другой, у нас год другой, у них месяц другой, у нас месяц другой. Поэтому, если мы говорим о вот этой четвертой заповеди, мы должны поговорить о ней очень серьезно и расширенно. Ага. Поэтому первая заповедь – это разум, глаза и рот. Это три касательно вот Бога. Четвертая касательно Божьего дня.
2: Пятая. Так,
3: граница, родители, папа и мама. И остальные четыре, они очень легкие. Не убей, не прелюбодей, не лжесвидетельствуй и не желай ближнего твоего, что у него есть.
2: Ага, спасибо. Ну, последние, на самом деле, они так или иначе даже охраняются нашим уголовным кодексом, да? Ведь все-таки где-то они, наверное, может быть, и копируются где-то государством, эти Божьи заповеди, потому что они, как раз мы уже говорили, отвечают за отношения с другими людьми. Их соблюдать легче, но вот первые четыре – это, на самом деле, вызов сегодня для каждого из нас.
3: Да, и про них, может быть, никто и не задумывается, и не знает даже их.
2: Большое спасибо за очень интересную беседу, за такое откровение о законе. Мы так еще не думали, даже не представляли. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, мы готовы дать на них любые ответы. И надеемся, что ваши вопросы будут интересны. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. Программа «Библия. Люди и судьбы» вновь сегодня с вами. Вновь сегодня мы будем говорить о судьбах библейских героев и сопоставлять это с нашим сегодняшним временем. Мы увидим, как много у нас общего с теми людьми, которые жили так много и много столетий назад. Если вы помните, дорогие друзья, на наших прошлых программах мы говорили о великих мужах веры. Эстафета преемственности продолжалась от пророка Илии, о котором мы говорили с вами позапрошлую передачу. Она перешла к человеку по имени Елисей, о нем мы говорили в прошлый раз, о тех великих делах веры, которые совершал этот изведанный мудрости Божий муж. И вот Священное Писание говорит о том, что у Елисея был также свой слуга. Это был его ученик, который учился его мудрости, который учился этим великим уроком веры, этого несгибаемого перед любым обстоятельством человека по имени Елисей. У Елисея был слуга по имени Гиезий. Сегодня мы остановим наше внимание именно на этом человеке, а вернее на его сложной судьбе. И вот Священное Писание говорит о том, что Гиезий постоянно находился с пророком Елисеем. Он ходил по израильской земле вместе с Елисеем. Он смотрел на те чудеса, которые великий пророк совершал. Он был соучастником этих чудес. Он смотрел на все то, что совершал Елисей. Он вместе с ним молился, он вместе с ним ел и вместе с ним ночевал. Он ходил за ним постоянно, учился у него мудрости и великим урокам веры. И вот Священное Писание говорит о том, что Гиезий имел большие перспективы в жизни. Господь возлагал на него огромные надежды. Если Елисей просил у своего учителя Илии Духа Святого в два раза больше, нежели был в Илие, то я полагаю, что у Гиезия должно было быть в два раза больше Духа Святого, чем в Елисее. Его ученик должен был понести это нелегкое и ответственное бремя своего престарелого учителя. Но оправдал ли он надежды Елисея? Вы, наверное, помните, как на одной из наших предыдущих программ мы с вами рассматривали пример Неемана, сирийского военачальника, который был болен неизлечимой болезнью проказой и который пришел в Израиль для того, чтобы получить благословение Елисея. И, наверное, все вы помните, как Елисей благословил этого человека, дал ему хороший рецепт от выздоровления. И написано, что когда Нейман выздоровел, он пришел поблагодарить Елисея. Он сказал, что «проси себе, чего ты хочешь. Я дам тебе любой подарок за то, что ты благословил меня, за то, что твой великий Бог исцелил меня». Но написано, что Елисей был непреклонен. Он сказал: «Жив Господь! Не приму никакого дара от руки твоей. Это сделал Бог. Я не приложил к этому никакого усилия. Ты должен благодарить Бога за твое чудесное исцеление». И вот написано, что воодушевленный Нейман возвращался со своими слугами в землю свою, в землю сирийскую. Библия говорит о том, что Гиезий был свидетелем этого разговора. И вот Гиезий долгое время ходил с Елисеем. Он все думал, когда же будет ему награда за эти бессонные ночи, за эти многие версты, пройденные с великим учителем. И написано, что Гиезий решает получить свою награду прямо сейчас. Он догоняет Неемана, сирийского военачальника, и говорит, что ты должен кое-что мне дать, потому что меня послал Елисей. Он солгал его и говорит: «Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». И написано, что Нейман дал ему великое множество серебра, дал ему много одежды. И написано, что с этой одеждой и этим серебром Гиезий потерял свое благословение. Он пришел к Елисею, ни о чем ему не сказав, но Елисей говорит: «Гиезий, для чего ты обманул меня? Ты получил богатство Неемана». Очевидно, Елисей сказал Гиезию еще то, что: «Гиезий, у тебя были большие перспективы быть пророком, быть великим человеком и получить намного больше, нежели ты получил сейчас. Так пусть же теперь проказа Нейманова будет на тебе и на потомстве твоем». Это страшное проклятие человек по имени Елисей адресовал своему неразумному слуге. Вы знаете, друзья, наша проблема заключается в том, что мы не дожидаемся чего-то светлого и будущего. Мы не дожидаемся Божьих благословений, мы хотим нашу награду получить именно сегодня. Мы повторяем ошибку Гиезия. Священное Писание говорит о том, что здесь история Гиезия как бы прерывается. Наверное, как много написала бы Библия об этом слуге, если бы он не совершил эту ошибку, если бы он не завладел обманным путем это количество серебра и одежды. Он был теперь прокаженным. Серебро и одежда ему уже были не нужны, потому что Гиезий был теперь отчужден от израильского общества. Он должен был жить где-нибудь в пустыне, чтобы не соприкасаться со здоровыми людьми, потому что болеть проказа была страшной болезнью. И я думаю, что о Гиезии много бы написала Библия, о его делах, о его вере, если бы он проявил терпение, если бы он проявил благочестие, послушание Господу и своему учителю, если бы престарелый пророк Елисей передал бы ему свой опыт, свои борозды правления, свое полномочие пророка, то мы очень много бы прочитали о Гиезии в Священном Писании. Дорогие друзья, Господь имеет планы на каждого из нас. В этих планах есть намного лучше, нежели награда Гиезия, несколько перемен одежд и несколько килограмм серебра. Господь имеет для нас большие планы, и в этих планах для нас есть нечто большее. Но мы должны иметь терпение. И Священное Писание говорит о том, что Господь вознаградит тех людей, которые имеют терпение, которые не повторяют ошибку этого неразумного ученика. Тем не менее, дорогие друзья, милость Божия распространяется на каждого человека. Мы не знаем дальнейшую судьбу этого человека по имени Гиезий, этого неразумного слугу, но Священное Писание как бы вскользь о нем еще раз упоминает. В одной из следующих глав 4 книги Царств говорится о том, что одна женщина, которую когда-то благословил Елисей, она захотела получить свое поле назад к себе в пользование. И она пришла к царю для того, чтобы попросить, чтобы царь разрешил эту проблему. И написано, что в этот момент царь разговаривал с Гиезием, с тем самым прокаженным человеком, которого когда-то отверг Елисей за его нечестие. Библия говорит о том, что все-таки Гиезий, он благовествовал о Господе. Все-таки он, очевидно, исправился. Видно, этот урок пришел ему на пользу. Мы не знаем о его дальнейшей судьбе, но мы знаем о великой милости Божьей, который может исцелить человека от любого греха, простит ему любой грех, разрешит любую проблему. Дорогие друзья, я желаю, чтобы Господь благословил вас в вашем терпении, и чтобы мы не повторяли ошибку Гиезия, чтобы мы имели терпение, мужество и веру. Всего вам доброго!

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Жена одного бедного мужчины пекла хлеб, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина пекла буханки весом 1 килограмм. Полученная выручка была неплохим подспорьем для этой семьи. «Больше не приноси мне свой хлеб», – сказал однажды владелец бакалеи бедному пекарю. «Я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик! Ты мне говорил, что круги весят по килограмму, когда на самом деле в них 900 граммов. Я не позволю себя дурить». «У нас, хозяин, нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой измеряли вес хлеба», – ответил пекарь. Часто приходится слышать истории о том, как нечестные люди наживаются, обманывая простых людей, разводят их на деньги. А человек не замечает, не догадывается, что его обманывают. Почему? Почему нас легко обмануть? К сожалению, чаще всего на обман попадаются пожилые люди. Ученые установили, что у многих пожилых людей снижена способность критически осмысливать действительность. Это связано с процессами, происходящими в вентромедиальной зоне коры головного мозга. Участок этот реагирует на возрастные изменения одним из первых. Он отвечает за моральную оценку событий, а также за способность критически оценивать информацию. По этой причине мошенникам легко обмануть пожилых людей. Однако, как утверждает ученый, и умных людей также легко обмануть. Что лучше, $100 сейчас или $300 через год? Бейсбольная бита с мячом стоит $1.10, бита на $1 дороже мяча. Сколько стоит мяч? Это простые логические вопросы, на которые люди часто дают интуитивные неправильные ответы. Причина в когнитивных искажениях, которым подвержены все без исключения. Когнитивные искажения – это ошибки в обработке и анализе информации. Печально, но умные люди более подвержены некоторым когнитивным искажениям. Для опытных мошенников такие результаты научных исследований не станут секретом. Они-то хорошо знают, что обвести вокруг пальца умного человека бывает легче, чем непробиваемого упрямого дурака. Любого человека легко обмануть. И это особенно печально потому, что наш мозг способствует легкости обмана. Несмотря на то, что головной мозг человека потребляет около 20% всей энергии, поступившей с едой, наш мозг стремится максимально сэкономить энергию при мышлении. Само по себе это неплохо, но проблемы начинаются тогда, когда человек сталкивается со сложной задачей. Сложная задача – это задача со множеством аспектов и параметров, а также связями между ними, которые необходимо учесть. Как несложно догадаться, таковыми являются почти все ситуации в жизни человека. Например, выбор автомобиля, место работы, выбор наилучшего решения. Все это сложные задачи, которые человеку нужно решить, а наш мозг стремится к экономии, проще говоря, увильнуть с работы. Такое стремление в итоге приводит к когнитивному искажению, то есть к упрощению вынесения суждений и принятия решений, к сбою в обработке и анализе информации. Например, если показывать, скажем, людей, выигравших на лотерею, у зрителей сложится впечатление легкой возможности выиграть. Вон ведь сколько выигравших показывают. Человек не станет запрашивать всю статистику. Вот оно, стремление экономить умственные усилия. Совершит систематическую ошибку отбора и купит лотерейный билет. И, разумеется, проиграем. Или человеку рассказали по телевизору о падении самолета. Человек делает неправильный вывод. Летать на самолете очень опасно. При этом он не анализирует, сколько самолетов летает без аварий или сколько людей погибает в ДТП. Смотрите наше видео «Осторожно, мошенники!». Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
3: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал моим мужем через 2 года после нашей встречи. И мы с ним стали употреблять сильнодействующие наркотики. В те годы, конечно, не было героина. Тогда не было сена, не варили химию. Тогда были медицинские препараты. Это была ханка, которую привозили с Азии 3-литровыми банками. То есть это опиум-сырец. Это было стекло, морфин, амнопон. Промедол вообще не считался наркотик. Это считалось как вода. И всякие сильные снотворные средства, которые как усилитель наркотика употреблялся. Ну и плюс конопля. И таким образом, вот, в течение 7 лет после, если не считать 2 года просто употребления одной анаши, я не считала себя наркоманкой. Я считала, что мы просто таким образом проводим время. Мои родители не подозревали о том, что я употребляю наркотики. Я так думаю, что по истечении там 4-5 лет мама стала догадываться. Но тогда было очень мало информации о том, что такое наркотики. Поэтому я не боялась, туда так пошла легко. И я думаю, что даже мама, когда у нее пришли такие моменты, она стала подозревать, что что-то не то. Я не думаю, что она испугалась. Впервые я увидела ее ужас на лице. Это было спустя 6 лет на даче. Мама зашла в комнату, увидела меня со шприцем, когда я кололась. Вот тогда те подозрения, которые, я думаю, у нее были, она просто в этом утвердилась. Ну, какая реакция? Обычная. Шок, ужас, много слов. Но дело в том, что я уже была в том состоянии, когда слова для меня ничего не значили. Для меня это было вообще как бы никак. На меня это не подействовало, что она увидела. На нее, думаю, это подействовало, конечно, это. И страх, и все то, что она увидела. Ну и увидела. Я была готова к тому, что рано или поздно. Мне даже было и лучше, так скажем, чтобы она уже знала. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что в то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание. У него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, я была просто в ужасе. Это руки-ноги все в болячках, потому что какие-то царапины, они колотили ящики. Все царапины и все то, что было задето, кожа где-то повреждена, оно не заживало, потому что был сильный авитаминоз. И все это расходилось язвами. И я впервые увидела у живого человека бедренные кости, вот как на скелете сзади. Он наклоняется, я привожу это самое белье теплое, и он на свидание переодевает теплое белье, он сзади наклоняется, у него вот так четко видно все это самое. То есть вот как вот человеческое полностью строение. Я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходимо нужна диета. За наркотики купить все можно. И я, в принципе, живя в той жизни, где действительно за наркотики все покупалось и продавалось, я была готова к тому, чтобы услышать, да, и там продают все за наркотики. Не особо задумываясь, надо привезти, да, я привезу. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300... за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Ну, это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были посвящены в то, что должна привезти, которые, видимо, не вошли в долю, то есть его просто сдали просто-напросто. И на вторые сутки свидания нас там накрыли.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухши, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот предмет, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск. Я приезжаю к нему. Спустя 1,5 года ему дают свидание. Я приезжаю в Омск. Затариваюсь опять наркотиками. Беру раствор с собой, достаточное количество, на 2 суток, которые должны были нам дать. И беру на всякий случай стакан маковой соломки. Приезжаю в аэропорт, там прямо напротив аэропорта в Омске есть гостиница. Иду в гостиницу, в холле есть туалет, иду туда, и 2,5 часа лету, по-моему, там, иду, чтобы уколоться. Вены уже все испорчены к тому времени, мне не попасть. И все, что я с тобой взяла в расчете на 2 суток, в этом туалете я прокалывала. Тоже такое безумство вообще остаться как бы там вдруг в чужом городе, где никого не знаю. В расчете на то, что у меня есть

0: потому что мне было не до этого, мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю: Сережа, я не буду здесь трое суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы, и я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Я обычно приезжаю для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общение никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И вечером он просит, чтобы меня выпустили. А тот, кто выпускает, человек, который этим занимается, он уходит, зная, что мы там остаемся. И как мы выясняется, что он приходит, это выпало на выходные, должен прийти еще через сутки. И хочешь не хочешь, мне надо оставаться там еще на сутки. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом, Сергей пытался, там через еще два человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. Потому что в любой зоне, тем более наркотзону, естественно, там можно что-то найти. Пытался мне что-то сделать, помочь, но ему ничего не удалось. Через двое суток меня выпускают. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо, я не могу так жить. Это бесконечный вот это бег, ну, это 24 часа в сутки. И сам ты, и мозг твой, и все задействовано только в одном направлении. Деньги, наркотики. Это невозможно, это не передать. Это не взять ни выходного, ни проходного. Вообще нет никакой остановки. Это ужасно. Это была осень, часов 6-7 вечера, я проснулась, пошла на кухню варить очередную дозу, для того, чтобы пока сваришь, пока там уколешься, чтобы на ночь попить там чаю и лечь спать. То есть вот такие вот было три раза в день, у меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором, и я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу и начинаю плакать от того, что не могу уже. Потому что вот это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. Я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь, просто видя мою вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточно сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих. Мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то абсурд вообще. Я делаю то, что я не хочу делать. И я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день. И каждый день для меня настолько мучителен, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось. Потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила: помоги мне, я не могу так больше жить. И закончилось это все слезами. Я долго плакала. Потом она пошла на кухню, конечно, укололась. И я забыла про это. Я забыла про то, что вообще произошло в тот вечер. Но спустя полтора года я попадаю в реабилитационный центр. Новая жизнь. У меня не появляется большая сумма денег, чтобы попасть в какой-то крутой центр или на Зарлиево. У меня была такая мечта собрать $3000, чтобы поехать туда. Я думала, что вот это и есть то, что может мне помочь. Но мне не удавалось собрать такую сумму. Даже и третьей части. Да и вообще, что там говорить, в последнее время вообще ничего не было. Это батон, чай и один укол. Все деньги, которые были, и сигареты. И мне не знакомить с каким-то там суперврачом, наркологом, психологом, там, гипнотизером. А я попадаю в то место, где освобождает тот, к кому я обратилась вот в тот день. И я получила. 6 лет я живу в свободе. Это настолько нереально, что до сих пор, когда я рассказываю, в этот момент вроде надо радоваться, но это произошло действительно чудо.
1: Вместе со свободой от наркотиков Бог также восстановил ее семью. Еще в молодости врачи с

0: Сказали Инне, что она не сможет быть матерью. Но и здесь Бог явил свою силу. И после реабилитации в семье Инны и Сергея родился сын Иван. Сейчас Инна является сотрудником реабилитационного центра «Новая жизнь». Она с радостью делится своим опытом жизни с теми, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Любите ли вы учиться? Кем вы себя по жизни воспринимаете? Как вечный студент? Может быть, специалист или учитель? Мы продолжаем наше путешествие по Евангелию со священнослужителем, богословом Вениамином Владимировичем Дашкевичем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вениамин. Ну, собственно, когда мы читаем Евангелие, то нельзя обойти тему ученичества. Ну, то есть Иисус приходит, и как только он начинает свое служение, он набирает учеников. Сначала там 12 человек, потом еще там 70, потом, ну, видимо, эти люди иногда менялись, за ним ходят толпы людей, и Иисус учит.
2: Да.
1: А у него учатся.
2: Да.
1: Вот, собственно, хотелось бы раскрыть эту тему, тему ученичества. Ну, и есть соответственно, еще много моментов, которые к ученичеству относятся. Mm-hmm. Ну, в частности, например, что мы же пришли к Иисусу. Мы его последователи, ну, коль скоро приняли его, mm-hmm. уверовали в него, должны ли мы быть его учениками?
2: Да, это вот интересный такой момент. Если мы открываем Евангелие, мы просто интересующиеся или мы уже верующие, мы можем просто считать себя верующими, кто как понял, кто как хочет, тот так и понимает. Угу. Да? Или же мы ученики Иисуса Христа. Все-таки, если мы читаем Евангелие, если мы уверовали в Спасителя, да, то должны мы не только ли как Спасителя его принять, но, может быть, он не только вот апостолов призвал, но и нас тоже призывает. «Идите, научите», он говорит, да, «идите, научите все народы», я вспомнил вот текст, заключительный в Евангелии от Матфея. «Идите, научите все народы», то есть приобретайте учеников, делайте их моими учениками. То есть можно сказать, что действительно мы призваны тоже быть учениками. Иисус приглашает нас не просто, ну, верьте, как поняли, да, кто как хочет, а учиться у Него. Учиться у Него. Это очень важный момент, который постоянно прослеживается в Евангелии. Чтобы мы слушали и исполняли. Кто слушает, но не исполняет слова, Иисус предостерегает, да, что будет. Да, то есть учиться именно исполнять, слушать слова Иисуса Христа. А что нам в этом мешает? Мне кажется, что вот мы приходим к Евангелию, мы приходим к вере с каким-то своим багажом знаний, своих представлений, о том, как надо верить, как надо понимать, даже каких-то вот, ну, как у иудеев были представления о том, каким должен быть Мессия. У нас представление о том, каким должен быть Бог, или как он, каким является, как он выглядит, или что он делает для нас, что не будет делать. У нас есть определенный багаж знаний, у нас есть определенный опыт жизненный, да, и мы вот, исходя из своего опыта...
1: Ну, и в том числе, каким должен быть я. Вообще,
2: каким должен быть я?
1: В этой жизни.
2: Да, каким учеником или каким верующим, каким вот мужем, женой, отцом, значит, родителем, да, другом, работником. То есть все это вот наш опыт или какие-то наши представления, наши взгляды, ценности. Но если разобраться по большому счету, то все наши ценности, которые мы имеем внутри себя, это большей частью может быть реклама, какие-то навязанные обществом парадигмы, представления. И мы говорим, если я вот от этого откажусь, если от того откажусь, как я, это же часть меня. Я вот личность, индивидуальность. Но можно ли сказать, что мой опыт — это я, что мои представления — это я, что мои взгляды и мои желания — это я? Потому что если разобраться, то все это было нам кем когда-то навязано, и проходит время, оно меняется. Мнение наше меняется, опыт меняется, мы новые приобретаем, и какие-то вкусы у нас меняются. Мы развиваемся, мы возрастаем, как говорит нам Священное Писание. То есть мы все равно меняемся, и вот этот вот вопрос, а что же я, он все равно остается до конца непознанным, не изученным. Это точно так же, как познавать Бога, можно всю вечность, так же и мы сами себя будем долго познавать.
1: Наверное, стоит, прежде чем понять, как нам быть учениками, ну или вообще как познавать Бога, может быть, стоит поговорить о том, что подразумевалось под ученичеством тогда, когда, ну, собственно, служил Иисус Христос, когда Он набирал себе учеников.
2: Да, действительно, Иисус набирал себе учеников. И что это значит? Это значит, что Он был раввином, то есть учителем. Его очень часто называют учителем. Его несколько раз в Евангелии называют рави, то есть раввин. У каждого раввина, у каждого учителя были свои ученики, была своя школа. Знаете, еще какая проблема есть? Что, набирая учеников, учитель может столкнуться с такой проблемой, что мы вот приходим со своим багажом знаний. Да? Мы вот, если мы уверовали, если мы верующие, то мы приходим к нашему учителю, Господу, ко Христу, мы приходим со своим багажом представления. А вот вы можете представить себе такую ситуацию? Вот вы приезжаете кому-то в гости, и ваш друг видит вас, готов обнять, и вы тоже идете к нему навстречу, но у вас в руках чемоданы. Вот что вам нужно сделать для того, чтобы обнять его? Вот эти вот наши чемоданные представления порой мешают нам открыться полностью для ученичества Иисуса Христа, открыться полностью Богу. Наши какие-то чемоданные представления, наши установки, то, что вот нас сдерживает, наши руки, не дает полностью учиться у Иисуса Христа и быть Его учеником. А это очень важно.
1: А тут еще стоит вспомнить, что вообще говоря, если посмотреть на 12 апостолов, ну, то есть на первых 12 учеников Христа, то вообще почти все они были уже людьми состоявшимися. Кто-то был женат, семьи были, кто-то был в профессии уже там не один год. Ну, кто-то там был рыбаком, кто-то был, вообще даже сборщиком налогов там, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вообще говоря, люди пришли не просто с багажом, а... Ну как, у них уже жизнь большая,
2: опыт,
1: то есть опыт, знания.
2: Ну, они и синагогу посещали каждый
1: день. Конечно.
2: Они знали какие-то вот тоже, может быть, сами не были учениками у раввинов, но имели какие-то представления. И порой это им тоже мешает. Но давайте мы все-таки прочитаем, как происходит вот этот вот момент, когда Иисус избирает себе учеников. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 35-38 тексты. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его». Ну, речь идет об Иоанне Крестителе. «И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, где живешь». Очень интересный момент. Зачем им знать, где он живет? Покажи нам, где ты обитаешь, где ты отдыхаешь, что ты ешь, да, что это такое? Допрос с пристрастием, но на самом деле они его уже в этот момент называют раввином. То есть они говорят: мы хотим быть твоими учениками. Ты для нас как учитель. Почему? Потому что Иоанн Креститель указал на тебя как вот на того обещанного Агнца Божьего. Ожидание вот Мессии, ожидание какого-то Спасителя, идея вот Агнца Божьего, она тоже проистекает из пророчеств Ветхого Завета, связанных с Мессией. И поэтому, коль уж Иоанн Креститель указал на Иисуса Христа как на обещанного Мессия, там он Агнец, там он или Царь, еще пока они до конца, может быть, не поняли, не разобрались, и сам Иоанн Креститель тоже сомневается. Но коль уж это исполнение пророчеств, то мы хотим быть твоими учениками. Ты наш раввин, мы тебя признаем как учителя своего, и вот покажи нам, где ты живешь. Зачем? А дело в том, что в то время быть учеником означало не просто приходить в школу на занятия, там с утра пришел к первому звонку, первый урок, второй, третий и так далее, а потом домой. Быть учеником в школе раввина, в школе мудреца восточного, в греческой и эллинистской школе, да, быть в любой философской школе учеником, это означало, очень часто означало жить вместе со своим учителем.
1: То есть, по сути, ученик — это почти член семьи.
2: Да. Он становился вот членом семьи, жил в доме, постоянно учась не только теории, там, пришел на занятие, законспектировал, как обычно передается информация, ну, из конспекта преподавателя в конспект ученика, минуя голову обоих. Чисто так автоматически перенос лекций, да? Вот.
1: Ну, справедливости ради, конспектов до нас дошло крайне мало.
2: Да. Писать они тоже не все
1: умели. С учетом того, что 3,5 года учились, и как-то вот писать с конспектами не сложилось.
2: Да, не все умели писать, но хотя, возможно, Иисус им и учил и писать в том числе, и читать, потому что это была все-таки школа раввина. Вот. То есть Иисус приглашает их, говорит, пойдемте и увидите. И когда он набирает учеников, то есть они не просто вот ходят за ним, как неприкаянным, потому что им нечем заняться, бросили семьи свои, дома, не помогают отцу, матери. Нет, это все прекрасно понимают, потому что если ты поступил в какую-то школу раввина, если ты в какую-то вот систему образования попал, то это большое преимущество. Это большое преимущество, тем более, что ну, некоторые брали деньги, плату за обучение, какие-то школы были бесплатные, но тоже не всех брали. И поэтому быть учеником, ну, слава Господу, что тебя взяли.
1: А что за преимущество вообще? Ну, я понимаю, быть учеником там, какого-то профессионала, я не знаю, угу. Учеником, да даже плотника, это ты получаешь профессию. Угу. Быть учеником, ну, какого-нибудь там купца, угу. Ну, то есть, я не знаю, как это называется, там, в России это назывался там приказчик какой-нибудь, ну, да. Там еще чего-то. Да, человек идет, человек с ним, он у него работает, ну и так далее. Получает профессию. Да. То есть, в общем-то, дальше он сможет обеспечивать свою семью и так далее. А у раввина-то чего учиться? Чему?
2: Ага. А это тоже можно было многому научиться. Дело в том, что это не только знание закона. Вообще здесь стоит поговорить про систему образования, которая была. Это была фактически единственная лицензированная система образования в иудаизме, раввинистическая, да, раввинистические школы, школы раввинов. Но были еще и греко-философские школы, философское образование греческое. Вот. То есть как бы вот было из чего выбирать, только две такие системы образования. Но иудеи признавали только раввинистические школы, и фактически все, что можно было получить, какое знание, только там. Это и обучение чтению, и обучение письму, обучение законам. Ну, а если мы говорим о законах, то это законы Божьи, законы, записанные в Торе. Подразумевает это не только нравственный закон, обрядовый закон, но это еще и государственный закон, как правильно, как положено, отношения, социальные какие-то отношения в обществе в соответствии вот, с законом Божьим. Наверняка они, находясь вот, в условиях римского плена, иго, да, они изучали и какие-то римские законы, то есть как жить вот в этих условиях и как вести себя так, чтобы не нарушать, исполняя римские требования, римские законы, не нарушать и Божий закон. То есть все это обговаривалось, все это изучалось. Письмо, чтение. И, соответственно, кем становился человек? Молодой человек, который прошел обучение. Он был тем, кто был способен писать, читать, а это умел не каждый. Это было, скажем так, большой привилегией, большим преимуществом. Фактически любой договор составить. Заверить договор, купчую, все обращались к книжникам. То есть это фактически люди, которые вот занимаются нотариальной деятельностью, которые заверяют все документы, сделки, и расписки все могут написать, потому что ну, люди не могут писать, он пишет. Все идут к нему. И это довольно-таки неплохая профессия, книжники, те, которые умеют писать, не только знают закон, не только, но они умеют вот составлять все эти документы, и довольно-таки почетная профессия. Помимо, раввинистических школ, были еще философские школы, эллинские школы, то есть греческая система образования, которая, в которой тоже изучалось и письмо, и чтение, математика изучалась. Многие те науки, которые в то время были, они там тоже преподавались. И, соответственно, тоже человек получал образование. Получить образование можно было либо в той, либо в другой школе. Но если ты получаешь образование в философской школе, это, может быть, даже было более выгодно в то время в том обществе, потому что ты мог, например, работать, ну, благодаря вот, всем этим умению считать, налоги подсчитывать, все, ты мог работать мытарем, сборщиком налогов. То есть ты мог работать уже в государственной римской системе и, собирая налоги, мытари очень часто так делали, они собирали с запасом так, чтобы и себе оставить, и определенную положенную часть отдать правительству римскому. Да? Угу. То есть, ну вот, например, то есть мы знаем, что римляне через мытари собирали налоги, но иудеи не любили мытарей. Они считали их наравне с грешниками, блудницами. Почему? Потому что, с одной стороны, это были те, кто служили римлянам, завоевателям, но с другой стороны, потому что они обучались греческой философии. Они обучались вот этому эллинизму, который иудеями не принимался. Они были против.
1: Ну, то есть, вообще говоря, они были пятой колонной. Или как это назвать? Нельзя назвать пятой колонной, потому что все-таки римляне главенствовали там. Но получается чуждым элементом в обществе.
2: А знаете, почему иудеи ненавидели тех, которые обучались греческой науке, которые обучались вот в философских школах? А потому что в свое время фарисеи-то как появились? Вот кто должен был изучать, кто должен был преподавать закон? Кому это право было отдано?
1: Ну, левитам, да, вообще, да.
2: Совершенно верно. Угу. Левиты должны были обучать этому. Но как получилось так, что левитов в сторону, фарисеи — это все те, которые, ну, скажем так, получили такую возможность, кто хочет, получили образование, и они преподают закон. Угу. А на самом деле после Вавилонского плена левитов очень мало вернулось, и священников. И они не хотели заниматься преподаванием закона и грамоте учить не хотели. Просто
1: почему?
2: Не хотели. Ну, потому что из плена Вавилонского очень много грамотных людей, очень мало грамотных людей вернулось. Все там остались. Некому было. Ездры Неемии силой порой там собирали некоторых священников и левитов. То есть не хотели они. И те, которые вернулись, не хотели преподавать. И тогда Ездр собирает всех тех, которые захотел. И так организовались школы фарисеев, школы книжников. Раввинистическая вот эта традиция возникла. А еще плюс к этому, то есть как бы своя вот система образования возникла. Насаждение греческой культуры во время Маковейских войн Антиохом Эпифаном, его попытками осквернить храм и так далее. Все эти, конечно, войны евреи отстояли, выиграли, победили, но ненависть вот к этому эллинизму с тех пор была очень высока.
1: Понятно.
2: Скажем так, за свою систему образования и против той, которую навязывали.
1: Я хотел бы вернуться. Угу. Вот Иисус набирает учеников. Понятно, что получается, что у Иисуса статус учителя, раввина, и этот статус, в принципе, соответствует статусу, ну, и вообще той системе образования, которая существовала. То есть вот этой вот раввинистической системе Иисус в этой, ну, в этой системе, он, ну, он как-то существовал. То есть, ну, не факт, что у него были какие-то там сертификаты или еще что-то, ну, как мы это сейчас воспринимаем, право преподавания, там еще что-то. Вот. Но, тем не менее, он организует вот свою школу таким образом. Не приходит как царь, который, в общем-то, набирает сразу себе свиту и
2: армию,
1: и все,
2: тоже
1: армию, да, и все прочее. То есть, хотя, в принципе, мог, наверное. То есть там люди готовы были его там и воцарить, и все прочее. Нет. Он набирает сначала учеников. И, как уже говорили, что вот ученики, которым там кому-то 30, кому-то, может быть, 15 лет, но большая часть — это люди уже в возрасте, которым учиться, ну наверное, не так уж и вовремя. То есть зачем они идут учиться?
2: Зачем они идут учиться? Во-первых, если уж ты понял, что это учитель, что это мессия, это раввин, то он преподает не только такие базовые вещи, как умение читать и писать. Он преподает основы закона, основы вот своего. А если Иисус устанавливает, речь идет о Царстве Божьем, да, то он преподает вот понимание этого царства. И вот самая большая проблема как раз-таки, что ученики пришли со своим багажом знаний. Кто-то из них, конечно, был необразован, но кто-то что-то знал, и они постоянно путались между тем, что требовали фарисеи, и между тем, что говорил Иисус. С одной стороны, они привыкли жить в иудейском обществе и вот привыкли вот так вот мыслить. Вот есть храм, есть обряды, нужно вот это Богу принести, вот этим послужить, и все, ты свободен. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. А здесь приходит Иисус и начинает им как-то вот рассказывать какие-то притчи о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. А где это Царство? Непонятно. Да? Мы говорили уже, что Никодим, он говорит, отвечает на вопрос, где это Царство. Да? Мы говорили о том, где начинается это Царство. Но ученикам это очень трудно понять и как бы, ну, и применять в своей жизни.
1: Я, собственно, к чему это все пытался сказать. Вот, как вы говорите, ученичество, образование, ну вот в той системе образования, которая была, если это можно назвать системой, оно давало человеку преимущество.
2: Да.
1: То есть давало возможность работы специфической, но, видимо, высокооплачиваемой и так далее, квалифицированной, ну, так скажем.
2: Да, да.
1: Давала возможность, ну, определенное положение в обществе занимать там, ну, и так далее. То есть такие вещи. Видимо, ученики, которые пошли за Иисусом, тоже видели в этом какую-то, ну, какие-то такие перспективы, что это обучение, оно им дает какую-то возможность.
2: А они и просят его, посади одного вот из нас по правой стороне.
1: То есть вот все-таки, ну, было совершенно определенное понимание у людей, было, что вот они учатся, и это даст им
2: какие-то привилегии,
1: преимущества, какие-то привилегии и так далее. Да. А если перейти к нашему времени, зачем нам учиться?
2: Ну, вот смотрите, что получается.
1: Я подразумеваю, да, зачем учиться у Иисуса?
2: Ага.
1: Не вообще учиться,
2: ну,
1: потому
2: да,
1: что тут тоже
2: да,
1: понятно.
2: Да. То есть вот как раз-таки вопрос. Смотрите, мы либо просто верующие, просто верим в Бога. Кто как понял, кто как хочет. Либо мы продолжаем учиться у Иисуса. Да? Вот, ведь Он же приходит и объясняет нам, какой Бог на самом деле. Он показывает нам характер Бога. Угу. Он раскрывает во всей полноте план спасения. И Он толкует, преподает правильное понимание закона Ветхого Завета. То есть вот учиться у Иисуса Христа, это значит учиться понимать правильно Священное Писание, правильно понимать спасение, правильно понимать личные отношения с Богом. То есть невозможно просто вот сказать, я буду верить, как я хочу, я просто вот буду верующим, но ну, невозможно это. То есть ну, это можно, конечно, так сделать, но ничего это не даст. Если мы не продолжаем учиться у Иисуса Христа, Он предостерегает. То есть те, которые просто называют его по имени в молитве, «Господи, Господи», в молитве говорят, но не делают того, что я учу, то, что я говорю. Мои заповеди, мое вот, воплощение царства, которое я принес, не реализуют, то ничего не получится и не войдут в Царствие Божие. А какая проблема у нас здесь возникает? Мы же не понимаем, что Иисус говорит, точно так же, как ученики не понимали. Они ну, трудно было им понять, потому что они пришли как, с каким-то своим багажом, вот с ментальностью своей, своим пониманием этого мира. Очень трудно было усвоить, что такое Небесное Царство. Очень трудно было понять вот эту вот духовную реальность. И поэтому обычная наша тенденция любого человека, верующего человека, все упрощать в любой сфере. Ну, да?
1: Ну,
2: да.
1: А как иначе понять?
2: Да, все упрощать. То есть мы сводим все до таких очень простых схем. Когда нам показывают небесную реальность, мы говорим, ой, что-то непонятно, давайте схему нарисуем, чтобы нам как-то ориентироваться.
1: Ну,
2: мы,
1: правильно. Да,
2: мы рисуем схему. Но мы не должны забывать, что за этой схемой стоит сама небесная реальность, само Царствие Божие. Вот Иисус учил, как и любой раввин, учил с помощью притч. Мы можем выучить эти притчи, повторять их и говорить, что мы знаем истину. Но знать истину — это значит понять смысл притчи, и чтобы она начала в твоей жизни воплощаться. Вот я хотел бы в заключении подчеркнуть такие моменты, которые мы обычно упрощаем. Вот, например, Иисус говорил о любви очень часто, да, что «люби врагов, возлюби ближнего своего, возлюби врага даже своего», он говорил. «А я говорю вам, возлюби даже врагов своих». Мы не всегда понимаем, как это возможно. То есть так чисто умом, да, все, ладно, хорошо, окей, я буду всех любить. Но когда дело доходит до практики, мы не знаем. И мы это как бы упрощаем немножко, чтобы, ну, по крайней мере, не ругаться ни с кем, да. Вот, когда нам говорят «люби врагов», мы не знаем, как. Потому что в нас это пока что не проявляется на уровне эмоций и чувств. Несостыковочка какая-то. И мы говорим сами себе, ну, это принцип. Любовь — это принцип. Ну да, это принцип, но это не только принцип. Вы будете согласны, если ваши дети, любимые, родные, будут только по принципу любить, а без эмоций и без чувств? То есть вот это должно же все быть гармонично? Или, например, вопрос прощения. Иисус говорит, прощайте врагов. А как простить, если я не могу забыть? Тоже вопрос такой интересный. И мы какие-то моменты упрощаем до исполнения в обряде. Вот совершили обряд, это значит, что мы простили друг друга. Да?
1: Знаете, мне представляется, здесь можно было бы провести параллель, что обряд — это вот мы получили знания, и, соответственно, вот этими знаниями пользуемся. Вот это надо сделать так, вот это надо сделать так, вот это надо сделать так. Мы это знаем, мы это делаем, все, с нас взятки гладкие. А получается, что ученичество — это не просто приобретение знаний. Ну, имеется в виду ученичество
2: Христова. Это постоянная попытка понять, а что же имелось в виду вот этой вот небесной реальностью? Что же и Иисус говорил, подразумевал под Царствием Божьим? Вот это вот тоже.
1: То есть ученичество — это... Это более сложная вещь, то есть это изменение.
2: Изменение, преобразование, потому что мы же, как ученики, должны жить с учителем всегда.
1: То есть я не просто что-то узнаю, хотя, может быть, там узнавать-то не так
2: то
1: много.
2: То есть не теоретически, да?
1: Да, теории там совсем немного, конспекты коротенькие.
2: А теперь уже живу с учителем. Угу. Вот это вот ученичество.
1: Понятно, спасибо большое. Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы были вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Если вы смотрели нас на YouTube-канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего вам доброго. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Часто бывает так в нашей жизни, что мы ставим себе цели, которые не можем достигнуть. Мы то их откладываем, то оставляем на потом, то, может быть, вообще считаем, что это не актуально. Как изменить свою жизнь и как правильно ставить себе цели? Давайте поговорим об этом с священнослужителем, директором благотворительного фонда, с блогером и специалистом по вопросам здорового образа жизни, с Антоном Байковым. Антон, привет, Антон.
3: Приветствую вас.
2: Антон, как понять, что в своей жизни пора что-то менять? И вообще, надо ли что-то менять, в принципе, в своей жизни? Или все как идет, так пускай идет?
3: Ну, я думаю, что человек это понимает и сам. Да, потому что, например, если брать даже сегодняшнюю тему, то кто-то вообще просто не будет в это вникать и каким-то образом, ну, слушать такие программы, передачи. Но все-таки наступает тот момент в жизни человека, когда он, оценивая свою жизнь, начинает действительно осознавать, что он бы хотел что-то другое, он бы хотел что-то изменить и так далее. И это как раз то самое время, когда он должен, может быть, послушать семинары, почитать книги или приобрести какой-то опыт у других людей для того, чтобы научиться, ну, эффективно распоряжаться тем временем, которое ему дано Богом. Да, потому что порою мне понравилось, я сегодня утром слушал выступление или обращение одного известного человека, и он говорит, что, по сути, у нас не так много времени в жизни. Потому что мы очень много времени проводим во сне, да, мы много проводим время в транспорте или за кто-то телевизором, в интернете. Поэтому, по сути, время для того, чтобы нам достичь каких-то целей, этого времени не так много. И поэтому все равно наступает определенный момент, когда человек понимает, что, ну, что-то в моей жизни идет не так, нужно что-то менять. Это бывает в возрасте, например, ну, 18, 19, 20 лет. Когда человек, у него происходят кардинальные перемены в жизни, и он уходит из родительского дома и поступает куда-то учиться, например. И он видит пример каких-то людей и думает, вот, я хочу быть как этот человек, когда, допустим, я закончу университет, я хочу равняться на такого человека. Или такое может произойти, например, в таком, знаете, возрасте, ну, например, у мужчин в возрасте там, 30 лет, когда идет некая переоценка жизни, и ты, оглядываясь назад, понимаешь, что ты уже вообще-то примерно в среднем половину жизни прожил, и она очень быстро пролетела, и ты осознаешь, что ты о чем-то мечтал, но ты так этого и не достиг. И поэтому здесь это тоже то время, когда, ну, человек приходит к пониманию того, что надо что-то менять в жизни.
2: Вообще в любом возрасте можно что-то менять. Понятно, что тем, у кого там 15, там, кому 18-20 лет, у них еще вся жизнь впереди, и можно что-то менять. А тот, кто уже, кому 50, кто уже, не знаю, 30 лет работает на одном месте работы.
3: Да, на самом деле никогда не поздно, потому что есть такие опыты, опыты людей, которые, возможно, да, посвятив всю свою жизнь какому-то нелюбимому делу, вдруг в определенный момент осознавали, понимали это. Конечно, это требует, ну, серьезных волевых усилий, серьезного осмысления, понятия, как вот построить этот процесс, или вот смелости огромной, чтобы сделать этот шаг. Но есть примеры людей, которые начинали делать что-то подобное, и действительно, вот, по крайней мере, тот остаток своей жизни они проживали намного вот более счастливыми, чем вот все предыдущие годы.
2: Ну, там, когда тот человек, который уже работает 20 лет или 30 лет на одном месте работы, я думаю, там эта грань уже любимая и нелюбимая давно уже она стерлась. Тут просто он уже выполняет это, ну, по привычке. А назвать это любимой, ну да, может, он не скажет, что да, это моя любимая работа, но он к ней привык, и его все, в принципе, устраивает.
3: Ну, на самом деле, я предполагаю, что все-таки, если этот человек будет абсолютно честен с собой, если он, опять же, проанализирует себя, адекватно оценит свою жизнь, то он все-таки придет к пониманию того, его это или не его. Да? Потому что, условно говоря, когда работающий человек, к примеру, с радостью ждет пятница, и очень сильно огорчен в воскресенье вечером, потому что у него есть понимание того, что опять ему идти на эту работу, то, наверное, это тоже признак того, что, может быть, не тем занимается, чем нужно.
2: Я думаю, у нас таких процентов 99 в стране.
3: Так да.
2: Где всем найти работу своей мечты?
3: Увы, увы. Она есть. Просто ты, работая где-то, занимаешь чье-то место. Ну,
2: кто же тогда будет, я не знаю, заниматься такими делами, которые, не знаю, мусор убирать, подъезды мыть, подметать самыми такими низкооплачиваемыми?
3: Ну, я хочу сказать, что для кого-то это работа мечты.
2: Ну, ладно.
3: Да. Я вот, ну, даже по себе скажу, что я, конечно, ну, сейчас этим не занимаюсь, но, допустим, вот мне свойственно, я много раз анализировал себя, что мне нравится убирать мусор. Почему? Потому, я анализирую, почему? Да потому что мне доставляет удовольствие вот, видеть реальные...
2: Да потому что у тебя есть другая работа, результат, которая тебя обеспечивает. Поэтому ты можешь в свободное время пойти и поубирать мусор.
3: Не, я понимаю, что, допустим, если бы у меня не было работы, которая меня обеспечила, и единственный вариант был бы пойти устроиться тем, кто будет убирать мусор, то я думаю, я бы это делал и не переживал, и постоянно как бы... Не думал, да за что мне и почему. Потому что есть что-то, что, ну, лежит тебе на сердце. Да? Поэтому я считаю любую работу, так скажем, ну, почетной.
2: Это другой разговор.
3: Да.
2: Любая работа почетная, и любой тот, кто трудится. Чаще всего, что как раз вот именно вот эти люди, которые занимаются такой работой низкой социальной сферы, это как раз вот им еще больше уважения, потому что они это делают. Потому что не каждый пойдет делать. Вот,
3: конечно.
2: Убираться там за кем-то.
3: Ну, или бывают педагоги, либо еще где-то.
2: Да, люди, удивительно, которые как наши работают за копейки и занимаются такими. У меня сын ходит в садик, я знаю, сколько зарабатывает. Ну, по крайней мере, это не скрыто. Это все такие государственные должности, они, в принципе, открыты. Сколько зарабатывает воспитатель. И она там с 8 утра и до 6 вечера ежедневно, у нее 30 детей, и их зарплата, это надо быть, я не знаю, каким человеком, жертвенным, чтобы работать вот в таких условиях за такие-то такие деньги.
3: Да, человек готов идти на жертвы, если он осознает и понимает, что ну, это вот его, то есть это вот лежит ему, да, на сердце. Поэтому, ну, если человек нашел такое свое дело, то ему, конечно, будет намного легче в жизни, да, если мы будем, опять же, говорить о достижениях, о целях и так далее.
2: Хорошо. Как понять, что пора в своей жизни что-то менять? Многие у нас живут и работают, в принципе, как мы затронули сферу работы, хорошо, по привычке. Что, в принципе, зарплата есть, устраивает, вроде выплачивают вовремя. На жизнь, на еду, на хлеб, на там все первое необходимое хватает. Может, там даже раз в год можно и куда-нибудь слетать за границу отдохнуть. Но вот вау-эффекта нету. Как понять, что все-таки это не твое, и что вообще тебе нужно иметь? Может, тебе просто надо жить спокойно? Вот тебе Бог дал эту работу, живи, и, как бы, работай, получай зарплату, наслаждайся жизнью, будь счастливым, не меняй ничего.
3: Угу. Скажу так, что, конечно, опять же, здесь нужно очень здраво подходить к ситуации. Если у тебя есть ответственность, допустим, за семью, у тебя есть семья, дети и так далее, есть обязанности выплачивать что-то, то, конечно...
2: Как раз это еще больше меня стопорит в решении каких-то вопросов.
3: Да, то, конечно, это, так скажем, ну, осложняет задачу. И здесь нужно все взвесить и подойти, говорю, очень разумно. Но если ты действительно осознал и понял, что то, чем ты занимаешься, оно не является, ну, делом твоей жизни, ну, я вот по себе скажу, что я однажды пришел к этому пониманию, хотя, опять же, допустим, в финансовом плане у меня было все хорошо, и там рисовались большие, например, перспективы в этом плане. Но я осознал однажды, я преподавал в университете, работал еще в двух местах, у меня были хорошие должности, но я вдруг осознал, что... То есть я как бы представил себя в будущем. Вот, например, я выхожу на пенсию. Потому что жизнь, на самом деле, очень быстро пролетает. Ты это с каждым годом все больше и больше осознаешь. Я вдруг представил себя и подумал, вот я, вот выйду я на пенсию, и буду я рад, буду ли я доволен тем, что вот я стану, например, там, ну, не знаю, деканом или там, да, профессором, или я буду хорошо разбираться вот в той своей сфере. Например, моя там первая сфера была теплоэнергетика. И вот скажешь, ну, вот Антон молодец, хорошо котлы продавал. Да, или там что-то там придумал, упростил кому-то вот, вопрос обогрева дома. Я проанализировал это, и вдруг я поймал себя на мысли, что если моя жизнь так завершится, я не буду рад. То есть вот как бы я осознал, что мне сложно представить, чтобы это было целью, смыслом моей жизни, или вот это было тем делом, которому я готов был полностью отдаться и в конце жизни сесть и сказать, как здорово я пожил. Угу. Вот я стал деканом, я вот это сделал и то-то. Поэтому вот это в определенный момент остановило меня. Тогда, когда у меня уже была семья, пока еще не было детей, и при этом не все из моего окружения могли это понять.
4: Вот я, кажется, такой вопрос хотел задать. Да. Как твои окружающие на это отреагировали?
3: Да, причем мы больше всего, конечно, всегда переживаем за самых наших близких и родных, да, потому что они могут сказать, да ты что? Там как-то... И мне тоже пришло такое понимание, что мне нужно сменить сферу моей деятельности. Я не представляю себя вот этим. То есть и те материальные блага, которые я получал, они не могли компенсировать той внутренней неудовлетворенностью. Угу. При этом в моей жизни была другая сфера, которой я занимался параллельно, которая не приносила мне как бы никаких средств, дохода, но при этом она мне нравилась. То есть я в свободное время думал об этом. То есть это была именно сфера служения. Я занимался с детьми, с подростками, там, с молодежью. Мне это очень нравилось. И если ты проанализируешь свою жизнь, а если тебе сложно, попроси кого-то рядышком помочь тебе mm-hmm. в этом. Потому что, допустим, моя жена, она это всегда видела. И она мне говорит, Антон, с тобой как о чем не поговоришь, ты всегда об одном. Mm-hmm. Или, например, когда у меня загораются глаза. Например, когда ты начинаешь на какую-то тему говорить, и у тебя тут глаза загорелись, и собеседник видит, твой близкий, родной, что вот прям вот эта тема, она угу. тебя вот, горящий взгляд у тебя, то, скорее всего, это и есть твое направление, куда тебе нужно двигаться. И мне предстоял тоже разговор с моими родными и близкими, и, ну, я скажу так, моя мама, она это легче восприняла, потому что она человек верующий, угу. и когда узнала, что я хочу посвятить себя именно в сфере служения людям, она это приняла. Вот. Я, конечно, переживал за разговор с отцом своим. Вот он не разделял моих убеждений. Угу. Я переживал, как оно будет, как он этот разговор состоится. Но все-таки этот разговор состоялся. И, конечно, может быть, он где-то был не согласен, потому что он видел мои перспективы в другом. То есть, говорил, у тебя такое хорошее образование, у тебя такие перспективы в такой-то сфере. Давай, ты сможешь там и заработать денег, и так далее. Но, в принципе, он тоже принял этот момент. Но я думаю, что даже если бы родители бы не приняли, все равно я пошел бы по этому пути.
4: Ну вот этот вопрос не зря мы сейчас стали обсуждать, потому что мнение окружающих часто, ну как вот не зацикливаться на мнение окружающих. Я думаю, что там твой отец или кто там был с тобой, в принципе, ну не скажем так, что не поддерживал тебя, да, а который опасался за тебя. Они же все это делали из исключительно, ну, благих побуждений. Они за тебя переживали.
3: Конечно.
4: И чаще всего мнение окружающих на нас сказывается очень сильно. Как не зацикливаться на этом? Как себя переубедить, что да, они говорят правильно, но я все равно буду действовать так, как я считаю нужным?
3: Ну, нужно понять, что это твоя жизнь. То есть и как бы тебе нужно ее прожить. Поэтому быть зависимым всю жизнь от мнения других людей, это, ну, опять же, да, ты просто закрой глаза и представь себя через какое-то время. Uh-huh. А, к примеру, этих людей не станет в твоей жизни. Разные могут быть причины. Да, кто-то уйдет из жизни уже. Может быть, ваши пути uh-huh. разойдутся и так далее. И вдруг осознать там, в 50-60 лет, что ты жил не своей жизнью, а жил жизнью тех людей. Вот часто родители же повторяют такую ошибку. Да? То есть они, чего они не добились сами в своей жизни, они пытаются
4: в своих детях.
3: Да, как-то в своих детях все вот это да, осуществить. Вот я не отучился там-то, вот ты обязательно там-то отучишься. И тем самым они толкают своих детей вот, именно встать на этот путь. На путь. И потом бывает, что они их еще и убеждают, что говоря, ну ты терпи, а куда деваться? Надо терпи, работай на этой работе. Я как всю жизнь же терпел, работал. Вот, и хочешь чем-то заниматься, вот в свободное время этим занимайся и так далее. И вот человек, как бы принимая такую жизненную позицию, вот он как бы так и живет. И возникает вопрос, да, почему, допустим, в нашей стране много мужчин в свободное время предпочитают расслабиться, да, допустим, выпить, сесть где-то там и так далее. Я однажды ехал в поезде. Я часто бывает езжу, и у меня был диалог, беседа, и одна женщина рассказала о своем брате. Она говорит, у моего брата два сына. И я, говорит, всю жизнь наблюдаю о том, что он делает, и как он их воспитывал и так далее, и вижу, какую он серьезную ошибку совершил. Старший сын был успешен в учебе, и он хорошо закончил школу, поступил в архитектурный там, институт, стал архитектором и так далее. А младший, ну, со времен еще детства, юношества, был творческой личностью. Он любил стихи читать. Вот если кого-то на табуретку не заставишь встать на Новый год, там, стишок рассказать, да, то он всегда с удовольствием и так далее. И он вообще мечтал стать писателем. Но отец, говорит, он был, конечно, так и воспитан, и его было такое понимание. Он говорит, ты что, писатель? Это вообще что, это работа, что ли, такая? Вот смотри на своего старшего брата. Вот старший брат у тебя молодец, да, вот он, смотри, закончил институт на отлично, сейчас архитектор и так далее. И, в общем, он его вынудил пойти в архитектурный. Он пошел в архитектурный. Все свободное время он, конечно, участвовал в самодеятельности, где-то еще что-то. Его отчислили там, на каком-то втором курсе. Он пошел в армию. С армии вернулся. Куда? Ни образования, ничего. Он устроился крановщиком.

0: внутреннее в том, чтобы залить все это алкоголем, как-то отключиться от этого, от того, что ты идешь каждый день на нелюбимую работу. А для того, чтобы, знаете, есть такое выражение даже, для того, чтобы что-то доказать ну, тем людям, которые тебе не нравятся, угу. да, и так далее. Поэтому зачем? Жизнь коротка. Бог дал нам это время, Он дал дары, таланты, Он дал тебе определенное предназначение в жизни.
1: Угу.
0: И как-то оно будет ну, не очень правильно распорядиться этим не по назначению. И потом предстать перед Богом и сказать, Господи, ну почему у меня такая жизнь была вроде неинтересная? Он скажет, дорогой, то есть я дал тебе все для того, чтобы она была тебе интересна. Но ты, для тебя было важнее, что тебе, о тебе скажут другие люди, да, что они тебе подумают, или насколько ты будешь ну, материально обеспечен. Как бы, вот эти моменты направляли тебя, и они определяли твои цели в жизни. Поэтому ну, ты так распорядился ей.
1: Хорошо. А как сегодня мне жить, если я не знаю, чего я хочу? Наша молодежь сегодня живет сегодняшним днем. Их не волнует, что будет завтра. Они, ну, может быть, сказать, что, в принципе, пока что ни к чему не стремятся. Как им начать задуматься о том, что в своей жизни пора что-то менять, потому что дальше будет сложнее это что-то изменить уже?
0: Ну, сложно согласиться, конечно, что они прям совсем не знают. Да, все-таки многие молодые люди сейчас, я вижу эту тенденцию, они, потому что другое поколение уже растет, так называемое поколение Z, и, конечно же, но...
1: Ну, все, наверное, зависит от возраста, потому что, да, там, может, после 18 люди уже начинают задумываться.
0: Да, ну, нет, я хочу сказать, что сейчас есть действительно и большая прослойка тех молодых ребят, начиная там с возраста чуть ли не 12 лет, 13, которые ищут себя в чем-то, реализации и так далее. Потому что я вспоминаю себя, но действительно, я, наверное, был одним из тех, кто вообще не понимал, куда он движется. То есть, ну, как-то жил. Родители определяли мое направление. Mm-hmm. По крайней мере, пока я в школе учился, и даже когда я в институт поступал. Да, потому что когда они сказали, вот, ну, туда давай, мы тебя это, у тебя вроде бы это хорошо, давай, иди туда. То есть сейчас я смотрю, я даже наблюдаю за своими детьми, там, за своим младшим сыном, я вижу, что у него есть уже какое-то увлечение, ему 9 лет. У него есть увлечение, и он уже говорит о том, что он стремится к тому, чтобы стать там архитектором, к примеру.
1: Ну, 9 лет — это, наверное, не такой серьезный возраст. Может,
0: через... Да, ну, можно сказать, ну, мы все мечтали быть космонавтами, может быть, это еще пройдет. Но я смотрю, что у него есть к этому дарование и способности. Он очень усидчивый, он очень любит рисовать, он здорово лепит, у него есть пространственное воображение и так далее. И все свое свободное время он посвящает, к примеру, там, изготовлению чего-то, построению там, из кубиков и так далее. Потому что уже с детства мы можем видеть, что конкретно у человека является его любимым делом. И, конечно, задача родителей вот, тоже помочь своему ребенку как бы определиться, что занимает ребенка в детстве больше всего. То есть это и есть, скорее всего, его направление. И просто понять, допустим, я уже как родитель, может быть, размышляю, что и смириться с этим заранее, что ну, у ребенка есть в будущем ну, право выбора того, кем бы он хотел стать и чему посвятить свою жизнь. И как бы ты ни переживал за нее, как бы тебе ни казалось, что правильный путь — это вот именно, допустим, вот пойти по моим стопам, вот стать там инженером и так далее. Но если он вдруг выберет иной путь, то быть готовым принять это и помочь ему. Поэтому я бы не сказал, что сейчас молодежь совершенно движется. А те, кто действительно вот так как-то движется непонятно, современные масс-медиа и так далее пытаются им дать какие-то смыслы.
1: Угу.
0: И, увы, к сожалению, порой это бывают смыслы слишком приземленные. Ну, например, деньги. Да, вот. И поэтому сейчас молодежь, по сути, вот я бываю часто в школах, беседую со школьниками, они, не стесняясь, говорят, что они просто хотят много денег. Да, потому что они видят эти примеры в Ютубе, еще где-то, тех людей, которые, казалось бы, очень просто, ничего не делая, ну, что там, снимай видео, выкладывай, да, и все, и ты миллионер. Как они заработали большие деньги. И, соответственно, они тоже начинают ставить себе определенные цели и так далее. Поэтому как бы, я верю в нашу молодежь, подрастающее поколение, и поэтому, по сути, я увидел и в этом свое призвание и предназначение. О том, чтобы исходя вот из своего какого-то жизненного опыта, помочь молодым людям понять, чему они могут посвятить свою жизнь. научить их, как правильно ставить цель.

0: и добиваться. Научить правильно воспринимать себя и ну, адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны. То есть и тем самым ну, действительно помочь им реализоваться в этой жизни, почувствовать радость, счастье от этой жизни. И действительно в конце жизни не кусать локти и не сожалеть о том, что ну, я как-то вот прожил ее и как-то бессмысленно и глупо.
1: Ну вот все вот эти вот найти себя, стать в этой жизни, цель этого всего, чтобы добиться успеха в жизни, чтобы жизнь твоя была ну, полная достатка и...
0: Не факт, что и далеко не факт, что если ты начнешь двигаться согласно своему призванию, что ты станешь... У тебя будет стабильность, материальное обеспечение там, и так далее. Да, все, опять же, зависит от того, для чего Бог тебя создал. Вот поэтому это нужно понимать. То есть, и, в принципе, кого-то это устраивает. Например, кто-то не любит выходить из дома. Вот есть люди, которые... Я, допустим, очень часто перемещаюсь в сферу своей деятельности, я много езжу. И кто-то мне порой бывает сочувствует, говорит, Антон, да как же так? Ты постоянно где-то в поездках и так далее. Ой, ты бедный и тому подобное. А я не считаю себя как бы в этом плане бедным. Я не переживаю за это. Потому что мне нравится смотреть новые места, общаться с новыми людьми. Мне нравится ездить и так далее. То есть, поэтому в жизни цель найти цель не для того, чтобы просто прожить комфортную жизнь. А кого-то просто не устраивает комфортная, удобная, упакованная жизнь. Кому-то нужен вызов, кому-то нужно приключение, поэтому у нас есть исследователи, которые покоряют, куда-то едут, у нас есть врачи, у нас есть миссионеры и так далее. То есть потому что у каждого есть свое призвание. И по сути, ну, цель нашей жизни — исполнить то призвание, которое Бог ну, изначально заложил в тебя, дарует тебе определенные способности. И это не значит, что Он... предназначил тебе жизнь какой-то звезды. Потому что порой, когда нам рисуют этих звезд, появляется где-то вот это внутреннее желание, вот я тоже хочу быть таким же известным, таким популярным, так влиять на миллионы людей, чтобы я сказал слово, и все там. Вообще-то, конечно, я подразумеваю, что кому-то это неинтересно. Да? Но даже если такие мысли возникают, нужно просто понимать, что, возможно, Бог предназначил тебя, и твоя жизнь предназначена для того, чтобы повлиять на жизнь всего лишь одного человека. Но благодаря этому, допустим, изменится жизнь миллионов. Да? То есть, возможно, ты... Ну, я вспоминаю историю, допустим, обращения к Богу известного проповедника Чарльза Сперджина. Да? То есть он, будучи подростком, 15 лет пришел, случайно так заглянул в церковь. И в этот день служитель не пришел, потому что все занесло снегом. И пришлось старшему диакону проповедовать. Он был не очень сильно готов, и поэтому он несколько слов сказал, и вот прямо обращаясь к Спержину, сказал, ты должен принять Христа, ты должен принять Христа. И это был момент его обращения, этого молодого человека. Да? Вот сказать, жизнь вот этого там, диакона, который вот сказал эту проповедь и так далее, была ли она? Да многие, и большинство имени-то даже его не знают, кто это был, что за человек. Но он выполнил определенное предназначение. То есть он смог повлиять всего лишь на одного молодого человека, который смог изменить мир. Поэтому порой, допустим, когда я думаю, Господи, каковы же масштабы вот того, что ты мне доверяешь, моего служения? И порой я себя где-то останавливаю, понимаю, Господи, все, что может рука твоя делать, написано, делай. Все, что я могу делать, я буду делать это, как есть другое место в Священном Писании. Все, что не делаете, делайте как для Господа. Для Бога. Да? То есть я буду стараться все делать качественно, стараться буду делать хорошо. Но при этом, Господь, я понимаю, что твое предназначение или вот то призвание, для которого ты меня сотворил, создал в этой жизни, оно может быть заключаться всего лишь в том, чтобы вдруг ну, я мог бы сегодня приехать куда-то в студию, сказать эту важную мысль, а кто-то, кто сейчас смотрит эту передачу, услышал ее, и, возможно, это как раз тот человек, которая ну, через там, 10, 20, 30 лет произведет нечто такое в мире, и никто не будет помнить. И, возможно, и он забудет, что, когда все это началось. Да? Но это и будет то, ну, для чего Бог меня создал. Поэтому цель все-таки, завершая, да, ответ на этот вопрос, цель не просто благосостояние, успех и так далее. Очень многие люди, которые посвятили чему-то свою жизнь, при жизни не достигли успеха. Их считали либо сумасшедшими, либо не оценили то, что они сделали. Но потом люди осознали, сказали, вот это действительно величайший человек.
1: Спасибо большое, Антон, спасибо за эту тему. Я думаю, что раз человек, зритель уже смотрит эту передачу, значит, уже этот человек задумался об этом, и вопрос это его волнует, и нужно лишь позволить Богу что-то поменять в своей жизни. Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Не бойтесь менять свою жизнь. Просите Господа помогать вам в этом. А Он, так как любит нас, обязательно вам в этом поможет. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Наверное, все из вас помнят сказку «Али-Баба и 40 разбойников». Там описана пещера, в которой прятались разбойники. Ну и там в пещере целые апартаменты. Но как туда пройти? Стоило произнести таинственные слова «Сим, Сим, откройся», как камни в пещере чудесным образом раздвигались, и открывался вход внутрь. А там золото! Видимо-невидимо! В детстве такие истории как-то нравились. В них было что-то такое таинственное, что привлекало. Есть много историй всяких о чем-то таком, во что можно было бы проникнуть, нажав на какую-то потайную кнопку, или, как в «Приключении Буратино», заглянув за холст, куда тайком пряталась старая крыса Шушера, можно было увидеть потайную дверцу. Только где-нибудь нужно было бы взять золотой ключик. В Библии тоже написано о двери, за которую очень хочется проникнуть. Проникнуть, чтобы попасть внутрь, в Царство Небесное. И есть описание того, что нужно нажать, чтобы однажды, как в сказке, эта дверь открылась, и мы увидели путь, который, я думаю, многие сегодня ищут. Сегодня мы с вами прочитаем об этом и увидим, что надо делать, чтобы дверь открылась. Но прежде всего я хотел бы с вами порассуждать вот над чем. Верующие люди, христиане, часто призывают изучать Священное Писание, надеясь, что через это можно приобрести истинную мудрость и понять откровение от Всевышнего. Ну, человеку хочется спастись. Что же, это правильно. Если вы заметили, я тоже стараюсь этим заниматься и вас к этому призываю. Но, тем не менее, есть нечто, без чего это не принесет ожидаемого результата. Кстати, об этом тоже написано в Библии. Что же это? О чем бы я хотел сегодня поговорить? Чтобы это увидеть, давайте ответим на некоторые вопросы. Скажите, знает ли сатана Библию? Я думаю, знает, причем, пожалуй, лучше, чем мы с вами вместе взятые. Почему? Но он имеет более совершенный разум, чем у людей. Он же ангел, а не человек. Он когда-то пребывал вместе с самим Богом. Написано даже в Библии в одном месте, как он Библию цитирует. Да-да, это в Евангелии от Матфея, в 4 главе. Он там искушает Иисуса Христа в пустыне. И там он цитирует 90-й псалом, где написано: «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, да не приткнешься ногою о камень». Вот он привел эти слова, чтобы побудить Иисуса Христа броситься вниз с крыла храма. Да чего там говорить? Я бы сказал, атеисты знали Священное Писание для того, чтобы спорить с христианами. Так второй вопрос. Хорошо, верит ли сатана в Бога? Давайте прочитаем об этом в послании Иакова во 2 главе. Там написано: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Интересно, да? Так верит ли сатана в Бога? Да, верит. Хорошо, теперь о нас с вами. Христиане знают Библию, но должны во всяком случае. Во всяком случае, к этому всегда призывают в церкви. Священное Писание – это откровение от Бога. Его надо знать, и мы с вами тоже его изучаем. Не знать Писание странно. На чем же тогда будет основана наша вера? Хорошо, веруют ли христиане в Бога? Ну, так это вообще риторический вопрос. Как же христиане могут не верить в Бога? Должны, во всяком случае. Скажем так, да, верят. Какая интересная получается картина. И христиане, и сатана читают Библию и верят в Бога. Вопрос ребром. А чем же тогда они отличаются, христиане от сатаны? Я уж боюсь продолжать, а то нечаянно скажу что-нибудь такое, что не уместится в голове. Есть нечто, без чего христиане могут не отличаться от сатаны. Да-да, все соблюдать, все обряды, изучать, проповедовать доктрины, соблюдать посты и праздники, даже молиться. Но, тем не менее, ничем не отличаться от сатаны. Можно быть христианином и все перечисленное соблюдающим, и при этом иметь способность и украсть, и убить, и все остальное. Я почему-то вот сейчас вспомнил сюжет из одного фильма, очень давно его смотрел, сейчас уж не помню, как он называется, сюжет там такой есть. Показывается, как идет по улице белогвардейский офицер с ружьем, а где-то впереди идет нищий крестьянин. Офицер снял с плеча винтовку, убил нищего, затем перекрестился на храм, повернулся и пошел себе дальше. Это иллюстрация. История христианства богата разными событиями, но есть истинное знание, без которого ничего не имеет смысла. Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. В первом послании к Коринфянам написано: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Что же это за знание в первом послании к Коринфянам в 13 главе? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Или если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот оно, истинное знание. Любовь. Уметь любить. В этом все, и без этого, в принципе, ничего, ничто другое не имеет смысла. Это истинное совершенство, которое котируется в глазах самого Бога. Вот именно это качество в свое время похоронил тот, кого сегодня называют сатаной. Вот этот текст из 13 главы еще называют одой любви. Вот это то, к чему надо стремиться. Можно смело выписать перечисленные качества как памятку и носить ее с собой, стараясь применять в жизни в самых разных ситуациях. А еще лучше выучить наизусть, чтобы невозможно было забыть, ведь это в корне меняет жизнь. Ну, допустим, муж поссорился с женой. Вот уже на протяжении некоторого количества лет со стороны супруги звучит только одна критика. Носки бросаешь, все пачкаешь, посуду не моешь, ночью храпишь. Проходит время, а все то же самое. Ну, со временем его переполняют эмоции, потому что это все неправда. Ну, неужели я ничего хорошего не делаю, за что можно было бы похвалить или сказать что-то хорошее? Ну, почему одна критика? Ему хочется сказать все, что он думает о ней. У нее, извините, тоже рыло в пуху, она тоже не идеал. И хочется это выразить. И вот готов уже разразиться скандал, который, как вы сами понимаете, абсолютно ничем не закончится. Но в самый-самый момент дай Бог мудрости вспомнить, что любовь – это не сентиментальное чувство, а нечто, что все переносит, всего надеется, все прощает, всему верит, да еще и никогда не перестает. И вместо того, чтобы наорать на свою супругу, нужно спокойно выйти из дома. Это, собственно говоря, пастор один мне посоветовал так поступать. Ну, или как-то похожим образом, потому что никогда нельзя отвечать никому в сердцах, на эмоциях. Почему? Потому что гнев человека не творит правды Божией. Все происходит спонтанно, в гневе, только потом начинаешь понимать, что он натворил. Мы, люди, не умеем гневаться. Это отдельная и очень большая тема. Так вот, совет – обойди вокруг дома один раз. Если твой гнев не утих, обойди еще раз и ходи так до тех пор, ну, пока не утихнет гнев. Потом спокойно, на здоровую голову. Все прости, всему поверь, все покрой, купи цветы и приходи к супруге со словами, что лучше ее нет никого на свете. Пообещай, что постараешься мыть посуду и будешь не бросать носки. Постарайся, как говорят психологи, изменить не ее, а себя. И, ну, попробуйте. Посмотрим, что будет. И так везде, всегда и со всеми. С начальником на работе, с детьми, с друзьями. О, а что касается единоверцев в церкви, то это вообще отдельный вопрос. Надо прочитать, что пишет апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе. Он говорит, «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло. Но пекитесь о добром перед всеми человеками, если возможно, с вашей стороны. Будьте в мире со всеми людьми и не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отмщение». «Я воздам», – говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая так, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот такой вот, ну, довольно-таки объемный совет апостола Павла. Ну, как вам? Нравится вам такой поведенческий ориентир, который указал Бог через апостола Павла? Ведь эти качества – не что иное, как описание характера самого Бога. Так и сказано, что Бог есть любовь. Он говорит, что не хочет смерти грешника, но чтобы грешник покаялся и жил вечно. А что говорит любовь? А любовь, она показывает границы, рамки описания нового характера. И вот какие рамки. Долго терпит. Как терпит? Долго терпит. Вот рамки. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Не то чтобы вот так, мол, ну ладно, это вот не весть какой грех, но извините, вот этого я не потерплю. Или так, ну вот ты знаешь, вот это еще ладно, что тот делает, но то, что ты совершил, ну ни в какие рамки не вписывается. Нет, не так. Написано, все покрывает. Или вот так, все долго терпит. Вот такое, какое ты сделал, я терпеть не буду. Нет, любовь все терпит. Но, правда, надо сказать, если, конечно, человек кается, если есть стремление что-то изменить в жизни у этого человека, потому что если нет, то ведь он целенаправленно остается со своими грехами, которые он любит, а вы остаетесь с вечной проблемой. И это вряд ли допустимо. Поначалу я этого не понимал. Я долгое время думал не так, как сейчас. И были моменты, когда я мог кому-то рассказать о Боге нечто, что помогло бы. Но по незнанию я этого не делал. Ведь истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Помню, одно время я жил в Пензенской области, и случилось мне ехать в такси. И когда я ехал в такси, я разговорился, ну, как это бывает, с таксистом. И таксист рассказал мне историю о том, как он воевал в Афганистане, и что на его счету очень много убитых им людей. Он уже даже не искал прощения у Бога, потому что он не верил, что Бог может простить такое. Я что-то было попытался ему сказать о любви, но моих слов было недостаточно. Сейчас, когда я все понимаю, как хочется сказать всем о том, что Божья любовь не имеет рамок. Она всему верит, она все прощает. Зачастую люди видят Бога таким строгим, таким, от которого ждать ничего хорошего не приходится. Но это неправда. Он ждет всякого грешника с самым сильным расположением сердца. Ну, как отец из притчи о блудном сыне, помните, это знаменитая притча, которую все знают. Отец каждый день выходил на дорогу и смотрел вдаль, не идет ли его сын. Вот что еще важно. А что будет, если человек будет стремиться любить? Здесь нужно прочитать второе послание Петра в первой главе. Очень интересные слова. «То вы, прилагая все старание, покажите в вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в чем? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, тут надо расшифровать. Здесь содержится призыв показать в вере любовь, так как любовь – это качество божественного совершенства. то вот именно эти качества и нужно применять в жизни по отношению к ближним. Причем, как говорит апостол Петр, нужно прилагать все старания к этому, чтобы что-то получилось. Практически здесь говорится о том, что в вере нужно продемонстрировать практическое братолюбие. Оно в тексте представлено в виде рассудительности, воздержания, терпения, благочестия, братолюбия. Вот так вот поэтапно. То есть, ну, как-то так, например, ну, скажем, я вот хочу проявить любовь. Что там у Павла сперва? Добродетель. Добродетель. Понятно. Если я кого-то люблю, то я буду желать и добиваться добра. Иначе же не может быть. Следом что идет? Рассудительность. Ну, то есть, как проявить добро? Надо подумать об этом. Апостол Павел говорит, прилагая все старания. Примеров много. Ну, скажем, первое, что пришло в голову, парень влюбился в девушку. А вот она всем видом дает знать, что вот его попытки навязать свое общество, ну, добром никак не назвать. Если парень ее на самом деле любит, то он проявит добро. А это значит, что девушку надо оставить в покое. Иначе это уже никак не любовь, а проявление эгоизма. Да, очень хочется, чтобы девушка была со мной, но мне на ее выбор глубоко наплевать. Это же эгоизм, правда? Что там дальше у Павла? Воздержание? Понятно, к чему клонит апостол Павел. Любовь – это не сентиментальное чувство, хотя, конечно, это тоже имеет место быть. Любовь – это принцип. Это трижды обдуманное, принятое решение. Получается, что парень хочет навязать девушке свое общение, которое его не любит. И теперь, подумав, надо воздержаться. Ну, а как же быть? Ведь, ну, хочется, хочется очень сильно. Что там дальше после воздержания? Терпение. Вот как бы сильно не хотелось, а прилагая все старание. И затем в терпении получится благочестие. Да и вида не подавай, что у тебя проблемы. Веди себя пристойно. Что там потом идет? Братолюбие. Заметьте, не невестолюбие, а братолюбие. Отношения в церкви – это братские отношения. Вот только когда получается любовь. И вот что интересно. Когда пройдет немного времени, наступит момент, когда вот от этого сильного, внезапно появившегося чувства по отношению к девушке не останется и следа, оно исчезнет так же внезапно, как и появилось. И тогда подумаешь, как хорошо, что дров не наломал. Ведь можно было бы столько глупостей понаделать. Но это только один пример отношений. На самом деле их много. Что же такое любовь? Любовь – это нечто такое, чему надо, по идее, учиться и к чему стремиться. Как говорит апостол Павел, прилагая все старание. Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Любовь должна научить тому, как отвергнуть злое и принять доброе. Кого-то что-то поощрить, а от чего-то отказаться. Как отнестись к врагу, злодею, к хитрецу, при этом помня, что вы сами по себе Богу дороги, и вы личность. Библия учит любить ближнего как самого себя, а это значит, что учиться любить надо не только ближнего, но и себя тоже. Надо учиться любить. Да-да, учиться любить себя. Как бы странно это ни звучало, это тоже наука. И, ну, в Евангелии, конечно же, эталоном любви и примером является Иисус Христос. Это Сын Божий. Сын Божий, который приходил в наш мир как человек. Так что же ожидает того, кто все-таки решил ну, не на шутку, поупражняться в том, что названо любовью. Как говорит Петр, если это в вас есть, то вы не останетесь без успеха и плода в чем? Это очень важно. В познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот как познается Бог. И если у вас есть этот постоянный рост в познании любви, то это не что иное, как познание самого Бога. Вы познаете Бога. Интересно, не правда ли? Что же получается? Допустим, что кто-то получил высшее образование, а может быть и не одно, закончил невесть какую академию духовную, получил степень доктора богословия. О, это престижно! Это о чем-то говорит. Но это вообще не говорит о том, что человек умеет любить. Понимаете, что происходит? То есть Бог познается не в институтах, не в академиях. Он познается в науке любить. То есть какая-нибудь бабушка с Урала или из Чемкенской области с тремя классами образования, вот если жизненный опыт научил ее любить людей, она сама того не ведая имеет больше знаний о Боге, чем богослов, который не любит никого. Но и это еще не все. Давайте дочитаем дальше текст до конца из второго послания Петра, первой главы. А дальше написано: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». И вот что важно. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Любовь проводит человека по жизни без греха. У любви, ищущей всего доброго, нет ничего общего со грехом. И важно вот только это. А еще и то, что откроется свободный вход в царство Иисуса Христа. Причем, заметьте, не узкий вход, а свободный. Вот она, это, простите, кнопка, которая открывает вход в небесное царство. Вот он ключ, ключом является любовь, вот он, золотой ключик. Это ее надо поместить в сердце и жить так, как говорит она. Но надо идти по жизни тем путем, который указывает она. И она сама приведет вас в царство Бога, и все двери откроет, и все замки отопрет. Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. В конце я хочу сказать, что этот мир чаще всего не принимает эту мудрость. Я так старался призывать к любви, что не учел того, что эта любовь не всегда принимается. И человек с такими идеалами может стать белой вороной, почувствовать себя одиноким. Но это не так. С таким человеком Бог, а с Богом одиноким быть невозможно. Поэтому Господь основал общество единомышленников под названием Церковь. И перед тем, как покинуть землю, Он оставил наставление. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Счастливый день. Рассказывает Рамзик Меликбекян.
1: Хочу рассказать небольшую историю из своей жизни, что делает меня счастливым. Вот. Что делает меня действительно счастливым, так это мои родители. Почему? Так потому что я учился, когда кататься на машине, ездить, совершал, так сказать, ошибки, связанные с тем, первое вождение, оно всегда какое-то неудачное или неуверенное. Я был молод, мне было около 18 лет. Когда я отучился и получил права, я брал машину у своих родителей, то есть либо у мамы, либо у папы. И всегда на их машинах, если вот так вот обойти стороной, можно было увидеть царапины. И это был признак того, что Размик учится водить. Но самое яркое и в то же время шокирующее событие из этих всех – это то, как мои родители относились в этих ситуациях. То есть они меня не наказывали, не запирали дома, не запрещали там ездить на этих машинах впредь. Но они всегда с любовью и... я бы не сказал, что они объясняли, они, конечно, и воспитывали по кавказским традициям. Отец мне а-та-та, там, то, все. Вот. Но родители всегда давали мне второй шанс. Ну, не второй, а, можно сказать, и третий, и четвертый, и пятый, и так далее. И я всегда получал эту возможность покататься на папиной или маминой машине. Та самая история, которую я хочу рассказать, это когда отец купил для себя красивую, дорогую машину, я бы сказал, роскошную. Если кто-то понимает, это Volkswagen марки CC. И это была очень классная машина, 250 лошадей. Нажимаешь чуть-чуть на газ, и она все, ты просто впереди всех. И случилось мне кататься на этой машине под конец осени было дело, примерно ноябрь, середина, там, 15-20 числа. Вот. Тогда только идет первый снег, и машина была не подготовлена к этому, то есть на ней была летняя резина. И в тот день я был с друзьями, мы гуляли, и друзья попросили меня их подвезти. А то, где они живут, эта местность, она такая, горная. То есть нужно было подниматься вверх. Мы поехали. Все начиналось спокойно. То есть движение было очень медленное, поэтому мы сильно не отличались от других. И когда мы начали движение, поначалу все шло хорошо, начали мы подниматься. Конечно, колеса буксовали, понятно, летняя резина, пошел снег, и этого не избежать. Вот. И мы начали подниматься вверх по горе, поднимались, как уже подступ такой, чтобы уже ровная дорога началась, и мы застряли. Машина буксовала, колеса буксовали, машина не двигалась дальше. Конечно, я начал тревожиться в этот момент. Я понимал, что она, сколько бы я ни газовал, она дальше не поедет. Мы решили, что будет правильнее, если друзья выйдут, и как-то машина облегчится, мы поднимемся все-таки. Но и это не помогло, и машина как бы не двинулась дальше. Тогда я решил, что я просто сверну назад и поеду другой дорогой. А пока мы стояли, то есть буксовали, сзади уже собралась пробка. И какие-то умные водители начали обгонять эту пробку, то есть встали на встречную полосу. И когда я развернулся, крутой склон, вот, я начал съезжать вниз, а колеса не тормозят. Я перепугался. В этот момент время просто остановилось, и я начал молиться. Просто я молился: «Боже, спаси, там я буду себя вести впредь хорошо, слушать родителей и не гонять и прочее». И я тогда был под большим впечатлением, что сейчас будет. Представлял, что родители скажут дома, как я им скажу, что с машины случилось. Когда я начал уже близко подъезжать к этой машине, как сказать, подъезжать. У меня не было варианта, и я просто неизбежен был столкнуться. Вот. Но когда я приблизился в последний момент каким-то чудесным образом, я верю в чудеса, и машина, она проскользнула, буквально проскользнула, потому что ничего в машине не случилось. Между машиной, вот, которая навстречу выехала, и железным бордюром, которая должна была, ну, как-то меня задеть, машину вернее, и какие-то следы свои оставить. Вот. Проскочил. Спустился, доехал. Я, конечно, остановился и не мог поверить, что это случилось со мной, что машина целая. И что, ну, как потом оказалось, там буквально пару маленьких царапин осталось. Вот. Но я уже готовился, как я буду рассказывать эту историю родителям. Конечно, вот то, что я сейчас вам рассказываю, я им не рассказывал в таких подробностях. Я сказал, ну, там что-то случилось, там маленькие царапины. Да, пап, ничего страшного, мы сделаем. У тебя же есть знакомые, что-нибудь придумаем. Вот. Но вот так круто, как вам, я не рассказывал им. И в итоге я подготовил отца, папа. Там такая-то ситуация, на машине пару царапин, вот. И отец, конечно, как всегда, меня поругал, отчитал, но мое счастье заключается в том, что родители, они всегда давали мне второй шанс, и на этой машине я продолжал и кататься, и дальше. Вот. Но я всегда, навсегда запомню вот эту вот любовь, эту поддержку, доверие, которое они давали мне, еще одну возможность. Вот, я благодарен Богу, что они именно такие, какие они есть. Конечно, эти ситуации, они не прошли даром, и вот это вот родительское воспитание, оно сыграло очень важную роль в моей становлении, в моем становлении личности, как не просто водителя, но и как человека и их ребенка. Вот. Как человек сейчас я катаюсь так сказать, на опыте, там, пропускаю пешеходов, никого не обгоняю, езжу очень-очень аккуратно. И все благодаря той доверии, той любви, что мне родители дали в тот момент. И если бы они не дали, не знаю, наверное, я бы не имел свою машину, боялся бы садиться за руль. Но сейчас я, благодаря их поддержке, чувствую себя намного увереннее не только за рулем, но и в любых сферах своей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Василий Ничек.
1: Мы сегодня обратимся к удивительной истории, которая произошла однажды с Иисусом Христом, когда Он путешествовал по Палестине. С учениками Своими, отправившись очередной раз в путь к Иерихону, Иисус Христос шел в окружении множества людей. И, конечно же, весть о том, что Иисус идет, разносилась вокруг со скоростью птичьего полета. Во многих городах люди знали о том, как много Иисус Христос уже сделал чудес, когда исцелялись больные. Многие люди знали о том, что от рук Иисуса Христа отверзались очи слепых, отверзались уши глухих. И, конечно же, каждый, имеющий нужду в исцелении, искал встречи с Иисусом. Так же произошло и у города Иерихона. Когда Иисус Христос приближался к городу Иерихону, возле стены города сидел один из тех, кто ждали Его прихода. Вот как об этом пишет в Евангелии от Марка евангелист в 10 главе, в 46 стихе. «И когда Он выходил из Иерихона с учениками Своими, и множество народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни». Это было обычное место, где собирались все нищие и больные. И там Вартимей много дней своей жизни провел. И вот когда Иисус приблизился к этому месту, Вартимей, услышав, что это идет Иисус, начал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Толпа народа, которая окружала Иисуса Христа, начала Его закрывать рот: «Остановись, не кричи, не мешай!» И тогда этот человек, несмотря на запреты, продолжил кричать. И он говорит еще более сильно:

крича: «Сын Давидов, помилуй меня!» Когда он продолжал кричать, Иисус Христос, услышав, остановился и велел его позвать. Позвали слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус, встретив Вартимея, отвечает на его крик вопросом: «Чего ты хочешь от меня?» И слепой ответил ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Удивительная история, но из этой истории мы с вами можем заметить, насколько важно было для Вартимея сделать три действия. Эти три действия включали в себя осознанные действия самого Вартимея. Прежде всего, когда Вартимею запрещали кричать и беспокоить Иисуса, он, несмотря на это, должен был продолжать кричать. И мы с вами можем увидеть, что его действия именно подтверждают то, что сказал в свое время Господь через пророка Иеремию. В 29 главе книги пророка Иеремии, в 14 стихе, в 12, мы можем прочитать следующие слова: «И воззовете ко мне, и помолитесь мне, и я услышу вас, говорит Господь». Вартимей именно взывал к Богу. Он не просто сидел у дороги и тихо шептал: «Господи, если можешь, помилуй, Господи, ну помилуй меня, ну исцели». Он кричал через шум толпы. Он взывал, несмотря на то, что ему говорили: «Молчи». И именно благодаря этому его осознанному, несмотря на препятствия, которые были для него чинимы, он продолжал кричать. Это было первое действие, которое должен был сделать Вартимей, чтобы обрести результат. Второе действие, которое должен был совершить Вартимей, когда он услышал слово, обращенное к нему: «Не бойся, он зовет тебя, вставай». Вартимей должен был встать и идти к Иисусу Христу. Он не должен был задерживаться, он не должен был ничего ждать. Мы можем себе представить, что Вартимей – это был бедняк, у которого не было ничего особого богатства. Я однажды вспоминаю, видел женщину, которая также была нищенкой. И удивительным для меня было то, что я ее видел и зимой, и весной, и летом, и осенью, чаще всего в одной и той же одежонке. У нее с собой всегда была целая куча пакетов, в которых у нее было все, что она считала нужным, и она это носила с собой. Возможно, у Вартимея именно с собой также было все, что было для него так важно. Но мы видим здесь, как только ему сказали: «Вставай, он зовет тебя», Вартимей, бросив все, должен был встать и пойти к Господу. Когда Вартимей подошел к Иисусу Христу, Иисус Христос задает ему вопрос. Мы читаем об этом дальше, в 10 главе Евангелия от Марка. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Неужели Иисус Христос не знал, чего желает Вартимей? Этот слепой от рождения человек, который сидел многие годы и просил милостыни. Неужели Иисусу непонятно было? Конечно же, Господь хорошо это знал. Но важно было, чтобы сам Вартимей мог обратиться с тем, что его волновало. Важно было, чтобы сам Вартимей, осознавая, сказал Господу, что является его нуждой. И Вартимей отвечает Иисусу: «Учитель, чтобы мне прозреть». Дорогие друзья, обратите внимание на то, что три важных действия должен был сделать Вартимей. Прежде всего, Вартимей не должен был сидеть и молчать. Вартимей не должен был молчать, ожидая того, когда сам Господь обратит внимание на него. Он должен был взывать к нему.
Он должен был звать его. Когда же Вартимей услышал, что Господь его зовет, он не должен был оставаться на месте, собирая все свои пожитки. И это было второе действие Вартимея. Вставай, оставляй все и иди, ибо Господь зовет тебя. И третье важное действие, которое должен был сделать Вартимей. Он должен был, придя к Господу, четко сказать, что он хочет от Господа. Мы с вами видим в этой истории очень важный для себя урок. Действительно, мы в своей жизни очень часто хотим от Господа что-то получить. Мы взываем к Богу и просим Его о чем-то. Господь готов нам ответить. И Он готов ответить на любую нашу просьбу. Даже когда она исходит из глубины сердца, когда мы вопием к Богу, эта молитва слышит Бог, эту молитву. И, конечно же, когда мы взываем к Богу, очень важно, чтобы мы не останавливались ни перед чем, чтобы мы не занимались тем, что нас привязывает к нашим земным каким-то вопросам, нуждам. Господь говорит, если ты хочешь ко мне обратиться, обратись ко мне, и я отвечу тебе. И, конечно же, здесь важно третье, чтобы мы для себя хорошо понимали. Чтобы мы хорошо понимали то, что Бог хочет нам помочь. И, конечно же, Он ждет от нас определения, что мы хотим. Мы можем хотеть многого, но самое главное, чтобы мы могли обрести радость в Боге, нам необходимо Ему принести наши чаяния искренне. Да благословит Господь нас в этом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: А ну дай сюда!
2: Ага, сейчас.
1: Я первая его взяла!
3: А ну прекратить!
2: Вам что еще надо?
4: Дай сюда пульт! Я первая его взяла!
2: Да?
3: Прекратить это безобразие! Вы же взрослые люди, в конце концов!
2: Я забрал у нее пульт в целях самообороны. Она хотела посмотреть мой канал.
4: А он хотел посмотреть мой канал!
3: К вашему сведению, вы тут до того допрыгались, что соседи милицию вызвали!
4: Товарищ милиционер, я не сделала ничего противозаконного. Это вот он выкрал пульт прямо из моих рук! А ну дай сюда!
2: Товарищ капитан, защитите меня от этой женщины!
3: А ну дайте сюда пульт быстро!
2: Хорошо.
0: Справедливость восторжествует.
3: Руки, успокойтесь и расскажите по порядку, что здесь происходит.
2: Это все из-за нашего пастора.
4: Да, арестуйте нашего пастора, это все из-за него.
2: Он мог подумать, что он мог так поступить.
4: Мы и представить не могли, что он на это решится.
3: На что решится?
2: Вчера на собрании он всех нас спросил, кто из нас хочет быть настоящим учеником Христа.
4: И само собой, мы все подняли руки.
2: Да и кто мог подумать, что он сможет это сделать?
3: Да что сделать-то? Кто-нибудь может объяснить?
2: Он сказал, что настоящие ученики Христа живут так, что если бы их поступки показывали по телевизору, им бы не было стыдно.
4: Но и мы все согласились с ним.
2: Мы представить себе не могли, что он каким-то образом может это осуществить.
3: Да что? Что осуществить-то в конце концов?
2: Не знаю, как ему это удалось, но каким-то образом он сделал так, что все наши греховные мысли и поступки сейчас показывают по телевизору.
4: Мои идут по 8-му каналу.
2: А мои по 7-му.
3: Ребята, вы чё, все серьезно?
4: Арестуйте его!
3: А ну, посмотрим, что у вас тут.
4: Нет, не смейте!
3: Мне же нужно что-то в протоколе записать. Как иначе я...
4: Нет!
3: Ну что ж, если вы так не хотите, чтобы ваши грехи показывали по телевизору, думаю, я знаю решение.
2: Правда?
4: Скажите нам, пожалуйста.
3: В Библии сказано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
2: Так вы что хотите сказать, что грехи, которые показывают по 7-му каналу...
4: И по 8-му...
2: Это грехи...
4: Которые мы не исповедали?
3: По всей видимости, да. Бог не помнит исповеданных грехов.
4: Так, я, пожалуй, пойду к себе в комнату.
2: Так, я, пожалуй, тоже пойду.

0: Хм, как быстро сработало. И посмотреть-то нечего.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю, следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следование за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти». И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали, нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь. И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое. Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь, Он Управитель, Он не просто какой-то помощник, Он Властелин наш. Иисус является нашим Господом, Управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас.
Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Пять, раз, два, три, четыре, пять.
5: А мне только два. Раз, два.
4: Оценка ладно. В школе.
5: Здравствуйте, да. Ребята.
4: Один.
5: Сегодня волнующий
4: чуть не попал.
5: День.
4: Ходи.
5: Дело в том, что Владик, Анечка и я, мы ожидаем вестей.
4: Три.
5: У нас в городе проходит конкурс названия лучшего дворника города. И наша Мария Ивановна в нем участвует.
4: Два.
5: Мы все за нее болеем и надеемся, что она победит.
4: Сейчас
5: все узнаем.
6: Скажите нам, кто выиграл?
5: Здравствуйте, Савелий Игнатьевич.
7: Мария Ивановна.
5: Ну, как все прошло?
8: Великолепно. Все остались очень довольны, особенно победительница. Клавдию Матвеевну поздравляли. Она даже расплакалась.
5: Какую Клавдию Матвеевну?
8: Да дворничку с соседней улицы. Ну, ладно. Мне пора ехать.
5: До свидания.
8: Счастливо оставаться.
7: Что выходит? Мария Ивановна не победила?
5: Выходит так. Мне кажется, что ее надо как-то утешить.
7: Да?
5: Но как?
7: Сейчас, кое-что придумаем. Я знаю.
9: Давай,
7: идите сюда.
10: Главное, не победа, нет. А главное, участие.
11: Внимание, внимание! В конкурсе названия самого лучшего дворника победила Веселова Мария Ивановна!
10: Ой, это ж я!
11: Просьба!

0: Спасибо, миленькая. Я тебя всему-всему научу.
1: Спасибо.
0: А медаль-то какая красивая.
2: Я, знаете, когда вырасту, я стану разведчиком. Или подождите, нет, президентом.
3: Какие интересные вы придумали себе профессии. А знаете ли вы, кто выполнял самые главные задания?
2: Нет, не знаю.
3: Этот человек выполнял спецзадание от самого Бога.
2: Кто это? Спецзадание? От Бога?
3: Да, да, да. Этого человека звали Иоанн. Господь поручил ему самое великое задание. Самое великое из всех поручавшихся людям.
2: Интересно.
3: Итак, во времена Иисуса Христа жила одна пожилая пара. Мужа звали Захарией, а жену Елизаветой. К сожалению, детей у них не было. Захария был священником, и вот однажды днем в храме ему явился ангел и сказал: «Не бойся, меня зовут Архангел Гавриил, я принес вам радостную весть. У тебя с Елизаветой родится ребенок, и вы назовете его Иоанном. Он станет необычным человеком и приведет многих людей к Господу, а также приготовит их к встрече со Спасителем». Сказал это ангел и исчез. Через некоторое время сбылось все сказанное Гавриилом. У Захарии и Елизаветы в самом деле родился долгожданный ребенок, и назвали его Иоанном, как то велел ангел. В те времена в Израиле было много ненависти, убийств, жадности, но Иоанн был далек от этого. Он жил в пустыне, где много размышлял и молился. Купцы, раввины, воины, сборщики налогов и самые разные люди приходили слушать посланника Божия. Он рассказывал им о Боге, говорил, что скоро придет Спаситель мира. Иоанн учил их не совершать плохих дел и просить у Бога прощения за уже совершенные злые дела. Многие действительно раскаялись в своих грехах и решили быть верными Господу. Тех, кто принял такое решение, Иоанн крестил в реке Иордан. Поэтому его называли Иоанном Крестителем. Он очень ждал появления Христа, и эта встреча приближалась. Кстати, Иисус Христос назвал Иоанна Крестителя самым великим пророком.
4: А что? Он победил в конкурсе?
3: Марья Ивановна, ну что вы? Просто он справился с самым главным Божьим заданием. Вот поэтому.
2: Его, наверное, все любили.
3: Любили, но не все. В конце концов, его казнили.
4: Как это?
3: При своей жизни он награду не получил.
4: А я-то еще... расстроилась из-за того, что не выиграла в конкурсе. Вот что. Я выиграла. И награду свою я получила.
1: Какую?
4: Да вы моя награда, вы. Вы посмотрите, какой вы мне праздник-то устроили, ребята. Спасибо. На будущий год я тоже проиграю.
3: Ни в коем случае.
2: Не надо, Мария Ивановна. Вдруг нас в следующем году покажут по телеку.
1: Здорово будет.
4: Владик.
3: Ну что ж, дорогие. Мне кажется, нам пора прощаться.
1: Да, пора.
2: Да.
3: До скорой встречи, ребята. Пишите нам.
1: Пока.
2: Пока. Пока.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении».
2: Надежда. Ожидание или вера в то, что Бог совершит в будущем. Она основана на словах и деяниях Бога. Божьим обещаниям в Библии можно верить, поскольку Он всегда верен Своему Слову. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел пишет, что живущий без Христа человек не имеет надежды. Христос своими страданиями и смертью примирил нас с Богом и тем самым подарил надежду на вечную жизнь. Воскресение Иисуса стало главным основанием для надежды. Апостол Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Так как Бог уже одержал победу над смертью через Христа, христиане могут сохранять в земной жизни надежду на Божье избавление. Апостол Павел пишет: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Верующие страстно и терпеливо ожидают второго пришествия Христа и окончательного установления Божьего Царства. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел называет надежду главной христианской добродетелью наравне с верой и любовью.
1: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это полезно для здоровья и кошелька. Так что же такое квас? Квасом называют напиток, полученный в результате естественного брожения. Он хорошо утоляет жажду и при этом содержит немного калорий. Перебродивший сахар не приводит к прибавке в весе. Такой квас богат магнием, калием и кальцием. Поэтому он полезен для сердца, сосудов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. При этом квас, правда, совсем недолго хранится – несколько дней, а пастеризованный – максимум 3 недели.
2: Полезная минутка.
3: Если продукт приготовлен без брожения на сусле и сахарозаменителях, это квасной напиток, а не квас. На перебродивший оригинал он не очень-то похож даже по вкусу. И для здоровья не полезен. Из-за всевозможных красителей и добавок этот народный напиток превратился в газировку. Так на этикетке может быть крупно написано «квас» и указан состав обычной газировки. Рецепт этой жидкости не имеет никакого отношения к квасу. Потому что это вода очищенная, двуокись углерода, кислота лимонная, вкусоароматическая основа, подсластители, бензат натрия. От такого напитка пользы никакой, один вред. Сочетание химикатов только загрязняет организм и нарушает его нормальное функционирование. На этикетке настоящего кваса должно быть написано «напиток брожения». Они же указаны те самые продукты, из которых получают квас – ржаная мука, ячменный солод, сахар. Квас может быть как светлым, так и темным, в зависимости от того, из каких продуктов он изготовлен. А вот на пузырьки в квасе стоит обратить внимание. Если в напитке их чересчур много, то, вероятнее всего, производитель добавил в продукт дополнительные углекислоты. У настоящего кваса есть один недостаток. Поскольку он является продуктом брожения, то содержит спирт. Содержание его не может превышать 1,5%. Обычно спирта там бывает в 1,5-2 раза меньше. Но все же лучше не давать его детям. Итак, будьте внимательны и здоровы! Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых,

0: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: В прошлый раз мы говорили об антропном принципе. Это учение о Вселенной как едином целом. Антропный принцип устанавливает зависимость существования человека от физических параметров Вселенной. Мы с вами понимаем, что наша планета обладает рядом уникальных особенностей, которые позволяют ей быть островком жизни. Что это за особенности и в чем их уникальность? Об этом мы и будем беседовать с кандидатом биологических наук Еленой Тихоновной Титовой.

0: Итак, что представляет из себя планета Земля?
1: Наша Земля — это третья от Солнца планета Солнечной системы. Она имеет единственный спутник — Луна. Это самая крупная по размерам, массе и плотности из планет земной группы. Она имеет атмосферу, биосферу, магнитное поле, озоновый экран, и 70% земной поверхности составляет вода. Ну, так вкратце.
0: Ну, это такие общие физические параметры. Мы подробнее рассмотрим каждую из них в этой передаче, да? Вот планета Земля, такая маленькая планета, такая огромная Вселенная, находится в этой огромной Вселенной. Каковы размеры Вселенной? И есть ли эти цифры? Удалось ли ее измерить?
1: Считается, что от края до края Вселенной примерно 10-12 миллиардов световых лет. То есть это столько лет нужно световому лучу, чтобы пройти это расстояние от края до края Вселенной со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Самая ближайшая к нам звезда, к нашей Земле, это Проксима и созвездие Центавра, находится на расстоянии 4,3 световых года.
0: Но это огромное, конечно, расстояние.
1: Это огромное. А самая ближайшая к нам галактика, это туманность Андромеды, находится на расстоянии 2 миллиона световых лет. Но в сравнении, световой луч к Солнцу идет 8 минут.
0: От Солнца?
1: Ну, от Земли до Солнца от Земли. Расстояние 150 миллионов километров. Так вот, это расстояние, световой луч проходит за 8 минут. Вот и сравните теперь.
0: И все-таки мы знаем, как какое расстояние Солнца достаточно далеко все равно от нас, 8 минут. И,
1: ну, и а здесь. 2 миллиона световых лет до туманности Андромеды. Так что невообразимое расстояние.
0: А на каком наглядном примере мы можем показать космические масштабы?
1: Ну, можно такой пример привести. Если представить Солнце в виде шарика диаметром 10 сантиметров, вот такой масштаб, 10 сантиметров, то Солнечная система в поперечнике займет 800 метров. Это Солнечная система. Тогда до Проксимы Центавра будет 2700 километров.
0: Вот а до края Вселенной это что-то? Такое даже сложно представить,
1: ну,
0: да?
1: Это, да, это
0: в каких километрах мы будем измерять? Вы сказали, что до края Вселенной 12, ну, приблизительно 12 миллиардов световых лет. Это представить, конечно, немыслимо, но все-таки есть ли предел Вселенной, вот этот край?
1: 12 миллиардов световых лет – это то, что можно просчитать с помощью наблюдений и измерений. Я хочу подчеркнуть, что с помощью современных технических средств и современных физических теорий. Если в них есть какая-то ошибка или неточность, то, возможно, расстояния будут иными. Считается, что невидимая часть Вселенной на порядок, то есть в 10 раз больше. Также современная космология считает, что мы живем в расширяющейся Вселенной и что она имеет форму шара. Что вне этого шара? Ну, сказать, что ничего, ни времени, ни пространства, ни материи, ну, значит, ничего не сказать. Уму это представить не под силу.
0: Хорошо, ну давайте каким-то более малым размером вернемся. Например, рассмотрим расположение Земли в галактике нашей. Мы знаем, что во Вселенной множество галактик. Вот наша галактика.
1: Земля расположена на периферии одной из сотен миллиардов галактик. Это наша галактика Млечный Путь. Она включает порядка 100 миллиардов звезд. Ну, некоторые считают, что до 200 миллиардов звезд. Земля удалена от галактического центра, где высока плотность звезд и где высокая губительная радиация, экстремальные температуры, на расстоянии 30 тысяч световых лет. При диаметре галактики нашей 100 тысяч световых лет. Но я напомню, что это расстояние световой луч пройдет за 100 тысяч лет со скоростью 300 тысяч километров в секунду.
0: Вот это расположение Земли от такого губительного, вы сказали, центра галактики, да? Там есть какой-то центр. Это тоже, наверное, определенные возможности
1: это
0: для
1: не случайно.
0: Возникновения. То есть если бы где-то ближе, то маловероятно,
1: тогда бы
0: да?
1: Жизнь на Земле была бы невозможна. Вот еще наглядный пример, чтобы представить вот эти космические масштабы в нашей галактике. Солнцу, вернее, Солнечной системе нужно 250 миллионов лет, чтобы сделать один оборот вокруг центра галактики со скоростью 225 километров в секунду. Вот такие расстояния, невообразимые.
0: Да, об этом, наверное, лучше не думать, потому что если начинаешь об этом думать, то как-то, ну, неуютно себя ощущаешь. Каково же положение Земли по отношению к Солнцу? Солнце играет важную роль в жизни Земли.
1: Да, Земля находится на правильном расстоянии от Солнца. Это 150 миллионов километров. Самолет будет лететь по этому пути безостановочно 19 лет. Но я напомню, что световой луч идет 8 минут до Солнца. Угу. Это как раз то расстояние, которое необходимо, чтобы поддержать пригодный для жизни температурный режим. От минус 90 до плюс 60. Вот этот температурный режим обеспечивается, в частности, вот таким расстоянием до Солнца.
0: И со средней... То есть, если бы Земля была расположена, если чуть ближе или чуть дальше от Солнца?
1: Да, если бы она была хотя бы на 2% ближе к Солнцу, то все живое бы сгорело. А если бы дальше, то Земля превратилась бы в сплошной ледник. Ну вот, к примеру, Венера находится на расстоянии от Солнца 108 миллионов километров. Ее средняя температура плюс 470 градусов по Цельсию.
0: То есть жизнь там практически невозможна. 470, или могут быть какие-то возможности.
1: 470 – это уже экстремально. А вот Марс, на Марсе, который удален от Солнца на расстоянии 228 миллионов километров, средняя температура составляет минус 60.
0: То есть Земля находится вот из всех планет Солнечной системы на самом
1: на правильном, удобном, на правильном, на оптимальном расстоянии. Да. Которая обеспечивает ей среднюю температуру плюс 15 градусов.
0: Ну, говоря о Солнце, нам важно не только, видимо, расстояние до него. Еще какие-то есть факторы, которые важны для жизни Земли?
1: Конечно, активность Солнца. Активность Солнца находится как раз на таком уровне, которое позволяет получать Земле нужное количество тепла и света.
0: То есть оно могло бы быть более активным? Наверное,
1: да.
0: Есть звезды более активные?
1: Конечно.
0: Или менее активные?
1: Да. При не слишком интенсивном горении Солнце выделяет, вот что важно, выделяет энергию равномерно и постепенно, без сверхвспышек. И вот в отличие от многих других звезд. Солнце – это одиночная звезда, а таких меньшинство во Вселенной.
0: То есть обычно они группами? Звезды,
1: двойные, да? Звезды. В них температурные режимы непригодны для жизни.
0: То есть планеты с возможностью жизни возле двойной звезды просто
1: невозможно. Да, да, там экстремальные перепады температур.
0: Угу. Что мы можем сказать о расположении других планет по отношению к Земле? Какое влияние эти планеты оказывают на благоприятность жизни на Земле?
1: Солнечная система – это пример совершенного дизайна. Это отмечал еще Ньютон, вы приводили цитату. Не все мы, конечно, еще знаем, но то, что это результат проектирования и результат преднамеренного планирования, это, конечно, не вызывает никаких сомнений. Например, для нашей планеты совершенно необходимым является соседство с такой крупной планетой, массивной, как Юпитер.
0: Какое значение она имеет?
1: Она имеет значение для того, чтобы стабилизировать орбиту движения Земли, сообщать ей устойчивость, и защищает, Юпитер защищает Землю от падающих метеоров. Или на себя принимая их, или просто отклоняя от Земли траекторию их движения.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: А еще какие-то примеры с другими планетами?
1: Ну, не все мы еще знаем. Ну, вот пример с Юпитером самый такой.
0: А вот ближайшая планета к Земле, спутник Земли, Луна. Давайте про нее поговорим.
1: Это единственный спутник с оптимально подобранным размером. В диаметре 3475 километров и находится на оптимальном расстоянии от Земли. Это 384 тысячи километров. Оптимально для сохранения стабильного угла наклона земной оси по отношению к плоскости ее орбиты.
0: То есть Луна играет такую роль?
1: Да, она стабилизирует этот угол наклона.
0: Так, ну а если бы этот угол наклона был какой-то другой?
1: Мы еще этого коснемся. Луна стабилизирует угол наклона и обеспечивает совершенно необходимые для Земли приливы и отливы, которые важны для очищения прибрежных вод и обогащения их кислородом. Если бы, например, Луна была ближе к нам и была массивнее, то это бы вызвало катастрофические последствия для Земли. Это и разрушение гор, и ураганы, и затопление. Было бы уже катастрофа.
0: А если бы ее не было вообще?
1: Ну, это тоже были бы катастрофические последствия.
0: То есть вообще для планеты важны, ну, не только для Земли, существование спутника рядом. Другие планеты тоже имеют спутники?
1: Ну, вероятно, да. Вероятно, все продумано до мельчайших деталей, чтобы существовала вот эта устойчивая система, солнечная система.
0: И жизнь, в том числе вот на Земле, да? Ну, хорошо, давайте перейдем тогда к параметрам самой Земли. Каковы они и какую роль играют в том, чтобы жизнь здесь была?
1: Размер Земли и ее плотность, экваториальный диаметр составляет 12756 километров, а значит и сила тяжести таковы, что позволяет существовать воздушной оболочке Земли, атмосфере. Будь Земля хотя бы на 10% меньше по размеру, атмосфера бы не существовала, она бы просто ушла в космос. А значит, жизнь была бы невозможна без атмосферы.
0: Но на других планетах ведь есть атмосфера, собственно.
1: Есть атмосфера. Я еще хочу здесь добавить, что вот отклонение в размерах Земли и, соответственно, в силе тяжести имело бы следствием тоже серьезные моменты. Это проблемы были бы веса и передвижения живых существ.
0: То есть,
1: возможно, потребовалась бы для человека совершенно иная конструкция скелетно-мышечной системы или там сосудистой системы.
0: То, что касается атмосферы, ну, коль мы уже коснулись ее, на других планетах тоже есть атмосфера. Вот, видимо, там важен состав атмосферы, да, еще.
1: Важен состав.
0: Не то, что она есть или нет ее, а каков состав атмосферы для того, чтобы жизнь была.
1: Конечно. Но если сравнить с атмосферой других планет, то в случае планет-гигантов там состав в основном это водород. Водород и гелий. Это планеты-гиганты. А планеты земной группы практически состоят, атмосфера их практически состоит из углекислого газа. У Меркурия вообще нет атмосферы.
0: А Земле какой состав атмосферы? То есть водорода и гелия недостаточно для того, чтобы была жизнь?
1: Конечно. Атмосфера Земли совершенно удивительным образом подобрана по составу. Это 78% азота, примерно 21% кислорода, 0,03% углекислого газа, ну и совсем немного других газов и пару воды.
0: Если бы это процентное соотношение было другим? Если тоже бы это имело бы значение?
1: Да, это были бы катастрофические последствия. Ну, например, кислород. Если бы был не 21%, а, допустим, 25%, то это вызывало бы пожароопасную обстановку на Земле. И вообще влияние на живые организмы было бы неблагоприятным из-за химической агрессивности кислорода. Если бы хотя бы на 2% ниже эта доля была кислорода, то мы бы просто задыхались. И не было бы защитного слоя озонового. Ведь озоновый слой состоит из кислорода. То есть, вернее, не самого кислорода, а его озоновой формы. Это играет существенную роль в защите Земли от ультрафиолетового излучения Солнца. То есть колебания в ту или в другую сторону в процентном содержании кислорода имело бы катастрофические последствия. Если кислорода было бы в два раза меньше, то это не существовало бы огня вообще.
0: Понятно. Еще о каких параметрах мы можем с вами поговорить? Ну, например, скорость вращения. Земля вращается вокруг своей оси, вращается вокруг Солнца. Это имеет значение, да?
1: Это имеет очень
0: большое... с определенной скоростью.
1: Конечно. Это имеет очень серьезное значение. Скорость вращения Земли вокруг своей оси составляет 1670 километров в час. Это дает возможность Земле прогреваться и охлаждаться в оптимальном режиме в течение суток. Если бы было более медленное вращение Земли вокруг оси, то это бы вызвало очень сильные перепады дневной и ночной температур. Вот, например, на Меркурии сутки длятся около 2 месяцев.
0: Да.
1: Настолько медленно он вращается. Поэтому там разница между дневной и ночной температурами составляет 600 градусов.
0: Такой перепад.
1: Такой сильный перепад, да, да, при медленном вращении. И если бы это вращение было более быстрым, то тогда бы происходило разогревание атмосферы. А это вызывало бы сильные ветры, сильнейшие ураганные ветры. Ну, например, на Юпитере, который вращается быстрее, чем Земля, почти в 2 раза, скорости ветра, ураган, даже не то слово, ураган, они достигают 1000 км/ч. То есть, опять же, непригодно для жизни.
0: Кто мог бы стоять при таком ветре?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Скорость вращения Земли вокруг Солнца тоже оптимальна. Это 30 км в секунду. Это 950 миллионов километров орбита Земли. И этот путь Земля проходит в точности за 365 суток, 5 часов, 54 минуты и 14,4 секунды. Вот такая поразительная точность. Ну и спрашивается, может ли это быть результатом хаоса и случая? Если бы наша планета вращалась быстрее вокруг Солнца, да, то она бы приблизилась к нему. Если бы медленнее...
0: То есть это как-то взаимосвязано?
1: Да,
0: то есть чем быстрее вращается, тем как-то планета постепенно приближается к Солнцу?
1: Да. Да? И наоборот, если бы она вращалась медленнее, то она бы отдалилась от Солнца. Но опять же, это бы нарушило температурные режимы, уже они не были бы оптимальными. Ну, например, ближайший к Солнцу Меркурий имеет дневную температуру плюс 430 ближайший. А самый удаленный это Плутон. Минус 220 градусов. То есть температурный режим напрямую зависит от расстояния до Солнца.
0: Вот мы как-то сказали, когда говорили о Луне, что Луна влияет на наклон оси. Да? То есть ось Земли имеет определенный угол наклона по отношению к плоскости орбиты. Вот какое значение имеет наклон оси?
1: Наклон земной оси составляет по отношению к плоскости орбиты 23,5 градуса. Мы это хорошо видим на глобусе, что Земля наклонена. Это решающий момент, один из решающих, обеспечивает смену 4 времён года. Именно этот наклон. Если бы его не было, у нас бы были бы совершенно другие климатические условия.
0: Ну, например, какие?
1: Если бы этот угол составлял не 23,5, а 90, то есть ось была бы перпендикулярна плоскости земной орбиты, то тогда продолжительность дня и ночи была бы всегда одинакова. То есть, а что это означает? Это означает, что погода всегда, всегда была бы, ну, как в марте. Ну, когда у нас день равнодействия, в конце марта. Вот такая прохладная погода была бы всегда. Но вряд ли, наверное, это смогло бы обеспечить жизнь, по крайней мере, в таком многообразии, разнообразии, какое мы сейчас наблюдаем.
0: А если бы ось была бы параллельно, например, орбите, плоскости
1: орбиты? Ой, это было бы вообще катастрофа. Если бы ось легла параллельно плоскости, то тогда день и ночь длились бы по полгода. Температурные перепады были бы невероятно большими. Здесь уже ни в каком виде жизнь не могла бы существовать.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: По Библии изначально на Земле существовали более какие-то равномерные и теплые условия, атмосферные, да? То есть не было таких перепадов, как сейчас, в плане зимы, весны, лета, да? Это тоже как-то было связано с наклоном оси или нет?
1: Ну, трудно сказать, какой был угол наклона. Но, по крайней мере, климатические условия, конечно, были другими.
0: Другие и более благоприятны, да, нежели сейчас?
1: Конечно, это была насыщенность водяными парами, не было дождя, как мы знаем из Библии, не было вот этих ветров сильных, и, вероятно, было повышенное давление. Все это обеспечивало более такие благоприятные условия для развития организмов, и они, мы знаем, достигали больших размеров и большей продолжительности жизни.
0: Ну, видимо, что-то произошло впоследствии с осью Земли, раз уже изменились климатические условия.
1: Ну, я бы не сказала однозначно, что здесь дело только в этом угле наклона. Ну, трудно сказать.
0: Что-то еще могло быть.
1: Что-то еще, конечно, могло быть.
0: Понятно. Ну, о каких еще мы можем поговорить о параметрах Земли, которые важны для жизни?
1: Жизнь на Земле была бы невозможной, если бы не существовало озонового слоя и магнитного поля. Ну, озоновый слой, как я уже говорила, это защита от ультрафиолетового излучения Солнца, которое уничтожает все живое. А магнитное поле защищает Землю от потока солнечного ветра. Это поток протонов и электронов. Это, они представляют собой солнечный... Вот это и есть солнечный ветер. Так вот, магнитное поле защищает Землю от этих потоков, отклоняя траекторию движения заряженных
0: солнечный
1: частиц.
0: Солнечный ветер опасен, да, для
1: конечно,
0: жизни?
1: Да. И отклоняет траекторию движения заряженных частиц от Земли. Они не достигают Земли, обходят ее.
0: На других планетах этого не происходит, да?
1: Ну, на других
0: планетах Солнечной системы.
1: Ну, там много чего не происходит. Да, еще тут можно сказать, что мощность вот этого магнитного реактора внутри Земли такова, что будь вот эта мощность этого реактора больше или меньше, то это бы имело катастрофические последствия. Например, если бы эта сила магнитного поля была слабее, то солнечный ветер бы уничтожал, губительно действовал бы на живые организмы. И наоборот, если бы эта сила магнитного поля была больше, чем вот определенный интервал, то это вызывало бы тоже ураганы, повсеместные вулканы, землетрясения, ну и прочие неприятности. А если еще выше, ну там вообще поднимается температура до непригодных цифр для жизни.
0: Если мы посмотрим на Землю, даже в этом глобусе, мы видим, что большую часть нашей планеты это занимает вода. И вода, мы знаем, что она имеет большое значение для жизни. Вот что касается воды, немного давайте о воде поговорим.
1: Да, 70% земной поверхности – это вода. Это оптимальное содержание воды для поддержания температурного баланса, температурного режима на Земле и для совершения круговорота воды в природе. Без этого климат был бы очень сухим и непригодным для жизни.
0: Именно вот такое количество воды нужно.
1: Да.
0: Если было бы ее меньше, ну хотя бы немного, разве это повлияло как-то бы?
1: Ну, безусловно, это сказалось бы на особенностях климата. И, кроме того, сама вода – это необычное и загадочное вещество. Вода имеет уникальную особенность. Молекулы ее имеют способность собираться в цепочке. А это важно в том плане, что благодаря этому свойству вода жидкая при температуре от 0 до 100 градусов при нормальном атмосферном давлении. Если бы этого свойства не было, вот собираться в цепочке, то тогда вода имела бы жидкую фазу при чрезвычайно низких температурах. Ну, понятно, что это было бы непригодно для существования жизни. И что очень важно, что одиночные молекулы воды – это пар, и он легче воздуха. Поэтому это имеет существенную роль в круговороте воды в природе. Вода имеет необычайные тепловые свойства. Во-первых, она имеет высокую теплоемкость, то есть она способна накапливать и длительно сохранять огромное количество энергии. Это очень важно для поддержания температурного режима на планете. То есть днем вода накапливает энергию солнечную и тем предохраняет Землю от перегревания. А ночью, наоборот, это тепло высвобождается, чем Земля предохраняется от чрезмерного охлаждения. Это важное свойство. Дальше вода имеет идеальную вязкость и является универсальным растворителем, практически универсальным. Что, собственно, делает ее основой для жизни? Это растворитель и для газов, и для многих соединений. Кроме того, совершенно удивительное свойство воды расширяться при температуре ниже плюс 4 градуса. Все остальные соединения, вещества, при понижении температуры, они сжимаются. Это известное свойство из физики, мы знаем. Так вот, вода при температуре ниже плюс 4 градуса, она, наоборот, расширяется. Это единственное соединение.
0: Свойство, да?
1: Единственное соединение. Что это значит? Это означает, что лед легче воды. Если бы вода продолжала сжиматься при понижении температуры, то лед был бы тяжелее воды. А так он легче воды. А что это значит?
0: И находится на поверхности воды, да?
1: Что это значит для живых организмов? Это значит, что водоемы промерзают, начиная от поверхности. Это дает возможность существования водным обитателям. Если бы лед образовывался, начиная от дна, то никакой жизни
0: в зимний период времени, да?
1: Да, в водоемах не просто не могло бы существовать. Ну и, наконец, еще одно свойство – это низкая теплопроводность. То есть вот эти вот глыбы льда, снега, они сохраняют тепло в водных пространствах и тем создают оптимальные условия для жизни живущим там организмам.
0: Ну даже вот в зимний период времени и на Северном полюсе, я знаю, даже снег – это тоже форма воды.
1: Ну, конечно.
0: Для того, чтобы сохранить тепло и как-то согреться. То есть, если закопаться под снег, то можно каким-то образом спастись от мороза, от замерзания.
1: Из-за низкой теплопроводности снег сохраняет находящееся тепло под ним.
0: Еще такое вот свойство воды. Собственно, мы сами все, живые существа, состоим на 70-80% из воды, и мы не можем жить без воды, если мы не будем пить воду.
1: Вода – это основа жизни, да.
0: Это удивительно.
1: Благодаря вот этим вот удивительнейшим ее свойствам.
0: Еще о каких-то параметрах мы можем поговорить?
1: Ну, в общем-то, вкратце вот это все. Можно еще сказать, что толщина земной коры оптимальна. Будь она больше или меньше, то тоже это бы создало вопросы для существования жизни.
0: Угу. Известно, что Вселенная состоит из водорода и гелия. А как объяснить наличие других элементов на Земле? Если мы, то есть Земля – это тоже как составная часть Вселенной.
1: Да, это уникальность нашей планеты еще и в том, что она в изобилии имеет элементы, которых нет в остальной Вселенной. И элементов, важных для жизни. Это кислород, водород, углерод и азот. Почему так?
0: Каким образом эти элементы здесь?
1: Мы с вами знаем, почему они здесь. Это по замыслу Божьему. Ну, а эволюционисты разводят руками. Дескать, еще одна счастливая случайность. Но Бога нет, они
0: говорят. Да, хорошо, но случайность. А теория вероятности, по которой случайности быть не может?
1: Ну, это один из примеров. Тот случай из множества, когда разумное объяснение не признается, отдается предпочтение абсурду. Когда нагромождение сплошь счастливых случайностей и создала вот благоприятные условия на Земле.
0: Нам известно, что во Вселенной есть бесчисленное количество звезд, планет. Почему мы не можем предположить, что по какой-то счастливой случайности, совпадении всех параметров, жизнь не могла зародиться на какой-то планете, в частности, на Земле? Почему это не могло произойти с течением обстоятельств? И вот сошлись все эти условия, все параметры, и жизнь зародилась.
1: Вероятность случайного совпадения параметров оценивается учеными как один шанс из числа, равного единице с 53 нулями. Планет не так уж и бесчисленное множество. 10 в 22 степени. Мы знаем закономерность из математики, что если событие имеет вероятность один шанс из числа 10 в 50 степени, я оговорилась, 50 тысяч, 50 степени, то есть из числа единицы и 50 нулей, 50 нулей, это событие никогда не произойдет. Ученые же просчитали, вот я только что сказала, 53 нуля вероятность. Причем в расчет брался только 41 параметр. Ну, наверняка можно было бы хватить еще что-то. То есть случайным образом совпасть параметры, которые благоприятны для жизни, не могли. Случайным образом. А если не случайность, то что? Альтернатива только одна — сотворение.
0: Большое спасибо. Мы продолжим беседу в следующей передаче. Еще в древности ученые пытались разгадать загадку жизни на планете Земля. Например, Исаак Ньютон писал: «Когда я смотрю на Солнечную систему, я вижу Землю на таком расстоянии от Солнца, чтобы получать достаточное количество тепла и света. Это не произошло случайно». Сейчас нам известно гораздо больше о том, что способствует жизни на Земле. Произошло ли это случайно или нет? Каждый из нас может ответить на этот вопрос сам, исследуя те факты, которые предоставляет нам наука. Благодарим вас за внимание и желание разобраться в трудных вопросах бытия. Желаем вам всего самого наилучшего. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которая приходит с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мною и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А я тоже спитюн. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась, а он мне гудите, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладете. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь... как накакаете, все руки и губы у него все засохшие. Другой раз, говорит, надо его брать домой. Вот 2 года, он 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был. Эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом, прошлый год, я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть. Зато он будет сыт. И так я его не стала звать. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди. Иди. Пойдем сюда. О, хорошо.
2: Твоя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет.
1: Ой, пойдет,
0: тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет, сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок, Миш. Мой сладкий. Поцелуй маму. Поцелуй,
2: поцелуй.
0: Маму, поцелуй. Поцелуй маму. Поцелуй. Поцелуй. Ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Хочешь, ну,
0: да, нет, нет. Поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик, ты тоже. С 50-го года, сейчас уже имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри. Mm-hmm.
0: Сынуль, пойди, пойдем тогда в кабинет, пошли? Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку. Закрывай, сынуль. Закрыть? Вот. И закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая. А я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду тоже. Ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы тогда самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый... Я бы уже мне ступенька
2: ехала. Уже зима.
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Телерадиокомпания «Триангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
4: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мы продолжим наше исследование очень важной темы, которую затронул апостол Павел в первой главе по причине кризиса, возникшего в Коринфской церкви. Позвольте задать вам вопрос. Достаточно ли важное место занимает крест Христов в вашей личной жизни? Распятие Христа свидетельствует о том, что лучший человек из всех когда-либо живущих на земле занял наше место на кресте и был подвергнут немедленному суду Божьему, тому суду, который мы заслужили и который готов обрушиться на каждого из нас. Такой крест людям не нравится, потому что Господу не подходит наша праведность. И добрые дела человечества не помогут в последний день никакой плоти. Крест свидетельствует о том, что наша праведность – всего лишь запачканные одежды, в которых невозможно будет устоять на небесном суде. Если мы понимаем это и готовы полностью положиться на милость Божью, тогда наш Творец и Спаситель, как великий художник и исцелитель, единственный, который может сделать невозможное, воссоздаст в человеке образ Божий. Он наполнит нас силой.

крещения. Мы читаем первое послание к Коринфянам, 6 глава, 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Это и есть слово о кресте. И это и есть то, что Павел имеет в виду, говоря о кресте, как о символе христианской жизни. Противоречие креста. Подумаем об этом. Павел свидетельствует о том, что слово о кресте вызывает противоречивые чувства. Первое, слово о кресте есть юродство для погибающих. 21 стих мы читаем. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Слово «юродство» означает безумие. Такое отношение к кресту непременно приведет к вечной гибели. Если вы когда-нибудь старались рассказать о Христе людям, которые всего достигают своими силами и которые всем обязаны сами себе и поэтому довольны собой, вы убедитесь, что для них крест Христа – ничего, кроме того, что это ценности для верующих. И сказать человеку, что его дарования и достижения не представляют ничего особенного в глазах Божьих, значит оскорбить его. Более того, вы можете услышать: «Разве все накопленное веками человеческое знание и мудрость, а также величайшие достижения человечества в различных областях медицины, технического и научного прогресса наших дней не представляют никакой ценности?» Чепуха, нонсенс. Это все нельзя же назвать абсурдом. Но то же самое говорили и в первом столетии. Второе. Слово о кресте – это сила Божья для спасаемых. Погибающие, которые еще не погибли, но на пути к погибели. Спасаемые, которые еще не спасены, но получили спасение через веру. Для спасаемых крест – это ключ к получению всех Божьих благословений в человеческой жизни. Исцеление сердца и освобождение от власти греха. Примирение с Богом и радость спасения. Без креста все это невозможно. В доказательство своих слов – Павел цитирует слова древнего пророка Исаии, читаем, 29 глава, 14 стих. «То вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Читая книгу пророка Исаии, мы обнаруживаем, что он жил во время, когда Иудее угрожала опасность вражеского вторжения. Северные границы земли уже подвергались нападению ассирийской армии, и все князья, включая царя Езекию, старались найти выход из создавшегося положения. Весь опыт политической мудрости подсказывал им, что решение можно найти только в союзе с Египтом, колесницы и конница которого могли сдержать наступление ассирийцев, дабы избежать вторжения. Но Бог сказал через пророка, что может сам освободить свой народ без помощи политиков. И в 37 главе книги пророка Исаии дан отчет о том, каким образом Бог исполнил свои слова. Мы откроем 37 главу с 35 стиха. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневе».

Таким же образом Бог действовал и в дни апостола Павла. Особенно это очевидно в деле искупления людей. Павел противопоставляет Божью мудрость мудрости человеческой. В этой части главы изложено наиболее удивительное исследование проблемы, с которой столкнулось каждое поколение людей. Насколько можно доверять мудрости человеческой? Насколько мы можем доверять способности человека решать свои личные проблемы? Особенно, если речь пойдет о проблеме греха и примирения с Богом. Павел задает ряд вопросов. 20 стих читаем. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» И вот он ответ. «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Вопрос к нам. Что человеческая мудрость может дать вашему внутреннему человеку? Ответ – ничего. Знание и мудрость – что это значит? Павел обращается к трем категориям знатоков – мудрецам, книжникам и совопросникам. Во-первых, мудрецы – это эллины, увлекающиеся светской философией. За ними следуют книжники, которые изучали всю мудрость и историю. Иудейские книжники посвящали все свое время поиску и исследованию человеческой мудрости в преданиях старцев и письменах, стараясь собрать данные в единое целое и найти им практическое применение. Далее совопросники, которых можно было бы найти и среди иудеев, и среди эллинов, любители поучаствовать в философских и законнических прениях. Апостол спрашивает у них, какая вам польза от всего этого? Могут ли все формы человеческого мышления исцелить сокрушенное сердце? Могут ли они быть средствами достижения спасения? Не могут. Никогда. В чем же их ценность? Да ни в чем. Хотя это очень резкое суждение, не так ли? Можно отметить существенное различие между человеческим знанием и человеческой мудростью. Знание – это открытие истины, и Бог всегда поощряет это. Для этой цели Он и дал человеку разум. Библия дает человеку знание о Боге. Бог побуждает человека искать и открывать множество тайн, сокрытых во Вселенной, многие из которых все еще остаются неразгаданными. Человеку дан дар мотивации для поисков. Исследования в различных областях познания крайне необходимы для человека. Посвятить себя открытию законов физики, медицины, строению человеческого тела и звездного мира и многому другому – все это полезно и благородно. Но мудрость – это применение знания истины в практической жизни. Именно здесь Писание бросает человечеству вызов, многое зная, как применить онное на практике. Писание говорит нам, что есть нечто ошибочное в человеческой мудрости. Она не знает, как использовать истину. Вся истина, открытая в человеческом знании, находит неправильное применение, потому что нею злоупотребляют, искажают. И когда весь мир оказывается в кармане, приходит конец. Это должно быть особенно выделено христианами, потому что многие из них сегодня начинают поклоняться человеческой мудрости, полагая, что светские писатели лучше писателей и пророков Священного Писания, осведомлены и знают больше, как применить полученные знания. Вне всякого сомнения,
Многие светские писатели, особенно в научном мире, знают несравненно больше об откровениях истины, чем христиане. Но что нам должно быть особенно понятно, так это то, что когда дело доходит до применения полученных знаний, светский ум не обладает мудростью, потому что мудрость исходит только от Бога. Иаков говорит в своем послании, в 1 главе, в 5 стихе, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Человеческому уму не хватает извилин, чтобы правильно употребить полученные знания. И, к сожалению, есть множество христиан, которые следуют этим же путем и не могут применить в своей жизни откровение истины Слова Божьего. Разве не удивительно, что самые глубокомысленные светские писатели видят это различие между знанием и мудростью? Они признают, что человек может обладать блестящими способностями и иметь феноменальную память, и все же не быть мудрым. Блестящий и пытливый ум еще не означает мудрость, нисходящую свыше. Мир больше нуждается в человечном обществе, нежели в умном обществе. Мудрость мира. Что это означает? Апостол задает еще один вопрос. Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Другими словами, Павел спрашивает, что является сущностью человеческой мудрости? И отвечает, безумие. Потому что человеческая мудрость смехотворна в глазах Божьих. Даже если выглядит впечатляющей и работает с оптимизмом в какой-то ограниченной области ее применения. Но проходит время, и все ее кажущиеся успехи превращаются в ничто. Это то, что всегда смущает нас. И мы вынуждены согласиться с этим печальным фактом. Каждое поколение встречается с подобной же проблемой. Гегель, известнейший немецкий философ, был прав, когда сказал, «История учит нас тому, что история не научила нас ничему». То есть старшее поколение всегда указывает на молодых, почему они нас не слушают, почему не обращают внимания на наши советы. И молодость отвечает, посмотрите, что вы оставили нам. Нам нечему научиться у вас. Такова история человечества. Уинстону Черчиллю принадлежат замечательные слова. Несомненным является то, что когда люди собирают знания и силу со все возрастающей скоростью, их добродетели и их мудрость не демонстрируют какого-либо заметного улучшения, хотя столетия и сменяются столетиями. Апостол Павел указывает именно на эту проблему несовершенства человеческой мудрости, безумие человеческой мудрости. Что является ее главной причиной? Несмотря на способности человека проникать в тайны жизни, он потерпел крушение в знании самого главного в жизни – поиски Бога, своего личного Спасителя. Величайшим существом из всех существ является Бог. И человек, пренебрегающий и недооценивающий этот факт, является собой венец глупости. Что можно ожидать от подрастающего поколения, если в учебных заведениях не преподается самая главная наука – наука о Боге? Система светского образования старательно делает все возможное для того, чтобы исследование природного феномена не привело к заключению, что за всем этим стоит величайшая мудрость и могущество Божье. Имя Божье упоминается в суе. Предпочтение отдается эзотерическому, только не Богу.
Еще один невероятный факт. Во всех своих рассуждениях человеческий ум терпит неудачу, стоя на пороге открытия величайшей мудрости, превосходящей человеческую философию, великой реальности, которая становится очевидной в рассматривании творения Божьего. Некто сказал, все наше знание приводит нас только к нашему невежеству, и все наше невежество приближает к смерти, но приближение к смерти не приближает к Богу. И затем он задает вопрос, над которым следовало бы задуматься нашему поколению. Где жизнь, которую мы потеряли, живя? Русский поэт Надсон задает подобный же вопрос. Где же жизнь? Неужели мы жизнью зовем этот мрак без лучей идеала? И вот Божий ответ, записанный в первом послании к Коринфянам, 1 главе, в 21 стихе. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Не кажется ли этот ответ странным? Бог оставляет в стороне все изыскания людей, их гордость и упрямство, которые требуют чудес, чтобы поверить простой истории о распятом Мессии. Есть прекрасный пример, когда в средствах массовой информации появилось сообщение о плащанице, которая предположительно была саваном Иисуса, это привлекло повышенное внимание. Почему? Потому что миру нужны чудеса для того, чтобы верить. Так было и во дни Христа. Многие требовали от Него чудес, но Он не совершил ни одного чуда в городе своего детства, потому что они не верили в Него. Человеческой гордости, которая требует чудес, и человеческой глупости, которая настаивает на разъяснении очевидных фактов, в которые сама не верит, Бог дает в ответ проповедь о распятом Спасителе как единственной надежде для освобождения человечества. Причем эта проповедь поручена не выдающимся личностям, не сильным мира сего, не глубокомысленным философам, но простым людям, рыбакам, домохозяйкам, рабам, ремесленникам. Почему? Чтобы посрамить мудрое мира сего. И для тех, кто принимает верой эту божественную историю, Бог делает то, что не в состоянии сделать человеческая мудрость. Спасает, освобождает от силы греха и смерти. Для Павла любая попытка спастись помимо Иисуса Христа и притом распятого представляется полным безумием, что относится как к иудеям, так и к еленам. Иудеи хотели, чтобы Бог соответствовал всем их критериям и ожидали от Него неопровержимых и ощутимых доказательств, которые они могли бы положить в основу своих убеждений. То есть доказательства, которые сводятся к практике. Так они требовали от Господа знамения. Иоанн, 6 глава, 30 стих. «На что сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Они полагали, что Мессия засвидетельствует о себе яркими проявлениями силы и величия. То есть распятый Мессия был для них логическим противоречием. Что касается греков, те предпочитали с помощью рассуждений и доводов устанавливать умозрительное отношение к Богу, используя свой интеллект для сознания Бога или создания Бога по своему образцу, они считали невозможным мыслить о Боге как о личности. Для греков первой особенностью Бога была полная неспособность, апатия, что-либо чувствовать. Они утверждали, что Бог чувствовать не может.
Если Бог может чувствовать радость и печаль, гнев и горе, то это значит, что в такой момент на него оказал влияние человек, оказавшийся сильнее самого Бога. В их понимании Бог должен быть лишен всяких эмоций, чтобы никто и ничто не могло повлиять на него. Так страдающий Бог был для них также логическим противоречием. Бог по необходимости был весьма обособлен и далек от людей. Греческому уму проповедь о Христе, то есть о том, что Бог во Христе примирил с собой мир на кресте, неизбежно представлялась непонятной и нелепой. Греки утверждали, по мнению Плутарха, что вовлечь Бога в человеческие дела значит нанести ему оскорбление. Вот почему для них возмутительной казалась сама идея воплощения Бога в человеческое естество. Мыслящий Елен не представлял себе воплощение Бога и считал совсем неправдоподобным, чтобы тот, кто страдал так, как Иисус, мог быть Сыном Божьим. Человеческая мудрость несостоятельна. Мы живем во время криминального беспредела и полной беспомощности общества справиться с ним. Закон бессилен, философия бесполезна, образование не справляется со своим предназначением, ничто не может изменить человека. Человеческая мудрость показала свою полную несостоятельность, и только мудрость Божья посредством кажущегося юродства проповеди о кресте дает надежду обреченному человечеству. Только слово о кресте может изменить этот мир. Мы часто забываем о той динамической силе, которую Бог верил нам. Непостижима любовь Божья, которую Он проявляет к сынам человеческим. Еще более непостижимой для нашего разумения является сила Евангелия. Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Елены искали мудрости. Первоначально греческое слово «софист» означало «мудрого человека» в положительном смысле слова, но со временем оно приобрело значение человека с ловким умом и острым языком, своего рода интеллектуального акробата, обладающего способностью блестяще и красноречиво доказывать, что черное есть белое, а плохое – хорошее. Оно обозначало человека, проводящего бесконечные часы в обсуждении несущественных мелочей и совершенно не интересующегося решением самого вопроса, а лишь наслаждающегося интеллектуальными экскурсами. Мастерство, которым обладали древнегреческие краснобаи, пожалуй, даже нельзя преувеличить. Плутарх говорит о них так – они услаждали свой голос каденциями, модуляциями тонов, создавая отраженный резонанс. Их мысли были не о предмете разговора, а о том, как они говорили. Мысль их могла быть наполнена ядом, а речь медоточивой. Греки были в буквальном смысле отравлены красноречием. А христианские проповедники со своими прямыми и малопонятными проповедями казались им грубыми и необразованными, заслуживающими насмешек, а не уважения и внимания. На фоне образа мышления еленов и иудеев проповедь Евангелия, казалось, имела мало шансов на успех. Но Павел думал иначе, потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. То, что человек не может сделать, Бог исполнил в этом простом слове о распятом Иисусе и таким образом осудил мудрость людей. Надеюсь, это слово о кресте изменило и наши жизни, потому что мы поняли не только величие Божьей мудрости, но и безумие мудрости мира,
которая не смогла зажечь светильник откровения истины Божьей. Когда мы открываем Писание и изучаем то, что Бог говорит нам об этой удивительной жизни, то сталкиваемся с реальностью, которая освобождает нас от иллюзий и заблуждений секуляризованного мира. Возникает ключевой вопрос: чего хотят иудеи и греки? Спасения или погибели? Станет ли первый по-прежнему настаивать на убедительных знамениях вместо того, чтобы просить о спасении? Будет ли второй погибать в поисках истины вместо того, чтобы признать, что ему нужен Спаситель? Именно к этому чувству вечности в душе человека и обращает Бог слово о кресте. Слово о кресте оживотворило нас. Нам остается только в изумлении и почтении взирать на крест Христов, чтобы жить этой новой жизнью, которую мы получаем через веру в Него. Однако было бы наивным полагать, что Павел пишет это послание ради желания противопоставить христианскую истину и проповедь современной его времени греческой или иудейской мудрости. Интеллектуальный климат эпохи, научной среды и обыденной жизни всегда проникал в христианскую церковь. По этому поводу один из богословов наших дней сказал: «Нелживое превозносение миром своей мудрости заставило Павла написать первое послание к Коринфянам, а лживое восхваление мудрости церковью, где христиане гордились людьми и неправильно оценивали их дары. Они делали это лишь потому, что забыли главное. Их существование как христиан зависит не от их заслуг, а от Божьего призвания и от знания того, что Евангелие – это весть о кресте». Раскрывая безумную пустоту мудрости мира, Павел вовсе не намеревался недооценивать ее значение и влияние. Особенность такой мудрости заключается в том, что она может лишить слова о кресте его силы. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Такова мера угрозы человеческой мудрости, благовестию и церкви. Следовательно, мы имеем дело не с чем-то второстепенным или поверхностным, а с хитрым врагом, поражающим наше благовестие в самое сердце. Если мы не сможем определить его и изолировать, наше благовестие станет ничтожным и пустым. Итак, если слово о кресте является для людей из мира неразумным и несмысленным, нам нельзя поддаваться соблазну отвечать на доводы мирской мудрости словами мирской мудрости. И самым убедительный ответ – это Божья сила, которая спасает и преобразовывает людей. Да поможет нам в этом наш Господь. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Как вы думаете, с чем можно сравнить зависимость? Подобный вопрос я задаю на групповом занятии в реабилитационном центре. Поиск ответа на этот простой вопрос помогает понять ребятам, с чем они столкнулись. Зависимость подобна паразиту. Как и паразит, зависимость не может жить без своего хозяина. Зависимость, подобно паразиту, развивается за наш счет, попутно разрушая наше тело. Зависимость подобна трясине. Зависимость действительно, как и трясина, засасывает нас в свои объятия. Надо отметить, что в трясине зависимый, как правило, не один. И рядом с ним, вот это зависимый, рядом с ним отнюдь не соупотребитель. Видите, это рука, которая бросает спасательный круг. Рядом с ним, рядом с зависимым, созависимый, это его родственники, желающие его спасти. И вот оба они такие сидят в болоте, а созависимый говорит: «А давай я тебя буду спасать из болота». Но чем сильнее созависимый пытается спасти зависимого, тем сильнее и зависимый, и созависимый опускается ниже, на дно трясины. Тем сильнее и сильнее они погружаются на дно. Созависимый только тогда способен помочь зависимому, когда сам выберется на твердую землю. И только тогда он может протянуть руку помощи зависимому и сказать: «Давай, я могу помочь тебе. Вылезай». Зависимость подобна Сизифу, бесперерывно выкатывающему громадный камень на высокую крутую гору. Напрягая все силы, катит он вверх и вот-вот уже достиг вершины, но каждый раз, когда камень достигает вершины, он срывается вниз, заставляя его вновь и вновь поднимать этот камень и так целую вечность. Этот пример написала на моих занятиях наркозависимая с 20-летним стажем, которая вновь и вновь пыталась бросить, но снова и снова срывалась и начинала употреблять. Зависимость – это айсберг, где употребление зависимого – это всего лишь видимое верхушка. Вот то, что зависимый употребляет, колется, там, пьет, это всего лишь видимая верхушка айсберга. Но вы видите, что самая большая часть айсберга, она скрыта под водой. Истинная причина подобных поступков скрыта глубоко под водой. Она скрыта в детских травмах, эгоистичном воспитании или в его отсутствии, скрыта в скверном инфантильном характере, в его мыслях, ценностях и целях. И когда зависимый под угрозами или уговорами на какое-то время прекращает употребление, это, к сожалению, не решает его проблему. У наркозависимых есть такая поговорка: «Героин умеет ждать». Алкоголик может полгода не пить, но, перефразировав эту фразу, алкоголь тоже умеет ждать. Наркоман способен завязать на какое-то время, но это также не решает его проблему. Наркотики умеют ждать. И выждав подходящий момент, момент трудности, разочарования, усталости или голода, предлагают свою дозу в качестве решения всех ваших проблем. Поэтому мы постоянно говорим зависимым, что отмена употребления – это не решение вашей проблемы. Решение проблемы находится внутри головного мозга, в изменении мыслей, желаний и ценностей человека. Зависимость как червяк, который прогрызает в нашей голове свои ходы. Чтобы полакомиться чем? Что в яблоке самое вкусное? Семечки. дорогие друзья, семечки. В яблоке для червячка самое ценное – это семечки. Внутри головного мозга каждого человека есть нечто ценное и вкусное. То, что и хочет съесть наш червяк зависимости. Эти семечки мы называем лимбическая система. Но об этом мы поговорим позже. Зависимость, подобно червяку, постепенно разъедает сердцевину головного мозга, делая из человека послушного раба. Завладеть, съесть, перепрограммировать – вот основная заветная мечта любой зависимости. А с чем вы можете сравнить зависимость? Напишите мне на почту, в социальной сети или WhatsApp. Я всегда рад обратной связи и общению с вами. Особое внимание хотел бы обратить на то, что любая зависимость – это рабство. А в чем опасность рабства? В том, что раб не принадлежит самому себе. Раб принадлежит своему хозяину все 24 часа в сутки. Раб находится на службе у своего господина. Раб делает то, что ему прикажут. Раб думает, что ему позволят. Раб даже смотрит лишь на то, что ему разрешат. У каждого зависимого есть свой хозяин. Это его пагубная, разрушающая, зависимая рабская привычка. Зависимость делает тебя рабом, рабом твоей привычки. Зависимость крадет твою свободу и твой контроль над собственной жизнью. Зависимость вовлекает человека в страшный обман. Каждый зависимый думает, что он сам принимает решение. Сам принимает решение пить или колоться, опустошить ночью холодильник или спустить деньги на онлайн-казино. Но великий обман заключается в том, что эта зависимость руководит его желаниями, руководит его мыслями, руководит его поступками. Дорогой друг, возможно, ты до сих пор думаешь, что у тебя есть выбор, что ты сам можешь изменить свою жизнь. Но позволь мне сказать очень важную вещь. В одиночку зависимость победить невозможно. Сегодня я с вами из желания помочь. Помочь вам понять, насколько сильна власть зависимости над свободой и благополучием. Сколько разрушенных судеб. И неважно, насколько вы умны, сколько у вас образований и насколько вы физически сильны, это может случиться с каждым. Антон Павлович Чехов однажды написал в своем письме: «Надо каждый день по капле выдавливать из себя раба». Что имел в виду Антон Павлович Чехов? Он имел в виду раба внутри каждого из нас, унылого, грязного, амбивалентного, ленивого раба внутри каждого из нас. И с ним надо что-то делать. Антон Павлович говорит нам, надо выдавливать каждый день по капле из себя раба. И первая капля – это капля обвинений. Раб всегда обвиняет в своих проблемах других людей. Раб обвиняет президента, начальника, соседа, жену или мужа, но только не самого себя. И выдавливать из себя раба означает выдавливать из себя все обвинения, перестать обвинять других в своих проблемах и начать брать ответственность за свою жизнь, за свои поступки и за свои слова на себя. Время от времени ребята в реабилитационном центре жалуются, что устали. Их раздражают соседи. Очень хочется домой. И в ответ я задаю один вопрос. Скажите, а кто виноват в том, что вы оказались здесь? Давайте становиться взрослее и учиться брать ответственность, не обвиняя при этом окружающих людей. Капля вторая – это капля недовольства. Раб делает все, что ему прикажет господин. Следовательно, он делает это без удовольствия. Давайте выдавливать из себя все недовольство, которое накопилось в нашей жизни. Давайте учиться быть благодарными и радостными. Есть один драгоценный рецепт сегодня для вас. Звучит он так. Отдавайте с радостью, принимайте с благодарностью. Научитесь радоваться чашке горячего чая, глотку свежего воздуха, солнечному рассвету. Капля третья – капля подчинения. Раб подчиняется своему господину во всем. В нашем мире слишком много вещей, которые подчиняют нас себе, делая нас послушными им. Это может быть телевизор, мягкий диван, компьютерные игры, сериалы и даже кредиты. И вот свободный человек делает выбор в пользу жизни, а не рабского подчинения. Капля четвертая – это лень. Раб ленив и все делает без инициативы и из-под палки. Мы не любим читать, зато любим учить всех. Любим показать, что мы что-то знаем, но самое печальное, что мы порой много знаем, но ничего не делаем. Поэтому, чтобы быть свободным, по-настоящему свободным человеком, нужно не только много знать и много учиться, но еще больше делать. И начинать дела никогда не поздно. Достаточно вспомнить академика Павлова, который начал изучать английский, когда ему было 80 лет. Помните, знать и не делать все равно, что не знать. Капля пятая. Капля бездумной жизни. Свободного человека от раба отличает умение думать, выражать свои мысли и постоянно изменяться на своем жизненном пути. Дорогие друзья, предлагаю вам не колоть, глотать или пить рабское зелье, становясь козленочком, а наоборот, начинайте выдавливать из себя раба. Каждый день, капля за каплей, выдавливайте из себя раба. И помните, выход есть из любой проблемы.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем с вами изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Вайгаш», что означает «и приблизился». Вот и сошлись два персонажа, о которых мы упоминали в наших предыдущих недельных главах. «И подошел Иуда к нему». Так начинается недельная глава в книге «Бытие», 44 глава и 18 текст. «И сказал Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что и фараон». Предыдущие недельные главы показывали контраст между двумя сыновьями Якова, Иудой и Иосифом. Это пророческий контраст, потому что Иуда и его потомки спустя 800 лет сформируют Северное царство Израиль, а Иосиф и его потомки, в частности, два колена, Ефрема и Манассия, будут на севере. Южное царство иудейское выживет и будет в основе и сегодняшней еврейской нации. Когда говорят о 12 коленах Израилевых, часто допускают одну ошибку, задавая современному еврею вопрос: «А из какого вы колена?» Сегодня осталось практически в большинстве колена Иудиного. Настолько, что даже сегодня в Израиле, когда само название «еврей», да, русское слово «еврей», оно корнями уходит туда, к Аврааму и к его поколению. Бытие, 14 глава, мы говорили об этом. Но фактически, если так взять, «еврей» или «еври», мы говорили о том, что это слово означает «перешедший», то и Измаил, сын Авраама, тоже был иври. И Исав, сын Якова, тоже был иври. Мы видели, как на протяжении всей книги «Бытие» из потомков Авраама выкристаллизовывается народ Израиля, имя, которое было дано Якову в знак изменения его характера в результате его соприкосновения и общения с Богом. Иосиф и Иуда, как в книге «Бытие», идет разделение, и они освящаются, эти два сына Якова, так и в дальнейшей истории израильского народа. Иосиф будет по северную сторону, а Иуда по южную. Потомки Иосифа вместе с другими коленами Израиля окажутся в ассирийском рассеянии и ассимилируются. Потомки Иуды переживут вавилонский плен и до сих пор будут существовать на земле. Поэтому сегодня в Израиле никто себя иври не называет, а самоназвание израильтянина на иврите – это «егуди», что означает на русском «иудей», потомок Иуды. «И подошел Иуда к Иосифу». Это был трогательный момент, на мотив которого ни одно художественное произведение было написано. Четвертый сын Лии, который был в среде обиженных, который наиболее остро чувствовал на себе лицеприятие отца к старшему сыну Рахили, его тетке фактически, но яростной сопернице его матери за обладание и расположение их отца. Тот, который, в общем-то, и предложил продать Иосифа измаилитянам и выручить из этого пользу. Что Рувим, что Иосиф, оба не хотели, с одной стороны, пролития крови, но, тем не менее, их реакция была немножечко чересчур. Хорошо сказать немножечко. Да, действительно, может быть, в какой-то степени возмущение, оно нарастало среди детей Лии и также среди детей Валы и Зелфы, двух служанок. Они тоже присутствуют здесь. Но, тем не менее, лишить человека своей семьи, записать его мертвым, соврать об этом отцу и перекорежить жизнь – это, конечно, все очень непросто. Но за этим все-таки стоит провидение Божие. Иосиф не может больше скрывать себя, когда вот это дважды уже приходят сыны Израилевы к нему на поклон, чтобы брать хлеб, и он продолжает делать вид, что он считает их соглядатаями, и он хочет, чтобы они рассказали.

способом примирения для него, или, можно так сказать, закрытие его раны, является услышать, что произошло. Иосифу интересно услышать, что произошло. Иосифу интересно понять, как это так могло случиться? Ну хорошо, приснился этот сон. Ну хорошо, не он же виноват в том, что отец проявлял это лицеприятие. Да он-то был же ж маленьким. Он разве мог каким-то образом подойти в младенческом возрасте 3-4 года и сказать: «Папочка, не покупай мне, пожалуйста, разноцветных одежд. Это нехорошо». Понимаете, с одной стороны, конечно, Иосиф был воспитан определенным образом, и он нес на себе последствия определенных ошибок своего отца. Но, конечно же, его вина определенным образом несоразмерна с тем, что с ним было сделано. Вот почему он спрашивает: «А что произошло? Расскажите теперь, что произошло? Расскажите теперь, как вы себя чувствуете после того, как это произошло?» Да, братья Иосифа, конечно же, пожалели о том, что сделали. В предыдущей недельной главе описано, как Иосиф, как Яков воспринял эту, в кавычках, информацию о смерти своего сына. Конечно же, сыновья не ожидали увидеть отца в таком страшном горе и в такой депрессии. Для них это, конечно, было неожиданно и, возможно, действовало отрезвляюще. Вы знаете, иногда хочется по молодости сделать какую-то хулиганскую выходку. Но зачастую, сделав ее, молодой человек сталкивается с тем, как эта хулиганская выходка может отразиться на других людях, и очень об этом жалеет. Я помню, как когда-то в детстве, мне было лет 7, я любил идти с родителями, с моей семьей. Я был самый младший. Ну, естественно, самому младшему, как всегда, делать нечего. Ему всегда скучно, потому что он не может участвовать еще в взрослых разговорах. И вообще тяжело младшему живется всегда в семье. Ну и я от безделья любил где-нибудь так в темноте забежать за угол, спрятаться, дождаться, пока мои родители там, или если мой брат, и, понимаете, выскочить, потом и сзади подбежать и так резко сказать «гав». Ну, чтобы на себя обратили внимание. Но однажды решил я так в городе Севастополе очередной раз погавкать. Побежал я вперед. Ну, моя мама-то знала все мои повадки уже давно. Но тут по какой-то причине я стою, жду. Где мои родители? Где мой брат? Где все остальные члены? Ничего, они не прошли мимо. Ну, мне уже было достаточно лет, я был уже в школе, то есть, ну, я знал, где мы остановились. Я
сел, где-то, может быть, минут 40 я так посидел в своей

осаде, потом сел в троллейбус, думаю, что произошло, поеду я к нашему пансионату. Доехал в пансионат, а мама таблетки принимает. Что такое? Оказывается, какой-то мальчик, и они увидели моего роста и моего телосложения, они увидели, как этот мальчик стоял так на тротуаре, помахал ручкой, как бы голосуя на такси, остановилась машина, и он сел в машину и уехал. Они подумали, что это был я. Они уже звонили милиции, они уже что только не делали, вы можете себе представить. Вот она и хулиганская выходка, понимаете? Но всегда в ней, когда что-то такое совершается, признаться очень трудно. И вот стоят 11 братьев. И Вениамин, которого они привели для того, чтобы доказать, что они не соглядатые. А Иосиф-то, естественно, хочет посмотреть на своего брата от своей матери. Не сделалось ли с ним то же самое? Ну, естественно, вы понимаете, когда увидели все то горе отца, после того, как сообщили, что Иосиф умер, им уже не было до Вениамина никакого дела. Вы же понимаете, естественно, что не делал Яков с Вениамином, это все проходило, это все нормально. Всем же отец ценен. Но Иосифу надо было проверить. Он-то этого всего не видел, и он хочет это знать. И поэтому, в конце концов, Иуда подходит к Иосифу. Он из всех 11 выходит и признается в том, что, собственно говоря, имело место. Для Иуды это момент обращения. Книга «Бытие» интересна не только своими рассуждениями на вопросы, касающиеся семейной жизни. Но это книга, которая показывает нам, как человек после определенной борьбы жизненной все-таки приходит к Богу. В предыдущей недельной главе мы видели Иуду оскандалившегося в своей праведности, желавшего сжечь свою невестку за нечестие блуда. Здесь мы видим другого Иуду. Иуду, который идет к своему младшему брату, который намного его младше, и кается перед ним, причем не зная, что это его брат, что тоже, в общем-то, ценно, потому что одно дело, когда Иосиф стоит перед ним, тут что угодно скажешь. Здесь мы видим слова покаяния, слова того, что Иуда осознает все то, что он совершил. Мы наблюдаем с вами здесь уже за обращением Иуды. Очень часто многие, слыша мои проповеди, где я немножечко вскрываю вот, недостатки патриархов, люди возмущаются. Возмущаются, потому что говорят, как ты можешь? Это же патриархи, это же чистейшие святые люди. Как ты можешь это делать? Ну и действительно, очень многие комментаторы, они пытаются
любой поступок, особенно вот иудейские комментаторы, мудрецы, любой поступок Авраама, правильный он или неправильный, но даже если он неправильный, они пытаются найти ему оправдание и именно подтянуть, что это все-таки правильный поступок. Книга Бытия не этим ценна. Она ценна не тем, что описывает нам правильные поступки людей, а тем, что она показывает нам путь обращения к Богу и путь отпадения от Бога. И на примере Исава мы видим отпадение от Бога, но на примере Иосифа и на примере Иуды мы видим обращение к Богу от избалованного юноши, гордого, до премьер-министра Египта. При том, что признано, что он назначен премьер-министром не за образование, не за положение, не за деньги, а только потому, что даже фараон увидел, что на нем есть Дух Божий. От гордого и лицемерного патриарха до покаянного человека. Вот путь Иуды, который сейчас рассказывает Иосифу то, что с ним же и произошло. Но Иосиф знает и понимает, что то, что произошло с ним, это есть провидение Божье. Посмотрите, 45 глава, и Иосиф объясняет своим братьям в 5 тексте: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами сюда для сохранения вашей жизни». Вы видите, Иосиф осознает уже, это показывает на зрелость верующего человека. Он осознает с высоты прошедшего времени, что все, что происходило с ним, Бог это допускает не зря, несмотря на то, что это были и страдания. Но Бог это допускает с определенной целью. И цели здесь две. Мы видим, что с одной стороны потомки Якова в земле Ханаанской имеют проблемы. И вместо доброго влияния, которое в свое время оказал Авраам на эту землю, те примеры, которые мы разобрали, они наоборот показывают нам, что злое влияние распространяется. И это одна из причин, почему народ Божий оказывается в египетском плену. Что Бог хочет удалить этот народ, вывести из игры, потому что он видит, что эта семья не готова быть свидетелями Божьими. И поэтому все происходит. Ну и, конечно же, в данной ситуации, в данном положении, он говорит, еще 2 года голода, еще целых 5 будет. Иосиф говорит, что Бог хочет нас сохранить. И поэтому в Египет приходит Яков со всем семейством. Наша недельная глава заканчивается повествованием о встрече Якова с фараоном. То, что в свое время не смог сделать Авраам, Яков, пройдя как бы тем же путем Авраама, смог добиться. 47 глава показывает нам разговор между
Яковом и фараоном. И интересный момент, который фараон здесь задает вопрос Якову: «Сколько лет жизни твоей?» Яков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования моего». Давид позже напишет, что человеку дается жизни 70 от силы 80 лет. Яков чувствует себя утомленным странником на этой земле. И после этого благословляет фараона. Это сила проповеди. Именно на этом отрывке мудрецы останавливаются для того, чтобы сделать связку с пророческой книгой Иезекииля, из которой они берут Гафтару. Книга Иезекииля, 37 глава. Да, 137 лет жизни Якова явно недостаточны для того, чтобы иметь ту полноту, которую хочет, чтобы имел Господь, чтобы мы имели, которую хочет Господь, чтобы мы имели. Книга Иезекииля, 37 глава, показывает нам два интересных видения. Первое видение, которое не входит в Гафтару, это видение о воскресении из мертвых. А во втором видении Бог обещает, что Он вернет израильский народ из плена и соберет их всех в землю свою. Интересно, что именно эти слова зачастую сегодня используют очень многие христианские проповедники, заявляя о том, что возвращение евреев в Израиль является неотменным признаком последнего времени. Однако посмотрите, как этот текст говорит. 23 глава, стих 37 главы говорит: «И не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их от всех мест жительства их, где они грешили, и очищу, и буду моим народом, а я буду их Богом, и раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». Во время Иезекииля Давид уже был мертв почти 500 лет. Явно речь идет не о Давиде, а о сыне Давидовом. Явно речь идет не о простом собирании здесь, в Израиль, а об очищении и собирании в небесный Ханаан. Вот чего ожидал Яков. Того, что записано в книге Откровения в 22 главе. «О чистой реке воды жизни, исходящей от престола Бога и Агнца, о городе, в котором ничего не будет проклято, но будет престол Бога и Агнца в нем». Яков чувствовал себя странником на этой земле, ибо ожидал большего от Бога. Так и сегодня. Многие иудеи, находясь в Иерусалиме, продолжают друг другу желать во время пасхальной вечери на следующий год в Иерусалиме, потому что понимают, что этого Иерусалима недостаточно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Что причиняет тебе больше всего страданий? Тебе знакома неблагодарность близких людей? Для нас естественно стараться для близких и любимых людей что-то совершать, отдавать, прыгать выше головы, а в ответ порой мы получаем равнодушие или еще хуже – неблагодарность. Причем между близкими людьми случаются обиды, непонимание и разочарование. Давай сегодня мы разберемся в этом вопросе и найдем выход. Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов, телефонов. И мы рады всем вам, кто находится здесь с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы будем с вами говорить на тему достижения успеха в отношениях. Какие отношения можно считать здоровыми, а какие не приведут к успеху. Наш сегодняшний гость, спикер, расскажет, как основать отношения на взаимной благодарности и любви. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя и молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Привет, Вениамин. Итак, о каких отношениях пойдет речь? И какие вообще подводные камни бывают в отношениях?
2: Отношения, сфера отношений – это очень важная сфера жизни, в которой мы все хотим успеха, взаимопонимания, благополучия. И действительно, есть очень много трудностей, проблем в этом вопросе, о которых мы сегодня поговорим.
1: Да, ведь это довольно-таки отношения бывают как хорошие, так и негативные.
2: Да, да, да. Конечно. Мы обо всем этом поговорим сейчас, разбирая вот эту тему, потому что действительно нужно основательно понять, не только перечислить вот эти вот проблемные стороны отношений, но и понять глубинную причину.
1: Отлично, спасибо большое. Друзья, мы просим вас быть активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо большое.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Почему случаются обиды, непонимания, разочарование? Есть одна глубинная причина наших страданий. И мы сегодня поговорим именно вот о том, почему мы страдаем из-за наших отношений, в которых бы вроде бы хотели бы достичь счастья и успеха, и взаимопонимания, и всего того, о чем мы мечтаем, но при этом приходится страдать. В чем причина страданий? Да. Кто-то скажет, да что там знать? Страдаем мы из-за неразделенной любви. Все из-за любви. Все наши страдания. Но это недалеко от истины. Потому что действительно, эта сфера взаимоотношений, это сфера любви к ближним нашим, к нашим любимым, к детям. Это сфера отношений с людьми, которые окружают нас на работе, с друзьями. Это даже отношения, взаимодействие с миром, который окружает нас, тоже вопрос отношений. Вот об этом мы сегодня поговорим. Как мы обычно думаем про успех? Что такое успех? Как его достичь? Что это вообще такое? Ну и мы так себе, ну вот сейчас вот я послушаю пару семинарчиков, сейчас меня как замотивируют, как прокачают, я научусь некоторым техникам манипуляции и стану успешным, богатым, знаменитым, ну там или все, что вы там себе придумывали про успех, что это такое для вас значит, что вы хотите, что вы подразумеваете под успехом. Но все вот эти вот внешние приемы, они не помогают. Почему? Потому что успех подразумевает внутреннее наше состояние. Долговременный успех приходит не тогда, когда мы научились каким-то манипуляциям и техникам и получили знания. Это, наоборот, может даже разрушить отношения. Успех – это наша внутренняя гармония. С этого начинается. Когда мы развиваем интуицию, когда мы понимаем друг друга, когда мы воспитываем в себе необходимые качества. нам необходимо разобраться в себе. Потому что успех начинается с правильного мышления, с того, как мы воспринимаем события этого мира, как мы смотрим, как мы воспринимаем людей. И что же это получается? Это что же нам придется в себе разбираться? Это же очень сложно. Обычно мы как говорим? Ну вот он не прав, этот не прав, этот плохо себя повел. А я, ну я, что, какие вопросы могут быть ко мне? Я все как бы молодец всегда, да? Но именно вопрос к нам. С этого начинается вопрос к себе. С этого начинается понимание, основа. В чем причина неуспеха? Что меня удерживает? То есть не внешние какие-то умения и не внешние факторы, а именно внутренние наши состояния и внутренние качества. Как мы относимся к себе? Так мы будем относиться к другим. Это вот одно из проявлений наших внутренних качеств. Ну вот, если я себя не люблю, если я постоянно себя виню, нахожусь в состоянии депрессии, осуждения, неуверенности в себе, то и к другим, ну как, соответственно, я буду критиковать, обвинять, осуждать. Я привык вот так вот мыслить, и я буду пытаться контролировать их, потому что я не доверяю ни себе, и значит, и другим. Все начинается вот внутри нас. Это очень важный фактор. Как мы поступаем сами с собой, так мы ведем себя и с ближними. В библейской истории описано величайшее событие – исход из рабства. И это символ спасения. И мы также говорим о том, что это символ нашего личного освобождения, обретение внутренней свободы, обретение именно вот видения, куда нам необходимо двигаться, в каком направлении, чтобы достичь благословений. Это путь в личную землю обетованную, землю успеха, к благословениям. Итак, вот мы говорим об исходе из Египта. Народ страдает, израильский народ страдал в Египте. Почему? От чего? Почему страдал народ в Египте? Ну, как бы здесь могут быть разные варианты. Фараон, например. Жестокий, злой фараон. Да, заставлял их там работать, там делать пирамиды, дворцы, города строить, кирпичи делать, камни обтесывать. Злой фараон наказывал их, когда они мало работали. Можно сказать, что ну, почему страдал народ в Египте? Ну, может быть, у них не было профсоюзов, какая-то вот социальная незащищенность. Там, 10 плетей тебе, если ты сделал всего один там, камень, кирпич для пирамиды. А если ты сделал, успел за день 10 кирпичей, то тебе только одна плеть наказания. И все счастливы. И насмотрщики, что они могут иногда и оторваться по полной, иногда и, скажем так, снисхождение проявить. И народ чувствует, что к нему внимание, а значит, что внимание – это любовь, так сказать, любят. И все вроде бы счастливы, но нет. Кто виноват в страданиях народа в Египте? Ага, может быть, Моисей. Ну, смотрите, Моисей, что он сделал? Он вдруг понял, что народ страдает. Он пришел к ним и нарушил им весь распорядок дня, режим, так сказать, подъем, работа, обед, все им нарушил. И, соответственно, народ стал винить Моисея. Можно много причин находить, что не так, почему я страдаю, что вокруг меня в этом мире неправильно. И мы найдем эти причины, очень много. Но причина их страдания в том была, что они были в рабстве. Просто они были в рабстве. И когда Моисей это понял, когда Бог к нему обратился, сказал, иди, освободи, Моисей пошел к фараону. Сейчас мы прочитаем библейский текст, как он приходит к фараону и требует освободить народ. Каков был результат? Фараон сразу послушался или нет? Сразу согласился отпустить такую армию бесплатных работников? Да. Исход 5 глава, с 1 по 2 тексты прочитаем. «После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой в странствие священное для поклонения мне в пустыне». «Кто такой Господь?» — возразил фараон. «Чтобы я слушался его и отпустил израильтян. Знать не знаю я вашего Господа, и израильтян не отпущу». В какой-то момент народ понял, что они находятся в рабстве. Ну, вот осознали свое положение. «А, оказывается, мы рабы, а оказывается, можно быть свободными». Ну, захотели свободы, захотели освобождения. Но враг не дремлет. Какая свобода, какая вам реформа, какой здоровый образ жизни, куча забот, куча проблем, все надо успеть. Смотрите, сколько дел недоделанных. Всегда, скажем так, найдется то, что нас остановит. Как говорится, если ты не хочешь бегать, ничто тебя не может остановить. Да. И если ты не хочешь ходить, в нашем возрасте уже бегать вредно даже. Поэтому есть хорошее оправдание – не бегать. Ходьба. Да, здоровый образ жизни. Хорошо, есть много возможностей, что мы можем достичь и где быть успешными, но сейчас мы говорим об отношениях. Причина страданий народа. Оказывается, они поняли. Причина страданий в том, что они поняли, что они в рабстве. До этого все было прекрасно. До этого они чувствовали себя как бы нужными, можно сказать. Ну что там, есть работа, есть питание. И вдруг им сказали, что есть лучшее, светлое будущее. Они захотели освобождения. Поначалу, когда мы осознаем, вот услышали, что-то поняли, прочитали, осознаем свое состояние, нам кажется, что становится только хуже. Почему? Потому что мы поняли, а сделать пока еще не можем, еще новые привычки не выработались, новое мышление, оно как бы не успевает за информацией, и мы вот эту информацию поглощаем. Потом у нас уже происходит перенасыщение этой информации о том, как быть счастливым, как быть успешным. Почему? Потому что это как вот книги на полке. Ты покупаешь, складываешь, а читать когда? Просто ты знаешь содержание, нужна практика, воплощение в жизнь вот той или иной полезной какой-то информации, а не просто слушать. Это иногда даже просто может вредить. Итак, они поняли, что они находятся в рабстве, осознали. И тут начинаются у них сразу трудности. Вот давайте прочитаем еще следующий текст, с 6 по 8 тексты 5 главы. «В тот же день фараон дал такое повеление надсмотрщикам и приставникам: не давать им больше соломы для изготовления кирпичей, как это делали до сих пор. Пусть они идут и сами собирают солому, а кирпичей требуйте с них, как и прежде, ни кирпичом меньше. Совсем обленились они, потому и кричат: пойдем в пустыню, принесем жертвы Богу нашему». У каждого своя правда. Моисей прав. Он хотел счастья народу, свободы, потому что он мыслил в категориях успеха и свободы. Фараон тоже прав. Он заботился о благосостоянии страны. И здесь, скажем так, законы государства на первом месте, всеобщее, так сказать, благо. Вот это вот непонимание потребностей друг друга, непонимание целей, потребностей привело к страшным последствиям, к египетским язвам, бедствиям. Когда мы знаем только то, что нам нужно, что мы вот поняли, увидели, захотели, но не пытаемся понять друг друга, это всегда приводит к каким-то вот таким непониманию и бедствиям, может даже закончиться. Поэтому очень важно понимать, да, очень важно не только требовать. А все началось вот с взаимных упреков. Да, конечно, здесь начали разворачиваться события, предустановленные Богом. И здесь нужно было понять, а кто управляет ходом событий и кто кому должен подчиниться, Бог фараону или фараон обстоятельствам, которые, скажем так, диктует Господь. Но виновным оказался Моисей. Моисей был виноват. Давайте посмотрим, как реагирует народ, как реагируют руководители народа на действия Моисея. Следующий текст прочитаем, 5 глава, 20-21 текст. «Выйдя от фараона, они, вот эти вот всякие лидеры народа израильского, надсмотрщик, которые руководили всем, они встретили ожидавших их возле дворца Моисея и Аарона и сказали им: «Пусть припомнит вам это Господь и судит вас за то, что мы стали ненавистны фараону и слугам его. Ведь вы дали им повод убивать нас». Знакомая ситуация. Моисей исполняет волю Божию. Делает то, что правильно, то, что нужно. Более того, он не просто делает то, что правильно, он заботится о народе, вот об истинных потребностях своих ближних. Но когда мы стараемся для кого-то, в ответ мы можем получать упреки, непонимание, никаких слов поддержки. Хотелось бы взаимного понимания, а получаем что? Взаимные претензии. Все может как раз вот закончиться таким вот взаимными претензиями. А что народ хочет? Что они говорят? Они говорят: ты сделал нас ненавистными фараону. Народ стал ругать Моисея за то, что вот благодаря этим действиям теперь фараон расстроился. Теперь он стал ругаться, как будто бы фараон вот такой вот говорит: вы знаете, как я заботился о вас? Я вас так сильно любил, вы работали для меня, для страны, и было все хорошо. Вы выполняли свои обязательства, а я заботился о вас. А теперь что же вы? Вы же эгоисты. Вы теперь хотите освободиться, куда-то пойти, неизвестно куда. А кто о вас там будет заботиться? Вы меня очень сильно расстраиваете, подводите всю страну, поэтому я буду ругаться, я буду гневаться, я буду кричать и наказывать на вас. Не надо так себя вести, вы ведете себя очень эгоистично. Неужели вы сделаете меня несчастным? Да? Вот это можно как бы перевести на современный язык, на современное понимание то, что говорит фараон. Вы видите вот эти вот манипуляции, да? Вот это вот состояние вины, в которое ввергает фараон народ, надсмотрщиков, руководителей, лидеров. Да? Вот. Угроза наказания, упреки, обвинения в эгоизме. Вот. Кто этот царь Египта для нас? Вот давайте мы сейчас уже поговорим о себе. Постоянно будем проводить вот эти вот параллели на свою жизнь. Кто этот царь Египта для нас? И кто мы в этой истории? Мы народ, которого притесняют, обвиняют, унижают, оскорбляют. Мы народ, которого вот как бы не освобождают, не пускают, боящийся, может быть, каких-то перемен в своей жизни или трудности. Или же мы тиран, который обвиняет других, который осуждает, который держит в своем подчинении, не давая свободы от рабства. Давайте проанализируем оба эти состояния. Знаете ли вы, что в наших отношениях мы являемся либо жертвой, либо палачом? И вот в зависимости от того, какой у вас темперамент, какое у вас как бы воспитание, привычки, вы либо больше отдаете, ну, как бы готовы жертвовать, готовы помогать, либо вы все как бы для себя, как говорится, все в дом. Все в дом тащим, все себе. Вот. И также и в отношениях, в личных. Есть тот, кто, ну, так часто бывает, есть тот, кто больше любит, а есть тот, кто больше как бы принимает любовь. Но реальность такова, как говорят мудрые люди, что мы все и жертвы, и палачи в той или иной степени. Мы все и жертвы, и палачи. Вот чтобы понять вот это вот свое состояние жертвы, нам нужно понять также и роль палача, которую мы выполняем по отношению к другим. Выйти из рабства – это понять то, что ты пытаешься обвинять других, это понять свое состояние, это понять свои претензии к другим и свою позицию жертвы. Причина страданий, первая причина страданий – позиция жертвы. Что такое позиция жертвы? Это когда все вокруг виноваты. Все виноваты. Очереди длинные, все, кто виноват, магазин, продавцы, там, все виноваты. Люди виноваты вокруг, потому что не то они делают. Автобусы виноваты, правительство виноваты, власти виноваты. Все, кто не понимает меня, близкие наши тоже становятся виноватыми. Ну и, конечно же, самые беззащитные дети всегда они что-то не то делают, они виноваты. Да? То есть это позиция жертвы, жалобы, обвинения, люди на что-то жалуются, недовольны. Вот такая вот позиция, что меня все время как-то вот что-то притесняют, потому что ну, как-то вот неправильно ко мне относятся. Это позиция жертвы. То есть жертва, она все равно обвиняет других. Это защитная как бы реакция, но это роль жертвы, которую мы в той или иной степени на себя примеряем всегда и играем эту роль. Хотите ли вы оставаться в рабстве отношений неправильных? Свергните с себя. Свергните с себя вот это вот состояние жертвы. Откажитесь. Но чтобы это сделать, нам необходимо также понять роль палача, которую мы играем. Тот палач, который засел внутри нас. И вот вторая причина страданий – это позиция палача. Что это такое? Что значит позиция палача? Это желание переделать ближних, чтобы они соответствовали моим требованиям и ожиданиям, тому светлому будущему, тому пониманию счастья, которое я знаю. Откуда я знаю? Откуда я знаю, как выглядит счастье? Откуда я знаю, как должно выглядеть счастье в семье? Ну вот я знаю, каким должно быть счастье у меня на работе, в семье, в бизнесе, в отношениях. Мой близкий, любимый человек тоже знает свое счастье. Откуда это? Из родительских семей. Из какого-то вот внешнего воспитания. Да? И вот если мы доказываем свое понимание счастья, то счастья никакого не будет. Вот эта вот попытка насадить свое понимание даже счастья, даже успеха, даже благословения ничем хорошим не заканчивается. Поэтому позиция палача, насаждение, требований, требования соответствовать, пусть не моим, но правильным понятиям и ожиданиям, она всегда заканчивается плачевно. Поэтому самая лучшая позиция – отказаться от, пусть даже правильных представлений, и увидеть, наконец, реальность людей реальных, несовершенных, и позволить нам быть такими, какие мы есть, друг другу позволить, перестать вот играть роль жертвы и палача. Да, мы готовы жертвовать временем, силами, деньгами, средствами, но знаете, чем мы не готовы жертвовать, расстаться с чем? Мы не готовы пожертвовать, отказаться от своих требований. Требований. Хотите жертвовать? Пожалуйста. Но сначала пожертвуйте своими требованиями к ближним, потому что иначе получится, как вот говорится, причинить добро. Мы делаем ближним то, что мы считаем нужным. А они, может быть, в этом не нуждаются. Да? То есть как бы хотим вот сделать добро, нам кажется, что вот это, вот это, вот это нужно. На самом деле мы делаем то, что нам хочется. А у них совсем другое желание, совсем другая потребность. Но мы это не слышим. У нас есть свои представления о счастье, и мы насаждаем. Откажитесь от своих требований и представлений. Что такое настоящая любовь? Это не взаимные требования друг к другу. Это не придирки, как нужно, вот ты неправильно. Это не настоящая. Настоящая любовь – это когда мы позволяем нашим ближним быть самим собой, самими собой. И когда нам позволяют быть такими, какие мы есть. И любят непридуманный образ в голове, сохраненный там вот со времен свадьбы. Вот, за время, может быть, произошла очень большая инфляция в моем внешнем виде и так далее. Да? И в характере тоже, может быть, не в лучшую сторону где-то проявилось что-то. Но мы любим не образ, придуманный нами, а любим реального человека, который, с которым живем. Замечаем, принимаем. Вот это вот настоящая любовь. Замечали, обращали внимание, как трудно порой нам позволить любимым иметь свое вот мнение, и делать так, как они хотят, а не так, как нам хочется. Замечали, как трудно порой вот позволить? Я понял это однажды, когда вот мы с дочерью опаздывали в художественную, в художку я ее отводил, в художественную школу, мы опаздывали, и мне, как родителю, важно было вовремя отвезти, поэтому я торопился. И я торопился и говорил, давай пойдем быстрее, а ну, подросток показывал свою, я не хотел торопиться. Наоборот, старалась дочь моя делать как-то все медленно и идти, не торопясь. И я мог заставить, я мог накричать, я мог потребовать, вести за руку. Ну, ничем это хорошим не кончилось бы, да? Но я задался вопросом, а что происходит? Что вот ей важно? Я понял, что подростку важно сейчас показать свою самостоятельность. Это вот у них такая потребность. Свою значимость. Понять себя, да, свои потребности. Важно было показать свою независимость. И я задумался. Хорошо, а что важно? Что действительно более важно сейчас? Вот в этот единственный раз вовремя прийти или не сломать волю ребенка? Не заставить, вот просто вот заставить выполнять требования, чему мы учим друг друга, чему мы учим своих детей. Просто выполнять приказы, то, что от тебя требуют другие люди, забыв о своем мнении, ломая волю свою, отказываясь от своих желаний, чему мы учим своих детей. Исполнять приказания других. Как только я это понял, осознал, я понял все, что происходит, всю эту ситуацию, и понял, что главное. И в этот самый момент мое сердце наполнилось такой радостью, спокойствием, потому что я увидел, что действительно находится в основании этой проблемы и где эта проблема. Да? Проблема оказывается в моей голове, в моих неправильных пониманиях. И я позволил событиям идти вот так, как нужно было бы, да? Понимая выбор человека, уважая его, а не требуя, не насаждая свои представления. И в этот самый момент я почувствовал, как исцелились наши с ней отношения. До этого я был недоволен, я был раздражен внутри и мог это выплеснуть все, но в тот момент, когда я понял, исцелились наши отношения. Господь сказал народу, вы теперь свободны. И в тот самый момент стали происходить перемены, независимо от того, хотят они, хотели они этого или не хотели. Изменения стали происходить, потому что планы Божьи таковы. Просто потому что время пришло, можно сопротивляться истории, можно настаивать на своем, но это бесполезно. Ты будешь либо недоволен, но история будет двигаться вперед, события будут происходить, меняться вокруг тебя. Ты будешь оставаться в нежелании выходить из своего рабства, не понимая, не желая понять, что происходит. Причина наших страданий – желание стабильности. То есть не готовность к переменам, когда Господь говорит, вот перед тобой я открываю дверь, иди. Обстоятельства меняются, жизнь меняется. Нежелание, не готовность к переменам, привычки. Мы держимся друг за друга, за вещи, за события. Мы держим себя в рабстве отношений и тем самым программируем свои страдания. Все вокруг постоянно меняется. Нет ничего стабильного в этом мире. Можно ли за что-то ухватиться и привязать его к себе навсегда? Вещи, обстановку вокруг себя, людей можно ли? Друзья покидают нас, обстоятельства меняются, работа даже меняется. Все постоянно меняется в этом мире. Нету безопасного островка, за который можно было ухватиться, прицепиться за него и находиться в безопасности в этом меняющемся потоке жизни. То есть это все равно, что, оставаясь в рабстве, пытаться быть свободными. Да? То есть что нам нужно? Почему большинство людей избирают страдания и отказываются от счастья, вот от такого вот состояния свободы, куда Господь ведет? Мы хотим нравиться. Мы хотим, чтобы на нас не ругались, не кричали, не обижались. Мы хотим соответствовать чужим ожиданиям. Да? народ в Египте хотел продолжать нравиться фараону, чтобы он не гневался, чтобы он не ругался, не кричал на них. А может быть, пусть гневается, пусть кричит и проявит себя наконец. Освободитесь от этой зависимости соответствовать и угождать всем вокруг. Ну, невозможно угодить всем, не зря такое говорят, да? Мы хотим угождать любимым, друзьям, даже вот на работе, начальству. Почему? Ну, чтобы нас как бы ценили, хвалили, но этим самым мы лишаем себя свободы и отдаем себя во власть этих людей. Свобода, наоборот, не в этом. Ценят кого? А ценят как раз того, кто имеет собственное мнение, а не того, кто старается всем угодить. Ценят того, кто имеет собственное мнение, но при этом прислушивается и уважительно относится к чужому мнению. Вот это вот важно. Причина наших страданий – ожидания. Будьте собой. Чужие ожидания, свои ожидания, требования друг к другу. Будьте собой. Вот сейчас вот давайте проверим, насколько мы с вами свободны и даем другим вот эту вот свободу. Или же мы требуем соответствовать нашим ожиданиям. Насколько мы готовы сами вот выйти из каких-то вот зависимостей, страха, боязни соответствовать. Насколько мы готовы другим дать свободу. Проведем для этого один коварный эксперимент. Вот сейчас вот. Если рядом с вами есть близкий, любимый человек, то повернитесь к нему и скажите, повторяя за мной следующие слова. Сначала одну фразу мы скажем, а потом другую фразу. Повернитесь и просто повторяйте за мной следующие слова. Важно будет понять, что вы чувствуете в этот момент. Умеем ли мы любить на самом деле или держим друг друга в цепях требований? Давайте вот сначала говорим вот эту фразу. Скажите. Я хочу оставаться самим собой, иметь свое собственное мнение, следовать своим собственным вкусам и склонностям, поступать по своему собственному желанию, а не так, как нравится тебе. Ну и сказали кому-то или хотя бы там мысленно представили, если рядом с вами никого нету, да? Что вы почувствовали в этот момент? Может быть, вы почувствовали как бы дискомфорт, вы убили любовь, последние остатки отношений. Хотите быть сами собой и делать не так, как нравится ближнему, а делать только так, как нравится тебе. Но это ложное понимание, вот именно навязанное нами вот этой вот парадигмой общества требований соответствовать. А теперь, то есть вот желание быть самим собой, на самом деле это нормальное желание, это не эгоизм, то есть это не эгоцентризм, да? А вот теперь полная противоположность этому, следующая фраза, которую тоже скажите друг другу или мысленно тому человеку, которого вы любите, если его рядом с вами нету. Полная противоположность, когда мы не даем права быть самим собой, да? Вот теперь скажите следующее. Я хочу, чтобы ты перестал быть собой, не имел собственного мнения, следовал только моим вкусам и моим желаниям. Вот, почувствовали, да, вот это вот настоящий эгоцентризм. А то первое, это нормальное состояние, когда мы позволяем друг другу и себе быть самим собой, когда мы знаем, что мы хотим. И потом, благодаря вот этому вот принятию себя, мы уважительно относимся к тому, что хочет мой ближний. А если я не знаю своих желаний, я не позволяю и ближнему иметь свои как бы желания. Нет. То есть, понимаете, вот оно, уважительное отношение друг к другу. Что мы говорим друг другу? Давайте проверим себя, да, вот как мы. Оставайся самим собой. Можем ли мы такое сказать? Как только мы это говорим, оставайся самим собой. Возможно, сразу одна из двух реакций внутри нас происходит. Либо мы чувствуем, что мы теряем контроль над человеком, которого любим, и хотим, чтобы он был, вот принадлежал нам, да, дети, чтобы делали так, как вот нам надо, родителям. Мы теряем контроль. Будь самим собой. Либо это, либо мы чувствуем, поймем, почувствуем, если уже готовы, если готовы, да, в нашем сознании, мы почувствуем, как наши отношения начинают исцеляться. Потому что мы снимаем оковы рабства друг с друга, из себя, и принимаем друг друга такими, какие мы есть. Это то, что делает Господь. Это то, что делал Господь с израильским народом, выводя из рабства. Это то, что Он делает с нами, Иисус Христос, освобождая нас и принимая такие, какие мы есть, и то, что Он учит нас, как любить ближнего своего. Да? Иисус спасает нас от наших страданий. Основная причина обид, непонимания, вот взаимных требований, вот несоответствия, основная причина, подводный, скажем так, вот камень, причина всех причин наших страданий – это наши привязанности, требования. Вот.

Пытере, он приходил туда, куда его звали. Он прощал всех, он благословлял всех. Когда даже люди не были готовы прощать и благословлять, да, даже праведники там возмущались, как это можно вот этого простить. А, это невозможно. А он прощал. Почему? Потому что он понимал человека, его внутренний мир, он видел Господь. И Иисус Христос не угождал ожиданиям лидеров народа о том, каким должен быть их Мессия, их Царь, их Освободитель. Были определенные требования. Ты должен быть таким, если ты Мессия. Ты должен вот так вот вести себя постоянно. Ага, ну ты, ну давай тогда, раз ты назвался груздем, там куда тебе нужно полезать, да? То есть соответствуй. Чему соответствовать? Требованиям общества, моим требованиям друг друга. То есть вот это вот как бы... Иисус этого не допускал. Он знал свою миссию, то, что он должен сделать. И он делает в своей проповеди очень интересное заявление. Заявление о позиции своей к этому миру. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 8 глава, 20 стих. Вот что Иисус говорит, смотрите. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Не имеет островка безопасности в этом мире. В этих словах Иисус как бы говорит, «У меня здесь нет ничего, что меня может держать». Нету никакого вот такого островка безопасности, за что я цепляюсь. Я не намерен здесь привязываться ни к чему или кому-то, зависеть от чего-либо или от кого-либо, от чего-либо требования. Я не намерен зависеть от какого-то вот требования по отношению к себе. Все мои ценности находятся на небесах. Вот что он заявляет. Он говорит о своем намерении не привязываться и не зависеть ни от чего. В своем внутреннем состоянии, духовном состоянии, он говорит, мое личное внутреннее состояние, мои отношения с Богом, Отцом, мой внутренний мир не будет зависеть от внешних условий. Это мое внутреннее состояние. Я не привязан, потому что ни к чему, поэтому оно не может повлиять на меня. Я могу повлиять, я могу пользоваться, могу не пользоваться, потому что я свободен. Причина страданий наших, как мы сказали сегодня, это взаимные требования друг к другу, желание управлять, а не служить друг другу, не любить, а переделывать друг друга. И причина, вот причина подводная, вот первопричина всех вот наших страданий вот в этом находится. Наши привязанности. И Иисус говорит нам, если вы хотите следовать за мной в Царствие Божие, в Царствие Небесное, хотите по-настоящему избавиться от своих страданий, которые начинаются где? У нас вот там вот в голове, в подсознании начинаются. Да? То есть вот избавиться от всего того, что нас держит и не дает нам вот этой вот свободы, то научитесь чему? Научитесь отпускать. Научитесь пользоваться, но отпускать все. Вещи, люди, обстоятельства, не привязывайтесь, не цепляйтесь за них, как будто без них вы не сможете быть счастливыми. Без определенной вещи, если события, обстоятельства не будут соответствовать вашим требованиям. Научитесь не цепляться, не держать никого и ничто в своем рабстве. И самим не быть, как это говорится, заложниками, да, заложниками находиться вот в этом вот состоянии, не позволять требовать, да, вот лишнего, да, ну, хотя нужно служить друг другу. Научиться давать свободу и жить в свободе, научиться вот истинной любви, когда мы не требуем друг от друга, а именно любовью служим друг другу. Успех не в том, чтобы иметь все, что ты хочешь, все, что хочется тебе. Успех не в этом. Не в том, чтобы иметь все, что хочется тебе, а в том, чтобы не зависеть от того, что ты имеешь. Не зависеть от того, чем ты обладаешь, чтобы оно тобой не управляло. Вот какая глубина успеха и счастья сокрыта в учении Иисуса Христа –

0: Он желает нам всем свободы, благословений, и я тоже хочу пожелать нам всем счастья, успеха и настоящей свободы и благословений в наших отношениях. Будьте благословенны.
1: Ответы на вопросы.
2: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь попробуем разобрать вопросы, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. Слышала, что интуиция – необходимое качество для успешного человека. Интуиция – это некое предзнание, телесная чувствительность, угадывание событий, поступков, реакций других людей. Как вы понимаете интуицию? Стоит ли ее развивать?
0: Это я про нее говорил, да, ну, хотя можно много где, наверное, прочитать, но я тоже упомянул это слово. Вот. Некоторым не нравится это слово «интуиция». Ну, что это значит? Непонятно. Нужно разбираться, нужно исследовать этот вопрос еще до конца, но ее тоже можно понимать по-разному. Я говорил об интуиции как об открытости для высшей руководящей силы, для открытости перед Богом, для открытости тем возможностям, которые Господь нам дает. И вот в следующей нашей теме, мы будем говорить об основных принципах успеха. И там мы будем говорить об интуиции более подробно. И это действительно вот способность видеть, куда тебя направляет невидимая рука, да, Господь, куда тебя возможности, какие предоставляются, открываются перед тобой, да, вот это вот, то есть не идти напролом в закрытые двери, да, а вот именно как бы распознавать возможности.
2: Отлично, спасибо. Мы приглашаем наших зрителей смотреть наши следующие передачи, и некоторые ответы мы там еще разберем, некоторые вопросы. Итак, следующий вопрос. Получается, чтобы иметь хорошие отношения с людьми, нужно всегда подстраиваться под них, всегда терпеть их требования. Не пострадает ли при этом мой личный внутренний мир?
0: Чтобы иметь хорошие отношения с людьми, как раз-таки не нужно подстраиваться под мнение людей. Не нужно угождать всем и ставить это такой целью. То есть нужно, что нужно? Нужно научиться понимать людей. Да? Нужно научиться понимать. То есть у каждого человека есть свои какие-то ожидания. И у нас они есть. Да, мы говорили про ожидания, про требования. Они есть все равно. Мы не можем избавиться, и не нужно от этого избавляться. Но всегда к нам предъявляют какие-то требования, ожидания, чтобы мы соответствовали, чтобы мы делали то, что хотят. То есть угождать всем вокруг, во всем, это значит полностью отказаться от своей свободы. А Бог дает свободу своему творению. То есть это несоответствие Священному Писанию, несоответствие планам Божьим. Поэтому нужно уважительно относиться, с пониманием относиться к даже тем, кто что-то от тебя требует, но при этом оставаться со своим мнением, обозначать границы, да, вот, уважительно, с любовью продолжать, может быть, общение.
2: Спасибо. Следующий вопрос. А как вести себя в ситуации, когда мы перестали изменять другого человека, обвинять его, а наш партнер продолжает играть роль палача и жертвы по отношению к нам?
0: Ну, на самом деле это не так просто. Вот так вот взял и все, я перестал завтрашнего дня. Я вот встану с утра и сразу перестану быть жертвой, да? Знаете, эта привычка в нас сформировалась с детства. Как мы можем вот так вот взять и перестать быть жертвой или палачом? Это нам нравится. Это мы умеем. Но то, что мы умеем делать, мы автоматически повторяем. То есть, ну невозможно. Так, все, смотри, я уже перестал вести себя неправильно, а ты продолжаешь. Это уже у нас играет позиция палача, да, то есть мы обвиняем, или жертву, да, то есть мы так или иначе мы обвиняем, принуждаем, мы продолжаем играть роль, может быть, каких-то теперь святых уже, и этим самым обвиняем другого. Да. То есть невозможно, находясь во взаимодействии с людьми, с любимым человеком. Находясь в взаимодействии с любимым человеком, невозможно одному от этого отказаться. То есть это всегда дуэт. Это всегда вместе вы идете к этому. Можно, конечно, порвать отношения, но это в том случае только оправдано, когда уже невозможно терпеть, невозможно ничего сделать. Я здесь ничего не могу посоветовать. Это уже личная жизнь каждого. Но я могу сказать, что это очень длительный процесс, когда мы через осознание, через понимание и практику, когда мы видим, как это у меня получается, не получается. Но когда мы перестаем играть роль жертвы и палача, то мы переходим в формат таких позитивных отношений. Позитивных, любящих отношений. Это что значит? Это значит, мы принимаем ближнего нашего такого, какой он есть. Мы любим его такого, какой он есть. И нам уже в принципе должно быть без разницы, что он продолжает играть свою роль. То есть вот что значит полностью принять человека. То есть это не всегда нам просто, не всегда это может быть возможно, но мы этому учимся. Но любое изменение с моей стороны, оно всегда помогает и моему любимому человеку тоже изменяться.
2: Следующий вопрос. Как не потерять себя и не навязывать свое «правильное» в кавычках мнение другому?
0: Как не потерять себя, не навязывать свое мнение? Тут два разных вопроса. Да? Чтобы не навязывать свое мнение? Почему мы... Надо понять проблему. Почему мы навязываем свое мнение другому? Мы можем, например, считать, что это правильно. Это истина жизни, да, или истина небес, да, это нужно делать, вот так вот надо жить. Вот у нас есть такая предустановка, да, откуда она у нас? Кто нам это внушил? Хорошо, допустим, у меня эта предустановка, она из Священного Писания. Но что я делаю с ней? Я беру ее и начинаю применять к другому человеку, а это позиция осуждения. Ты применяй к себе только. Да? То есть не надо переделывать другого, да? То есть не надо. Пускай каждый сам старается, изменяется. А первая часть у нас вопроса какая там была?
2: Как не потерять себя?
0: Как не потерять себя, да? То есть оставаться самим собой. Опять же таки, это мы возвращаемся к вопросу, чтобы не угождать только лишь, да? А знать, иметь свое мнение. Пускай это мнение меняется. То есть не надо бояться ошибаться. Не надо бояться менять свое мнение. Только глупый человек, наверное, не меняет мнение никогда в течение жизни. Потому что мы все растем. В детстве у нас было свое мнение, свои какие-то любимые вещи. Потом все меняется. У нас вкусы меняются. И мнение тоже меняется. Потому что мы, если развиваемся, мы узнаем что-то новое, более, скажем так, совершенное, современное какое-то знание приобретаем, соответственно, мнение наше может поменяться. Mm-hmm. Да? То есть мы все равно развиваемся. Надо понимать, что ты хочешь в том числе. Да? Нужно приобретать какие-то знания, иметь свое понимание мироустройства, того, что происходит вокруг тебя, да? Делать какие-то выводы, сопоставлять себя с тем знанием, которое ты приобрел. То есть применять на себе. Это поможет и себя не потерять, и ближних не тиранить, скажем так, не переделывать их. То есть это все взаимосвязано.
2: Алексей пишет, тема супер. Спасибо Вениамину.
0: Спасибо.
2: Так, вопрос.
0: За поддержку.
2: Порой родители из-за любви к детям требуют от них соблюдения определенных правил. Но чтобы сохранить с ними отношения, получается, что надо дать им волю делать то, что они хотят, даже в ущерб к себе.
0: Позволить детям делать все, что они хотят. Нет, конечно же.
2: Наверное, дети разные есть, конечно. Наверное, речь идет не о маленьких,
0: есть вопросы воспитания. Это очень большая сфера. Это надо действительно слушать умных людей. А я что? Я не такой недостаточно умный человек, чтобы знать во всех сферах, да, тем более в вопросах, проблемах психологии, воспитания детей. Здесь действительно есть много других специалистов, которые могут посоветовать. Потому что в разном возрасте есть какие-то свои, что есть свои? Потребности, особенности работы мозга, ребенка, да? Где-то примерно в 12 лет ребенок начинает осознавать себя вот как вот личность. До этого собственного мнения как такового он не имеет, он не знает, что он хочет. Поэтому это нормально, когда он ориентируется на мнение родителей и спрашивает, а как надо, как. Но в какой-то момент он хочет начать проявлять свое «я». То есть мы должны знать, в какой момент возраста, в каком возрасте, какие потребности у сознания, скажем так, вот этого маленького человека. И, соответственно, учитывая это, так и относиться. А как мы обычно думаем? Мы думаем, что дети это взрослые, которым просто не хватило роста. И мы относимся к ним как к себе, как ко взрослым. Когда, знаете, есть такой даже афоризм, выражение, когда мы стали взрослыми, в этот момент мы стали требовать это и от детей наших, чтобы они тоже стали взрослыми.
2: Еще один отзыв. Благодарю вас. Замечательный эксперимент был в программе. Просто и ясно стало, как давать свободу другим и стать свободной самой. Угу. Так, следующий вопрос. Я не очень понимаю, когда рассматриваю библейские сюжеты как пример для нас. Люди жили в другой культуре, в других обстоятельствах. Мне тяжело, например, провести параллель между своей жизнью и жизнью древних израильтян, живших в рабстве. Угу.
0: Да, я согласен. Согласен, что это не просто другая ментальность, другое общество, другой, скажем так, контекст исторический, культурный, мышление людей, во-первых, рабы, во-вторых, там совсем другая культура, другое время, другие научные знания. Поэтому это делаю я. То есть есть люди, которые специалисты в той или иной сфере. Вот я специалист в изучении Библии, в преподавании, в проповедовании. Вот. И здесь действительно не может ты вот так вот взять, просто прочитать одну книжку и сказать, ну все, я теперь все знаю. Да? То есть этому нужно учиться, нужно понимать. Не просто, что написано, прочитать и все, и как бы и делать, а нужно понимать, а в чем там была проблема, в чем была причина, какой контекст, какие проблемы времени. Да? Вот. И как это соотнести с нашим временем. В чем ценность Библии? В чем ценность библейского примера? Ведь это вот это не просто история, это метанарратив, это вот сюжет спасения, спасение всей нашей земли, который раскрывается вот в этой истории как план спасения, раскрывается в различных элементах того, что Бог делает, но и также и во всей истории как план спасения. Поэтому это ценно. Понимать, что Бог делает для того, чтобы нас спасти, освободить. Но когда мы смотрим на отдельные вот главы текста, мы не всегда видим эту картину целиком. Очень важно и как бы читать просто, вот, например, взять Евангелие. Лучше всего начинать с чтения Евангелия. Взять и читать про жизнеописание Иисуса Христа, Спасителя. Да, там все очень просто и понятно. Но также надо видеть картину целиком. А здесь уже помогает чье-то исследование.
2: Спасибо. Еще один вопрос успеем разобрать. Правильно ли я понял, что позиция Библии «измени свое мнение, вынь сучок из своего глаза», а не имени другого? Не измени другого.
0: Ну да. Этому конкретно говорит Иисус Христос, а значит Бог. То есть Иисус Христос объясняет закон. Какой закон? То есть небесный принцип. Принцип жизни, принцип устройства, социального устройства, этического устройства небесного общества, от которого мы, скажем так, ушли в отрыв нашей греховной земле и пошли как бы делать кому что в голову бредет, всякие глупости делать здесь, творить на земле, и, соответственно, не слушаем вот эти вот небесные принципы. Но Иисус говорит именно вот о небесных принципах. Не переделывать друг друга, принимать друг друга, не вытаскивай сучок из... Знаете, там очень смешная на самом деле, это можно даже сказать сарказм, что ты вынимаешь сучок из глаза брата своего, посмотри, сначала у тебя бревно в глазу. Это, на самом деле, если это представить, это очень смешная ситуация. У нас проблем гораздо больше внутри нас, вот что говорит. Внутри нас проблемы, не в других людях, не в мире, в окружающем. Все плохо в этом мире, проблемы, мир враг. Вот, внутри нас проблемы. Вот с этого нужно начинать, с этого начинается путь к благословениям, путь к успеху.
2: Ирина пишет, согласна, в этой жизни нужно бояться только Бога.
0: Бога можно бояться, можно благоговеть, можно любить. В каждое время народ, люди относились к Богу и к богам в соответствии с пониманием, со своим пониманием, что такое Бог. Но вот когда пришел Иисус Христос, Он нам дал наилучшее, наиболее точное откровение именно в Иисусе Христе. Наиболее точное откровение, как нужно относиться к Богу и как Бог относится к нам. Поэтому Господь учит нас любить.
2: Спасибо большое. Спасибо за эту тему и за те ответы, которые дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Друзья, хорошие отношения нам дают свободу. Вместо того, чтобы тратить время и энергию на преодолевание проблем, связанных с негативным отношением и конфликтами, мы можем сосредоточиться на возможностях. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии к видео на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас в наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бенефиль.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вера и любовь. Связаны ли как-то между собой эти два понятия? Если связаны, то как? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас, когда мы собрались для того, чтобы продолжить обсуждение Евангелия от Луки, которое мы вновь посвящаем 30-летию телекомпании «Три ангела». Очень рада, что за 30 лет Господь нас подвел вот таким итогом духовным, которыми мы с огромной радостью делимся с вами, в которых мы развиваемся, познаем Господа глубже, больше, прямо во время наших встреч. Итак, мы с вами в 9 главе Евангелия от Луки. Мы в прошлый раз начали говорить о событиях 9 главы с точки зрения того, кто будет жить вечно. И многое у нас было, как бы сказать, от противного. То есть, к сожалению, наша натура, так же, как и натура учеников, такова, что легче сказать, какие наши черты не позволяют нам жить вечно. Но очень ободряет то, как нас Господь выводит на вечную жизнь. И сегодня как раз вот такое обсуждение. И сегодня, как вы слышали, как мы заявились в начале, речь пойдет о вере и о любви.
2: Да, это очень важные, ну, наверное, самые важные вещи, которые мы должны иметь, и веру, и любовь. Ну, еще и мудрость, конечно, потому что без мудрости можно наделать дел таких, что будет казаться, что это любовь, а на самом деле.
1: И... Но мудрость ведь вот не человеческая.
2: Конечно, да. Именно мудрость от Бога. Точно так же, как и любовь от Бога, как и вера от Бога. Все от Него и все к Нему. И там сам Христос сказал как-то, что вы без меня не можете делать ничего. Как вот ветвь на лозе, так и вы на мне, что ли, во мне. То есть все доброе исходит от Бога, от Отца Светов. И поэтому и спасение также, и то, что вот мы имеем и любовь, и веру, и пользуемся ими, что ли, и живем ими, это нас приводит к тому, что открываются врата неба. И мы входим в Царство Божие.
1: Для нас вот таких вот несовершенных, да, таких, ну, очень даже неприглядных бывает, все равно открываются врата неба, да?
2: Ну да, но Господь ведь помогает нам избавляться от этого и сам избавляет от этих черт.
3: Есть даже такое выражение, когда говорят, да, когда я смотрю на себя, то думаю, как я могу попасть в Царство Небесное? Но когда я смотрю на Бога, то мысль такая, что я не могу не попасть туда. То есть самое главное, куда направлены наши взоры? Или на Христа, или же все-таки на себя. И на что смотримся, в то и преображаемся.
1: Да.
2: Ну, как и в Евангелии написано, вернее, в послании у Павла написано, что и чувства, и мысли Божьи, все это Господь вкладывает в нас свое, то есть свое качество, что ли, с характера, свою любовь, свою веру. Он в нас пытается вложить, и кто открывает для Господа двери своего сердца, тот получает эти дары от Бога.
1: То есть вот вновь еще раз хочется вот эти вот слова ободрения сказать, что не надо взирать на себя, не надо взирать на свои ошибки, потому что это не от Бога, вот наше сосредоточение на том, какие мы плохие, или, там, или кто-то какой плохой, или кто-то насколько несовершенный. На Господа надо взирать, что сегодня и будем мы с вами делать.
2: На Господа взирали ученики, о чем мы читали с вами в 9 главе. Они учились от Него, как вести себя с людьми, как использовать свои духовные дары, которые, опять же, Господь им даровал. И им хотелось следовать за Ним во всем. Во всем Ему подражать. И они, некоторые думали, что они уже многому научились. И мы с вами видели, как попали впросак два брата, когда подумали, что уже научились у Христа, правильно?
1: Два брата – это…
2: Яков и Иоанн, да. Два брата апостолов, апостолы. А оказалось, что Иисус им сказал, вы не знаете, какого духа в итоге, в результате их там предложения. То есть, ну, многому-многому еще предстояло научиться и ученикам, а тем более и нам с вами, когда мы Христа живым, то есть во плоти не видим рядом, а только Духом Святым с Ним общаемся. Поэтому, конечно, для нас очень важно правильно вот эти уроки из Евангелия применять к себе и правильно их понимать. И вот мы с вами остановились на 57-м тексте в Евангелии от Луки 9 главы. Случилось, когда они были в пути, то есть ученики, и Христос, и апостолы. Некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову».
1: Вот нет какой-то такой, ну вот, резкости, может быть, даже грубости какой-то в ответе Христа?
2: Ну вот, может так показаться на первый взгляд, когда вот так читаешь эти слова. В нашей культуре, да, может быть. Но мы должны помнить, что это 2000 лет назад написано, и культура там совершенно другая, и что считалось резким, может быть, это так не воспринималось тогда. Это одно. А другое, Христос, Он все-таки не идеализировал вот тот путь, по которому шел Он Сам и по которому шли за Ним ученики.
1: Угу. Он как бы... То есть Он их не обольщал, что вот ну, вы да. сейчас пойдете к каким-то там очень благостным, очень удобным, очень выгодным путем.
2: Он их имел обыкновение всегда предупреждать, что их ожидает, если они последуют за Ним. Он не, вот как сказать, не иллюзиями их питал, а реальностью. И Он их и к язычникам повел на север Палестины, чтобы они увидели, какие там нравы царят и с чем им придется столкнуться после его отхода к Отцу. И здесь тоже. Вот ученик, который спросил, ну или человек, который хотел стать учеником, который спросил, он вот думал так, что, наверное, вот сейчас будет у меня, я научусь исцелять людей, буду там изгонять бесов, еще что-то такое будет у меня. И я буду уважаемым человеком. Может быть, вот это толкало этого будущего ученика. Но Иисус его как бы, как сказать, с небес на землю, как мы говорим, да? А тут наоборот, с земли на небо. То есть на небе другие законы, и там по-другому все рассматривается. Там, вот если ты ищешь славу здесь на земле и хочешь попасть на небо, то слава-то в смирении, во-первых. А во-вторых, страдания нужно какие-то еще претерпеть. Потому что мы живем в мире греха, несчастью. И здесь царит и боль, и скорбь, и злоба, и гнев, и чего только нет, ложь. С этим мы постоянно сталкиваемся. И ученику Христа это вдвойне, может быть, больно вот в этой атмосфере жить.
1: Потому что хочется, сильнее это видишь.
2: Потому что хочется другого. Да, да, да. Это острее это все как бы воспринимается. Тебе уже грубость, уже вот, ну, не просто так... Так, ну, как не переодеться, а у тебя уже как-то доставляет какую-то боль уже, может быть. Иисус об этом предупреждал всегда учеников. Или часто, во всяком случае.
3: Вот, наверное, все-таки этой фразой, да, которой Иисус остановил этого желающего пойти за Ним, Он все-таки, ну, показал ему его сердце, да, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его? Но Бог-то знает сердце. И Он ему показывает, что ты желаешь другого, а я тебе не предлагаю этого. Угу. Вот, то есть вот это вот по лукавству своему вот часто-часто именно мы поступаем, ну, как бы хотим казаться правильными и хорошими, а на самом деле, то есть нас выдает это.
1: Да, мотивы другие.
3: Да, и, а Бог-то знает эти мотивы. То есть если Он часто нам, например, говорит, не судите, потому что вы не знаете мотивов человеческих, а Он-то знает, и Он как бы показывает. И я думаю, что на примере как раз библейских повествований Он помогает и нам проникать и понимать свои сердца и сердца окружающих нас людей. Вот, то есть это вот очень важные мотивы. То есть нам кажется, что поступки важны, а для Господа вот мы видим, что важны мотивы.
1: Вот возвращаемся все-таки к ключевой такой ниточке. То есть кто будет жить вечно? Вот об этом мы говорим. То есть, видимо, тот человек, о котором сейчас идет речь, вот в том его состоянии, в котором он сейчас, он не кандидат в Царство Небесное, потому что им не то руководит, да? А вот опять же, возвращаясь к заявленной сегодня теме, вера, действующая любовью. То есть где вот, какой выход у него, у этого человека? Потому что ну, мы ведь не утверждаем, что он потерян для Царства Небесного.
2: Иисус ему сказал, птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, сын человеческий не имеет где преклонить голову. Что вот это он хотел сказать этим? Что путь ученика, он достаточно тернистый. То есть это не путь, там, на Мерседесе я въезжаю в ворота Небесного Царства, в роскошном, там, да, дымя сигареты, там у меня тут еще что-то есть. То есть, ну, не так нужно себе представлять вход. А узкой тропе Иисус говорил в других вот Евангелиях, или, может, в тех главах, которые мы не рассматривали. То есть тернистый узкий путь. Он извилистый, он неудобный. Это не широкие врата и широкая дорога, по которой многие идут, и идут совсем не в Царство Божие. А от ученика требовал здесь действительно, вот мы правильно говорили про мотивы, что, какую веру ты имеешь, во что ты веришь, что ты любишь, какой любовью к кому, к чему ты движим. И рождает ли эта вера веру именно... Какой учил Христос? Вера в кротость, вера в воздержание, вера в смирение, вера в дружелюбие. Ну и вот во все эти вот качества Духа Святого, о которых пишет нам Евангелие. То есть если ты движим каким-то любовью к чему-то другому, но не к божественным качествам, то тогда ты проходишь мимо Царства Божьего. Оно не для тебя. Просто тебе будет там, во-первых, неинтересно, а во-вторых, тяжело. Да, да, тяжело. Ты будешь мучиться там, в этом царстве, вот с такими качествами. Когда ожидаю я только высокого положения, только похвалы со стороны, еще что-то такое, выгоды какой-то. Нет выгоды. Вот в ученичестве выгоды нет. Ты, может быть, этого ищешь, но, извини, я не имею даже дома, где преклонить голову. То есть у тебя не будет ничего такого?
1: Ну, я бы сказала, что внешней выгоды нету, но да. Внутренняя выгода есть. То есть вот тот мир, который Господь дает, вот тот покой, то, в чем мы все нуждаемся, в мире и покое нуждается каждый человек, каждое сердце. Вот, это он дает, в этом выгода.
2: Конечно.
1: Это преимущество несравнимое ни с чем, ничто. Этого же, такого же мира и покоя внутреннего, такой внутренней защищенности ничто не дает.
3: Ну да, но и более всего Господь дает любовь. То есть то, мы о чем и говорили, что вера, действующая любовью, потому что ну, Господь сам есть любовь, да, Бог есть любовь, да, и эту любовь Он дает каждому из нас, чтобы в нас проявились те качества, которые вот Николай Генрихович перечислил, но вот у апостола Павла они вообще ну, просто выражены просто чудесным образом. И я буквально зачитаю три текста. «Любовь долго терпит».
1: Это где? Откуда ты читаешь?
3: Это 1 Коринфянам, 13 глава. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится». Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется и все переносит. И любовь никогда не перестает. То есть это великая ода любви апостола Павла, которая, в принципе, это выражение характера Божьего.
1: И а то... такое возможно разве? Вообще человеку такое возможно?
3: Но вот
2: человеком любовь... это невозможно. Но все возможно Богу.
1: Да. Любовь все покрывает. Вот понимаете, что такое? Все покрывает. Вот все, без исключений. Всему верят. Без исключений.
3: Да, да, да.
1: А во вред себе, если это будет, если ты веришь обманщику?
3: Ну вот мы видим, что Иисус, ведь он поверил, дал шанс Иуде, который предал его.
2: Ну вот Иисус сказал одному человеку, этот человек, он подошел к Иисусу сам. Иисус,
1: это вот то, что, вот то, что лисица мы, имеет да, норы, а сыну человеческому негде
2: которая,
1: было.
2: Пойду за тобой куда угодно, я понял, что ты Бог во плоти, и что ты имеешь такие бесценные дары, и ты наделяешь их людей ими. Я готов пойти куда ты не пойдешь. Вот. Но Иисус остудил его вот этими словами, потому что, ну не потому что, а этот человек проявил свою инициативу. Бог его не призывал. Вот о чем я хочу сказать. Есть такие тексты в Ветхом Завете. Я не посылал их, они сами побежали. Вот это про лжепророков. Бог говорит такое. Я не знаю, к этому человеку это относится или нет. Но то, что человек как бы без приглашения со стороны Христа заявил о своем ученичестве, это вот да. Но вот зато следующий текст
1: то
2: говорит
1: нельзя
2: нам...
1: нельзя этого делать, да?
2: Нет, это делать... Можно с правильными мотивами. Мы же говорили о мотивах. Вот если у меня мотивы...
1: То есть через веру, действующую любовью. Чтобы у этого человека была вера, которая движет любовь и которая производит любовь, да?
2: Никого из 12, кроме Иуды, ну, никто из них не выразил такое желание. Вот так, я пойду с тобой, Господи, возьми меня, там, в ученики. Всех призывал Иисус конкретно. Иди за мной, следуй за мной, следуй за мной, иди за мной. Иуде он такого не говорил. Иуда вот, кстати, Иуда, похоже, вот такие же слова услышал от него. Потому что Иисус иногда повторял, иногда даже слово в слово, то, что он говорил ранее. Иуде, возможно, было сказано тоже вот подобное, что этому человеку. Но вот а следующий текст другому сказал, следуй за мной. Вот тут... Иисус призывает.
1: Это как на контрасте получается.
2: Получается,
1: да?
2: Что вот этому не говорил Иисус такого, он сам вызвался. А вот следующему человеку, он сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Тот выдвигает условие. Мы такого не слышали ни одного из апостолов, из призванных. Все или молчали, или говорят, я пойду с тобой. Но вот такое, чтобы, о, Господи, извини, у меня кое-какие дела-то остались еще, и мне нужно вот это дело обязательно сделать. И тогда я, да, пойду с тобой. Этот человек...
1: А Иисус не знал, что этот человек не готов идти за ним? Или он его призвал именно из любви, именно для того, чтобы дать ему шанс, ну, выбор правильно
2: скорее
1: сделать?
2: Скорее, второе, вот, наверное, да. Потому что Иисус ему сказал... Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Он видел в этом человеке задатки, он видел в нем, ну, дар, что ли, что это готовый проповедник, его только вот направь, и все.
1: Ну, тут вот что-то слышится немножечко такое неправильное, антисоциальное, если Иисус Христос сказал человеку, не хорони мертвого. Ну, как же так это... Это положено со всех точек зрения делать.
2: Да, если в нашей культуре вот это вот применить сюда этот текст вот к нам, то да, это так. Но опять же, давайте вспомним, что 2000 лет назад были совсем другие люди, другие нравы, другая культура абсолютно. Это другой мир. Мы не можем сравнить вот мир сегодняшний с тем, который на Ближнем Востоке, там, какие культивировались там нравы, традиции. Это абсолютно другое все. И иногда нам кажется, да, действительно шокирующим некоторые заявления от Иисуса исходящие, или описания какие-то библейские, что мы думаем, как что-то чуждо нам совсем. Дело в том, что вот в прошлой программе Лена говорила правильно, что не хоронят там через 3 дня или там через сколько, потому что климат не позволяет это делать, и хоронят в этот же день. То есть, если человек умер...
3: То есть это явно идет не о таком действии, да, что у него умер отец, ему нужно сегодня его похоронить, а Господь говорит, нет, не делай этого. Тут идет как раз немного о длительном времени. Он говорит, что мне нужно позаботиться об отце моем. И какое это время еще неизвестно, да, то есть оно может быть очень продолжительным. А он говорит, что время-то осталось мало, ты должен пойти для того, чтобы благовествовать Царствие Небесное людям, которые готовы тебя услышать.
1: То есть, еще раз, отец этого человека был жив.
2: Вот ключ к пониманию этого текста, скорее всего, да. Вот в этом. что отцу требовалась забота со стороны сына, и сын должен, как он считал, должен был исполнить свой сыновий долг до смерти, заботу об отце, пока он нуждается в этом и пока он не умрет.
1: Да. Вот потом он его похоронит, тогда он будет готов следовать за Христом и выполнять свое призвание, да, которое Христос...
2: Да. Сколько времени для этого понадобится? Год, два, пять, десять? Неизвестно. У Иисуса всего полгода. У него нет времени.
3: Как часто нам кажется, я уйду на пенсию, тогда я и буду обращаться к Богу.
2: И
3: в церковь пойду. А часто мы даже не понимаем, мы думаем, что мы что-то можем сделать завтра, а у нас с вами есть только сегодня. Поэтому Иисус здесь и говорит: ты сегодня следуй за мной, я тебя призываю, и то поручение, которое я тебе даю, оно важно для тебя и для окружающих тебя людей, и для твоего же отца. Ты заботишься не о том, что надо, тебе нужно позаботиться о его вечной участи, а не о временном вот здесь вот проживании.
2: То есть вот связанные с мертвыми, Иисус говорил, что что с мертвыми, если их уже ничем не спасешь, они уже мертвые, или они ждут воскресения для Царства Божьего, или они ждут своей погибели окончательной.
1: Спокойно. То есть тоже во втором воскресенье, которое будет воскресение нечестивых, да?
2: Да, воскресенье.
1: И потом
2: два будут воскресенья, как говорит сам же Иисус, Евангелие от Иоанна. Одни воскреснут для жизни вечной, другие для вечного поругания и посрамления. Два воскресенья, разница и там в определенный период.
3: Тысячу лет.
2: Поэтому...
1: Еще раз, Иисус действовал с любовью, вот когда Он говорил... что «а ты следуй за мной, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». Это была любовь ради спасения этого человека?
2: Мне кажется, да. Когда Христос призывает и направляет куда-то, то, очевидно, это очень важно для этого человека. Угу. Если он что-то просит сделать для него, это крайне важно. Потому что, очевидно, Иисус видит, что... ты готов для Царства Божия, если только пойдешь сейчас за Ним, если только выполнишь его сейчас поручение или согласишься, что это тебе нужно сделать. Этот ученик не согласился с тем, что ему нужно сделать, и решил, что...
1: Он лучше знает.
2: Вот это самонадеянность.
3: И это все-таки журналистский прием еще Луки, да? То есть вот у Луки всегда всему свое время. Он понимает, что у Бога всему свое время, да? И он поэтому показывает именно такую последовательность, что важно сейчас. Сейчас откликнуться на то, тем более на призыв Бога, а ты отказываешься. То есть ты сам не понимаешь, от чего ты отказываешься. Ты отказываешься от даруемой тебе возможности, которую ты должен использовать для своего спасения и для спасения окружающих людей. То есть это очень важно понимать и осознавать.
2: То есть задатки в нем были, в этом человеке. Да, он был практически готов к тому, чтобы идти благовествовать.
3: Да, да.
2: Но одно только его удерживало. Я не знаю, какой мотив у этого человека был, что его конкретно остановило, но это была отговорка, то есть, что вообще-то у меня отец еще есть, надо заботиться о нем, надо его вообще похоронить.
1: А опять же, если возвращаться к мотивам, так мотивы, может быть, были и более такие комплексные, более сложные.
2: Тут непонятно, что этим двигается человек, но идти он благовествовать не желал. Такой вывод сделать.
1: То есть на тот момент к жизни вечной не был готов?
2: Очевидно, да. Он жизнь земную предпочел жизни небесной. Если так можно судить с нашей стороны этого человека.
1: Мы о жизни вечной пока такими контурами пока не очень подробно говорим. Но все-таки жизнь вечная, она уже здесь? Ведь не надо говорить о том, что не готов к жизни вечной, то есть не готов умереть и оказаться в Царстве Небесном. При воскресении. А мы говорим о том, что жизнь вечная уже здесь, она сейчас уже на земле?
3: Конечно, потому что Иисус, когда пришел, Он сказал, что приблизилось к вам Царство Небесное. – То есть если оно приблизилось, то оно начинается сейчас. Угу. То есть нельзя войти в Царство Небесное после смерти. Ты должен войти в него при жизни своей.
1: Угу. Потому то есть что свяжется там, на земле, да, то с собой туда,
3: да,
1: и возьмет.
3: Там уже невозможно.
1: Не Мерседес, да? Мерседес туда никак
2: не пролезает на узкую тропу.
3: Да, вот. То есть она начинается сейчас. Это жизнь вечная. То есть ты делаешь выбор. Или ты идешь за мной, или ты идешь от меня. То есть ты идешь в противоположную сторону. Ты Царство Небесное не выбираешь.
1: Но опять же, возвращаясь к Мерседесу, совершенно не осуждаем тех, у кого они есть, или те, кто увлекаются особыми там марками автомобилей и считают это интересным таким моментом в своей жизни. Ничего плохого в этом нету. Просто он там не пригодится.
3: Да, и если сердце ваше не привязано к нему, то есть это для вас просто средство передвижения, а не что иное.
2: И в Царстве Божьем нет смерти. Там никто не умирает никогда уже.
1: Да, вот этот вот вопрос я, кстати, хотела задать. Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Это вот сложная всегда была, да, для меня фраза. Вот, может быть, про это тогда поговорим?
2: Некоторые трактуют, что тут говорится о духовных мертвецах. Но тогда как определить? Вот он говорит, Иисус посылает человека проповедовать, в общем-то, духовным мертвецам, которые не слышали вести. Они еще не знают ничего. Угу. И ты иди, благовествуй, спасай их. Они не спасены еще. То есть они духовно мертвые.
1: И таким они еще образом, для вечности не приготовлены.
2: Таким образом, противоречие. Каких же, почему же он говорит, предоставь тогда их самих себе, как бы. Пускай сами они в своем соку варятся, как бы погребают сами себя, проповедуют сами себе. Я думаю, что это не об этом речь. А, скорее всего, это о царстве мертвых говорится. У нас такая популярная теория присутствует, что человек после смерти, он как бы не умирает до конца.
1: Угу. То есть какая-то что душа часть остается жить.
2: Да, душа остается жить. И это очень популярно в течение вот уже нескольких тысячелетий. Может, это из языческого мира пришло, еще древнее. Но вот
1: в Библии не говорится такого.
2: Некоторые пытаются как раз в Библии найти вот такие тексты, которые как бы подтверждают эту точку зрения, что душа после смерти отлетает на небеса или там куда-то еще.
1: В преисподнюю.
2: В преисподнюю, там, да, в огонь. Но если почитать повнимательнее Писание, то есть только два состояния – жизнь и смерть. Между ними ничего нет третьего. Если ты, Адам был сказано, если ты вкусишь от этого дерева, ты смертью умрешь. Вот ты сейчас жив, а тебя, собственно говоря, не будет. Ты обратишься в прах тоже так же. И некоторые тексты из Ветхого Завета говорят, например, Экклезиаст, что когда человек умирает, то тело его опять возвращается в прах, а дух, который Бог дал когда-то первому человеку, да, это дыхание жизни, оно к Богу возвращается. То есть Бог дает жизнь. Мы должны твердо в этом быть уверены, что только Он, человеку это невозможно, дать кому-то жизнь, там, из неживой природы сделать живую, да, там, мы, тем более мыслящую еще.
1: А то, что человек рождает детей?
2: Это как бы сказать, живой человек рождает живого, да? Но это как бы наша плоть, это наши живые клеточки. Это не взяли прах, собрали там с земли.
1: И сотворили.
2: Оживили как там, да, как творца. Да, как творцы. Мы, да, отчасти творцы. Бог дал нам эту возможность, способность, качество. Но никто никогда не сделает жизнь из неживой материи, из человеков. Это может только Бог сделать. И поэтому процесс смерти – это как бы процесс обратный сотворению жизни, как описано в Писании. И где тут душа – непонятно. Вернее, понятно, душа-то как раз есть человек весь в комплексе. Его мыслительная способность, чувства его – его физиология, все это душа. Вот как стал человек душой живой, вот как писать.
3: Живым
2: говорит
3: творением.
2: Живым, да, да, живым творением. Душой,
3: да,
2: живой.
3: Да, живой душой.
2: Кстати, Писание говорит и о мертвой душе тоже. Нефешмет, такое есть выражение. Некоторые тексты также применяют.
1: Это на древнееврейском, да?
2: Да, да, да. Нефеш – душа. Угу. Нефеш – хая, как вот живая душа. Есть нефешмет еще. То есть,
1: и что это?
2: Это душа мертвая. Ну, то есть души, по сути дела, нет, если мертвая.
1: Ну, то есть умер человек.
2: Умер человек, да.
3: Но душа еще это может как жизнь, да, быть. Потому что мы же с вами уже говорили, по-моему, текст, да, кто душу свою
1: сбережет,
3: да, тот потеряет. Ее потеряет. Угу. А кто ее потеряет, тот ее как бы сбережет. То есть это жизнь свою можно отдать на служение Господу, да, жизнь. И тогда ты получишь жизнь вечную. А если ты будешь беречь свою жизнь и не действовать, и никуда не ходить, то есть
1: и не идти за Христом,
3: то тогда случай, ты...
2: Ну, есть более однозначный, просто однозначный текст, который говорит, что душа согрешающая, она умрет. Ну, душа умрет, то есть человек умрет весь, полностью.
1: Жизнь от него уйдет.
2: Жизни не будет просто в нем. Никакой.
1: Угу. Хорошо, возвращаемся тогда все-таки, я не знаю, затягиваю я или нет, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Как мертвая душа может хоронить другую мертвую душу?
2: Вот мне на кладбище помогло понять, вот, ну, не понять, а хотя бы представить, как это можно понимать. Вот у меня папа, когда умер, мы заказали двойную могилу, то есть двухъярусную. И когда умерла мама, мы положили вторую группу на первой. То есть получается, что один оказался под другим.

0: как бы хоронят, что ли. Вот, mm-hmm. вот я так понял, вот это, в конце концов,
1: интересно, да.
0: вот это место. Поэтому вот я бы вот к этому, вот такого взгляда бы придерживался mm-hmm. дальше, потому что Иисус Понятно. Говорит о царстве мертвых, которым ну, уже ничто не поможет. Это уже несуществующие люди, если души. Говорить о людях. Души, да.
1: Умершие.
0: Их нет. Mm-hmm. Они превратились в прах. Что толку им там благовествовать или что-то еще делать с ними? Это mm-hmm. бесчувственные тела.
1: И
0: с ними уже ничего не... И судьба их решена. А вот теперь тебе я посылаю благовествовать Царство Божие, Царство жизни угу. живущим людям, которые
1: еще... Чтобы их судьба была решена в пользу Царства Небесного,
0: да.
1: а не в пользу смерти, да? То есть вот опять же, вот, если ты веришь в Меня, эта вера должна действовать любовью к этим людям,
0: да.
1: которым я тебя посылаю. Коль, я сейчас поняла, спасибо большое, потому что мы в прошлый раз тоже затронули этот вот вопрос, позвольте мертвым хоронить своих мертвецов, что они погребают друг друга. Вот сейчас я поняла, что ты имеешь в виду.
0: Ну, это моя точка зрения, я вот такого mm-hmm. не встречал. Нигде.
1: Ну, это, да.
0: Ну,
1: это,
0: мне кажется,
1: сильно
0: я, вот, мне это более понятно, что ли, вот mm-hmm. тогда слова Христа и его вот, то, что он направлял человека mm-hmm. к живому. И, скорее всего, наверное, он прежде всего к отцу. Вот ты записал его уже в мертвецы своего отца, а ты вот можешь сделать его живым, если ты, ты заботишься о нем, о его судьбе. Так вот ты его можешь решить, эту судьбу, если ты ему расскажешь о Небесном Царстве и благовествуешь Евангелие. Ему, в первую очередь.
1: Живым для вечности. Для вечности.
0: Точно так же, как и мы делаем в своих семьях. Мы же в первую очередь говорим близким нашим. Послушайте, что я услышал, что я узнал, да, вот, вот среди вот этих людей мы первое, что мы делаем в благовестии, это им рассказываем о Боге, знакомим их, что ли. Потому что нам дороги эти люди, мы их любим, мы хотим, чтобы они были с нами да. и тоже так же верили и любили Бога.
2: Но вот ты очень хорошо сказал, да, что мы как бы ну, озабочены как бы заботой о своих ближних, да, но всегда ли так бывает? Вот узнав, и в принципе, вот здесь, наверное, тот случай, когда узнав весь о Царстве Божьем, да, человек не хочет пойти благовествовать другим, да, и тем самым не хочет благовествовать своей семье.
0: Ну да, то есть любовь вот. К отцу
2: как-то. Может быть, и мы иногда бываем похожи вот на этого призываемого молодого человека, или я не знаю, как может быть, он уже зрелого возраста, вот, но тем вот не менее мы все-таки ответственны перед Богом за своих близких, именно за детей, за свои семьи, за свои вторые половины.
0: Но прежде всего, это нас движет же любовь. Мы, вот то, что мы делаем, это наша вера, она движима любовью к ним. Мы же их хотим тоже спасти. Потому что понимаем, что спасение только в Иисусе, только в Нем. Их вот всеми силами пытаемся достучаться до них. Ну, когда же они поймут, когда же они уверуют тоже? Потому что мы их любим, и потому что нас любит Бог, и потому что их любит Бог, может, больше, чем нас.
1: Дорогие друзья, ведь вот каждого из нас Господь призывает, чтобы мы благовествовали друг другу. И не надо опираться, ну, не знаю, там, на какой-то богатый или бедный опыт свой и говорить, что я не знаю, что мне сказать. Вот говорите так, как вам Господь даст, так, как вы его понимаете, так, как вы его познаете. И мы очень счастливы, что мы можем его познавать все больше и больше на этих наших с вами встречах. Вот познание Бога, да? Такую цитату сегодня вспоминала, что вера есть, чтобы знали. Угу. Лен, подсказывай.
0: Да знают тебя единого истинного Бога. Сия есть жизнь вечная.
1: Да, сия тебя. Есть не вера, а сия есть жизнь вечная, о которой мы сегодня говорим в очередной раз. И как дальше?
0: Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа.
1: Да. Угу. То есть познание Бога. Вот то, что нами должно руководить. И оно дает счастье в конечном итоге нам и нашим близким, и нашим дальним, кому мы проповедуем.
0: Причем вот, Юлия, с вами вот этот текст, это же молитва Господа Иисуса Христа в преддверии своего уже креста. Вот прямо вот в Гефсимании где-то,
2: да,
0: вот
2: это
0: в это
2: Иоанна
0: время.
2: Иоанна 17 глава, да?
0: Да-да-да, вот эта молитва его. прежде всего за мир, за себя и за

0: учеников. Вот он молился отцу, и вот, да, вот эти слова, сие есть жизнь вечная, знание Бога, да, любовь к Богу, то есть.
1: Да. А я вот просто, ну, мы сейчас начали об этом говорить, когда Иисус призывает нас, и когда мы следуем, и я вспоминаю свой опыт. Вот для меня вот поворотным моментом призыва к Богу был вот именно весть о любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот для меня этот текст, он просто записался. Я понимаю, что вот Божий...
2: Записался,
1: да, в записался в сознание, что только любовь движет Богом в вести спасения, в вести Его, ну, всей жизни и всей Его жертвы, которую Он осуществил. То есть именно Его любовь.
2: Ну что, Коль, мы до конца 9 главы так и не дошли, по-моему.
0: Ну,
2: да?
0: Осталось, мы в прошлый раз говорили об этих текстах тоже, что да, никто, возложивший руку на плуг, не благонадежен. Но не хочется говорить вот о негативном, что ли, о том, кто не войдет в Царствие Божие, а хочется говорить о том, что туда войдут люди, которые научились любить вот здесь, на земле. И вот этому нас Христос учит.
2: Ну что же, слава Господу за еще одну встречу, за сегодняшний разговор. Мне самой как-то все глубже и глубже становятся понятны эти вещи. Надеюсь, что вас тоже привлекают эти разговоры. Мы это видим по тем отзывам, которые вы оставляете, по вашим пожеланиям, по вашей благодарности. Слава Господу и ждем новых встреч с вами. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к словам апостола Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Эти слова сказаны о Боге, и апостол Петр призывает нас доверять нашему Господу. И к его словам полностью присоединяется героиня нашей программы Наталья Прозоренко. Мне хочется спросить, так трудно доверять Богу или это несложно?
3: Сейчас мне не трудно, но я этому училась доверять, потому что я не умела этого делать. Мне казалось, что многое я могу решить сама, своими поступками, действиями, что-то могу предусмотреть, что-то могу с кем-то договориться или еще что-то. Мне могут помочь.
2: Наталья, скажите, пожалуйста, трудно доверять Богу или легко?
3: Сейчас мне это делать совсем не трудно. Сейчас я стараюсь во всем, какая бы у меня проблема ни была, стараюсь во всем полагаться на волю Божью. Стараюсь, даже если это не проблема, даже если это радость какая-то, или любое событие в моей жизни, я стараюсь и порадоваться, и огорчиться, но вместе с Богом так легче, так лучше намного. Вот. Но было время, когда мне было тяжело с этим, потому что я не знала,
2: значит, не всю жизнь, да, вы провели рука об руку с Господом?
3: Нет.
2: В какой момент произошла эта встреча?
3: Эта встреча лицом к лицу произошла тогда, когда я уже была зрелым человеком достаточно, устоявшимся, со своим мировоззрением. У меня уже были дети, была семья. Но чего-то мне не хватало. В душе все равно какая-то пустота была, какая-то незаполненность. И время от времени я задумалась, ну почему так? Вроде бы все есть. Вроде бы семья, муж хороший, детки, слава Богу, здоровы. Казалось бы, все есть, но...
2: Покоя и мира не было.
3: Покоя и мира нет, да, совершенно.
2: Расскажите, пожалуйста, в какой семье вы выросли?
3: Семья у меня была самая, ну, простая, можно сказать. Семья рабочих. И папа, и мама работали всю жизнь на заводе.
2: Часто ли там упоминалось имя Бога в семье? Или родители совершенно никогда не задумывались об этом?
3: Никогда не упоминалось. Никогда. Мне казалось, что мама у меня верит где-то в душе, но как-то не прививалось это в семье.
2: И было в то время не принято, да?
3: Не принято было, да. Мой дедушка был комсомольским коммунистическим лидером в свое время, руководителем. И поэтому как-то в семье это... О крещении детей вообще не заговаривалось даже в то время.
2: А свои детские ощущения вы помните? Задумывались ли вы в детстве и в юности о смысле жизни?
3: Вопросы, как любой ребенок, конечно, задавала. А почему так?
2: И как-то находили ответы какие-то? Или эти вопросы оставались постоянно без ответа?
3: Чаще всего они оставались как-то вот в таком состоянии неотвеченном.
2: А где вы жили в то время, когда были?
3: Я сама родом из Казани. Прожила там 20 лет до того, как вышла замуж и переехала сюда, в Нижний Новгород.
2: А как вы попали сюда? Обычно смена места – это такой момент очень для человека, скажем, поворотный, потому что меняется жизнь, меняется вклад. На такой шаг надо решиться.
3: Да, но это не от меня зависело. По своему характеру я бы никогда не предположила даже, что меня может повернуть вот так вот на 180 градусов, и вдруг я сменю место жительства, сменю привычный уклад, что я уеду от своей семьи, и что я буду совершенно одна в чужом городе. Даже я подумать об этом не могла. Но Господь сделал так, видимо, поставив меня в такие условия, чтобы я начала его искать.
2: А что за обстоятельства создал Господь, вот, чтобы вы к нему обратились?
3: Вы знаете, когда я сюда приехала, я почему-то ощутила себя очень одиноко. Несмотря на то, что я приехала и жила с любимым человеком, но мне было очень-очень одиноко. Тягостно от того, что нет здесь близких людей, нет рядом родных, нет подруг, не за что здесь уцепиться, как бы. Нет ну, какой-то основы. Я почувствовала, что я буквально в вакууме нахожусь.
2: То есть семья пустота. Не была той самой полной чашей, где бы можно было вот окончательно погрузиться в нее с головой эмоционально, удовлетворяться этим. Вы искали чего-то большего, так?
3: Ну, на первых порах, конечно, нет, потому что, во-первых, молодые люди, когда только женятся, еще идет притирка характеров. Конечно, полностью мы еще не могли соответствовать вот полной гармонии семейной.
2: Еще и от этого сейчас. Возникало одиночество, да?
3: Да, да, конечно. Взаимопонимание, оно пришло позже, когда мы уже начали действительно понимать друг друга, когда мы стали доверять друг другу полностью, безоговорочно. После того, как у нас действительно объединили общие проблемы, общие радости какие-то, много чего пережито было, конечно.
2: А когда вот вы переживали эти сложности, это одиночество, вы стали задумываться о Боге?
3: Конечно. Только после того, как меня окунуло вот в такую ситуацию, я стала задумываться, ну почему мне так плохо, когда все у меня хорошо. И Господь мне здесь послал утешение.
2: Каким образом?
3: Я познакомилась с подругой, с одной женщиной, с которой мы водили вместе в детский садик своих детей. Просто познакомились, слово за слово, и мы стали общаться. Даже сдружились, с семьями дружили. Наши дети общались. И она привела меня в церковь. И только там я увидела, как много хороших людей оказывается в Нижнем Новгороде, как много положительных эмоций, сколько я могу людям дать хорошего, сколько они мне могут дать. И восполнилась моя вот эта пустота. Мне стало хорошо. Действительно, я могу сейчас сказать, что Нижний Новгород для меня – это родной дом.
2: А вот интересно, когда вы пришли в церковь, что вас там привлекло? Что вас туда тянуло, в эту церковь? Что именно? Это тоже, опять же, это очень решительный шаг, и немногие готовы расстаться с прежней жизнью, с прежней верой или какими-то своими прежними мировоззрениями. Вот как вы решились на этот шаг?
3: Да у меня как бы вот особых мировоззрений вот религиозных еще не было сформировано. Поэтому я не могу сказать, что я что-то в себе ломала. Угу. Я просто увидела, что здесь есть Бог, и мне к Нему очень хочется. Через людей, через их приветливые взгляды, через их сочувствие, через их поддержку. И мне захотелось быть здесь. Я увидела, что действительно, реально здесь Бог находится.
2: В начале программы вы сказали, что встретились с Богом лицом к лицу. И какой же он, этот Бог, оказался для вас лично?
3: Для меня лично это утешитель. Во всех ситуациях, когда сейчас я оборачиваюсь на свои прожитые годы, я вижу, что всегда он был со мной. Всегда. Даже когда я к нему не взывала, даже когда я его не знала, не просила ни о чем. Он мне все давал. Он был рядом.
1: Лицом к лицу.
2: В начале передачи мы заговорили о доверии к Богу. И мне хочется узнать, а были ли у вас в жизни такие ситуации, когда Бог ставил вас в такое положение, что выбора не было, что оставалось только доверять Ему, и на свои силы полагаться уже не было возможности?
3: У меня совсем недавно такая ситуация произошла. У меня у сына младшего были подростковые проблемы. Мне сложно было с этим жить, потому что я видела, что ребенок мой идет куда-то не туда. У меня разрывалась душа буквально от того, что я вижу, что вот что-то плохое, вот оно вот-вот-вот рядом скоро. Поэтому я пыталась его приблизить как-то к себе, но получала какой-то ответ, вот негатив. Я пыталась его и так, и эдак подойти к нему, и как-то еще и обласкать, и приласкать, и поговорить по душам, но это все встречало какой-то, ну, натыкалось на стену, можно так сказать. А потом Мне встретилась сестричка одна из нашей церкви, и она сказала: «Наташ, вот я вижу, как ты любишь своих детей, но Бог-то любит больше их, больше, чем ты. Поэтому доверься и просто молись Богу за своих детей». Я действительно поняла, что это слова, которые мне хотел сказать Господь. Я за своими проблемами не увидела чего-то очень важного. Забыла, что Господь-то рядом.
2: То есть до этого все ваши усилия сводились к тому, что вы как мать старались повлиять сами своим характером, своими действиями на сына. А теперь... остались бессильны, и оставалось доверять только Богу.
3: Да. Вот в тот момент, когда я ощутила, что у меня сил нет никаких, и что я даже все усилия, какие я прилагаю, они в пустоту уходят, я ощутила, что у меня выбора другого нет. Как довериться? И мне хотелось довериться действительно так, чтобы вот Господь сам решил эту проблему. Я поняла, что действительно Господь любит их намного больше, чем я могу любить.
2: И понимает, как подростков и как детей.
3: Да, и понимает больше их. Может быть, я чего-то не так понимаю. Может быть, не таким взглядом я что-то смотрю.
2: И Господь ответил на вашу молитву, на вашу просьбу? Каким
3: во-первых,
2: образом?
3: Во-первых, мне Господь дал успокоение мне лично. Я успокоилась и действительно стала... Я сказала Господу: действительно, ведь это правда. Ты любишь больше их. Я очень хочу, чтобы они были живы, были здоровы. Но я больше всего на свете хочу, чтобы они были с тобой, Господь. И вот только после того, как я сама себе вот это, в этом себе призналась, я почувствовала, что у нас начался контакт какой-то с сыном. Я почувствовала, что не так все безнадежно, что есть просвет, что у нас какие-то есть точки соприкосновения, что он любит меня. Если раньше, если он обижал меня, то это было, знаете как, именно с желанием обидеть.
2: Уязвить, обидеть.
3: Обидеть, и действительно так обидеть, что просто... А потом я стала видеть, что он сделает, но не со зла. Просто потому, что вот...
2: Теперь вы уже не опасаетесь за его будущее?
3: Я думаю, что нет. Я не опасаюсь. Сейчас выбор от него зависит. Я знаю, что Господь сделает все, чтобы у него все было хорошо. Но выберет, конечно, он сам. И что уж он выберет, с тем он будет жить.
2: Но слава Богу за то, что он может, он настолько силен, что может такие изменения производить в жизни человека. Мы с вами говорили о таком служении в семье, да, о том, что вы можете сделать для своей семьи. Но я знаю, что у вас есть еще особенное служение, как оно, можно сказать, что оно и в церкви, но и одновременно является вашей работой. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, как это произошло.
3: Да, сейчас я работаю в христианской школе «Нарния». Преподаю.
2: «Нарния» — это название, да?
3: Название «Нарния». Преподаю в третьем классе. Но педагогического образования у меня не было изначально. Когда эта школа год назад должна была открыться, и когда только готовилось ее открытие, стали говорить о том, что нужны специалисты, у меня были такие сны интересные. И думаю, что это мне Господь, конечно, посылал эти сны. Мне снилось, что я преподаю в школе, что вокруг меня много детей. Мне было странно, что это такое. Потому что к детям я как бы по профессии отношения никакого не имела. Мне снилось, что я пишу какие-то задания, что я какие-то планы составляю уроков. Для меня было это тоже вот удивительно.
2: А вы раньше задумывались об этом? Вам хотелось именно в этой сфере найти себя именно в работе с детьми?
3: В том-то дело, что нет. И профессия моя далека была от педагогики. И никогда я об этом не задумывалась. И не сталкивалась близко с детьми. в таком вот масштабе, кроме как свои дети вот у меня были.
2: Когда вам начали сниться эти сны, вы задумались о том, что это Бог говорит к вам? И какие вы действия потом предприняли?
3: Вначале меня испугало это. Думаю, да что ж это за навязчивая идея какая-то. Подумала о том, что ну это какой-то один сон. Но эти сны стали повторяться. Тогда я подумала, что а вдруг мне Господь хочет что-то этим сказать. Может быть, я действительно могу чем-то пригодиться в школе. И я на тот момент работала в магазине в Могилевском текстиле. И я просто в обидный перерыв пошла. Думаю, пойду-ка я узнаю, как подготовительные курсы, с какого числа начинается.
2: Пришла. Вы собирались поступать? Или подготовительные
3: курсы? Не думала,
2: курсы,
3: но я подумала, что, может быть, если я чем-то могу пригодиться, то мне образование это понадобится. Угу. Вот. Поэтому я пришла и стала спрашивать, где здесь подготовительные курсы. Девушка меня направила.
2: Вы пришли в педагогический институт,
3: да?
2: То есть с намерением, возможно, да, возможно, получить образование
3: когда-нибудь,
2: педагога.
3: Что-нибудь через годок там или как-то, когда я буду готова.
2: Да. Ну, любой абитуриент проходит через, по мнению всех абитуриентов, ужасную ступень. Это вступительные экзамены, приемная комиссия. Как вам удалось преодолеть этот барьер? Я знаю, что сейчас вы являетесь студенткой пединститута, что не так-то легко в наше время стать студентом, учиться. Вот расскажите о том, как это произошло.
3: Ну, все это было, знаете, под водительством Бога, конечно. Потому что, опять же, повторюсь, я не задумывалась ни о чем. Я просто как бы смущала меня вот это вот, то, что мне хочется приложить свои силы куда-то. Но ни сил, ни возможностей, ни образования мне для этого не хватает. И когда я пришла к учредителям школы и сказала, что у меня ничего нет, ни образования, ни особого какого-то дара, но у меня есть великое желание послужить.
2: Мне то есть к тому моменту вы уже осознали, что это Бог руководил вашей жизнью, и Он направил вас именно в школу?
3: Да, я стала задумываться об этом. И когда я пришла в педагогический университет с целью узнать о подготовительных курсах, меня девушка направила, говорит, сходите туда. Я пошла, открываю одну дверь, меня направляет следующую. И так несколько этапов я прошла, и все спрашиваю, где же здесь подготовительные курсы? И меня направили к декану. Я с этим же вопросом пришла и к нему. Он посмотрел на меня внимательно, очень представительный мужчина. И на столе у него увидела какой-то библейский журнал. И я решила, что вот здесь я должна высказать все на чистоту. И я стала ему говорить о том, что у нас открывается христианская школа. Вот у меня образования нет, но я очень хочу там работать. Я ему все по-честному сказала. И он в этот момент поднимает трубку прямо при мне и говорит, спрашивает, есть ли возможность поступить в порядке исключения. Такой-то, такой-то. Ему отвечает, что да.
1: Лицом к лицу.
2: В порядке исключения, я так понимаю, это без экзаменов. В то время, когда уже экзамены не сдавали, и не было, в общем-то, формальной возможности для этого.
3: Да, надо сказать, я, во-первых, пришла в октябре месяце, вместо того, чтобы, как все, сдавать в июле. В августе у всех была еще установочная сессия. Я пришла в октябре. И я тоже смысл подумала, что действительно без экзаменов пришла. Но оказалось не так. Он мне сказал, приносите документы. И на следующий день я так и сделала. Я принесла документы. И меня спрашивают, а когда экзамен будете сдавать? Сегодня или завтра? Меня, конечно, это смутило, потому что у меня после школы прошло очень много времени. Меня смутило, я сразу опешила, потому что думаю, я ничего уже не помню. Много чего не помню, что нужно. Поэтому я и расстроилась, а с другой стороны, думаю, ну, значит, не судьба. Вот. Но на следующий день все-таки я в обеденный перерыв с работы, убежала, пришла. Думаю, как сдам, так и сдам. Мне дали тестовое задание. Как ни странно, русский язык я написала на 5, математику на 4. И вот так вот Господь смотрел, что даже без подготовки...
2: То есть то задание, которое дали неожиданно, оно оказалось вам по силам, и вполне проходной балл подходил для того, чтобы вы стали студенткой. Это вообще поразительное, невероятное такое явление для вузов, для бюрократии вузовской, когда поступаешь, практически невозможно какие-то найти обходные пути. И вот когда это чудо с вами произошло, вы знали, чья рука действовала в этот момент?
3: Конечно. Я знаю, как непросто поступить. Как раз в этот момент, когда я в июле месяц, когда все поступали, я в это время была занята заботами о том, чтобы у меня сын старший поступил. Я о себе даже не думала. У меня должен был поступить сын. Хотелось ему дорогу как бы открыть, чтобы он профессию, которую он выбрал, чтобы он действительно овладел ею.
2: А для Бога еще возможным оказалось еще и для вас найти место, да, о котором вы мечтали. Расскажите, что вам сейчас дает ваша работа? Вы стали педагогом, вы стали учить детей, вы изменили, снова изменили свою жизнь, профессию. Каким образом вот она изменилась? Каким образом изменились ваши взгляды?
3: Знаете, я благодарна Богу за то, что, несмотря на то, что я только второй курс заканчиваю, мне Господь доверил 8 душ, которые вот в моем классе собрались ребята социально почти все, за малым исключением, социально надломленные уже ребята, из социальной необустроенности, которые...
2: То есть это дети из трудных семей,
3: из неполных семей, которые не имеют маму-папу. Угу. Трое ребятишек опекаемые.
2: Бытует мнение, что таких детей нужно воспитывать только в каких-то спецшколах, что обычные педагоги с ними не справляются, потому что психика у них уже надломлена, изранена. Скажите, вы с этими проблемами сталкиваетесь в своей практике?
3: Проблемы, да. С этими проблемами я сталкиваюсь. Я поняла, что вот тем ребятишкам, которые ко мне сейчас пришли, им сейчас очень нужна адаптация вот именно такого характера, как обогреть, выслушать, даже не столько научить.
2: Просто найти доброе слово.
3: Доброе слово найти, обнять порой. И они так откликаются вот на ласку, на доброе слово. Они учатся обниматься. И порой так трогательно бывает, когда они обнимут со всех сторон. Они так радостно встречают, несмотря на то, что я могу их и поругать, я могу с ними серьезно поговорить, я могу и поплакать с ними, и помолиться с ними.
2: То есть работа с детьми вам дает не только эмоциональную подпитку, но еще и духовную, да, так как школа христианская. Скажите, обновились ли ваши отношения с Господом, ваша духовная жизнь после того, как вы стали работать в этой школе?
3: Да, я могу об этом сказать смело, что действительно обновились. Были, конечно, в моей жизни и падения, и взлеты, всяко было. Но сейчас я верю твердо, что Господь меня просто за руку держит и вместе со мной держит вот этих ребятишек. Потому что когда судьбу каждого из них... Я же знаю судьбу каждого. Знаю, что они пережили столько, сколько для взрослого человека много будет. Столько злости они пришли, когда такими забитыми, такими, можно сказать, недоверчивыми. И они не сразу стали откликаться на любовь и заботу, откликаться именно нормально, адекватно. И я могу сказать, что сейчас вместе со мной Господь держит и их. Вот мы к как единое целое, мы вот вместе. Я вместе с ним. Я сейчас уже себя не могу отделить вот от своего класса. Не знаю.
2: Мы можем сказать, что Господь подарил вам несколько семей, кроме вашей родной семьи. У вас появилась церковь, которую можно назвать семьей. Да. А теперь появилась еще семья, и еще и целых 8 детей
3: и
2: в этой
3: детей,
2: семье.
3: Да.
2: Слава Господу за то, что Он для вас нашел ваш путь и вашу собственную дорогу. Я думаю, что Он благословит вас в этом пути. Спасибо вам за то, что вы нашли время к нам прийти и поделиться своим опытом. Дорогие друзья, а что есть для вас доверие Господу? Трудно ли Ему доверять? Напишите нам и расскажите об этом. Всего доброго. До свидания.
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности.
4: Библия – это книга своей эпохи.
5: В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий.
6: Главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел.
1: В этой программе своеобразие библейского повествования, виды и причины расхождений в книгах Священного Писания.
3: У нас нет одной Библии. Вот какая Библия? Вот вас попросят, дайте мне Библию. Вы, скорее всего, дадите русскую синодальную Библию. А может быть, нет. А может быть, вы дадите другой перевод. Уже их вышло несколько разных переводов. А, допустим, вы скажете, я дам оригинал. Ну, предположим, у вас он есть. А какой оригинал вы дадите? С автографами всех апостолов, которые расписались, от авторов на добрую память? Нет такой Библии. Ни у вас, ни у кого-либо еще. Или вы дадите собрание оригиналов. То есть не под одной обложкой, но вот Павел, вот Лука, Марк, Матфей, вот Исаия, Иеремия, Иезекииль. И такого нету, потому что до нас автографы не дошли. До нас дошли списки со списков. Они немножко разные. Немножко. Это принципиально важно. То есть нет такой библейской рукописи, где было бы сказано, что небо и землю сотворил не Бог, а как-нибудь все иначе получилось. Или что Христос не умер на кресте, а там улетел в космос. Такого нет даже близко. Расхождение касается небольшого количества разных маленьких мест. Да? Таких глобальных расхождений практически нет. Вот чтобы прямо все менялось, и смысл был абсолютно другим. Но в то же время нет единого стандартного текста, нет единого стандартного понимания, потому что в этих маленьких эпизодах где-то кто-то по-другому прочитывает, интерпретирует немножко по-своему. Поэтому у нас нет единой Библии. Мы для удобства, допустим, в России пользуемся часто синодальным переводом, он считается стандартным, там тоже есть ошибки, там тоже есть непоследовательность.
6: Библейское послание, оно, с одной стороны, вневременное, но, с другой стороны, все-таки оно было озвучено в определенный исторический период. Первыми, так скажем, адресатами этого текста были люди определенной эпохи. Понятно, что обращение идет на в том языке, который тем людям мог, и той, в той системе образов, которые тем людям могли быть понятны.
4: Если быть честным и быть откровенным, нужно сказать, что с какой-то степени в Библии действительно противоречие встречается. Но нужно оговориться и сказать, какого характера эти противоречия. То есть, насколько они влияют на, скажем так, на истину. И насколько от этого меняется тот или иной смысл. Я приведу несколько примеров, чтобы просто проиллюстрировать, какого характера иногда в Библии встречается противоречие. Чаще всего можно группировать тексты, которые касаются каких-то цифр. Например, в третьей книге царств, в четвертой главе, в стихе 26 записано: «И было у Соломона 40 000 стоил для коней колесничных». Запомним эту цифру – 40 000 стоил. Если мы откроем вторую книгу Паралипоменон, 9 главу, и прочитаем стих 25, то у Соломона было 4 000 стоил. То есть у нас два текста. Один из книги «Царств», второй из книги «Паралипоменон». Две эти книги входят в состав Библии Ветхого Завета. В одной книге утверждается, что у Соломона было 40 тысяч стоил, а в другой утверждается, что 4 тысячи стоил. Вопрос. Так сколько было точно? И таких пытливых исследователей Библии, конечно, это смущает. Более того, есть люди, которые специально этим занимаются. Они находят в Библии всякие несостыковки, чтобы показать ее несостоятельность. Посмотрите, как Библия может быть словом Бога, если в ней куча всяких ошибок.
3: Мы можем сказать «Библия», имея в виду совокупность, скажем так, дошедших до нас оригинальных текстов, переводов, а раз переводов, то уже и толкований. Но прекрасно мы должны при этом отдавать себе отчет, что нет единого стандартного текста, единого стандартного толкования на все места для всех случаев жизни. Его нет. А есть, скажем так, некоторое количество вариантов Библии, которые мы условно, когда нам нужно поговорить не о конкретном варианте, но обо всех в целом, говорим Библия. В Библии написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Да, во всех существующих текстах Библии это так и сказано в самом начале.
4: К сожалению, сами верующие люди имеют очень идеалистические представления о Священном Писании. Для них Библия – это слово Бога, а Бог совершенен. И значит, все, что говорит Бог, ошибаться не может. Значит, все, что Он сказал напрямую, все, что люди записали, записывали они это все под диктовку, даже не думали, просто Бог водил их рукой и их мыслями управлял. Это есть такие взгляды у верующих людей. Называются эти взгляды вербальная инспирация. То есть как бы вдохновение было прямое, что человек сам не знал, что он пишет, поэтому все записано вот как есть. К сожалению, такая группа верующих относится как раз вот именно к фундаментализму, такое направление христианства есть. Правда состоит в том, что когда Господь Бог вдохновлял того или иного писателя Библии, Он вдохновлял его как личность, чтобы тот передал какую-то очень важную ключевую идею во всем в рассказе, во всем повествовании. Но человек, который записывал тот или иной рассказ, это был человек, которому свойственно ошибаться, и который мог действительно при записи допустить ошибку, неточность. Либо эта ошибка или неточность могла происходить в результате переписки одного манускрипта, который устарел, нужно было его заменить новым. И переписчик, который переписывал, он мог вот эту ошибочку допустить. В принципе, иногда такое бывает, когда человек выступает или говорит. И говорит вроде бы правильные вещи, но вдруг называет какое-то место не так, не туда делает ударение или ошибается в дате. А это не означает, что если он ошибся в дате, что теперь все, что он до этого говорил, все неправильно. Нельзя ему верить, ни в коем случае. Нет, он мог говорить правильные вещи, но действительно допустить какую-то неточность. Ошибся, заговорился. Много есть причин или факторов, которые на это могут повлиять. Поэтому вот все, что в Библии касается иногда цифр, там количество воинов, количество детей, количество колесниц, там, лошадей, солдатов и тому подобное, иногда такие несостыковки могут быть. И они могут быть результатом переписки, то есть неточности действительно.
6: Главное не в том, насколько вот этот текст там до буквы соответствует вот со своим прототипом, а главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел. В них действует Дух Божий. А будет ли это оригинал, сколько ему будет тысячелетий, и сколько ошибок сделал переписчик, будучи человеком, естественно, делает ошибки, это совершенно неизбежно. Но заметим, что другие переписчики его поправляют, потому что критика, то, что называется сейчас библейской текстологией, критика библейского текста, она существует, в общем, столько же, сколько существует. Ну, может быть, конечно, не столько же, сколько существует Библия, но существует не менее 1500 лет, а может быть и даже и более. И это, кстати говоря, не только для Библии характерно, и для античных текстов, потому что античная филология существовала по выверке и исправлению ошибок, которые неизбежно накапливаются при ручной переписывании. Да, вы знаете, что на самом деле и при печатном тоже у нас бывают разночтения. Нам только так кажется, что если мы возьмем два томика Пушкина, там не будет ни напечатанных, там не будет ни единого разночтения. Это не так. Или мы возьмем там два тома Мандельштама, там сколько угодно будет, ну не сколько угодно, но будут разночтения. И будут варианты различного текста. Но тем не менее, это Мандельштам, это Пушкин, это то же самое мы можем сказать про Библию.
4: Кто-то ошибся, и эта ошибка осталась. Иногда бывают моменты, когда, поскольку некоторые люди в основном обращаются к синодальному тексту, и пытаются в синодальном тексте найти эти противоречия, и их находят, но не состыковки, я имею в виду в цифрах, тогда как в оригинальном тексте, то есть если мы говорим о Ветхом Завете, в иврите, цифра та же самая стоит и в том, и в другом месте. Ну, например, в книге Ездры, в книге Неемии, в синодальном тексте передается жители Гаи разное количество людей. Тогда как в еврейском тексте цифра одинаковая и в Ездре, и в Нееме. То есть видно, что ошибка была при переводе. То есть переводчики, которые сделали с одного языка на другой, просто ошиблись в этом переводе. Кто-то может сказать, но раз они ошиблись в переводе, допустили ошибку в цифрах, то тогда, значит, у нас нет уверенности во всем тексте. Да, я уже говорил, что люди могут действительно печатать даже какую-то научную работу, но в ней допустить какую-то ошибку, неточность. Если она узнается, и она исправляется. Но это не означает, что теперь все исследования этого ученого нужно подставить по сомнению. Просто он мог ее допустить. Это как бы человеческий фактор. Он действительно присутствует. И это есть. Это есть в библейском тексте.
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности. Писание есть свидетельство об истине. Писание есть способ войти в общение с истиной. Но истина не есть словесная формулировка, да? Я вам могу показать свидетельство о рождении или свидетельство о браке свое. Но мой брак не есть это свидетельство. Я женат не на бумажке. Я женат на живом человеке, на женщине. А эта бумажка свидетельствует, да, она показывает, на ком я женат. Это очень, очень важная бумажка. Но она бумажка. Да, вот, мне кажется, Библия – это именно такое свидетельство об истине. Но не есть истина, воплощенная в буквах. И даже не единственная. Да, потому что в конечном итоге есть Библия на другом языке, которого мы не знаем, и чем она нам поможет.
4: Но есть другая группа. Группа как бы противоречий. Она касается Евангелий. И в Евангелиях иногда вот эти вот несостыковки как раз и появляются. Их, кстати, довольно-таки много. Пример вот противоречия можно встретить в Евангелии от Матфея. Приводится история об исцелении слуги сотника. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Вот здесь важная деталь, что сам сотник подходит к Иисусу и просит за своего слугу. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы здесь с первого стиха прочитаем.

0: но просит именно старейшин, чтобы они могли попросить именно его, и чтобы Иисус мог прийти к этому человеку, да, и его исцелить. То есть мы видим это разночтение. Да? И, конечно, для людей, опять же, вот это обстоятельство, оно смущает их, как так, как же было на самом деле. Опять же, я должен отметить, что в данном случае сама история о том, что Иисус исцеляет, она не вступает в противоречие. То есть как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки Иисус этого слугу исцеляет.
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Делай то», и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час.
0: Нужно понимать, что в иудаизме в то время к язычникам, особенно к римским воинам, было такое негативное отношение. А получается, Иисус вот к этому человеку, да, проявляет вот такое внимание, что он не пренебрегает его нуждой, а тем не менее совершает. И мне кажется, все-таки для самого этого сотника то, что делает для него Иисус, возможно, и стало каким-то поворотным моментом, что он действительно, возможно, обратился в христианство потом и был христианином. И, возможно, он и был живым свидетелем, который об этом рассказывал. Но ко времени написания Евангелия его просто не было в живых. То есть человек мог просто уже умереть. И, естественно, евангелисты, которые помнили эти сказания, да, которые об этом говорили, они могли записать их с разных слов. И люди, которые слышали эти рассказы от сотника, могли бы сказать: «Да, он же был в нашей общине. Он же рассказывал о том, как он пошел к Иисусу и как попросил, чтобы Иисус исцелил его слугу». Да? А другие могли помнить просто о том, что, по-моему, не он сам приходил, а он кого-то попросил из старейшин. То есть люди могли не помнить вот этих всех деталей, кто именно попросил, кто именно пришел. Да? В любом случае, если так быть даже внимательным, и в первом, и втором случае все равно просьбой обращается сотник. Все равно это его нужда. Сам лично или через кого-то, но он просит. И естественно, свидетели, евангелисты могут не помнить вот этих всех деталей, которые именно происходили. Да? И не помня этих деталей, естественно, они могли по-разному это описать.
2: Это не противоречие, это особенности того автора, который, скажем, был очевидцем событий, связанных с жизнью, земной жизнью, служением Иисуса Христа. А кто-то, может быть, и не был, например, апостол Лука, он не был очевидцем, он писал уже со слов очевидцев. Кто-то, может быть, запомнил одно, кто-то запомнил другое, понимаете? Человеческая память не бесконечна. Апостолы, которые писали Евангелие, они не отличались феноменальными какими-то способностями. Вообще, когда Бог призывает человека на это пророческое служение, этот человек не становится каким-то, знаете, суперменом, обладающий

0: сверхспособностями, интеллектуальными способностями, сверхпамятью. Нет, он остается человеком со своими ограниченными возможностями, интеллектуальными способностями, знаниями языка. Мы находим в Библии какие-то неточности, может быть, связанные с тем, что человек не может помнить все детали, вот, с компьютерной точностью. Но это никоим образом не влияет на саму суть, на содержание Божьей вести. Вот эти незначительные помарки, неточности, они связаны с ограниченностью человеческого фактора. Это нас не должно смущать. Не нужно на этом притыкаться. Просто мы должны признать тот факт, что Библия одновременно и Слово Божие, и Слово человеческое.
1: И вот эти вот несостыковки в Евангелиях очень часто как раз наоборот говорят о достоверности их. Потому что если бы четыре евангелиста записали бы все в слово, то можно было бы обвинить их в каком-то сговоре. Потому что в разное время люди находятся, но записали все в слово, без всяких каких-то неточностей. Библия – это книга своей эпохи, и, ну, части той истории, той культуры. И когда мы ее читаем, и когда мы ее пытаемся истолковывать, нам крайне важно это понимать, это учитывать. И тем не менее Бог вот через это несовершенство языка может коснуться нашего сердца, нашего ума. И мы можем поверить. А это главное.
2: Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и девясь, и перед кем мой разум замолкает в безумной гордости, постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц смирения лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над бездною разбросанных миров. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат с небесной душой, и пред страданием, и чистою любовью склоняюсь я с горячей мольбой.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте! Принято считать, что состояние нашего духа зависит от состояния нашего физического здоровья. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Так ли это? Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем Русланом Флорисовичем Фазлеевым. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Флорисович. Вы согласны с фразой «в здоровом теле здоровый дух»?
4: Когда-то давно я ее несколько перефразировал. И я для себя понял, что только когда дух будет здоровым, будет здорово и тело. И оказался очень близок к истине, потому что узнал, что вот эту фразу, это изречение некогда несколько исказили в нашем советском прошлом. И сказал эту фразу римский мыслитель, поэт-сатирик Ювенал, и звучит она приблизительно следующим образом. «Надо молиться о том, чтобы в здоровом теле и дух был здоровым». Вы видите, что здесь зависимость духовного здоровья не поставлена в зависимость от здоровья физического. Наоборот, все переставлено с точностью на наоборот. То есть, если человек здоров духовно, это будет отражаться и на его физическом здоровье обязательно.
3: И чтобы духовное здоровье было хорошим, нужно молиться.
4: И не только, да. Дело в том, что апостол Павел в своем послании к Тимофею, также упоминая о физических упражнениях, говорит, что телесное упражнение мало полезно. И он предлагает заниматься духовным, прежде всего, воспитанием или тренингом, как бы сегодня сказали. Почему это очень важно? Дело в том, что сегодняшняя медицина уже даже ввела новый термин, есть новое заболевание – орторексия. Это заболевание связано как раз с чрезмерным увлечением здоровым образом жизни, когда люди подсчитывают постоянно употребляемое количество калорий. Они каждый день делают определенные физические упражнения для того, чтобы поддерживать в форме свое тело. И они настолько этим увлечены, что вместо здоровья они впадают в эмоциональную и иногда физическую, вернее, в депрессию, которая связана с эмоциональной перегрузкой и с физической перегрузкой. То есть, казалось бы, то, что должно повлечь за собой здоровье, приводит к болезням.
3: Так тогда можно ли в таком случае говорить о прекрасном физическом здоровье, если человек эмоционально перегружен? Его эмоциональное здоровье страдает, хотя он в прекрасной физической форме?
4: Очень хороший вопрос. Дело в том, что, как ни странно, может быть, для некоторых покажется, физическое здоровье больше зависит от наших эмоций, чем от здорового образа жизни, который тоже ни в коем случае нельзя выбрасывать на свалку. Естественно, если человек поддерживает здоровье, это позволяет ему немножко по-другому смотреть на мир, легче воспринимать стресс, делать свою работу лучше. Но мы сейчас можем наблюдать, что люди, которые ведут очень серьезно здоровый образ жизни, правильно питаются, занимаются спортом, активны в социальном плане, если они испытывают гнев, постоянно, регулярно, они гневаются, они раздражаются, выходят из себя, если они не сдерживают своих отрицательных эмоций и часто обижаются, они болеют. И это легко объяснить даже на физиологическом уровне, потому что в нашем организме происходят биохимические реакции, которые из-за вот этих неприятных эмоций приводит к заболеваниям. То есть человек, казалось бы, у него есть все предпосылки быть здоровым, а он болеет. Какие болезни обычно? Это атеросклероз, проблемы с тромбами, проблемы с сахарным диабетом, сосудистые заболевания. Хотя он правильно ест, он правильно, нет вредных привычек. проблемы с эмоциями намного важнее, чем проблемы со здоровьем физическим.
3: И насколько я еще понимаю, даже если человек лишний раз не сходит на тренировку или вдруг забудет выпить витамины, это не так страшно, нежели то, что он лишний раз понервничает сильно.
4: Совершенно верно. Вот как раз и апостол Павел, и вот этот мыслитель римский, ну и много мудрых людей в прошлом и сегодня отмечают, что духовное здоровье – это не просто здоровье твоего тела или эмоциональное даже здоровье. Оно напрямую связано с тем, как ты воспринимаешь этот мир. Когда Бог создал человека, Он вложил в человека такую, я бы сказал, такую ступенчатую градацию его здоровья. На первом месте Бог поставил прежде всего его духовное развитие, его духовный рост. Это была основа основ, чем и отличался человек от любого другого творения. Потом, это, конечно, эмоции. Это очень важный аспект, и мы сможем во многих источниках найти примеры, когда человек находится в безнадежном состоянии. Медики от него отвернулись, сказали, что ничего не могут делать. Но он настроен на жизнь, он оптимист. И таким образом потом все удивляются, что болезнь отступает, и человек побеждает эту болезнь. Не наоборот. Вполне здоровые люди. Посмотришь, красавец, должен быть, наверное, самым счастливым на земле человеком. Успешен в труде, успешен в кругу друзей, душа компании. Вдруг у него опускаются руки, ему не хочется жить, и он прямо, в прямом смысле угасает. То есть он дает своему организму, своему здоровью установку на то, что он жить дальше не хочет. И если вот эта эмоциональная сфера связана с духовной, то человек, который видит свое предназначение в Боге, в служении людям, он никогда не опустит руки. Он никогда в каких-то трудных обстоятельствах, казалось бы, в безнадежных обстоятельствах, никогда не скажет: «Все, стоп, мне дальше жить не хочется». Хотя такие мысли могут приходить. Вот есть такой известный герой Иов, библейский герой. Ему было так тяжело, ему было так плохо, что он даже переживал о своем рождении. Он говорил, что зачем я родился на свет, мне не хочется жить дальше и так дальше. Но он продолжал уповать на Бога. Он выразил эту надежду. И исцеление пришло. Бог его исцелил. Это было чудо. И дальнейшая его жизнь, его процветание также отражено в Священном Писании как успешное.
1: Принято считать.
4: На следующем, конечно, этапе стоит социальное, то есть взаимоотношения с людьми и наше физическое здоровье.
3: Прежде чем мы перейдем дальше, мне хотелось бы уточнить. То есть верующий человек, он, можно сказать, живет более полной жизнью, более гармоничной. Но самое главное здесь то, что так как он все свои проблемы доверяет Богу, то он не беспокоится очень сильно. В его жизни, может быть, он менее подвержен стрессам, потому что он во всем уповает на Бога. И это помогает ему не испытывать, может быть, таких сильных эмоций отрицательных в жизни.
4: Совершенно верно. Даже если не говорить о людях верующих, Марк Твен писал, отмечал, что в моей жизни было очень много тысячи страхов, которые так и не исполнились. Мы чаще всего боимся, глядя в будущее, вместо того, чтобы смотреть в это будущее с оптимизмом. Хотя я ни в коем случае не хочу говорить о том, что наша жизнь на Земле будет становиться все лучше и лучше. Я не склонен так думать. Мы наблюдаем как раз обратно. Но при этом у нас сохраняется надежда, что, во-первых, мы не будем оставлены Богом. Во-вторых, нет такой ситуации, нет такой вершины, которую Бог не помог бы нам преодолеть. Вот этот тандем человека и Бога, и если он еще, конечно, проявляется в правильных отношениях с другими людьми, вот это единство между Богом, человеком и другими людьми дает потрясающие результаты. Человек, в принципе, и создан для этого. Основа основ жизни человека – это любить Бога и любить ближнего. Я об этом говорю постоянно, и я в это верю. Я тоже пытаюсь так жить. Мои знакомые и друзья тоже пытаются таким образом строить свою жизнь и свои приоритеты. Это все сказывается на любых уровнях. Это проявляется и в семейных отношениях, в коллективе, в рабочем, на улице. Когда человек едет куда-то отдыхать, когда он идет в больницу, лежит сам в больнице. Все это, вся эта совокупность вот этих составляющих помогает ему чувствовать себя более защищенным. И не только это. Если взять, к примеру, кто-то, не дай бог, конечно, кто-то из близких оказался в больнице, кто-то заболел или получил травму, ему очень плохо. Он испытывает боль. И уже психологи уже отметили, что если к этому человеку приходят его знакомые, и они сострадают, сопереживают ему. Это родственники, это близкие люди. Они как бы на себя берут небольшую часть его боли. Потому что если всю взять боль, да, то надо лечь рядом. И вот когда человек видит, и он чувствует тоже, что кто-то ему сострадает, сопереживает, ему действительно становится легче. Поэтому очень полезно, и в Библии, кстати, написано, что лучше ходить не в дом смеха, а в дом плача. Это значит, что не надо там искать возможности поплакать, но когда мы берем на себя чью-то боль, частичку, которую мы можем понести, мы видим и исцеление человека, и это в дальнейшем обязательно скажется на нашем тоже эмоциональном и духовном здоровье. Мы будем чувствовать, что мы кому-то нужны, мы кому-то сделали приятное, полезное.
3: Руслан Флорисович, но все-таки физическое состояние человека, оно влияет и на духовное.
4: Совершенно
3: часто.
4: Верно, да.
3: Потому что если человек болен тяжелой болезнью и очень долго, это его подавляет внутренне, он не может испытывать радости в жизни.
4: Действительно, когда человек понимает, что исцеление не приходит, с ним может произойти и другое чудо. Бог в состоянии не только исцелить человека, а в состоянии дать ему такую веру и такое, как в Библии написано, блаженное упование, то есть радостную надежду, что он даже, находясь на больничной койке и страдая физически, может поддерживать других людей. И поэтому мы имеем в жизни и в литературе много примеров, которые позволяют увидеть нам и это чудо. Моя мама тоже болела и долгое время страдала, но она продолжала уповать на Господа. Поэтому ее уход из жизни был не так болезненен, как если бы она не имела этой надежды. Да и сам пример Иисуса Христа, который, страдая на кресте, оказавшись в состоянии полного отвержения, когда от него убежали даже его ученики, когда он, страдая невинно, был осужден, и над ним смеялись, как над преступником, плевали в лицо, истязали его. Тем не менее, он продолжал уповать на отца, и находящийся рядом с ним разбойник тоже заразился вот этой веры, он обратился к Господу со словами, чтобы он вспомнил о нем в его царстве. Хотя другой, в такой же ситуации, никак не проявил своей веры. Поэтому лучше все-таки иметь духовное здоровье, потому что оно позволяет даже в страданиях, в болезнях оставаться человеком, оставаться тем, кто является образом и подобием Божьим. Это большое счастье. Этого невозможно достичь какими-то физическими упражнениями, здоровым образом жизни. Это помогает сделать только Господь, который открыт для человека, который готов дать ему и это чудо.
3: Да, действительно, физическое здоровье человек все-таки со временем теряет. Но вот веру у нас никто не отнимет.
4: Совершенно верно.
3: Руслан Флорисович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии.
4: Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий.
1: В этой программе сущность Библии, этапы знакомства с Библией, библейские сюжеты в искусстве, издание Библии, отношение Бога и человека в Библии.
3: К Библии относятся по-разному. Одни относятся к ней как к произведению мировой литературы, культуры, другие относятся к Библии как к священной книге. Но как бы ни относиться к Библии, это книга, которую стоит прочесть. В общем-то, когда мы говорим о Библии, то мы понимаем, что Библия описывает реальность, которая находится вне этого мира. Поскольку она описывает Бога и его отношения с человеком, то это напрямую влияет на нашу жизнь сегодняшнюю. Один из главных посылов Библии о том, что если ты будешь хорошо относиться к своим родителям, то будешь жить долго и хорошо на той земле, на которой ты живешь. Но кроме того, Библия отвечает на еще один важный вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что твоя жизнь конечна, и однажды ты приходишь к такому моменту, когда твоя жизнь закончится. И что там? Библия предлагает ответы на этот вопрос. Что там нас ждет встреча с тем, с кем мы познакомились на страницах Священного Писания.
1: Еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными. Ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: «Поглощена смерть победой». Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?
3: Когда вы знакомитесь с Библией, вы знакомитесь с огромным полотном, на котором человечество уже многое сделало. Библейские сюжеты стали основанием для знаменитых полотен: «Явление Христа народу» Иванова, «Христос и грешница» Поленова. Если вы прочитаете Библию, вы, конечно, поймете, о чем идет речь. Также вам будет понятно, о чем идет речь, когда вы находитесь в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и смотрите на видение пророка Иезекииля, о котором он вам расскажет. Но если вы знаете заранее, вам уже эти объяснения дадут вам пищу для ума. Если вы не читали Библию, то это будет сложнее. В Москве, в музее имени Пушкина, стоит 7-метровая статуя Давида с пращой. О нем рассказывает Библия. И если вы знаете, с кем борется Давид, сюжет для нас становится более понятным. Еще Библия, конечно, помогает нам понять основные положения иудаизма, ислама и христианства, потому что Библия является первоисточником для этих книг, для этих религий. Но самое главное, конечно, если вы желаете прочитать эту книгу, тогда вы сможете с ней познакомиться. То есть именно желание, ваше личное желание, является самым сильным основанием для прочтения Библии. Это должно быть именно вашим желанием, не желанием вашей мамы, бабушки, знакомых. Само чтение тоже предполагает некие три этапа. Вот то, о чем мы говорим сегодня, это первый этап, предварительный, подготовительный. Мы получаем предварительные сведения, и мы даем как бы предварительные сведения сейчас по книгам, по общим сведениям по Библии. Второй этап – это, собственно, чтение, когда мы подготавливаем план, и по этому плану двигаемся, чтобы следовать за ним, чтобы видеть, куда мы движемся. И последнее, конечно, когда мы говорим о чтении, нужно, конечно, вести какие-то записи для того, чтобы записывать туда вопросы или мысли, которые у нас возникают при чтении Библии. Такая работа, она помогает нам лучше осмысливать то, что мы Библии прочитываем. Ответы на эти вопросы можно искать самостоятельно. Часть вопросов, кстати, отпадет в процессе дальнейшего чтения. А кто-то ответит на эти вопросы из вашего ближайшего окружения. Ну и, вероятно, останутся вопросы, на которые никто вам не ответит. Они так и останутся без ответа. И к этому надо быть готовым. Для того, чтобы просто окинуть взором эту книгу и составить первое представление, нам нужно открыть первую страницу Библии и посмотреть на ее титульную страницу. Давайте просто попробуем расшифровать все, что здесь написано. Итак, первое слово, которое здесь встречается, Библия, греческого происхождения, означает оно не что иное, как книги. Чуть ниже мы встречаем перевод этого слова, ниже, книги Священного Писания. Вся Библия распадается на две части. Три четверти занимает священная история Ветхого Завета, и поэтому написано Ветхого и Нового Завета. Причем Ветхий означает, просто перенесено к нам из славянского, означает не обветшавший, устаревший, а старый, древний. И Древний Завет – это, наверное, очень точный был бы перевод этого слова. А Новый – это Завет, который связан уже с нашим Господом Иисусом Христом. Слово «завет». Завет является ключевым понятием Библии, и это не наказ, не завещание, как в старославянском, хотя в старославянском имеет значение завещание, но это договор или союз Бога с человеком. По большому счету, Библия описывает ряд договоров, которые сначала заключаются с патриархами, начиная от Ноя, завет с Ноем был первым заветом, и заканчивая Новым Заветом, который предсказан на страницах Ветхого, и уже осуществленный Новый Завет описывается на страницах Нового Завета. Интересно, что послание к евреям встречаются оба этих выражения, где сказано о том, что Ветхий Завет включает в себя постановления храмовые, поскольку храма теперь нет, то теперь вот эти установления, которые относятся к храму, они уже не актуальны, поэтому существует Новый Завет. Речь идет о Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме совершались жертвоприношения. Через какое-то время храм был уничтожен. После пришествия Христа, через 40 лет, христианство осталось без зримого реального храма, который был центром богослужения. И немножко о связи этих двух книг. В Ветхом Завете события Нового Завета предсказываются, а в Новом Завете описывается их осуществление.
1: А Бог мира, воскресивший из мертвых, благодаря крови Вечного Завета Господа нашего Иисуса, пастыря великого Его овец, да сделает вас во исполнении воли Своей сильными на все доброе, и да совершит в нас все угодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
3: Следующее слово – канонические. Понятно, что слово «канонические» связано со словом «канон». Канон – это правило, трость, буквально трость, соответственно, мера. Здесь это список, в который входит определенное количество книг. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг в Новый Завет входит. Причем надо уточнить, что сама Библия – это не одна книга. Вот мы видим, это такое печатное издание, которое в целом присутствует как одна книга. Но если мы откроем содержание, мы увидим, там написано «книга такая-то», «книга такая-то». То есть в самом содержании обозначено, что это отдельные книги. Вот. И когда мы не понимаем, что это сборник книг, да, то есть здесь много книг, и поэтому сами книги расположены не хронологически, что и составляет определенную трудность для начинающего читать эту книгу. То есть в библиотеке вы тоже не берете книги подряд с краю полки, а выбираете ту книгу, которая вам нужна, и читаете. Так и Библию не обязательно нужно читать последовательно от начала до конца. Ну, обычно, самое обычное дело, человек начинает сначала. Вот, и наталкивается на определенные трудности. Ее можно читать сначала до конца, но это будет не лучший способ чтения Библии.
1: Изначально текст каждой книги Библии был сплошным. Современное деление на главы произвел в 1205 году канцлер Парижского университета Стефан Лангтон. Он разделил на главы латинский перевод Библии – Вульгату. Доминиканский монах Гуг де Сеншир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейские и греческие тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века. Сант-Эспанино, а затем парижский типограф Роберт Этьен, Робертус Стефанус.
3: И еще одна надпись, на которую нужно обратить внимание, в русском переводе. То есть получается, что Библия на русском – это перевод. То есть здесь нередко заблуждение о том, что Библия вот она на русском языке изначально была и написана. То есть русский перевод был сделан в 1876 году, то есть совсем недавно, сравнительно недавно, 150 лет назад. И этим переводом пользуется, вот это основной перевод, которым сегодня пользуется. И здесь на другой странице написано, что вот это издание, оно опубликовано по благословению Святейшего Синода в 1876 году. Именно поэтому этот перевод иногда называют синодальным. Изначально же Библия была написана на древнегреческом, арамейском и древнееврейском языках. До эпохи книгопечатания она распространялась в списках. Наиболее древние авторитетные списки были позднее собраны и изданы. В принципе, каждому сегодня доступен этот текст. На греческом... Ну, когда не было книгопечатания, книги переписывали. Причем переписывали их на самых разных материалах. Один из древнейших материалов – это папирус. То есть разрезанные листочки тростника, которым определенным образом скреплялись, и потом на этом папирусе при помощи определенного пера заставляли записи. Это наиболее древние материалы. Они, кстати, их сохранилось не так много. То есть папирусов где-то около сотни штук. Их можно сегодня... Они собраны, найдены. Они сохранялись только благодаря сухому климату Палестины. Следующий более долговечный материал – это пергамен. Или пергамент, как его называют сегодня. Это кожа телят или овец, которые специальным образом выделывали для того, чтобы можно было им пользоваться. И вот эти списки дошли до нас, сегодня они изданы, их расшифровывают ученые, текстологи. Об этом мы, наверное, лучше поговорим в отдельной передаче. Работа над синодальным переводом длилась около 50 лет. Дело в том, что там был перерыв этой работе. Изначально был сделан перевод Нового Завета, а потом уже спустя 30 лет работа была возобновлена и был переведен Ветхий Завет. Не все в этом синодальном переводе не все понятно, поэтому вот в этом издании, которое здесь лежит у нас на столе, некоторые издания снабжены словарем, в котором проясняются непонятные слова, встречающиеся в Библии. Например, слова славянского происхождения, слова еврейского происхождения, слово «аминь», например, да, означающее действительно так. Появилось и несколько новых переводов, которые были сделаны на рубеже 20 и 21 века. И два этих перевода, которые появились почти одновременно, это перевод Российского библейского общества 2011 года. Он был подготовлен группой ученых, ветхозаветная часть под руководством Михаила Георгиевича Селезнева. А в основу новозаветной части легли труды переводчицы с греческого Валентины Николаевны Кузнецовой. А второй перевод был сделан в Заокском переводческом центре под руководством доктора Михаила Петровича Кулакова. Завершен перевод был его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым. И вышел он в 2015 году. Работа над ним продолжалась около 20 лет, 22 года, если быть точным. Этот перевод выходил в издании Библейско-богословского института святого апостола Андрея, московского издательства, и второе издательство – это издательство «Источник жизни». Эти книги как раз можно приобрести в издательстве «Источник жизни», эту книгу, и в сети магазинов «Читай город». О чем же эта книга? Если в целом взглянуть, как бы кинуть общий взгляд на эту книгу. Ключевое слово в заглаве – это «завет», то есть «союз, договор Бога с человеком». Значит, эта книга прежде всего об отношениях.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деве – Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! «Благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодна, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
3: Еврейское слово «берит» или «брит» – это слово, которое означает «завет», «договор». Он осуществлялся не только между, как в Библии, между Богом и человеком, но и между людьми. То есть люди, есть такое выражение «резать завет». То есть люди собирались вместе, резали животное пополам и говорили, что если мы нарушим этот завет, будет с нами то же самое, что с этим животным. Вот, поэтому завет резали, то есть заключали договор. В Новом Завете это перешло из Ветхого Завета в Новый, это понятие, как соединяющее Ветхий и Новый Завет. Книга пророка Иеремии в Ветхом Завете предсказывает, что однажды я создам с народом израильским Новый Завет. Этот завет будет не написан в книгах, он будет записан в сердце человека. И поэтому очень важно, что Новый Завет говорит о установлении этого завета, который будет вложен в сердце человека. И Ветхий Завет описывает отношения между Богом и человеком в дохристианскую эпоху. А Новый Завет содержит Евангелие, добрую весть о спасении человека со Христом. Два сюжета, которые являются ключевыми для Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете ключевой сюжет – это исход. Есть такой замечательный спиричуал, самым известным исполнителем который Луи Армстронг, он звучит так: «Let my people go» – «Пусть мой народ идет». В Библии это звучит так: «Отпусти народ мой». То есть то, что Бог говорит фараону устами Моисея и Аарону. О своем народе он был в рабстве у египтян на протяжении веков. И вот согласно библейской истории, все евреи, более 500 000 человек, одних только мужчин, способных к войне, вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в ту землю, которую Бог им обещал. В Библии это называется «земля обетованная», то есть Ханаан. История исхода становится лейтмотивом отношений Бога и его народа. И Бог говорит: «Вспомните, что я вывел вас из земли египетской рукой высокой, мышцы простерты». Бог спасает или освобождает свой народ. Интересно, что потом через своих пророков Бог вспоминает Египет как некое проклятие. Например, в книге пророка Осии он говорит о Северном царстве израильском: «В жертвоприношениях мне они ели мясо, приносят мясо, едят его. Господу неугодны они, и он вспомнит нечести их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». То есть Бог накажет их в форме насильственного возвращения в Египет. Причем Осия здесь говорит не о буквальном Египте, а об Ассирии, куда евреев уведут в плен. Надо сказать, что даже 10 заповедей начинаются с напоминания о самом важном событии в жизни еврейского народа. 10 заповедей начинаются со слов. Исход, 20 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для Нового Завета ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. В Библии это звучит так: «И слово стало плотью». То есть Бог появляется, Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву. Места в гостинице не было, от девушки по имени Мария. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, неизвестном городе, а потом выходит на служение. И 3,5 года возвещает весть спасения. Затем, положено обвинение, Иисус распят на кресте, Но на третий день случилось величайшее событие, описанное в Новом Завете. Он воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды с силой славы великой во второй раз. Это будет второе пришествие, которое ждут все верующие. Собственно, под знаком этого события, Боговоплощения, и стоит читать все книги Нового Завета.
4: Я не могу себе представить, чтобы в одном сборнике были, значит, представлены авторы разных эпох, разных, может быть, культур, говорящие на разных языках. Вот. И между этими авторами не было бы каких-то противоречий. Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий. Вот. Например, возьмите любой сборник «Антология философской мысли». Там что не автор, то собственное представление, собственный взгляд на мир в Священном Писании чувствуется, несмотря на то, что это сборник из 66 книг, написанных самыми разными людьми, чувствуется какое-то вот внутреннее единство, какая-то гармония. В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий. И, конечно же, это можно объяснить только единым источником. И этим единым источником является Бог.
5: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание. Потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике. Библия всемирна.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

злых и нравственных разрух, одетый ложью, как дорожной пылью, рожденный ползать наш убогий дух, посредством веры обретает крылья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, ребята!

0: вот так вот, вот так, вот так. Какая интересная. Смотрите, она на меня смотрит.
1: Да,
2: она интересная.
0: Какая улитка хорошая.
1: Да.
0: Веселинка, где же ты ее нашла?
1: А вы знаете, я когда купалась на озере и вышла на берег, я ее нашла на берегу прямо озера, на листочке. Она, наверное, очень любит купаться, так же, как и я.
0: Да, я тоже очень люблю купаться.
1: Да.
0: Веселинка, но ты, наверное, иди, отнеси ее назад, туда, где она привыкла жить. Ей же там будет хорошо, как у себя дома.
1: Хорошо.
0: Ступай, ступай. А то ей будет нехорошо, она будет искать свой домик. Ребята, а вы любите купаться?
2: Да.
0: Да? Где вы любите купаться?
2: А я в море.
0: В море?
2: На отдыхе.
3: Я в море на Гагаркин, в море в Египетском красном купался.
0: Вот это да.
2: Я тоже в Египте купался.
0: Я там никогда не был. А что такое Гагарка? Это, наверное, речка такая, да?
1: А я в озере люблю и в море купаться.
0: Я тоже люблю купаться. Ребята, можете себе представить, что улитка может находиться в воде долго-предолго. И при этом ей ничего плохого не будет.
1: Она не замерзнет?
0: Вот это интересно. А что будет, если мы долго-предолго будем находиться в воде? А я вам подсказочку.
1: Что?
0: А? Что будет, если долго-предолго будем в воде? А? Это подсказочка.
1: Догадалась? Да? Это же бегут улитки со всего озера, чтобы посмотреть, кто это так долго купается в воде.
0: Да, веселинка, веселинка. Но разве улитки умеют бегать? Настя, правда же?
2: Да.
0: Ну, скажи, Матвей. Ведь...
2: Они вот так вот бегают.
0: Да, они, улитки, очень медленно ползают.
2: Потому что они животоногие, они, у них же нет ног.
0: У них одна такая большая нога. Да, у них одна. А вот наши зубки, если мы слишком долго будем находиться в воде, да, действительно будут стучать друг о дружку. Почему? Ведь если мы слишком долго будем находиться в воде...
2: Мы замерзнем.
0: Правильно.
1: А вы когда-нибудь замерзали, когда долго плавали? Замерзали? И я тоже один раз так долго купалась, что у меня зубы стучали, как карандаши у профессора Бодрячка.
0: Веселинка, надеюсь, ты не заболела?
1: Ой, к сожалению, заболела.
0: Ну вот.
1: Потому что я не слушалась маму, когда она меня звала. Но я ей просила, еще немножко, еще чуть-чуть.
0: Да. Но я очень рад, моя дорогая племянница, что сейчас ты все понимаешь.
1: Да, я всегда слушаюсь маму, когда она меня просит выйти из воды. Вот, погреюсь на солнышке, а потом мама мне все равно разрешает опять нырять и прыгать.
0: Да, это очень хорошо и очень важно научиться вести себя на воде. Дорогие ребята, купание в водоеме может принести много-премного радости,
1: да,
0: веселья, но при одном условии. Нужно слушаться маму и папу.
1: Да.
0: И еще очень важно научиться двигаться в воде.
1: Ой, а я очень хочу научиться двигаться в воде. А
0: вот,
1: вы хотите?
0: Вот, хотите?
1: Мы хотим.
0: Тогда вперед, пойдемте на полянку. И там я вам кое-что покажу.
1: Пойдемте. Ой, озеро. Ой, озеро.
0: Так вот, первое правило.
1: Так.
0: Заходить в воду можно только тогда, когда рядом есть мама и папа.
1: Это для того, чтобы они нам помогли, да?
0: Да, они же для этого, Бог нам специально их и дал для этого.
1: Так.
0: Итак, правило второе. Нельзя заходить в воду слишком глубоко.
1: Ой, глубоко. Это как-то глубоко.
0: А вот глубоко, это когда вода достает до живота.
1: Ой.
0: Вот так.
1: Давайте посмотрим, как у нас глубоко.
0: Вот для меня глубоко – это вот так. А вот для Настеньки глубоко – это
1: ух
0: вот
1: ты,
0: так.
1: Вот как у нас глубоко.
0: Да. И если вы зашли, и вода вам достает до живота, это значит, нужно повернуться по направлению к берегу и идти по направлению к берегу, но не туда, не вглубь.
1: Да.
2: А я с кругом водяным ходила туда-сюда.
1: Это
0: вот
1: уже
0: это очень

0: Да, это уже очень глубоко. Итак, правило третье.
1: Или надо на рукавники надеть.
0: Тоже не помешает, но об этом мы еще поговорим. Правило третье. Давайте внимательно посмотрим на дно. Ага. Дело в том, что нужно посмотреть, нет ли на дне острых стеклышек, камешков, коряк и очень длинных водорослей, в которых могут запутаться ноги.
2: Здесь ничего нет, профессор Бодрячок. Ой, зато мячик!
0: Стой! Веселинка, ты же нарушаешь второе правило. Нельзя заходить туда, где глубоко. И есть еще четвертое правило. Если вы играете в воде с игрушками, и игрушки от вас уплыли, за ними никогда нельзя ходить.
2: Потому что там глубоко.
0: Совершенно верно.
2: Ой, ни там нельзя, сюда нельзя. Что можно тогда, да, профессор Бодрячок?
0: А, вот что можно. Можно научиться двигаться в воде, чтобы научиться плавать.
2: Давайте учиться двигаться.
0: Да, я вам покажу несколько веселых движений.
2: Так.
0: Движение номер один называется цапля. Знаете, как шагает цапля? Она высоко поднимает ноги, высоко поднимаем колени, а носок тянем вниз. Вот
2: смотрите,
0: так.
2: Вот как на одном месте. Давайте вокруг себя походим.
0: Раз, два.
2: Как цапля.
0: Раз, два.
2: Вокруг
0: раз,
2: себя.
0: Два.
2: Вот какие цапли
0: раз,
2: у нас получились.
0: Раз, два.
2: Вот
0: раз. Не, Матвей, неправильно. Ногу поднимаем вверх, сгибаем в колени, а носок тянем вниз.
2: Да. Носочек.
0: Вот,
2: видите, как у Насти хорошо получается. Какая красивая цапля.
1: Она очень медленно ходит.
0: Итак, движение второе.
2: Так.
0: Называется кузнечик.
2: Это, наверное, мы будем прыгать, как кузнечик.
0: Да, прыгать можно вперед, назад и в стороны, влево и вправо.
2: Видишь, прыгать, как кузнечики? Угу. Давайте сюда, ко мне.
1: А
2: мы
1: сейчас знаю, как я плавать.
2: А давай сначала, как кузнечики, попрыгать.
1: Ня-ня-ня, микрофон.
2: Ну и что ж, мне можно?
0: Да.
2: Вперед, назад, вперед, назад.
0: Да. Вот. Я кузнечик, я легко
2: так люблю прыгать.
0: А вот если ты, Веселинка, любишь прыгать, тогда третье движение тоже связано с прыжком. Нужно так подпрыгнуть и в воздухе повернуться.
2: Это что такое за движение?
0: Вот примерно, да, правильно, правильно, Настенька. Вот так, раз, раз. Ну, попробуйте, попробуйте.
1: А я на одном месте могу вот так.
0: Молодец.
2: Давай. Вот молодец, и Матвейке получилось.
0: Итак, ну, наконец, последнее движение как раз и научит нас плавать. Четвертое движение.
2: Но... Я, смотрите, я умею плавать по-собачьи, вот так вот.
0: Да, Веселинка, но так плавают собаки. Но настоящие пловцы плавают по-другому. Тихо. Настя уже все знает. Потому что движение так и называется – пловец. Мы вытянем руки вперед. Ладошки отвернулись друг от друга.
1: Вот так вот.
0: И нужно нарисовать круг, как бы отталкиваясь.
1: Вот так вот.
2: Ух ты!
0: Отталкиваясь.
1: Вот, смотрите.
2: Я когда буду плавать на озере, я буду все эти движения повторять. Особенно движение пловец, чтобы научиться хорошо плавать.
0: Но для того, чтобы научиться плавать, нужно научиться еще и держаться на воде.
2: Это как это, держаться?
0: А вот для этого...
1: Держать равновесие на воде.
0: Тоже верно. Но для того, чтобы держаться на воде, нам нужно провести один...
2: Эксперимент.
0: Да.
1: Эксперимент. Обожаю эксперименты.
2: И я обожаю.
0: Молодец.
2: Побежали.
0: Пойдемте, пойдемте, друзья. Итак... Перед нами аквариум.
2: Да.
0: Вот, давайте представим, что это маленькое...
1: Море!
0: Ну, море или озеро. Ребята, вы любите бросать в воду камешки?
1: Да.
2: Я очень люблю.
0: Да, я тоже люблю. Когда был маленький, особенно вот так, считать бульки. Или просто. Очень интересно наблюдать, как круги расходятся по воде. Вот у меня есть камешки, и я вам дам по одному.
1: Почему?
0: Давайте сейчас бросим их
2: осторожно,
0: в воду.
2: Осторожно, да?
0: И посмотрим.
1: Чтобы на улитку не попасть.
2: Да.
0: Да, но там нет улиток.
1: Ну, вон.
0: Вот.
1: Только
0: нет,
1: череп...
0: это только пустые ракушечки. Так вот, посмотрим, что будет.
2: Ой, а я аккуратно брошу. Оп. Бум.
0: Ну. Итак, что вы увидели?
2: Ой, они просто упали. Вот, смотрите, вон лежат все наши камушки на дне.
0: Да, да, да. А вот это удивительно.
1: А вон одна ракушка раскололась.
2: Но она все равно лежит на дне.
0: Да, но она лежит на дне. Вот. А что будет, если мы бросим в воду вот эти шарики?
2: Давайте.
1: Они останутся на поверхности.
0: Ну, давайте, прошу вас.
2: Попробуем. Так. Ой, у меня плавает.
1: Я тоже.
0: Вы видите, как интересно. Камешки утонули, а шарики держатся на воде.
1: Потому что камень это тяжелый, он падает.
2: А
1: шарик состоит из воздуха. А воздух-то прозрачный и легкий.
0: Правильно.
2: Молодец.
0: Совершенно верно. Что же нужно сделать, чтобы научиться держаться на воде?
1: Надо брать с собой надувной круг.
0: Правильно.
2: А я могу взять круг. Шарик.
0: Но Настя права. На надувном круге держаться на воде будет куда удобнее.
2: Да.
0: Дорогие ребята, нужно обязательно научиться плавать для того, чтобы уберечься от неприятностей.
2: А моя мама очень часто повторяет одну поговорку. Береженого Бог бережет.
0: Да, Бог всегда заботится о нас. И мы должны тоже соблюдать правила поведения на воде, чтобы спастись от беды.
2: А я знаю одну ботинку, которая так и называется – спасательный круг, который будет нам напоминать обо всех правилах на воде. Хотите сделать?
1: Да!
0: Давай, Веселинка, давай, учи нас.
1: Как вот этот.
2: Да, как этот. Смотрите, для того, чтобы сделать поделку «Спасательный круг»,
1: нам нужны круги.
2: Нам нужно вырезать два кольца. Вот такие у меня получились. Я их вырезала из картона. Держи, Матвей, ты. Держи, Настенька, ты.
1: Спасибо.
2: Смотрите, для спасательного круга всегда есть вот такая веревочка.
0: Да, эта веревочка нужна для того...
1: А, ну, чтобы кидать эти.
0: Для того, чтобы... За круг можно было легко взяться.
2: Ухватиться.
0: Да, ухватиться, чтобы спастись. Правильно.
2: Смотрите, мы сначала нашу веревочку вот так вот положим вокруг круга. Смотрите, а потом мы ее...
1: Я обклеиваю ленточками.
2: Да, и мы будем ее закреплять с помощью красных полосок. Вот видите, я специально полосочки вам приготовила. Смотрите, как мы это будем делать.
1: С серой стороны.
2: С обратной стороны мы будем заклеить. Молодец. Мы берем полосочку, один конец полосочки смажем и чуть-чуть клеем.
1: И вот сюда приклеим.
2: Да, молодец, смотри. Держать веревочку.
0: Давай.
2: И с обратной стороны мы заклеиваем
1: вот так.
2: Полоску.
0: Ага.
2: Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот так вот, смотрите. И мы должны приклеить еще три таких полоски. Давай попробуем, Матвей. Держи. Давай, я смажу один кончик. Дай тебе вот так. Держи. Давай, я тебе помогу.
1: А кто так что?
2: Да, молодец. Молодец. Складывай. Все. Получается? Давай последнюю полосочку. У нас их будет 4, как у настоящего круга спасателя. Так. Держи. Склеивай. С той стороны. Вот, молодец. Вот,
1: смотри. У нас уже готово.
2: Да, у нас уже получилось.
0: Ну, вы молодцы.
2: Отлично, у вас тоже.
0: Получится.
2: Смотрите, ребята, вот эти кончики, которые у нас остались, мы завяжем и отрежем лишние. Давай, завязывай. Завязывай кончик. Получится у тебя? Давай, узелок сделай. Молодец. Матвей умеет вязать узлы.
1: Где?
2: Вот сюда, вот здесь. Ой, вот здесь стоп. Отрезай.
0: И еще раз.
2: Режется? Получается? Отлично. Вот такой у нас круг получился. Но смотрите, для того, чтобы этот круг можно было куда-то повесить, нам нужна еще одна веревочка. Вот для этого я вам приготовила еще две длинные веревки. Держи, тебе. мы его можем повесить на стену или подарить другу.
0: Да.
2: Повесить прямо на шею.
0: Вообще на кораблях спасательный круг очень часто привязан длинной веревкой, чтобы можно было утопающего вытянуть на борт.
2: Да. Вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите, вот такой спасательный круг. Вот. Так.
0: Ну вот. Вот.
2: Можно подарить другу, например, повесить ему вот так вот.
0: На шее.
2: Да, смотри, какой красивый спасательный круг.
1: Марик.
2: Матвей.
0: Смотрите, у нас получился вот такой вот.
2: Да. С обратной стороны.
0: Ребята,
2: вот так вот показывай.
0: Обязательно сделайте такой круг и подарите своему другу. И когда будете дарить, обязательно расскажите своему другу о правилах поведения на воде, как настоящие спасатели.
2: Да.
0: Ну а нам пора прощаться, драгоценные мои. Всего вам доброго, до скорых встреч.
1: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: О важности возрастания в Боге. Библия учит тому, чтобы люди возрастали. Как личности возрастали, конечно, и физически, и духовно, и во взаимоотношениях друг с другом, но чтобы мы постоянно росли. Это одна из базовых, ключевых ценностей Священного Писания. И я хотел бы проиллюстрировать это стихом, который записан в послании Ефесянам, 4 глава, 13 текст. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Здесь говорится о том, что мы должны возрастать прежде всего в познании Бога. Что значит знать Бога? Знать Бога – это, представьте себе, вы знаете президента своей страны. У вас личное с ним знакомство, взаимоотношения. Как бы вы себя чувствовали, как бы вы себя представляли, как бы вы жили, чем бы вы сейчас занимались? И я верю в то, что если бы мы знали лично президента нашей страны, мы бы жили уже, наверное, в другом месте, обучались в другом учебном заведении, работали на другой работе. То же самое и здесь. Когда ты знаешь Бога, ты восхищен. Когда есть личное понимание того, как Бог тебя любит, как Он тебя направляет, это удивляет, это вдохновляет и это изменяет. И дальше написано о том, чтобы мы возрастали в меру полного возраста Христова. Что это означает? Это означает то, чтобы мы в своем характере, в своем мироощущении, мировоззрении, понимании, мышлении, во всех сферах человеческого развития, чтобы мы были такими, как Христос. Я хотел бы привести такую иллюстрацию, как люди растут. Знаете, меня лично это всегда вдохновляет, когда ты работаешь с человеком, который находится на определенной ступени своего развития. И вот ты говоришь, рассказываешь ему о Христе, учишь его Священному Писанию, ты видишь, что при прохождении определенных уроков из Библии человек изменился, он начинает возрастать, у него открываются новые горизонты жизни. Хотел бы привести историю моего друга. Я с ним вместе учился, и, вы знаете, на первом курсе он не подавал никаких надежд. Он много посвящал времени учебе, но у него слабо получалось, выходили тройки, слабые четверки. Он очень много времени посвящал тому, чтобы служить Богу, выезжать, кому-то помогать. И учителя всегда говорили: ну слушай, давай, вообще-то надо учиться, ты приехал учиться. И вот я помню четвертый курс, да, прошло 4 года. И этот человек начал возрастать. У него появились большие, хорошие оценки, пятерки, четверки. Но единственное, что у него была тройка по английскому. И я вот вспоминаю, что через несколько лет этот человек, когда переехал в очень большой город, столичный город в своей стране, ему предложили стать руководителем международной церкви. И он сначала отказывался, потому что он говорит: я не знаю на английский, потому что там нужно было проповедовать на английском. Но ему сказали: ты справишься, у тебя все получается, мы видим, как ты растешь. И вы знаете, он за полгода выучил английский, стал проповедовать на английском языке среди международной аудитории, которая там собиралась. И это было поразительно. Мы когда с друзьями с курса встречались, мы говорили: как такое может быть? А человек возрастал. И вот Библия – это удивительная книга, через которую Бог нас развивает, через которую Бог является нашим учителем. Поэтому будем возрастать в меру полного возраста Христова в характере, в познании Бога и во всех сферах человеческой жизни, развития, образования. Будем постоянно расти.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Вообще у нас Библию не читают в основном, или читают очень-очень мало.
5: Вот если у вас вот чистая Библия, так сказать, без каких-то пояснений, вы там мало что поймете, а хуже того поймете и не так.
6: И вот такие вещи, которые в Евангелии, вообще в Новом Завете есть, которыми пронизано раннее христианство, они действительно нуждаются, может быть, в подсказке, в истолковании.
2: В этой программе опыты чтения Библии. Что делает Библию значимой? Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
7: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
8: Я начал читать Новый Завет, но, естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» – это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил, вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
4: Очень многие люди, которые решали не почитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея и читали там: Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
6: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей, и женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья. И она сказала: ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на что? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
4: В древности действительно считалось, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
6: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил хотя бы, породил уже, снимает эту физиологию, вот родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарии или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
8: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь – это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно, постепенно, таким образом, начиная с малого, чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
2: «И сотворил Бог человека по образу своему. По Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
8: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем. Например, книги, мы говорим, «Послание Павла». Почему мы «Послание Павла» не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые ему, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенную тему, но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем эпистолярный жанр.
4: Апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам. Поэтому, конечно, когда человек открывает и пытается читать, он там очень много не понимает. Тем более, что если мы говорим о синодальном переводе, то Евангелие более или менее понятно. Там есть отдельные слова, которые цепляют, отдельные неправильные переводы, отдельно устаревшие вещи, отдельные как бы двусмысленности, но все-таки суть понятна. А вот Павел – это просто абракадабра. Я вспоминаю, опять же, как говорил отец Александр, он говорил: я знал одного умного и честного епископа, православный епископ, который говорил: у Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь. Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
2: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь.
6: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу? А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха? Это что же, значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит? Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, и где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
2: И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
6: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нету никаких прав. Они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю: сколько этот раб стоит? Он мне говорит: столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует, ну, некоторый вывод. Что значит «меня кто-то выкупил из рабства»? Значит, я не просто теперь говорю «ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться». Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерской. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, ну, вот в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень такое, ну, структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот. А патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим. Да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там, Шереметьев – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьев. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме. Он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.
2: Последний, самый великий день праздника, Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова Его, сказали: «Воистину Он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
6: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек, дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка-прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а, этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
7: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
5: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию, там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть, о, так сказать, уже понимании ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
7: Ну, когда прочитываешь Библию один раз… Ну, я знаю многие такие случаи, когда люди говорят, что ну все, мы прочитали Библию. И на этом могут успокаиваться на многие годы. Библию я уже читал. Мне неоднократно приходилось такие вещи слышать. У меня, наверное, тоже был такой период, где-то полгода. Я помню, что я прочитал Новый Завет, прочитал большую часть Ветхого Завета и сказал, ну... Я прочитал Библию. Теперь есть много хороших духовных книг, богословских книг. Теперь я буду осваивать их, а Библию я пока положу на полку. Когда она мне понадобится, я ее, наверное, открою. Потом у меня был, после вот этих, наверное, после этих полугода, у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка. Есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки. А книжка называлась «Молитва слову». О молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И оказалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как именно как общение с Богом. Вот. Это то, что называется молитвенное чтение. То есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом. Такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то. Ну, как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
9: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
10: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе, И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение, вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
11: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арины. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросила меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Исаию я читал и раньше, на этот раз. Текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В этой и последующих передачах мы с вами будем говорить о том, как научиться общаться со своим ребенком. Сегодня мы попытаемся выяснить, нужно ли вмешиваться в ситуацию, когда ребенок чем-то занят, что-то делает, но делает, по нашему мнению, не так, плохо, с ошибками. На этот вопрос нам поможет ответить книга известного педагога, профессора Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». Представьте себе картину. Малыш увлеченно возится с мозаикой. Получается у него не все как надо. Мозаика рассыпается, цветочек получается кривой. Нам хочется вмешаться, научить, показать. И вот мы не выдерживаем. «Подожди», — говорим мы, — «надо не так, а вот так». Но ребенок недовольно отвечает: «Не надо, я сам». Другой пример. Второклассник пишет письмо бабушке. Мы заглядываем ему через плечо. Письмо трогательное. Да вот только почерк корявый, да и ошибок много. Как же не заметить и не поправить? Но ребенок после замечаний расстраивается, скисает, не хочет писать дальше. Однажды мать заметила уже довольно взрослому сыну: «Ой, как у тебя получается неуклюже. Ты бы сначала научился». Это был день рождения сына, и он в приподнятом настроении азартно танцевал со всеми, как умел. После этих слов он сел на стул и мрачно просидел весь остаток вечера. Мать же обиделась на его обиду. День рождения был испорчен. Вообще разные дети по-разному реагируют на родительские

0: многие не так. Одни грустнеют и теряются, другие обижаются, третьи бунтуют. Раз плохо, не буду вообще. Реакции разные, но все они показывают, что детям не по нраву такое обращение. Почему? Чтобы лучше это понять, давайте вспомним себя детьми. Как долго у нас самих не получалось написать букву, чисто вымыть пол или ловко забить гвоздь? Теперь эти дела нам кажутся простыми. Так вот, когда мы показываем и навязываем эту простоту ребенку, которому на самом деле трудно, то поступаем несправедливо. Ребенок вправе на нас обижаться.
1: Закройте дверь перед всеми ошибками, и истина не сможет войти.
0: Посмотрим на годовалого малыша, который учится ходить. Вот он отцепился от нас и делает первые неуверенные шаги. При каждом шаге с трудом удерживает равновесие, покачивается, напряженно двигает ручонками. Но он доволен и горд. Мало кому из родителей придет в голову поучать. «Разве так ходят? Смотри, как надо!» Или «Ну что ты все качаешься? Сколько раз я тебе говорила, не маши руками! Ну-ка, пройди еще раз, и чтобы все было правильно!» Комично? Нелепо? Но также нелепы с психологической точки зрения любые критические замечания, обращенные к человеку, который учится что-либо делать сам. Предвижу вопрос. Как же научить, если не указывать ошибки? Да, знание ошибок полезно и часто необходимо. Но указывать на них нужно с особенной осторожностью. Во-первых, не стоит замечать каждую ошибку. Во-вторых, ошибку лучше обсудить потом, в спокойной обстановке, а не в тот момент, когда ребенок увлечен делом. И, наконец, замечания всегда надо делать на фоне общего одобрения. И в этом искусстве нам стоит поучиться у самих детей. Как они к своим ошибкам относятся? Оказывается, более терпимы, чем взрослые. Почему? А потому что довольны уже тем, что у них что-то получается. К тому же они догадываются – завтра получится лучше.
1: Путешествие в 1000 миль начинается с одного шага.
0: Дорогие друзья, давайте возьмем себе за правило не вмешиваться в дело, которым занят ребенок, если он не просит о помощи. Своим невмешательством мы будем сообщать ему: «С тобой все в порядке. Ты, конечно, справишься». Разве не так поступает с нами Всевышний Отец? Он доверяет нам и дает нам право ошибаться и поступать по своему выбору, хотя и знает все наши слабости и несовершенства. Так что если наш ребенок строит из кубиков странный дворец, лепит собачку, похожую на ящерицу, пишет корявым почерком или не очень складно рассказывает о фильме, но при этом увлечен или сосредоточен, не будем критиковать его. А если мы еще и проявим искренний интерес к его делу, то почувствуем, как усилится взаимное уважение и понимание друг друга. Дорогие родители, сегодня я хочу дать вам домашнее задание. Первое. Для начала на протяжении нескольких дней постарайтесь ни разу не вмешаться в выполнение вашим ребенком его любимых дел. Второе. Одобрите ребенка, старания ребенка, несмотря на их результат. Третье. Запомните 2-3 ошибки ребенка, которые вам показались особенно досадными. Найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы поговорить о них. О результатах выполненного домашнего задания, пожалуйста, сообщите нам в письмах или по телефону. Да благословит вас и вашу семью Господь!
2: Жив Господь и благословен защитник мой.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Бог, который близок к нам, или Бог, которому ты можешь дать имя. Эта история записана в 16 главе книги «Бытие», и это история о двух женщинах, которые поссорились. Я хочу зачитать часть этой истории. 16 глава, 13 текст. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней таким именем: „Ты Бог, видящий меня“. Ибо она сказала, что точно я видела здесь того, кто видит вслед меня». Итак, эти две женщины поссорились. Одна была молодая по имени Агарь, а другая была пожилая. И вот которая была пожилая, она была хозяйкой, она была управительницей того клана, в котором жила эта девушка Агарь. И Агарь не смогла перенести те оскорбления или те притеснения, которые вслед ее были со стороны Сары, и она убежала в пустыню. Она остановилась возле одного источника, который был в пустыне, и там она услышала голос, голос, который был сзади нее. «Агарь, что ты здесь делаешь?» И Агарь, когда услышала этот голос, она поняла, что это Бог обращается к ней. И она рассказала всю свою обиду Богу, и Он сказал: «Возвращайся домой, обратно к госпоже, и покорись ей». Четкий, конкретный совет, который был крайне неудобен для Агари, но она, покорившись, пошла обратно. И затем она дала Богу имя: «Ты Бог, видящий меня». Это произошло вот в таких неблагоприятных обстоятельствах, где Бог явился с помощью к этой молодой женщине, потому что на тот момент она уже была беременна, и Бог хотел сохранить и ее жизнь, и жизнь ребенка. То же самое может происходить и в нашей жизни, когда мы видим избавление, которое Бог сделал в нас, в нашей судьбе, то мы тоже можем давать личное имя Богу. Я хотел бы проиллюстрировать это одной историей. Это реальная история, которая произошла в жизни одного преподавателя, одного из университетов. Он был очень занятый человек, и ему не хватало времени на то, чтобы посвящать сыну достаточно своих занятий, общений. И сын постоянно говорил: «Папа, поехали на рыбалку, папа, поехали на рыбалку». В конце концов произошел тот момент, когда он выкроил время, чтобы они поехали туда. Они взяли удочки, сели в машину, приехали на озеро, стали рыбачить, но лова не было. И один раз забросили удочку, два раза забросили, ничего не получалось. И вдруг отцу звонит телефон, и его срочно просят приехать обратно в университет по решению какого-то срочного вопроса. Он говорит сыну: «Сынок, мне нужно ехать». Он говорит: «Пап, давай еще останемся». Он говорит: «Ну давай, закинь еще и поедем». Сын закинул удочку, ничего не поймал. И папа говорит: «Ну все, едем». Он заводит моторную лодку, и сын говорит, расплакался сын: «Папа, ну давай еще». И папа сказал: «Ну давай еще». Значит, лодка осталась на месте, сын закинул удочку, и опять ничего не поймал. И все, уже папа опять завел лодку, и они уже стали двигаться. И тут сын прокричал: «Папа, остановись, я хочу забросить еще». Папа остановился, но он уже был в нетерпении. Произошел определенный конфликт между отцом и сыном. Сын был тогда еще маленький, не достигший подросткового возраста. И отец с терпением наблюдал, как сын забрасывает еще один раз удочку. Он забросил еще один раз. И поймали такую большую рыбину, что они около получаса пытались ее вытащить. Вы не представляете, каким был счастливым сын и каким был счастливый отец. И когда они ехали обратно на машине с этим уловом, с этими впечатлениями, то сын сказал отцу золотые слова, которые он запомнил на всю жизнь: «Пап, ты знаешь, что наш Бог – это Бог пятого броска». Бог пятого броска, Бог, который на пятый раз, когда сын забросил удочку, он поймал вот такую большую рыбину. И это личный Бог, это Бог, которому ты даешь имя в результате тех событий, которые ты пережил. Пусть и в нашей жизни будет происходить то же самое, когда мы что-то переживаем, когда мы выходим из каких-то неблагоприятных обстоятельств, когда мы делаем какие-то открытия или когда совершаем что-то значимое для нас в жизни и видим, что это Божья рука помогла нам. Давайте давать Богу личное имя. Бог, видящий меня.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
5: А я знаю, какой.
6: Какой?
5: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
7: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
7: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
8: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
5: Каждый.
4: Папа.
7: Охотник.
4: Вита.
9: Желает.
4: Лёлик.
10: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
8: Фазан.
9: Фазан.
7: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
9: Красный.
4: Лёлик.
10: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
10: Зеленый.
4: Вита.
9: Голубой.
8: Синий.
3: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
7: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
9: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
9: Лето.
5: Зима, весна, лето, осень.
3: Их тоже сделал Бог?
7: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
7: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
9: Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
9: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
7: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
3: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
7: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
7: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
9: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
7: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
11: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Илья Малов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем удивительное изучение книги Откровения, книги, которая предназначена для народа последнего нашего времени. Мы открываем Откровение, 4 главу, и будем углубляться в эту главу для того, чтобы понять весть, что Господь хочет сказать нам в эти дни истории Земли. Итак, Откровение, 4 глава. С 4 главы по 22 главы уже начинается как бы новая тема, начинается время и исторический период, который пошел после церквей, семи церквей. И Откровение 4 и 5 главах происходит решающее событие в истории Вселенной. Здесь описывается возведение прославленного Иисуса Христа на небесный престол рядом с Отцом Небесным. Он садится одесную Отца. И это событие происходит после воскресения и вознесения Иисуса Христа. Но почему мы думаем и говорим, и многие исследователи также говорят, что очень важен к главам 4 и 5 текст 21-3 главы. Вот смотрите, мы еще раз озвучим этот текст, который является своеобразным текстом-трамплином или отрывком, связкой, трамплином к главам 4 и 5. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Итак, престол Божий. Этот текст дает нам особое понимание того, что сейчас произойдет что-то важное, что-то уникальное в истории Вселенной. И так оно и есть, потому что когда мы обращаемся к 4 главе, мы видим, что здесь начинают освещаться следующие центральные темы. Престол Отца, победа Христа и его воцарение на престоле вместе с Отцом. Вот этот первый аргумент, он также подкрепляется вторым аргументом. И этот второй аргумент говорит в пользу теории того, что 4 и 5 главах происходит воцарение Иисуса Христа на небесном престоле. Но для того, чтобы понять эти главы, мы должны обратиться все-таки к Ветхому Завету, потому что мы понимаем, что Библия и Писание должно объяснять само себя. Открывая 4 Царств, 11 главу, мы видим, какая очередность была при воцарении царя. То есть, когда царь был провозглашаем в Израиле или в Иуде, нужно было совершить некоторые шаги, и эти шаги прописаны 4 Царство, 11 глава, с 12 по 19 тексты. Давайте прочитаем. «И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали, да живет царь. И услышала Гафоля голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень». И далее мы читаем, что «И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его». И 19 текст. «И взял сотников, и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский». и он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. 7 лет был Иоас, когда воцарился». Итак, здесь прописаны 2 этапа, как происходит воцарение царя в Ветхом Завете, в храме, или коронация царя. Первый этап, когда царь приводится во святилище, на него возлагают особые знаки, царские знаки почести, и потом его происходит помазание или ритуал помазания, ритуал вот этой коронации. Этим царь провозглашается помазанным царем. Он провозглашается царем, который находится в руках Божьих. Он уже помазанник Божий. Он коронованный царь. И уже во 2-м этапе этого ритуала мы видим, как царь приводится в дом царский и его сажают на престол царя, на трон. И все веселятся, радуются. Под радостные восклицания толпы царь занимает свое место. То же самое мы встречаем в 4 и 5 главах книги Откровения. Также и здесь происходит воцарение Иисуса Христа. Здесь в 4 главе мы видим такое торжественное приготовление к воцарению правителя. Все сосредоточены на престоле Божьем. Все смотрят, и внимание всех обращено на тронный зал. В окружении 4 животных, в окружении 24 старцев. И в 5 главе мы видим, что вот этот воцарившийся царь или царь, который должен быть воцарен, он подходит к престолу Небесного Отца, берет запечатанный свиток, и это вызывает великую радость небесных существ. Не сам свиток, не то, что написано в этом свитке, а сам акт, сам процесс, само событие взятия этого свитка вызывает радость у небесных существ. Здесь показан именно тот момент, как Христос приближается к престолу, берет запечатанный свиток, и это символизирует то, что Небесный Отец отдает Христу вселенское правление, верховное правление. То правление, на которое претендовал сатана, за которое он боролся, которое он хотел урвать от Бога. И здесь Христос садится на престол вселенной, одесную Отца, и принимает поклонение и возгласы одобрения, принадлежащие лишь Царю. Воцарение Христа на небесном троне, одесную Отца, произошло после Его смерти, воскресения и вознесения, когда Он был вознесен на небо. Об этом мы читаем в Деянии святых апостолов, 2 главе, с 32 по 36 тексты. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божью и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И 36 текст. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это событие произошло на Пятидесятницу. Господь взошел на престол Божий. Его правление началось. Он получил особый дар от Бога. Он получил возможность дать своей церкви силу Святого Духа, излить эту силу. И таким образом для вселенной был коронован новый царь, который начал осуществлять свое верховное правление. И поэтому Христос перед вознесением, Он говорил, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Понятно, что власть Иисуса Христа еще полностью не установлено, потому что еще восстание еще полностью не подавлено. Но этот процесс идет, и это относится к будущему. И после вознесения Иисуса Христа Он уже провозглашен Царем Вселенной. Интересно, что если Он Царь Вселенной, тогда все Его подданные, те, кто приняли Его, кто покорились Ему, кто приняли Его верховенство, они становятся царями и священниками. И интересно, что в 4 главе мы видим, что Бог восторжествовал, Бог коронован. Здесь мы встречаемся с семью рогами и семью очами. Это показывает и рисует право Иисуса Христа, как судить, так и править. Судьба человечества передана в руки Иисуса Христа. Поэтому Он подходит к небесному престолу и берет запечатанный свиток. Что такое из себя представляет запечатанный свиток? Запечатанный свиток неким образом связан с концепцией тайны Божьей. Апостол Павел очень часто любил повторять эту концепцию. Он говорит о цели Божьей, апостол Павел в своих посланиях. Цель Божья – спасти человечество, спасти грешников, воссоединить всю вселенную воедино, благословить всю вселенную. И вот мы читаем у апостола Петра и у апостола Павла в послании к римлянам в 16 главе, в 1 Тимофея 3 главе. Бог говорит через апостолов: «Тайна была сокрыта на протяжении веков, но она постепенно начинает открываться через проповедь Евангелия, через проповедь Иисуса Христа». Хотя в Откровении 10 главе мы читаем, Бог повелевает Иоанну и говорит: «Скрой слова сии и не пиши того, что сказали семь громов». И мы здесь видим, что эта тайна Божия, она открывается частично, не сразу, постепенно, в течение веков. В 10 главе книги Откровения мы встречаем по пониманию или по концепцию маленького свитка. И этот маленький свиток содержит лишь часть Божьего откровения, часть Божьих планов, спасительных деяний Божьих. И мы видим, что окончательное раскрытие запечатанного свитка, который получает Иисус Христос в 5 главе, и этот запечатанный свиток является книгой судьбы человечества. Он, этот свиток, раскрывается в течение 12 по 22 главы книги Откровения. Господь частично раскрывает все эти события и раскрывает содержание этого маленького свитка. И окончательное раскрытие тайны Божией, окончательное содержание всего запечатанного свитка происходит лишь в конце. Об этом мы читаем в Откровении 20 главе, когда судьи сели и когда раскрываются все книги и иная книга, которая является книгой жизни, и открываются книги приговоров и судов, и памятные книги, и тогда происходит раскрытие тайны Божьей. Во свете всего этого хотелось бы нарисовать структуру Откровения, начиная вот с 4 главы. Если мы берем текст 3.21 как отправной, как текст-связку, то мы видим, что структура будет выглядеть следующим образом. 4 и 5 главы говорят о запечатанном свитке. 6 по 9 главы происходят подготовительные шаги для раскрытия свитка. Потом с 10 по 11 главы входит понятие маленького свитка как частичное раскрытие содержания запечатанного свитка. И далее с 12 по 22 главы мы видим, как раскрывается содержание малого свитка и полное раскрытие запечатанного свитка происходит в 20 главе. Итак, 4 глава, 1 текст. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Господь открывает дверь тронного зала. Господь открывает дверь небесного храма. Господь приглашает нас взойти на небо. Господь приглашает увидеть нас, что происходит на небе и какое это отношение имеет к нам. 4 глава, 2 текст. И тотчас Иоанн апостол пишет: «Я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Понятие престола очень много об этом говорится и в Евангелиях, и в книге Откровения, потому что престол – это один из атрибутов небесного храма. И об этом мы часто встречаем, как пишет об этом Иоанн Богослов, потому что там, где престол, там есть Бог. Там, где употребляется слово «престол», употребляется слово «Бог». И когда от престола раздается голос Божий, это означает, что от престола говорит только Бог. Значит, от престола голос, значит, Бог сказал. В Новом Иерусалиме престол Бога и Агнца обозначает полную победу над силами зла, силами тьмы, силами сатаны. И обозначает постоянное присутствие Бога среди его спасенного народа. Но вот далее мы читаем в 3 тексте: «И сей, сидящий вот на этом престоле, видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Три драгоценных камня упоминаются здесь. Что это за камни? Интересно, когда мы читаем у пророка Исаии, на одежде царя Тирского были эти драгоценные камни. Они украшали его одежду. Также мы читаем в Ветхом Завете, что на наперстнике первосвященника Ветхого Завета также были вот эти три камня – яспис, сардис и смарагд. И на этих камнях были написаны имена колен Израилевых. Также эти три камня – находятся в основании нового города Иерусалима, на котором написаны, на этом основании написаны имена 12 апостолов. Далее мы читаем в 4 главе, 4 тексте: «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». На протяжении всей книги изображаются 24 старца. Они появляются в Описании, они сидят на престоле, они постоянно славят Бога, участвуют в прославлении, воздают хвалу и славу Богу, поклоняются Ему. Они в одеждах, они имеют 24 венца на своих головах, и эти венцы – победные венцы. И это говорит о том, что они не соправители с Богом, а те, которые пережили победу, те, которые одержали эту победу. И все эти черты относятся к народу Божьему, искупленному. И некоторые комментаторы говорят, что эти 24 старца – это старшее небесное ангельское воинство, которое там у престола Божьего, состоящие из небожителей. Однако мы начинаем понимать, что 24 старца – это представители искупленного человечества, потому что имя, именно вот это символическое число 24, оно имеет как бы двоякое объяснение. С одной стороны, это 2 по 12, потому что Бог через это число пытается нам показать, что Израиль Божий един. Израиль Ветхого Завета и Израиль Нового Завета един, потому что 12 число колен Израилевых и 12 число апостолов Иисуса Христа. И они составляют единую группу. Эта группа составляет 24 человека. Интересно, что 24 старца также как-то связаны с числом 144 тысячи. Также 24 старца связаны с числом 24 священников, которые становились на свою череду в Ветхом Завете и служили в Ветхозаветном храме, потому что они назывались главными, и у каждого была череда или очередь. 24 старца постоянно поклоняются, они представляют молитвы народа Божьего перед Богом, они совершают работу священников. Интересно, что они представляют всю церковь в полноте, воедино, то есть праведников и спасенных Ветхого и Нового Завета. Их сидение на престолах напоминает обетование Иисуса Христа, которое Он дал в 3 главе 21 тексте: «Побеждающему дам сесть на престоле Моем». И вот они победили. Они сидят на престоле Божьем. Они выполняют двоякую роль, двойную роль. Они как цари и священники. Они воскресли вместе с Иисусом Христом. И об этом воскресении мы читаем в Матфея 27 главе с 51 по 53 тексты, где Христос, умирая на кресте, воскрешает многих святых. И они воскресают и впоследствии возносятся на небеса вместе с Иисусом Христом, чтобы быть перед престолом Божьим представителями искупленного человечества. Далее мы читаем в 5 тексте: «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих». В Ветхом Завете этот феномен описывается в связи с появлением Бога. Когда Бог идет, когда Бог приближается, когда Он является, обязательно начинаются молнии, громы, гласы, землетрясения. И здесь мы читаем о 7 светильниках огненных. То есть Бог пытается показать, что Святой Дух также работает, также постоянно Он в действии, и Его работа в полноте и совершенстве, потому что имеет на себе число 7. Далее мы читаем в 6 тексте: «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Итак, море кристальное, его поверхность чистая, она простирается перед престолом, она отражает эта поверхность вспышки, огня, молний. И вот эта кристальная поверхность украшает гладь. Все очень красиво, все очень величественно вокруг престола. И все видят, что происходит вокруг престола за счет этого кристального моря. Все это создает перед взором провидца невыразимо возвышенную картину величия Божия. Бог обитает в неописуемой красоте, славе и силе. И там мы читаем, что вокруг престола Божьего находятся также и 4 животных. У каждого из них по 6 крыл. Все они испещрены и исполнены спереди и сзади очами. Это может символизировать быстроту их движений, их великий разум, проницательность, всеведение. И вид этих 4 животных подобен тем животным, которых описывал пророк Иезекииль в 10 главе. Также мы читаем, что их вид подобен льву, как и здесь, тельцу, человеку и орлу. И они постоянно прославляют Бога. И им присуща сила, как у льва. Им присуща способность трудиться и выносливость, как у тельца. Они смышленны, как люди. и они быстры, как орлы. И эти черты имеют небесные возвышенные ангелы. Они у престола Божьего. Бог рисует небесные воинства. Они собраны по случаю великой церемонии. Должно совершиться воцарение и инаугурация Иисуса Христа на небесном престоле. Представители человечества вливаются в радостный хор всех небожителей, которые приветствуют вновь воцарившегося Царя Вселенной. Они часть этого вселенского хора. И вот далее мы читаем. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл. И когда животные воздают славу и честь и благодарение, девятый текст, сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Итак, 24 старца в итоге снимают свои венцы перед величием Божьим. И снятие этих венцов отражает древнюю римскую дворцовую церемонию. И эта дворцовая церемония существовала в Древнем Риме, когда цари слагали свои венцы перед всесильным императором, цари разных земель и территорий, таким образом проявляя уважение, почтение и подчинение этому императору. И тогда раздавались возгласы: «Ты достоин!» И эти возгласы распространялись по всему залу или по всей этой территории, когда римский император триумфально входил на эту территорию, где были все собраны и ожидали его. И потом следующие возгласы были: «Наш Господь и Бог!» И этот титул был официальным титулом, провозглашенным императора Домициана времен Откровения. И вот в противоположность претензии римского императора 24 старца, как представители спасенного человечества в небесных дворах, провозглашают Бога единственно достойным называться Господом и Богом всей земли. Велик наш Господь, велик Бог, который совершил искупление своего народа. Он приглашает нас служить Ему от всего сердца в духе и истине и приглашает нас быть частью Его великого вселенского воинства.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу.

0: Готовим вместе.
1: Здравствуйте! Мы рады вновь встретиться с вами на нашей кухне. Как-то одного известного писателя во время интервью попросили назвать его любимый запах. И он ответил так: «Мой любимый запах – это тот, который бывает у входа в пекарню». Наверное, и мы, если подумаем хорошенько, может быть, вспомним свое детство, пожалуй, ответим так же. Нет ничего лучше запаха свежеиспеченного хлеба.
2: Хлеб. Взять 2,5 стакана муки, добавить 1 чайную ложку дрожжей, 2 чайных ложки сахара, чайную ложку соли и 70 грамм мягкого маргарина. Тщательно перемешать, добавить 1 стакан теплой воды, замесить тесто. Картофельный хлеб. 0,5 килограмма картофеля натереть на мелкой терке, отжать сок. Выложить в основное тесто. Добавить 1/2 чайной ложки дрожжей, чайную ложку соли. При необходимости добавить муки. Тщательно перемешать. Поставить подходить в теплое место. Накрыть. Форму тщательно смазать. Когда тесто подойдет, его нужно вымесить. Затем выложить в форму. Вновь поставить подходить. Затем вверх смазать взбитым яйцом. Печь 15 минут при средней температуре и около 30 минут в более горячей духовке.
1: Мне кажется, такое тесто, оно может подойти не только для хлеба, но, например, и для пирогов, и для пиццы.
2: Рожок с маком. Подготовить тесто, дать ему подойти. 1 яйцо взбить с 4 чайными ложками сахара. Небольшой кусочек теста тонко раскатать, смазать взбитым яйцом, посыпать маком. Плотно свернуть рулетом, положить на противень. Сверху вновь смазать взбитым яйцом и посыпать маком. Вновь поставить подходить. Печь 15 минут при средней температуре, а затем при более высокой, до готовности.
1: Действительно, какой стол обойдется без такого простого и необходимого, как обычный хлеб? А этот, если этот хлеб еще и домашний, ароматный, то это удивительно. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Бог милует и спасает.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: Можно ли, глядя на наш мир, назвать его первозданным? Или многое поменялось на нашей планете со времени творения? Почему, с одной стороны, наш мир не перестал существовать, ну хотя к этому все и идет, а с другой стороны, жизнь на планете становится все хуже? Почему нет улучшения? А что говорит Писание о динамике греха? И как Бог может решить проблему греха уже в нашей земной жизни? Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Возрождение», где мы поднимаем серьезные духовные вопросы и пытаемся найти на них ответы, используя притчи из нашей земной жизни, из мироздания, из естествознания, да и из всего, что есть, как наш исторический опыт. Сегодня еще одна серьезная тема – эффект бабочки или динамика греха. Ну, давайте разбираться. Опять мы берем картинку, берем пазлы и начинаем составлять что-то из разных фрагментов знания, чтобы получить цельное представление на духовный вопрос. Итак, эффект бабочки. Что это такое? Простое понятие, оно даже уже стало основой для кинематографа в разных его формах. Так вот, эффект бабочки – это свойство хаотичных систем. Незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в другое время. Такое явление было упомянуто в книге Рэя Брэдбери «И грянул гром» в 1952 году. Там гибель бабочки в далеком прошлом меняет мир далекого будущего. И это не только, знаете, сочинительство фантастов, художников и кинематографистов на эту тему. Это еще и философская концепция о том, что в фазе нестабильности движение крыла бабочки может привести к смене климата на целом континенте. И иногда, когда это экранизируется, показывается эта цепочка, и ты становишься сторонним наблюдателем подобного, ну, очень захватывает, это очень интересно, конечно. А если у нас такая возможность, ну, конечно же, с помощью литературы можно погрузиться, к примеру, читая «Братьев Гримм» в произведении «Вошка и Блошка», там ожог главной героини в итоге приводит к потопу. Ну, если не всемирному, то серьезному и большому. Так вот, обращаясь к Священному Писанию, мы с вами тоже можем увидеть, как какие-то, казалось бы, незначительные действия начинают запускать процесс очень серьезный, разрушительный и влияющий на всю историю человеческого рода. Ну, в принципе, так и построены первые главы первой же книги Библии «Бытие». Но еще один нюанс. Зачастую к каким-то событиям мы привыкли относиться как к незначительным. Ну, типа, это мелочь. Кто-то даже говорит, ну, это просто так. Знаете, это легко наблюдать по детям, когда они вроде играют так увлеченно во всю силу, а потом происходит какое-то ЧП, нос разбили, кого-то уронили, кто-то поломался, и ребенок потом говорит, ну, я просто там толкнул, ну, я просто ему сказал, я просто что-то сделал. Все делают просто, а в итоге такая трагедия, которую надо расхлебывать, вызывая даже органы правопорядка. Понимаете, насколько вот это просто при недолжном внимании к нему и неумении это просто контролировать выливается в тяжело развивающиеся события, в далеко идущие последствия. Мы с вами можем посмотреть сегодня на книгу «Бытие». В ней рассказывается о том, что наш мир создан замечательно. И в начале этой передачи мы задались вопросом, а наш мир можем назвать первозданным? Ну, нет. Во-первых, время немало уже прошло, хотя в разы меньше, чем у эволюционистов, не миллиарды лет, а всего 6 тысяч лет, но срок немалый. И за этот срок мы умудрились нашу планету, хотя изначально были ее владыками, просто сильно-сильно потерять, испортить, поломать, расстроить все системы, все механизмы, все настройки сбить у нашей планеты так, что она сегодня просто идет к своему концу. Ну, слышали о конце света, правда? Ну, лучше, конечно, говорить не конец света, а конец тьмы, что более радужное, впереди только светлое будущее, но надо, к сожалению, сейчас наблюдать вот это самое потрясение. А как было в начале? Давайте прочитаем, как Бог оценивает начало нашей планеты, согласно первой главе книги Бытия и 31 стиху. «Увидел Бог, что все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Если Бог говорит, что это хорошо весьма, уж поверьте, все остальные наши с вами оценки, эпитеты, восхищения, они рядом просто не стоят. Если Богу нравится, это идиллия, это чудесно. Сегодня ученые исследуют нашу планету, пытаются разгадать ее прошлое. У эволюционистов все было печально. Там что-то взорвалось, потом все это кипело, током шарахало друг друга. И из этой катавасии, из этого хаоса вдруг какая-то амеба захотела написать мудрое произведение. Вот так мы все и развились. То есть прошлое было очень-очень печальным. И вдруг построили наше современное будущее, и почему-то опять оно печальное, правда? Господь говорит, начиналось все очень хорошо, весьма хорошо. И в этом хорошем весьма есть еще и описание того, как Бог устроил мир, к сожалению, очень мало, ограничено. И кто-то скажет, а почему бы не посвятить там с десяток глав рассказу о том, как устроен мир? Это было бы хорошо, конечно, но было бы бесполезно. Почему? Ну, планета очень сильно поменялась. Почему поменялась? Так это мы сегодня и разбираем. Эффект бабочки. Итак, Адаму и Еве было сказано одно простое повеление. Вся планета ваша, поверхность ее не меняется, 510 миллионов квадратных километров. Сколько из этих площадей сушу занимает и сколько моря, мы не знаем. И можем догадываться, раньше, конечно, был один континент, та самая пресловутая Пангея. Вот. Потом Лавразия и Гондвана, все это было за историю планеты. И вот на этой планете Бог говорит, много всего, все ваше. Но вы живете в саду Эдемском, тоже ваш, возделываете, храните, оберегаете. Но в самом центре одна деталь будет запретная. Она будет маленькая, незначительная, но моя. Не трогайте, чтобы вам не умереть. Это звучит как повеление из второй главы книги Бытие. «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Печально, правда? Опять все с едой связано. Кто-то говорит, после шести поешь, тоже прям плохо будет. Кто-то на ночь поест, тоже будет плохо. И Господь говорит, и от этого дерева поешь, и будет плохо. Как-то иронично все звучит, и я иронизирую. Может быть, все это несущественно и неважно. Вы знаете, и грех первый не выглядел страшно. Это не было кровопролитие, это не было там резня. Нет, просто Ева оказалась у дерева, произвела какие-то разговоры с этим змеем, который оказался очень хитрым, манипулятивным, искусителем. И она взяла этот плод, укусила, и все, ничего страшного. Ни одна овечка не пострадала. Никакое животное при этом не погибло, костер при этом не разводили, ничего страшного не происходит. И кто-то может сказать, да я просто взяла фрукт, ну что страшного? Действительно, друзья, многое из того, что говорит Господь и запрещает, звучит ну как бы слишком просто. Ну почему вот это нельзя? А может, это оставаться без объяснений. Может ли Господь, Творец Вселенной, Творец всего сущего, но если это не понимаем, хотя бы нашей планеты, мы это можем понять, Бог создал планету, вот Он может что-нибудь дозапретить? Ну, наверное, может. Если Он царь всей Вселенной, Он может что-то запретить просто в силу своей власти. И это не злоупотребление положением, это не диктатура. Бог дает человеку безграничные возможности, но ограничивает только в одном – в авторитете своего слова. Ты не можешь посягать на то, что я сказал. Но Ева так не подумала. Ей помогли, да, она была обманута, но она отвечала за свои действия. Адам тоже оказался рядом и тоже стал слушать интересные предложения. Это всего лишь просто фрукт. Давай его просто вкусим, и ничего трагичного, печального не будет. Мы наоборот, откроются у нас глаза, станем как боги. Мы быстрее станем богами, чем сам Бог это придумал. Выглядит все невинно, но происходит печально. Что мы видим дальше уже в третьей главе книги «Бытие»? Как-то быстро, да? Книга началась вроде так радужно, первые две главы все замечательно, а с третьей уже одна беда. Происходит грехопадение, и потом звучит наказание за это грехопадение. Господь говорит, что «Адам, ты послушал голоса жены». Знаете, для чего был создан Адам? Слушать голос Божий. А Ева создана, чтобы слушать Адама. Поэтому женщины любят ушами. Адаму надо было больше ей что-то приятное говорить, наставительное и полезное. А Адам должен слушать Бога. Но за то, что ты послушал голоса жены и вкусил от этого дерева, ты будешь иметь серьезные потрясения и проблемы. Здесь очень много описано в третьей главе. Перечитывайте это, друзья. Это действительность нашего мира. И уже из-за третьей главы книги «Бытие», из-за всех этих событий, мы с вами не имеем отношения к первозданному миру. К тому, что было хорошо весьма, мы с вами не имеем никакого отношения. Ну, конечно, последствия есть. Земля также является творением Божьим. Творчество Божье, видимо, законы познаются, но уже искажено очень многое. И поэтому, глядя на сегодняшнее творение, мы не можем познать характер Творца в полной мере. Нам нужно еще Священное Писание. Это предостережение тем, кто сегодня желает только из мира природы узнавать о Боге. У вас серьезная ошибка впереди на пути. Планета уже извратила свой путь. Если вы хотите из природы узнать Бога только, вы, скорее всего, ошибетесь. Природа многого не сможет сказать. Она сама страдает. Она сама несет на себе проклятие. Когда она будет что-то вам рассказывать, это будет, знаете, сломанный телефон. Поэтому нам сегодня нужно Божье Слово, Божье откровение с рассказом о том, как Бог являет себя этому миру, как Он ведет планету, а самое главное, человеческий род к изначальному замыслу. Бог ведет нас в небесные обители. Это из природы вы не узнаете, точно не узнаете. Поэтому две книги рассказывают о Божьем характере. Итак, что мы имеем дальше? Как же Священное Писание раскрывает нам динамику греха? Бог говорит о проклятии, о теперь особых характеристиках даже взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Всем тем, кто ратует за равноправие, обидно, никаких слов поддержки здесь не скажем. Почему? Потому что будет на земле, пока земля не вернется под Божье правление, неравенство. И мужчина будет господствовать над женщиной. Даже если мужчины и женщины стали Церковью Божией и верят Господу и поклоняются Господу в святой день, все равно ситуация пока не меняется. Не думайте, не боритесь за это равноправие, его пока не будет. Вот когда вернемся под Божье правление, и когда мир будет пересотворен, тогда будем все равны, едины, свободны, там, идиллия. А сейчас мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это все пока утопия. Это чтобы реально смотреть на наш мир. Все ли так просто? Мы видим, что происходит дальше. Четвертая глава книги «Бытие» – это еще более трагичная глава, рассказывающая о первой гражданской войне на планете. Да, братоубийственная война, когда первенец рода человеческого – убивает родного брата. Почему? По причине поклонения. Теперь внимание, друзья. Если вы думаете, что вопрос, как кланяться Богу, не столь важен, главное просто любить друг друга, главное, чтобы Бог был в сердце, оставьте эти сказки. Каин своим поведением разрушает эти утопические представления о неважности поклонения. Поклонение важно настолько, что Каин из-за подобающей, как он считает, оценке своего поклонения, убивает родного брата. Для Каина почему-то это важно. Для тех зверей, образов пророческих, которые скрываются в книге Откровения, в последней книге Библии, тоже очень важен вопрос поклонения. В Священном Писании очень важен вопрос поклонения. Поэтому, если ты сегодня говоришь, ну, я просто в этот день там, ну, я просто схожу на работу в субботний день, в святой, ну, я просто возьму, что Бог, ну, как бы, он вроде запретил, но это же плохо лежит, это не воровство, я просто возьму себе свое, я компенсирую. Ну, я же люблю, мы будем спать с кем-то на стороне просто. И многое просто из грехов совершается с какими-то интересными, иногда идиотическими извинениями. Не имеет последствий. Это просто. Это глупо, это тупик. Ничего не бывает просто. Если это запрещено Богом, и Бог на это обращает внимание, и какой-то грех называет нечестием, это не просто. Это динамика. Сейчас это просто, завтра это трагедия. А послезавтра это просто геноцид и уничтожение, и конец всего. Посмотрите на Каина. Что делает Каин? Злится на брата, общаясь при этом с Богом, получает предупреждение, и эти предупреждения от Бога не работают. Он восстает на брата своего и убивает его. Знаете, что потом происходит с Каином? Думаете, покаялся? Кстати, слово «каин» и «каяться» почему-то как-то вообще не синонимы. Каин никак не кается, он только сетует про свое наказание и говорит Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно». И Господь говорит: «За того, кто попытается убить Каина, отомстится в семеро». Запоминайте эту цифру. Отомстится за Каина в семеро. Итак, он пошел от лица Господня, начал строить город. Появились каиниты, и эти все каиниты развивали человеческую цивилизацию, настолько сильно развивали в своем человеческом гении, что, может быть, и многого достигли, но невероятно далеко отошли от Бога и стали делать зло во всякое время. И это зло еще до потопа уже описано в рассказе про древнего патриарха Ламеха, у которого было две жены, и он говорит своим женам: «Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Давайте запомним эту цифру, берем калькулятор и считаем. В 70 раз в семеро. И сколько получаем? Какое число? 490. Вот вам математическая подсказка динамики греха. То, что начиналось как хруст запретного плода с дерева познания добра и зла, невинное посягательство на то, что Бог запретил, выливается в месть в 490 раз. И это все только за 4 главы книги Бытия. Далее мы читаем уже 6 главу, в которой описывается, насколько же печален наш мир в его моральном состоянии. Люди творят зло во всякое время. И творят они это, имея серьезнейший потенциал. К тому времени они хорошо музицируют, они хорошо снабжают себя продовольствием, потому что разводят скот, они хорошо обрабатывают тогда железо в допотопное время, на минуточку. После потопа там то будет каменный век, то бронзовый и еле-еле железный век уже в первом тысячелетии до нашей эры. А железо, оказывается, каиниты еще до потопа обрабатывают. Ну, вообще, наверное, все металлы и так далее. И во всех этих достижениях люди творят нечести. Примерно так, как сегодня творятся многие злые дела на нашей планете. Сегодня человек максимально талантливо способен убивать, взрывать и уничтожать, травить и обрушать здравоохранение и здоровье целых народов, экспериментировать над этим здоровьем, прикрываясь благими намерениями. Сегодня можно аккуратно, талантливо грабить миллионы людей по всей планете, обрушивать экономику целых стран, делать это очень красиво, оперативно, с цифровыми технологиями. На планете происходит такой масштаб действий человеческого гения, но почему-то умирают людей все больше. И страданий на Земле все больше. Не печально ли это? Не повторяем ли мы судьбу допотопной цивилизации? И это не мое суждение, это Господь Иисус так говорит, что перед пришествием Его вторым на эту землю будет ровно так же, как было во дни Ноя перед потопом. И мы это читаем здесь. Настолько, что Господь, который имеет человеколюбие, милость, долготерпение, говорит, ну, я раскаиваюсь, что создал человека на земле. Бог скорбит в сердце своем, это говорит Бытие, 6 глава, 6 стих. Если Бог скорбит, раскаивается и даже в своей любви не может простить человека и вынужден уничтожить, ну, наверное, это не Господь такой обидчивый. Нет, это человек настолько злой, настолько нечестивый, настолько порочный. Та цивилизация погибла под водами потопа, и из всех в живых остался только Ной и его семья. Давайте запомним, друзья, ко времени Ноя грех от сада Эдемского развился в 490 раз. Это, конечно же, толкование, но это просто подсказка всем нам, что всякий раз, когда мы допускаем в своей жизни какое-то нечестие, по инерции или по слабости, сиюминутно, мы должны понимать, воздаяние будет печальным, воздаяние будет в разы большим, последствия будут просто больше. Как это работает? Ну, давайте мы посмотрим на библейское определение, которое озвучил апостол Павел в письме к Галатам, главе 6. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Но не совсем этот текст раскрывает весь процесс сеяния и жатвы. Некоторые люди так наивно воспринимают эти слова, что вот именно то, что человек посеет, то он и пожнет. Никак нет. В мире, где все должно развиваться, будет увеличение. Почему? Ну, когда вы что-то сеете, то происходит возрастание. Понятно, что есть анекдот про то, что 1 апреля посадили картошку, а 2 ее выкопали, потому что есть хочется. Да, но обычно мы копаем не чтобы выкопать то, что посеяли. Мы пытаемся пожать больше. Семя приносит плод в 30, 60, иное 100 крат. Об этом говорит Евангелие от Марка, глава 4, стих 8. «Иное семя упало на добрую землю, дало плод, который взошел и вырос». И принесло иное 30, иное 60, иное 100. То есть, еще раз, ты не пожнешь ровно то, что ты посеял. Ты пожнешь в 30, 60, в 100 или в 490 раз. Адам с Евой так получили. Ты делаешь маленькое действие и говоришь, да это просто, но запускается эффект бабочки. Это действие начинает влиять на твое сознание, на твои взаимоотношения, на твое отношение к Богу, на твое чувство вины, на взаимоотношения с супругой, на отношение к миру, на настроение, на воспитание твоих детей. И вот еще годик-другой у тебя вырастает убийца, Каин. А было просто. Подумай о тех грехах, которые ты сегодня допускаешь в твоей жизни. И через год-другой не причитай, не оскорбляй Бога своей хулой, своими обидами. Бог не виноват. То семечко, которое ты посеял, оно дает тебе результат. Это плохо. Бог не злорадствует этот момент. Он печален вместе с тобой. Ему тревожно и обидно это все наблюдать. Он сострадает тебе. Но если начнешь хотя бы это понимать, ты хоть как-то попытаешься с этим бороться. А как можно это исправить? Мы задали этот вопрос в начале нашей темы. «Дорога в рай и дорога в ад вначале расходятся лишь на толщину волоса», говорил Игнатий Лойола. Действительно, поначалу расходимся не очень, а потом даешь время, и разница очень большая. Как же Бог будет бороться с этой прогрессией греха? Как же победить число 490? А давайте с вами обратимся к Священному Писанию. Где-то мы с вами должны будем найти эту цифру, и она будет для нас утешением. Бог ведь не проигрывает, Бог победитель. Поэтому если у дьявола есть эта динамика греха в 490 раз измеряемая, у Бога есть что-то свое. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 21 и 22. «И Петр приступил к Иисусу и говорит: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Может быть, 7 раз?» А Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Вот вам и ответ. Берем опять калькулятор и считаем. 70 раз. 7 – 490. Господь говорит: да, грех так развивается, но на каждый грех надо давать свой ответ. Если тебя обижают – прощай. Если тебя проклинают – благословляй. Если кто-то враждует против тебя – да люби врага твоего. Много есть грехов в этом мире, они все поражают человеческое сообщество, как рак, распространяются, но ты, зная Бога, отвечай на это. У Бога есть рецепты. Пожалуйста, отвечай. Апостол Петр говорит о том, что любовь покрывает множество грехов. Апостол Павел пишет о том, какая есть любовь в этом мире. Если мы узнали весть о том, как Бог любит нас, как Иисус пришел в этот мир, отдал свою жизнь за нас, с этой идеей любви можно побеждать грех. Греха много, а и любви будет много. Обиды много, прощения будет много. Нечестия будет много, благочестия будет много. Сколько бы дьявол ни кидал своих козырных карт, а я скажу, у меня от Бога есть больший и лучший ответ. Пусть будет эффект бабочки, но в лучшую сторону. Я буду сеять доброе, и Бог приумножит. Я буду сеять прощение, и Бог мне все компенсирует. Я буду творить милостыню, я буду что-то отдавать, и Бог скажет: молодец, ты отдал на земле, получай награду на небесах. Выбирайте это же число, 490, но с Богом. Запускайте эту динамику возрождения, динамику построения новой жизни в присутствии Божьем.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Сегодня мы поговорим о величайшем композиторе прошлого. Этот художник и сегодня кажется нам неисчерпаемым, а его творчество всеобъемлющим. Брамс, подчеркивая уникальность оставленного Бахом духовного наследия, говорил: «Если бы вся музыкальная культура, Бетховен, Шуберт, Шуман, исчезли, это было бы печально. Но если бы мы потеряли Баха, я был бы безутешен».
0: Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 года. Он принадлежал к немецкому роду, подавляющее большинство представителей которого на протяжении трех столетий были профессиональными музыкантами и служили в разных городах Германии. Начальное музыкальное образование Иоганн получил под руководством отца, играя на скрипке и клавесине. После смерти родителей был взят в семью старшего брата Иоганна Кристофа и в 1700 году уже учился в школе церковных певчих в Люнебурге.
2: С 1703 по 1708 годы он служит в Веймере, Арнштадте, Мюльхаузене. В 1707 году женится на своей кузине Марии Барбаре Бах. Его творческие интересы были сосредоточены тогда главным образом на музыке для органа и клавира. Известнейшие сочинения той поры – это «Капричо на отъезд возлюбленного брата» и «Веймарский период».
0: У Адоевского в произведении «Себастьян Бах» есть интересные строки. Вдохновение не находило на него порывами. Тихим огнем оно горело в его душе, дома, в хоре своих учеников, в приятельской беседе и за органом в храме. С 1708 года в рукописях его партитур появляется обращение: «Иисус, помоги». Было ему тогда 23 года. Это было его исповедание веры, которое он пронес через всю свою жизнь, через все творчество.
2: Получив место придворного музыканта у герцога Веймарского, Бах обосновывается в Веймаре, где проводит 9 лет. Эти годы стали временем интенсивного творчества. Здесь же у Баха родились сыновья, будущие известные композиторы – Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануил.
0: В 1717 году Бах принял приглашение на службу герцога Анхальт-Кеттенского Леопольда. Жизнь в Кеттене поначалу была счастливейшим временем жизни композитора. Князь, просвещенный для своего времени человек и неплохой музыкант, ценил Баха и не мешал его творчеству, приглашал его в свои поездки.
2: На всем творчестве Баха лежит отпечаток возвышенности. Сам композитор считал, что главная цель музыки – служить славе Божьей. Свои партитуры он всегда украшал словами: «Одному Богу слава».
0: Баховские творения говорят с нами потрясающим музыкальным языком, повествуя о вечном, о том, что истинно и прекрасно. Не случайно Петр Чайковский произнес: «Если есть Бах, значит, существует и Господь. Именно через Баха я познал Бога».
2: В июле 1720 года вера композитора подверглась серьезному испытанию. Умерла жена, оставив ему 7 маленьких детей. Но вскоре Бах снова женится на Анне Магдалене Вилькин, которая оказалась не только прекрасной супругой и матерью, но и своими музыкальными дарованиями поддерживала мужа в его труде.
0: Среди необъятного космоса баховского искусства одно произведение занимает совершенно особое место. Это «Страсти по Матфею». Бах всегда трепетно относился к Священному Писанию. Многие композиторы обращались к жанру страстей, однако только баховское произведение осталось бессмертным, потому что «Страсти по Матфею» Баха – это не просто эмоциональное освещение евангельского текста, это проповедь музыкальными звуками.
2: 26 и 27 главы Евангелия от Матфея приобретают характер грандиозной эпопеи, в которой повествуется о страданиях Иисуса, его одиночестве и непонимании последние дни на грешной земле, предательстве тех, кого он так сильно любил. За всеми сценами страстей по Матфею слышится живой голос самого автора, сострадающего, размышляющего и плачущего.
0: В Лейпциге Бах становится музыкальным директором всех церквей города. По словам музыкальных критиков, творчество Баха является вершиной церковного полифонического стиля. И в его музыке впервые воплотилось единство мелодии и гармонии в современном понимании. Так что Бетховен назвал Баха «праотцом гармонии».
2: Напряженная работа погубила его глаза. Но и слепой в течение последних 3 лет он диктовал жене и детям свои вдохновенные произведения. Хорал «К престолу твоему я приступаю ныне» стал для него как бы отходной разрешительной молитвой.
0: 18 июля 1750 года Бах внезапно прозрел, но только для того, чтобы в последний раз увидеть своих близких. Через 10 дней его глаза сомкнулись уже навеки. Но божественная музыка, которую он подарил нам, не перестала звучать.
2: Как писал в начале века музыковед Осовский, Бах велик, могуч, но он доступен, так как он человечен и прост. Удивительнейший художник, он одинаково силен и равно нужен и в церкви, и в концерте, и в доме.
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поют Анастасия и

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Иисус говорит о заповеди любви как о новой заповеди? Ведь еще в Ветхом Завете было сказано, чтобы верующий любил своего ближнего. Действительно, в Библии, в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 главе, 18 стихе, мы находим эту заповедь. И вот что здесь сказано. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Такая заповедь действительно была дана в Ветхом Завете. А Иисус говорит, заповедь новую даю вам. Что такое новое, как говорится? Новое – это хорошо забытое старое. И вот в чем здесь нюанс? В том, что это забытое, в том, что это то, что иудеи, а Иисус обращается к иудеям, у него ученики собрались, он в Палестине все это совершает, служение, первое пришествие, там, Евангелие, да, все это происходило там. И они знали Священное Писание, они знали Слово Божие, Ветхий Завет, Танах, и все эти заповеди они прекрасно знали. Но Иисус говорит о новой заповеди. Почему? Потому что забыли, сделали акцент не на том. И очень часто в Евангелии Иисус говорит им, да, конечно, вот это не забывайте, и вот на это обратите внимание. Того не оставляйте, и вот это вот главное. Суд, милость и веру вы забыли. То есть здесь необходимо нам понять, какая была проблема в иудаизме времен Иисуса Христа. Потому что если мы объективно посмотрим на Евангелие, на текст, на то, что там происходит, то это постоянные конфликты и споры между фарисеями и Иисусом Христом. Они постоянно его обвиняют, постоянно его в чем-то упрекают, что он не тому учит, не так говорит, не так объясняет. А что не так? Почему не так? А потому что у них была традиция, у них были толкования отцов, у них было мнение Синедриона, как нужно понимать, как нужно соблюдать и что является вообще самым главным в вере, в служении Богу. Так вот, весь акцент в иудаизме времен Христа был сделан на соблюдение обрядов. Необходимо исполнить обряды, необходимо соблюсти заповеди. Не шло никакой, речь не шла ни о каких отношениях, вот таких вот личных отношениях с Богом. Не было такого вот акцента в их учении на то, что нужно заглядывать в свое сердце и заповедь исполнять в сердце своем. То, что говорит Иисус Христос, что в сердце нашем находится, да, из сердца исходят злые помыслы, там, или любовь, это из сердца исходит, да, из нашего разума, то на что мы настроены? Им это все было непонятно, потому что их вера, их понимание веры в Бога, оно вот именно было сосредоточено на обрядах. Поэтому, когда Иисус говорит, заповедь новую даю вам, Он хочет дать им понять одну очень важную вещь. Он пришел исправить не некоторые моменты в иудаизме. К тому времени, когда Иисус пришел в наш мир, исправлять уже все было бесполезно. Вот что именно исправлять? Не Ветхий Завет, я имею в виду,

исправлять их понимание. Поэтому Иисус говорит, вот все, что, как они объясняют, это можно забыть, а я говорю вам, он очень часто, да, очень часто цитирует вот эти вот Талмуд, комментарии, и добавляет, а я говорю вам, то есть вот толкование отцов он отвергает, толкование мудрецов, раввинов он отвергает и говорит, а я говорю вам. То есть в этой ситуации бесполезно было корректировать учение иудаизма, и поэтому Иисус отметает, можно так сказать, его именно толкование раввинов, Синедриона, и дает нам заново Ветхий Завет, дает нам его с новым, вот как бы акцентом, с новым взглядом, с новым пониманием, с новым толкованием своим, как законодатель пришел и заново дал закон и говорит, вот новую вам заповедь даю. То есть начинайте с нового, с чистого листа, делая акцент на самом главном – любить ближнего и любить Господа.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Кто такой зависимый в нашем представлении? Давайте сегодня вместе с вами нарисуем идеальный портрет зависимого человека. Сразу хочу попросить прощения, я не художник. Рисую как могу. Итак, какой он зависимый человек в нашем представлении? Ну, обычно, когда мы говорим, кто такой зависимый, то просят нарисовать круги под глазами. Кто такой зависимый человек? У него еще зубы. Зубы либо отсутствуют, либо они желтые. Ну, надо лечить. Будете смеяться, но многие зависимые лечат зубы свои. Из зубов торчит такая большая, красная, страшная такая сигарета. Что еще у зависимого бывает? Шрамы. Шрамы. Ну, там. Лейкопластырь. Неухоженный. Заросший, непричесанный. Борода у нас трехнедельная. Нос. Какой нос у зависимого? Красный. Красный. Настроение какое у зависимого? Плохое. Давайте с вами нарисуем плохое настроение. Ну, злой такой человек. Плохое настроение. Там, ну, не знаю, серьга в ухе. Там тату где-то. Вот такой у нас идеальный образ зависимого, который чаще всего мы себе рисуем, когда речь заходит о зависимых. А теперь я хотел бы пригласить сюда оператора Сергея. Сергей, скажите, пожалуйста, вот Сергей и вот наш зависимый похожи? Есть что-то общее между Сергеем и вот этим прекрасным молодым человеком? Конечно же, нет. Спасибо. Спасибо, Сережа. Когда речь на моих семинарах заходит о зависимости, то, как правило, каждый думает об алкоголиках и наркоманах. Но я же не алкоголик, я же не наркоман. Но у меня есть и другие примеры зависимого человека. Например, худенькая Алена, худенькая, которая после каждой еды засовывает два пальца в рот, чтобы быть еще стройнее. Богатая и красивая Кристина, муж, который с утра до поздней ночи работает, а она практически каждый день идет в поход по бутикам в поисках очередной вещи для себя. Сосед-школьник Даник с красными глазами после бессонной ночи, проведенной зачем? За компьютером. Друг и бизнесмен Сережа, спешащий после работы домой, но не к семье, а к компьютеру, чтобы открыть компьютер и сделать очередную ставку на онлайн-тотализаторе. Возможно, он сегодня выиграет, но, скорее всего, проиграет. Дизайнер Алексей Иванович, переживший два инфаркта, но продолжающий работать без выходных с утра до вечера последние 3 года. Даша, у которой вновь уже 5-й раз за год серьезные отношения с молодым человеком. Только вдумайтесь, 5-й раз за год. Серьезные отношения. А Валентина Ивановна, которая в 7-й раз подает на развод, потому что бывший муж такой же, как и все остальные. Василий, который живет двойной жизнью, днем с любовницей, ночью с женой. Иван, после просмотра видеороликов плюс 18, спешит уединиться в свою комнату. Поверьте мне, это всего лишь небольшой список. Всем нам знакомы любовь, интимные отношения, еда, шопинг, спорт, компьютерные игры. порой калечат нас не меньше, чем алкоголь или наркотики. А мы со своей стороны зачастую слишком легкомысленно относимся к подобным шалостям. Грустная правда состоит в том, что любая зависимость разрушает не только самого человека, но и окружающих его людей. Очень важно сказать, что существует два основных типа зависимости – психологическая и физиологическая. Освободиться от физической зависимости достаточно легко. В условиях медицинской клиники с помощью медицинских препаратов, если у вас алкогольная зависимость, прокапывают 2-3 дня, так называемый детокс, и все. Вы как огурчик. Многие, к сожалению, считают, что в этом решение всех их проблем. Но психологическую зависимость прокапать-то нельзя. Нельзя за 2-3 дня вылечить расплавленный и пропитый головной мозг. Итак, давайте сегодня мы рассмотрим, какие же бывают зависимости. На данный момент все зависимости принято разделять на химические зависимости, зависимости от психоактивных веществ, переходные или пищевые зависимости, которые имеют признаки и химической, и нехимической зависимости. И третий подвид – это нехимические или поведенческие зависимости. Зависимости от определенного поведения или от другого человека. И чтобы было понятно, давайте мы перечислим разного рода зависимости, а затем рассмотрим более подробно некоторые из них. Итак, химические зависимости. Первое – это никотиновая зависимость или зависимость от сигарет. Вы знаете, насколько большую власть имеет сигарета над человеком. Но здесь надо сказать, что успешные люди в современном обществе, как правило, не курят. Успешные люди занимаются спортом, читают книги, путешествуют, но они не курят. А курение сегодня становится уделом неудачников. Алкогольная зависимость. Алкоголизм – это одна из форм химической зависимости, которая проявляется в неспособности контролировать употребление алкоголя. Алкогольно зависимый не видит картину своей счастливой жизни без приема очередной дозы алкоголя. Алкоголь еще называют жидкий наркотик. Со временем бесконтрольное употребление приводит к нарушению физического здоровья, приводит к деградации личности. А поскольку при алкогольной зависимости деградация происходит медленно, то это дает право ему еще и думать, что не все так плохо, что все под контролем. Из собственной практики хотел бы вам сегодня сказать, что с алкогольными зависимыми порой намного сложнее работать, чем с наркозависимыми. В пример приведу слова одного зависимого. «Самая главная проблема в моей жизни, — говорит он, — это было постоянное ощущение пустоты и одиночества. Алкоголь обратился против меня и больше не был ни средством веселья, не средством решения моих проблем. Моя зависимость поставила меня в тупик, о выходе не было и речи. Я был бессилен». Следующая зависимость – это наркотическая, где психоактивным веществом может являться гашиш, опиум, кокаин, амфетамин, экстази, соль, дезаморфин, бутерат, спайс, метадон – и даже галлюциногенные грибы. Наркотическая зависимость – это навязчивое лечение психоактивным веществам. В свою очередь, психоактивные вещества изменяют сознание зависимого и его настроение, и его поведение. Нельзя без дрожи в руках говорить об этом. Как-то страшно понимать, что ты медленно умираешь, гниешь, деградируешь, заражен ВИЧ, гепатитом, и при этом ты ничего сделать не можешь. Ты просто медленно превращаешься в какой-то овощ. Сегодня наркомания – это не только морфий, героин и кокаин. На данный момент существует невероятное разнообразие синтетических наркотиков, такие как скорость, ЛСД, соль, крокодил, фен, марки, экстази. Это всего лишь небольшой список. Употребление психоактивных веществ приводит к необратимым изменениям структуры головного мозга, вызывает непреодолимую тягу, при которой наркозависимый просто не может не употреблять. Одна всем известная шутка очень подходит для понимания этой зависимости. Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Пищевая или переходная зависимость, булимия или зависимость от переедания, анорексия, зависимость от голодания. И в первом, и во втором случаях зависимый пытается с помощью еды решить свои психологические проблемы, справиться с депрессией, получить свою дозу удовольствия, наполнить пустоту своей жизни. Следующие зависимости – это поведенческие зависимости. Поведенческая зависимость – это игровая зависимость или зависимость от компьютерных игр, онлайн-казино, спортивных игр. А сексуальная зависимость, любовная, порнозависимость, зависимость от телевизора, интернет-зависимость, зависимость от соцсетей, трудоголизм, шопоголизм, адреналиновая зависимость, спортивная, религиозная, гневоголизм, созависимость и… Этот список можно продолжать и продолжать. И об этом более подробно мы с вами поговорим на следующей передаче. Для чего я вам это рассказываю, спросите вы меня. Для чего нам это все знать? Со своей стороны, я сегодня спрошу вас, скажите, пожалуйста, что общего между толстяком, алкоголиком и порнозависимым? Рассказывая о разных видах зависимости, я хочу, чтобы каждый из вас сегодня мог проанализировать свою жизнь и задуматься, не на опасном ли я пути. Ответьте честно всего лишь на один вопрос. Свободен ли я от зависимости своей жизни? Ведь зависимость многолика. В зависимости, как у медузы Горгоны, много голов. И основные мы с вами сегодня описали. Дело в том, что зависимость – это такой паразит, который любыми способами пытается остаться в нашем теле, в нашей голове, в нашей жизни. И прямо как у сказочного дракона, вместо одной срубленной головы вырастает сразу не две, а три. Зависимость обладает стойкой особенностью перескакивать с одного вида зависимости на другую. Например, можно не играть в компьютерные игры, но с утра до ночи смотреть телевизор. Можно перестать принимать наркотики, но начать пить. Можно завязать с алкоголем, но начать с утра до поздней ночи работать. Но, как я всегда говорю, хрен редьки не слаще. Поступая таким образом, человек не выздоравливает, а зависимость продолжает жить и разъедать жизнь и мозг человека. Став на путь выздоровления, нужно быть очень внимательным и помнить, что зависимость, подобно паразиту, любыми силами постарается остаться жить в человеке. Не забывайте, зависимость многолика, и каждое ее лицо способно превратить жизнь любого человека в тихий кошмар. Чтобы человек не использовал для изменения сознания, будь это химические вещества, такие как алкоголь, наркотики, или зависимое поведение в случае с игроманией, порнозависимостью или пищевой зависимостью, в конце концов, итог один. Какая бы зависимость ни была, но механизм действия в нашем мозге, он один и тот же. Зависимое влечение становится патологическим тогда, когда приобретает непреодолимый характер. Когда человек теряет контроль над своей жизнью и уже не может больше остановиться. И какая разница, что это будет? алкоголь или наркотики? Или это будет еда, порно? Или, может быть, игра? Важно то, что человек становится зависимым. Он теряет одновременно и здоровье, и свободу. Нарушается работа мозга, отвечающая за принятие решений, волю. Нарушается функционирование организма в целом. Все это приводит к деградации личности, развитию слабоумия, образованию психических заболеваний. Но поскольку механизм действия зависимости на головной мозг одинаков, значит и механизмы выздоровления при любой зависимости будут похожи. Это нужно четко понимать, чтобы с одной стороны относиться серьезно к пагубному воздействию на человека любой зависимости, и химической, и нехимической, а с другой стороны не сдаваться, не опускать руки и помнить, что свободная жизнь реальна при соблюдении основополагающих принципов выздоровления. И, друзья, помните, никогда не забывайте, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Откровенно и не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему о финансах и семье. Мы в прошлый раз не договорили о детях и о финансах, связанных с детьми. Собственно говоря, сегодня поговорим на такую тему, как деньги и дети. Ну, или дети и деньги. А можно ли детям доверять деньги? В какой момент? Когда? Сколько? Надо ли контролировать? Ну, вот с чего начнем?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
3: Вообще два понятия или два слова, они как-то, возможно, жестко звучат: дети и деньги. Может быть, детям вообще рано на эту тему вести беседу, думать и в руках их держать?
1: Ну, дети разные бывают. Бабушки своих, скажем так, детей, которые им уже правнуков принесли, все равно еще детьми считают. Окей.
4: В моей семье родители мне доверяли, и я припоминаю, что меня не сильно спрашивали за личные расходы, и это помогло мне очень рано понять ценность финансов и довольно рано встать на ноги. Еще хочу сказать один интересный момент, что есть друзья, которые получили от родителей там квартиры, машины. У меня еще два брата есть, и ни у одного из брата нету ни квартиры, ни машины, но то, что смог дать отец, это понимание дела, понимание финансов и уверенность в себе. Он поддерживал нас, поэтому он вырастил трех руководителей.
1: Угу. Здорово.
5: Ну, всегда, когда есть дети, всегда нужны деньги.